0: на футбольных полях. Пятая неделя чемпионата Национальной футбольной лиги. Джайнс играли вчера в Вашингтоне. Счет 27-27. Очень и очень редко, когда в американском футболе игра завершается в ничью. Джайнс были шансы победить в дополнительное время. Тем не менее, 27-27. Джетс удивили. Нью-Йорк Джетс, они выиграли дома у Кливленда. 17-19. Джексонвилл выиграл у Филадельфии. 19-17. Что происходит в восточных группах? На востоке американской конференции впереди команда Нью-Йорк Джайнс. 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Филадельфия и Даллас Ковбойс по 2 победы, по 3 поражения. Вашингтон на последнем 4-м месте. На востоке национальной конференции уверенно лидирует команда Баффало Биллс. У нее 3 победы, 1 поражение. И несколько слов о европейском футболе в нашей стране. В главной лиге сокера в минувший уикенд состоялись матчи 28-го тура. Всего в регулярном чемпионате командам нужно сыграть по 34 игры. 7 команд из каждой конференции, из Восточной и Западной, сразу же попадают в кубковый турнир. А команды, которые займут в регулярном чемпионате в конференциях 8 и 9 места, они проведут стыковые матчи. Что происходит с нью-йоркскими командами? На сегодняшний день на Востоке команда Нью-Йорк Ред Буллс занимает 8 место. У нее 36 очков. Команда Нью-Йорк Сити занимает 10 место, 33 очка. Уверенно лидируют футболисты Нэшвилла, у них 63 очка. У команды Майами, в которой выступает Лионел Месси, она на 2-м месте. Она не сумеет подняться на первое, 49 очков. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малечку большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Вступая в новую рабочую неделю, оставайтесь здоровыми, слушайте не радио Дэвидсон. И до завтрашней встречи. Пока-пока.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

9 Zone Radio. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, а понедельник, новые новости, новые проблемы, ну и старые проблемы тоже, в частности, проблема с Украиной. Ну, это не совсем даже проблема с Украиной, это просто сделали проблему с Украиной, понимаете? Смотрите, у нас идут выборы. Выборы идут для республиканцев плохо. Я считаю, что плохо. Я думаю, что Трамп тоже видит, что они идут плохо. Почему они идут плохо? Они идут плохо по совершенно прозаичным причинам. Высокие цены на бензин, высокие цены на дизель, высокие цены на бензин и на дизель тянут высокие цены на мясо, на молоко, на стройматериалы и так далее и тому подобное. Все это длинная цепочка зависимости. Это все в дополнение к той инфляции, которая у нас так и так есть, которая у нас идет с времен Байдена. Она не закончилась, она стала лучше, но она не закончилась. И все это оказывает, конечно, негативное влияние на американского избирателя. Почему? Потому что, ну, слушайте, это основная проблема любого американского человека, который, понимаете, живет обычной жизнью и считает свои деньги. Это нормально, это понятно, это совершенно по-американски, как говорится, и ничего тут никто не сделает. Но дальше начинаются проблемы того, что сделал Трамп, или вернее, с чем это связано, и проблемы самого Трампа. Я сегодня и то, и другое затрону. Но прежде всего надо сказать следующее. Значит, ну, начался, конечно же, жуткий полет фантазии, прежде всего из Украины. Или по поводу Украины. Почему? Потому что если то, что предлагает и о чем договорился Трамп, он договорился с Путиным о поставках в течение полугода, поставки дизеля, который Россия выпускает в очень больших количествах. Может быть, они его имеют, может быть, они его не имеют, никто не знает точно. Но, во всяком случае, он договорился о поставках, причем уже первый танкер должен быть через неделю. То есть договорился он за 2 недели до того, как объявил об этом. И тут вот включается Украина. А как, почему вы это делаете? Вот самое главное, что происходит во всем этом замесе, это то, что Трамп пытается освободиться от зависимости любого решения, что бы мы ни сделали, где бы мы ни сделали, мы все время должны смотреться в рот в Украине. Вот эта ситуация, и особенно в рот этому клоуну Зеленскому, мы должны перестать это делать. Это самое главное. Это не наша война. Еще раз, по слогам. Это не наша война. И это мы должны прекрасно понимать и запомнить. И исходить из этого понимания. Эта война безнадежна на сегодняшний день в смысле справедливого мира, который требует Украина. Потому что никто, кроме Украины и европейцев, которые только умеют вести разговоры над тем, это не нужно. Причем европейцам нужна несправедливая война, несправедливый мир. А им нужно, чтобы Украина их защищала как можно дольше и воевала как можно дольше. Поэтому никаких честных интересов тут нет. Россия хочет завоевать тоже до определенного момента, пока они достигнут своих каких-то... Причем мир, который предлагали год назад, для Украины становится хуже. Несмотря на вроде бы успехи Украины по бомбежке нефтеперерабатывающих заводов. Значит, получается, что единственный, кто что-то предлагает в виде мира, это тот самый Трамп, которого все клянут по маме и по папе. Мы уже об этом много раз говорили, это продолжается. Украина в этой жизни никого или почти никого не интересует, как вложение капитала или какие-то намеки на будущее. Все сделки проваливаются, все разговоры проваливаются. Там война, там нерешенные границы, там коррупция, там слишком большие риски ради очень небольших выгод. Поэтому никакого очереди вложить туда деньги или там начать строить какие-то серьезные заводы нет. Украина на сегодняшний день это 100% failed state. Failed state это полностью рухнувшее государство. Это страна-банкрот прежде всего. Это страна с разбегающимся населением минимальной рождаемостью. Это страна с безработающей экономикой. Причем восстанавливать ее никто не будет. Ни ЕС, ни никого. Поэтому ее в ЕС и не принимают, потому что никто не хочет ее восстанавливать. Но они дадут какие-то деньги, но это... Насколько, куда это уйдет, никто не знает. Поэтому никто не рвется в Украину что-то делать.
И самое главное, опять и опять и опять воруют. Никто это исправить не может и не захочет из-за рубежа, поэтому задается вопрос, тогда а зачем? Вот этот вопрос задается в Белом доме. Этот вопрос что, не имеет под собой каких-то серьезной базы имеет? Тогда почему это вызывает такие вопли, такую истерику? Дальше. Санкции против России. Они не работают. Более того, они часто оказываются вредными для стран, что их наложили. Значит, либо надо менять эти санкции, либо надо их отменять. Но так или иначе, это видно по целому ряду примеров, что Россия не получает тот ущерб, что запрограммирован в этих санкциях. Самое главное, что ей помогает Китай, что завязывает Россию на Китай его влияние. Таким образом, наши проблемы на Западе не решаются, а ухудшаются в геополитическом плане. Терпеть убытки, лишения, даже просто неудобства ради Украины больше никто не хочет, во-первых. Устали. Особенно это понятно в контексте того, что победить Россию военным путем никто не может, и самое главное, тоже не хочет. Ну и причин для всего этого, конечно, длинный список. И самая главная причина – это сами страны Запада, которые нарушают собственные санкции. Они продолжают импортировать ту же самую нефть и так далее. Кричат только на Трампа. А то, что сжиженный газ импортируется из России в колоссальных количествах в ту же Европу, про это почему-то все закрыли глаза. То, что работает, продолжает вот этот нефтепровод «Дружба», тоже почему-то все молчат. Если мы хотим оказывать какие-то серьезные санкции, мы должны серьезно сковать санкциями теперь не Россию, а Китай, который фактически поддерживает Россию. Да, и тут мы встречаем колоссальное сопротивление той же самой Европы. Хотя Европа сейчас, особенно Германия, начинает от Китая страдать не меньше, а даже больше, чем мы. Наконец, дальше. Зеленский. Да крайне неудачный руководитель и переговорщик, и с Западом и вообще. Одно это ухудшает все и вся в разы. Он пересидел свое положенное, он либо не может, или, скорее всего, не хочет понять ни свое место, ни свои возможности. Трампу, я так понимаю, он откровенно надоел, что и доказано много раз на деле. И сейчас Трамп просто его хочет слить и больше никогда не видеть в глаза. Законно ли это? Имеет право. Трамп не обязан встречаться с Зеленским, не обязан его любить. На Западе у их руководителей, западных руководителей, которые руководят своими странами, в частности у Трампа, болит голова по мириаду своих собственных домашних причин. И Украина во всем этом периодически участвует не как помощь, а как дополнительный баланс на судне во время шторма. Еще раз повторяю, зависимость от Украины по целому ряду каких-то вопросов увеличивает стоимость и проблемы, а не уменьшает их. В зависимости от того, что мы сказали то, мы сказали это, мы не можем выйти из вот этих вот постоянных завязанностей на том, что в Украине не заканчивается война. Американский выборщик, он, да, интересуется дизелем, ценой на мясо, мы уже это говорили, отоплением его дома, инфляцией, которая, в частности, украинской войной дополняется в виде проблемы дополнительных наценок. Трамп немного выигрывает от этого вброса русского дизеля на практике. Скорее всего, очень мало, а может быть, вообще не выиграет ничего, потому что выборы уже на носу, скорее всего, это ни на что не повлияет. Возможно, его остановит Конгресс, вот-вот, буквально, потому что это вроде бы нарушает положение Конгресса и закон Конгресса. Окей, значит, Конгресс выставит по этому поводу, значит, вообще этого дизеля не будет. Или будет настолько мало, что говорить не о чем. Но Трамп пытается выкрутиться, он пытается сделать что-то. И надо тут понимать такую вещь, что те, кто идет вместо Трампа или вместо республиканцев, настолько хуже, что я понимаю, что почему Трамп вертится. Понимаете, я понимаю это. Он может рапортовать своим избирателям, что он даже пошел на контакт с Путиным, конфликт с Зеленским ради облегчения их положения. Возможно, одно это даст какой-то дополнительный стимул с выборами ему, которые очень-очень важны для нас тут, важны. Не в пример больше, чем вся украинская ситуация. Мне, например, совершенно четко важнее, кто победит на выборах вот сейчас, а не Украина. Извините, господа, но намного интереснее и важнее, кто победит на выборах. К сожалению, Трамп не мыслит стратегически. Это надо было, если делать с Путиным, допустим, завязывать этот контакт, как говорится, через три бумажки с ним общаться, то это надо было делать полгода назад. Он этого не сделал. Поэтому его различные вот эти вот
краткосрочные, понимаете, решения на, там, я не знаю, на 20 дней, на полгода, они не работают долго. Это он совершенно не умеет стратегически мыслить, Путин, Трамп. И вот в этом это все сказывается сегодня. Вот эта спешка и вот это вот, вот этот весь этот сыр-бор, который начался. Дальше высказывается, что по поводу, что да, США после этого никто не будет доверять до или после или во время. Господа, а кого это интересует? Вообще. Коль скоро все наши союзники, под чьи-то человека, зависит от нас, зависит очень сильно. То кого волнует, а будут ли они нам доверять? Ну не доверяйте, делайте сами. У вас есть кто-то лучше, делайте сами. С ним, делайте с ними. Союзники на сегодняшний день, надо понимать, простейшую вещь. Это те, кто добавляют в плюс для всего общего котла. А не работает на минус в общем котле. Поэтому кого волнует мнение тех паразитов и иждивенцев, нищих и недовольных? Нами в Африке тоже недовольны, как мы перестали давать туда миллиарды на их развитие, поддержание их безделия. И мы как-то пережили их недовольство. Мы также точно переживем недовольство европейцев, или Украины, или еще кого-то. Америка для американцев, Америка только для американцев и ничего больше. Вот это надо было провозгласить еще раз. Те, кто не понимает, еще раз написать себе на стене. Встал вот с постели и сразу видишь, Америка для американцев. И вот тогда это, может быть, станет понятно слишком большому количеству людей, которые никак с чемодана слезть не могут. Вроде уехали, но все еще на чемодане. И основная и коренная причина всего вот этого действия – это деньги. И тот финансовый, долговой, налоговый, бюджетный кризис, что поразил и США, и все западные страны одновременно. Посмотрите, Франция горит из-за этого бюджетного кризиса. Горит. Бельгия уже горит. В Англии начинается гореть. Я не знаю, может быть, это перекинется еще куда-то. Это явно же не, понимаете, спонтанные. Но это связано с общей ситуацией, с эмиграцией, с деньгами, с идиотизмом в политике и так далее. Поэтому любое движение сегодня связано с пересмотром всех обязательств, всех договоров, просто слов. В смысле, а нужно ли нам это на самом деле, и это еще навязанная нам благотворительность. И Трамп тут, и все вокруг него понимают, что слишком часто благотворительность становится в глазах должников обязанностью. И благотворитель просто вертится как уж на сковородке, дабы изобрести возможность уйти в сторону от участия в этих проектах как таковых. И разве что только Трамп? Читаем выдержки из слов президента Финляндии. Буквально полторы недели назад он сказал. Премьера Италии и других, особенно правых политиков, которые не собираются закрывать глаза на тот кризис, что у них на дворе, у них в Европе, я не говорю про Украину, происходит. Они завязаны на своих, их избирателей. Их волнуют их проблемы. У них, их волнует то, что а у них они теряют власть. Ну и, наконец, про НАТО. Тут мы уже все про это писали. Что в НАТО на сегодняшний день такая ситуация, такой разрухи и такого нестояния, что никто ни с кого сражаться не будет. Почему? Потому что отсутствует полностью желание это делать. Никто не хочет никого поддерживать. Поэтому максимум там будут какие-то отдельные выступления отдельных стран, и все остальные просто будут посылать длинные ноты протеста. Не ждите, не надейтесь, не рассчитывайте. Все сдадут тех, как только есть и что. Минимум участия будет со стороны только кого-то за кого-то другого. Все. Причин очень много. И самое главное, что никто не видит смысла подставлять свою голову за кого-то, кто показывает крайнюю лень и нежелание делать этот сам. И даже я же не говорю о том левом болоте с пацифизмом, который мы видим сейчас на улицах там. Что охватило этих самых членов НАТО. Поэтому если никому оно в реалии не нужно, и все это одни слова, то дальнейшее понятно и ясно. Европа сама развалится и помрет, без всякого Путина. Все будет, идет изнутри, остановить это никто даже не пытается, пока внятно и ясно. Вот если там придут к власти Мари Ле Пен, допустим, во Франции, и выйдет из ЕС, это будет серьезный шаг. Или, допустим, вот это АФД возьмет власть в Германии, это тоже будет серьезный шаг. Потому что все остальные вменяемые, которые были посередине или слева, закончились. Значит, будут невменяемые справа. Что я могу сказать вам? И все это идет давным-давно, поэтому Украине ни НАТО, ни ЕС не светило с самого начала. Это просто Зеленского и украинское население развели как лохов. Разные деятели мирового идиотизма. Потому все теперь выглядит по-дурацки, так как никто не знает, а как сказать это в лицо. Вот в чем на самом деле, что происходит. Никто это понимать в Украине, конечно же, не хочет.
то, что у нас Трамп завис с выборами, это не вина Украины. Это не вина того, что Украина бомбит нефтепереливные заводы в России. У них выхода нет особенно. Я не ставлю это в вину никому. Но то, что Трамп пытается судорожно, как говорится, выдернуть хоть какой-то билет по поводу цен на топливо, и чтобы что-то сделать с выборами, мне тоже понятно. И то, что он обламывается на действиях Украины, в частности, это правда. Это тоже надо понимать. Значит, его проблемы заключались в том, что он не мог... Во-первых, он не закончил войну в Иране, поэтому это резко ухудшило его ситуацию. Войну надо было заканчивать, у него было больше, чем достаточно времени, он начал тянуть с переговорами. Надо было ее закончить летом, тогда бы эта ситуация к осени бы улучшилась. Именно с ценами на нефть. А цены на нефть еще дополнительно подскочили из-за ситуации в Персидском заливе. Это первое. Второе. Если он хотел разговаривать с Путиным, он должен был, как говорится, продумать этот момент, объявить об этом заранее и делать это заранее. Опять-таки, подвести из России дизель в Америку, это непростое дело, это занимает ну, минимум 3 недели. Это если не будет никакой бюрократической отсрочки. Дальше. А нужно ли конкретно связываться с Путиным по этому поводу? Возможно, надо договариваться больше с Канадой, если там что-то есть лишнее, с Мексикой и что-то есть лишнее. Потом, я вам здесь много раз говорил, что Трамп сделал эту гениальную ошибку, понимаете, что он начал говорить, приезжайте в Америку, заправляйте свои танкеры, мы теперь заменим Персидский залив. Господа, это глупое решение. Предельно глупое, особенно когда мы понимаем, что у нас не хватает. Мы берем и этот дефицит еще самим себе увеличим. Вот сейчас надо было бы объявить о полном запрете импорта из Америки любого дизеля. Мы выпускаем дофига этого дизеля сами по себе. Но нужно его потратить на нас самих. Вообще, как таковые, вот эти вот нефтяные сейчас какие-то экспорты. Вернее, экспорты, я сказал импорт. Экспорты из Америки надо закрыть. Мы выпускаем 14,3 миллиона баррелей в день. А потребляем 20-21. Значит, мы уже в дефиците. Для чего мы дополнительно продаем? Для того, чтобы что, нам не хватает денег, что ли? Нам хватает денег. Поэтому надо не делать вот эти вот шаги. Нужно начать консервировать это у себя. Если бы у нас было бы, допустим, нам нужно 20 миллионов в день, а мы выпускаем 40, ну хорошо, значит, тогда у нас в два раза превышение того, что нам нужно. И мы, как говорится, широкой рукой торгуем со всем миром. Это была бы другая ситуация. Но у нас не хватает. И тут еще Трамп начинает это продавать направо. А теперь случились выборы. И вот теперь начинается вот тот аврал, который начинается. Еще раз повторяю, Украина в этом деле это дополнительная деталь, не главная. То, что в Украине бардак, он продолжится и ничем не заканчивается. И то, что нам надо дистанцироваться от Украины, у меня нет ни малейших сомнений. Но это не связано конкретно с нашими выборами. Нашими выборами связана прежде всего та ситуация, которая у нас есть внутри страны, которую Трамп не довел до конца, и за которую он сейчас схватился, потому что у него цепь-ноп. Нету стратегии в понимании, что надо делать. Что касается смены руководства в Украине, оно да, назрело. Действительно, Зеленский пересидел. Действительно, Зеленский человек крайне неудачный. Для работы, может быть, он был удачный для войны, но для работы точно нет. Сделают они это или нет, это их дела. Но сказать мы это имеем право. Все, перерыв и продолжим.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа, еще раз. Вот продолжая все это. Трамп объявил вчера о сделке, я даже не знаю, как это назвать, в общем, о том, что вроде бы начнется какое-то такое соглашение о том, что ни Украина, ни Россия не бомбит энергоструктуру другой страны. Я думаю, что это блеф полнейший. Что это работать не будет, причем это в интересах Украины больше, чем в интересах России. Чтобы эта сделка сработала. Но я сомневаюсь, что это будет работать. Он пишет, что, что обе стороны согласились. Потом все сказали, что вообще никто про эту сделку не слышал. Поэтому я, скорее всего, думаю, что это трёп со стороны Трампа. Но в хорошем понимании слова. Еще раз повторяю, Трамп, он не нежеланный там миротворец, понимаете? Он миротворец, которого никто не хочет. Это вот интересная парадоксальная ситуация, но это правда. Почему? Потому что все хотят только такого мира, как они хотят. А так как такого мира не наблюдается, то начинается, понимаете, вот это вот то, что начинается. Дайте, дайте, дайте, дайте. И вот поэтому я говорил и говорю, что Трампу самое главное, что ему нужно сделать, это выйти из состояния быть заложником любой этой украинской ситуации. Ему и Америке. Ему в особенности. Почему? Потому что он страдает от целого ряда своих собственных недостатков. Он пытается сделать как лучше. Я это все прекрасно понимаю. Особенно на волне того, что видят. Вот посмотрите, еще раз повторяю, на Европу. Как вот, например, там у власти вот эти левые социал-демократы. Посмотрите, во что это превратилось. Поэтому мы не хотим повторения это здесь. Хотя всех этих левых выступающих, которые ходят на улице, надо танками давить. Понимаете? И стрелять на поражение. Вот тогда бы все было, быстро бы пришло бы на место. Понимаете? Из-за того, что с ними разводят вот эти бесконечные ля-ля, никого толком не сажают, не наказывают, ничего, вот за весь этот погром, что они творят, они потеряли всякий контроль над собой, всякую дисциплину. Они делают то, что они считают нужным. И все это называется свободой слова, которое они уже, это уже не является. Вот о чем ведется речь. Бунт надо подавлять. Причем подавлять жестко. А не разводить с ними, понимаете, переговоры по поводу того, что, понимаете, что они хотят и почему так далее. Они хотят, знаете, чтобы земля стала плоской. Вот в чем дело. Что касается Украины, ну, слушайте, Украина это глубоко больная страна. Была больная до, останется больной после. Там ничего не происходит. Там есть понимание, почему это Знаете, есть поливание грязью только автора и активное вот наклеивание ярлыков. Вот это все, что они умеют. Ну, совки-то только и умеют делать. Это абсолютно интернациональное понятие, что в России, что в Украине. Что там есть-то? Великодержавное чванство, тупой национализм на пустом месте с голой задницей. Есть требования, как у любой нищеты с левой стороны, это вот сейчас Украина, в наше время, ко всем, кто успешнее, их нагловато, что вы мне должны, дайте, дайте, дайте. Есть отсутствие понятий современного мира. И вместо этого какие-то космические поглупости, ожидания от всех и вся в свою пользу. Как якобы центр вселенной и основа основ мировой политики и безопасности. Нет, она таковым не является. Есть полное непонимание реалий, так как все в голове устроено на лживом базисе фальшивок и придумок, которые сбили с толку всех, кто на них полагается, типа Будапештского меморандума, которым все машут в воздухе, но никто не читал, тем более не понял. Есть, наконец, нежелание ясно оценивать риски и проблемы для самих себя. Думаю, что все настолько рвутся за ними и их землями, что готовы спустить на тормозах любые проблемы и расходы. Только бы дорваться до заветного куска той самой Украины, которая, как в кавычках, кому-то невероятно нужна, особенно за океаном. И вывод всего этого, даже если это трёп, многого не даст в смысле дизеля понижения цен в целом, особенно до выборов, но Трамп прав. Он хочет остановить вот эту левую волну. Он хочет посредством дизеля, раз все свелось к дизелю. Это не связано с тем, что он, понимаете, пытается лобызаться с Путиным и песни с ним вместе петь. Это вопрос заключается у нас здесь, в Америке. Если вы этого не поняли, то вы это поймете. Вам это, как говорится, насильно дадут понять. Что касается нас, я вот повторяю, вот в той сумасшедшей реальности, в которой мы живем, что мы, да, выбрали Трампа осознанно и проголосовали бы еще раз за них, если бы это нужно было, и просто хотя бы назло всем остальным. Я знаю прекрасно его минусы, я знаю прекрасно его плюсы. Но я также знаю, а что мне предлагают все остальные помимо Трампа или помимо республиканцев. Это мы будем для себя здесь решать, мы здесь для себя сами, а не какие-то международные идиоты будут за нас решать где-то там. Все вообще делайте, все сами, без нас и денег мы не дадим. Вот что должен быть девизом на сегодняшний день. Денег не дадим. Решайте все свои проблемы сами. Вот в чем должна состоять американская политика. И у нас действительно полно проблем на дворе. Полным-полно. Начать перечислять, так это, понимаете, Украина-то пока что самая меньшая из них. Вот сейчас вот переходим ко второй теме. Я прочитал опять-таки украинские реакции. Ну, украинские реакции, это, знаете, если вы хотите найти шутов, то надо читать украинскую, вот эти украинские комменты. По поводу любого вот, всего, чего происходит, что бы ни делал Трамп, даже это не связано с Украиной никак. В частности, вот украинские реакции на то, что мы выступили против международного суда. Ну как же, мы же ломаем систему международной безопасности. Трамп ломает, понимаете, а они типа несчастные, только от нее и живут. Вот вышла редакционная статья Wall Street Journal, и вот я вот читаю. Возможно, когда-нибудь Нобелевский комитет присудит премию мира кому-нибудь менее достойному, чем Навадхем Нави Пиллей. Но в этом мы сомневаемся. В этом году почтенные члены комитета в Осло отметили 85-летнюю уроженку Южной Африки, чья карьера была отмечена прежде всего тем, что она ненавидела Израиль и поддерживающими его евреям. Она их ненавидит. И вот госпожа Пиллей начала свой профессиональный путь как адвокат, защищавших противников апартеида, однако этот жестокий режим был повержен еще два поколения назад. Нобелевский комитет чествует ее за деятельность, которую она посетила себя с тех пор. Нападки на еврейское государство, манипулирование норм международного права с целью искажения понятия геноцида ради этой задачи. Она завоевала репутацию, работая судьей в различных судебных органах при ООН, включая Международный трибунал по международным военным преступлениям в Руанде, Международный уголовный суд, последний, созданный в 2002 году, быстро превратился в инструмент, с помощью которого наднациональные бюрократы обвиняют США и Израиль в вымышленных преступлениях. Именно по этой причине в пятницу США ввели санкции против всего Международного уголовного суда, а госсекретарь Рубио заявила о намерении ликвидировать этот орган, смотри материал рядом. Ну вот. Абсолютно правильно. И вот госпожа Пиле занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 год. Поэтому можно было бы ожидать, что она понимает разницу между геноцидом и оборонительной военной операцией против смертельно опасного врага, прикрывшегося мирными жителями в мечетях, школах и больницах. Увы, этого не произошло. В 1925 году комитет ООН под председательством госпожи Пиле опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа после того, как 7 октября боевики Хамас учинили резню, унесшую жизни 1200 израильтян. Но вот ее докладе 1925 года не было представлено никаких доказательств геноцида, никаких, или намерения его совершить. При этом она проигнорировала огромное количество свидетелей, говорящих об обратном. Тем не менее, обвинение было выдвинуто. В докладе резня, устроенная Хамас, фактически преподносилась как в какой-то мере оправданная реакция. То есть Хамас прав. Получается, что терроризм – это мир, а защита от него – это геноцид. Джордж Оруэлл предвидел подобное развитие событий. Но одновременно с этим, выступая в качестве судьи Международного суда ООН, рассматривающего обвинения в военных преступлениях в Мьянме, госпожа Пиле, как уже отмечалось в этих статьях в прошлом месяце, активно выступал за снижение порога показательности и доказанности геноцида. Почему? Потому что более мягкие критерии позволили бы Южной Африке, в стране которой представляет Пиле, и которая принимала делегации Хамас впервые, первой неделе после 7 октября, легче осуществить свою вендетту против Израиля. Особенно иронию вызывает тот факт, что Нобелевский комитет отметил заслуги госпожи Пиле в значительном расширении сферы деятельности и влияния международного права. Между тем, авторитарные режимы по всему миру перешли в наступление, открыто пренебрегая международным правом. Но, в частности, она говорит, Владимир Путин вторгся в Украину, терроризируя Западную Европу беспилотниками. Однако это не вызывает такой реакции. Китай денонсировал договор с Великобританией, гарантирующий автономию Гонконга, и проигнорировал решение Постоянной палаты Третейского суда 16 года, признавшее незаконными претензии Пекина в Южно-Китайском море. Нобелевский комитет мог бы отметить издателя Джимми Лая, который томится в гонконгской тюрьме за поддержку демократии. Однако норвежцы решили, что сейчас самое время чествовать бюрократов, одержимого идеей наказать израильскую демократию, которая делает все возможное для соблюдения принципа верховенства права. Поощряя подобную моральную путаницу, Нобелевский комитет вновь продемонстрировал, почему его некогда огромный авторитет пришел в упадок. Эта премия уж точно не послужит делу мира. Ну, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения, что это ничем не закончится. Знаете, всем наплевать на эту организацию, понимаете, кроме украинской аудитории, которая жутко страдает и переживает из-за того, чтобы идут нападки со стороны Трампа или Израиля, в частности, ну, Израиль меньше упоминается, Трамп вот самый главный враг, на такой честный международный институт. Ребят, вы очнитесь уже наконец. В каком вы сосуде с вакуумом вообще находитесь? Понимаете, уже, честно говоря, ничего, кроме раздражения, вот это все не вызывает. Понимаете? Не вызывает. Вот это вот все, вот эти вот крики, эти вопли, это бесконечное нагловатое требование и так далее и тому подобное. Страны имеют право жить и действовать согласно своим интересам, может быть, ежеминутным, может быть, стратегическим. Конечно, лучше, чтобы стратегическим. Но бывает то, что бывает. И мы имеем независимую страну, а не, как говорится, зависимую от Украины. В Америке абсолютно, в принципе, все равно. Будет Украина, будет она в урезанном или в целиком виде, или даже если она будет под Россией. В принципе, для Америки это играть значение практически никакого не будет. Никакого. Чтобы никто бы не говорил на эту тему. Вот про это надо очень хорошо помнить. Никакого стратегического решения нет. Тут мне тут пишет, какую дерзость, мерзость несет уст Флинта. Неужели Грегори Дель не слышит, чем призывает? Я ничего не призываю. Я ничего не призываю. Призываю понять, что Америка не зависит от Украины. И не должна зависеть от Украины. Что у Америки есть свои дела, что у Трампа есть свои дела, что Трампа бьют со всех сторон. Я не говорю, что он идеальный, я не говорю, что он во всем прав. Я достаточно часто его ругаю. Но он старается ради нас. И то, что республиканцы проигрывают на выборах, это наша с вами проблема. Может быть, в Украине этого не понимают и не поймут. Ну, извините. Но это наша с вами проблема. Мы это прекрасно понимаем, потому что мы понимаем, что идет с теми, кто несет вот эту ересь против него. Трамп несет свою ересь, да, правда, но я с ней могу жить. А вот с той, которая идет против него, жить невозможно. И да, вот так пало низко наше радио, с таким как Флинт. Бойтесь и понимайте это. Или не слушайте. Никого это не волнует. Я вам буду говорить то, что есть на самом деле для Америки. В Америке на сегодняшний день президент Трамп, который действительно пытается исправить целый ряд наших проблем, которые затянулись, мама дорогая, боже мой, у нас колоссальная политическая инерция. У нас колоссальное количество каких-то решений, которые надо отменить. И мы должны иметь свободу действий. Я не говорю, что поставки дизеля от Путина – это правильное решение. Я это не сказал. Это сиюминутное решение, это попытки, как говорится, наложить пластырь на вот эту рану, которая у нас есть. Это очень временное решение. Скорее всего, оно не сработает, еще раз, потому что есть Конгресс, который не допустит этого. Но это не будет решать Зеленский. Это не будет решать Украина, это не будет решать все поддерживающие Украину. К счастью, они это решать не будут. Потому что они, еще раз повторяю, те, которые здесь в Америке, они живут на чемодане. Они все еще не уехали, они все еще живут где-то там. Ну так почему не там? Почему они не защищают Украину там? Если они такие патриоты Украины. Я патриот Америки. Меня интересует, что здесь. Потому что если здесь те же старики, которые не могут себе позволить продукты, или не могут себе позволить отопление, или не могут себе позволить лекарства, потому что все так подорожало, падают в бедность, это наша проблема здесь. Нам ее никто не поможет решать. Если ветераны, которые отслужили у нас в разных войнах, не могут существовать на пенсию, это наши проблемы здесь, в Америке. Понимаете, если мы вешаем какую-то наклейку на бампер о том, что мы их поддержим, это не поддержка, это ерунда полнейшая. Понимаете, это ерунда полнейшая. Вот поддержка их, это если вы им принесете чек дополнительный с деньгами. Или цены снизим каким-то образом. У нас рынок, мы же не можем сказать, все, с завтрашнего дня все подешевеет. Мы же не имеем государственные магазины здесь. Поэтому, понимаете, наше влияние на экономику очень-очень опосредованно, очень через там 35 фильтров каких-то. Трамп пытается это честно сделать. Еще раз повторяю, делает ли он абсолютно все верно? Господи, да нет, конечно. Но пытается. Он пытается и с этой Украиной сумасшедшей сделать что-то. И с этой Россией ненормальной. Он единственный, кто пытается там навести мир, потому что европейцы это паразиты. Паразиты натуральные. Потому что они хотят, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала умирать, продолжала дохнуть и разваливаться на куски. Пока они, как говорится, соберут свои мозги в какое-то нормальное состояние, и они их не соберут. Пока там не произойдет переворот, и там не придут к власти правые. Пока там находятся такие, как Макрон, или вот этот Санчес в Испании, или вот этот вот Бёрнхам в Англии, у них будут процветать исламисты. У них будут сжечь их города, и, понимаете, это будет не Париж, а Париж-стан. Вот и все. Была когда-то написана замечательная книга, понимаете, которую все облили дерьмом, понимаете, называется «Юрабия», понимаете, от слова то, как арабы и ислам захватывает Европу. «Юрабия», посмотрите, написал израильский автор. Эту книгу там потом смешали с дерьмом-то, она ведь оказалась во всем права. Во все. Вот мы пытаемся, чтобы у нас такого не было. Трамп пытается, чтобы такого не было. Он об этом в открытую, к счастью, стал говорить. И цены на нефть, цены на дизель, цены на продукты впрямую на это влияют. Если вы этого не понимаете, я вам очень всем сочувствую. Очень сочувствую. Потому что вы таки да не понимаете, о чем дело. К сожалению, все на выборах имеет значение. Не Украина, не там победы или про поражение Украины. Нет, самое главное — это холодильник американский, потому что никого Украина за пределами русскоговорящей или украинскоговорящей улицы не волнует. Или волнует там в 20-миллионную очередь. Вы посмотрите, первые проблемы в любом опросе, которые волнуют американцев. Цена на медицину, медицинские услуги, на продукты, на дизель, на бензин, цены на какие-то социальные там товары и так далее. Потом идет международный терроризм, потом там идет еще что-то. Иммиграция, даже иммиграция не стоит на первом. Украина стоит 28-м местом. 28-м, 29-м по всем опросам.

0: Вот мне нашу страну жалко. Жалко, потому что мы действительно... имеем колоссальные проблемы. Колоссальные проблемы. И Трамп это единственный, кто их решает на сегодняшний день, потому что никто ничего другого не предлагает. И даже его партия толком ничего не предлагает. Если бы он их бы не подталкивал, они вообще бы ничего не делали бы. Вот так вот все зависло на одном человеке. Я очень надеюсь, что это продолжится. Я надеюсь, что он их будет дальше подталкивать. Да, со всеми ошибками, со всеми минусами, которые у него есть. Он их будет подталкивать дальше. Он будет решать наши проблемы. Его партия останется каким-то образом во власти, даже если в оппозиции будет принимать больше активное участие. Потому что ничего другого нам хорошего не предлагают. Ничего другого. И, боже упаси, чтобы победили демократы. Ну, победят, будем жить дальше. Будем бороться дальше. Но никаких сомнений, кто есть на правильной стороне, у меня нет. Ни малейших. Это я когда-то человек, который поддерживал демократов. Я в 2016 году голосовал за Хиллари Клинтон. Я это не скрываю. В 2012-2008 я голосовал за Маккейна и за Ромни. Но в 2016 голосовал за Клинтон. И да, мне Трамп не нравился. Но в том окружении, в котором мы живем, еще раз посмотрите на Францию. Все становится понятно. И даже вот смотрите. Каспаров, который тоже очень Трампа не жалует, он сказал, вот он по поводу Нобелевского комитета, сказал, он говорит, в следующем году они должны премию по химии дать лучшему человеку, который делает в Хамасе бомбы. Они должны премию, Нобелевскую премию по химии ему дать. Ну, правильно, потому что вот такой сумасшедший мир, в котором мы живем. Перерыв.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр.

Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine, специальный гость, ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули, генеральные спонсоры, грузинский ресторан у бани, Advanced Cosmetology Academy, Ашана Театр, 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера, билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон, 718-266-33-93.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вице-президент JT Vance объявил о приостановке участия Microsoft и ряда других технологических компаний в программе оформления грин-карт для иностранных сотрудников. По его словам, организации злоупотребляют системой, заменяя американских соискателей подневольными иностранными работниками, труд которых обходится значительно дешевле. Речь идет о программе Permanent Labor Certification, одном из основных механизмов, с помощью которых американские работодатели могут содействовать получению грин-карт иностранными специалистами с трудовыми визами H-1B. Помимо Microsoft, ограничения затронули Adobe, Wipro, HCL и Capgemini. При этом другие представители технологического сектора, включая Meta, Amazon и Google, сохраняют возможность участвовать в программе, как и прежде. Приостановка участия в PERM не означает отмены программы рабочих виз или аннулирования уже выданных. Ряд крупных доноров Демократической партии предупредили Камалу Харрис, что ее возможное выдвижение в президенты в 2028 году будет иметь мало шансов на успех. Одновременно супруг Харрис Дак Эмхоф в частных беседах заявлял, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась снова. Несмотря на эти сигналы, Харрис продолжает встречаться с крупными спонсорами, расширяет политический штаб и ездит по колеблющимся штатам в преддверии промежуточных выборов. По словам людей, знакомых с ситуацией, такая активность вызвала у части доноров беспокойство относительно ее намерений. На фоне неопределенности Демпартия остается без явного национального лидера после поражения Харрис на выборах 2024 года. Президент Трамп очень зол на Владимира Зеленского и считает, что украинский президент воспринимает поддержку Соединенных Штатов как должное, утверждает Axios, ссылаясь на представителя Белого дома. Трамп в субботу заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху потребовал провести расследование в отношении людей, участвовавших в создании документального фильма «НАЗА» о действиях ЦАЛя в Газе. Канцелярия Биби обратилась к начальнику генштаба, главе Шабака и юридическому советнику правительства с требованием расследовать возможное разглашение секретной информации, распространение клеветы и совершение действий, наносящих ущерб внешнеполитическим интересам. Нетаньяху также призвал привлечь виновных к уголовной ответственности. Приговоренная к смертной казни Кристи Пайк была выписана из больницы после неудачной попытки привести приговор в исполнение в конце сентября, сообщили ее адвокаты. 50-летняя осужденная за убийство вернулась в тюрьму, где провела последние 30 лет.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшее отклонение от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Хоумкер агентства «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоумкер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Ну вот видите, вместе со мной вышла статья, которая написал Барак Равид, что Трамп обозлен на Зеленского, и все там продолжается. Ну вот почитайте. Да, ну вот интересное другое. Вот здесь вот вышло исследование, ну даже не исследование, а то, что выяснили один из репортеров Астрономании, его зовут. Он проследил 50 организаций, которые поддерживают вот этот вот бунт в Европе. Все они свелись к одному и тому же донору. Он рожден в Америке, живет в Шанхае, Невил Ройс Сингхам. Это американский миллиардер, миллионер, который он организовал The People's Forum, и он их поддерживает из Китая. Понимаете? То есть он и в Америке это поддерживал, и поддерживает это в Китае, в Европе, из Китая. Почему? Потому что вот эти все выступления, вот это то, что горит Франция, мы повторяем, можем сколько угодно саркастически улыбаться по поводу Франции и говорить, что они заслужили и так далее. Они, наверное, да, заслужили. Наверное, да. То есть даже не наверное, наверное, точно. Но дело не в этом. Дело в том, что когда горят они, горим мы тоже. Потому что это перебросится на нас. Это репетиция с нами. Понимаете? Поэтому мы должны на это все смотреть. С очень большим вниманием. Знаете, и именно поэтому вот я говорю, что когда мы говорим, что Трамп, он такой сякой, вот, понимаете, там все святые, а у нас здесь типа Трамп тут какой-то ужасный. Трамп именно пытается предотвратить вот это вот сумасшествие, которое мы видим вот, вот у них там. Знаете, вот у нас тут вот вышла карикатура, что, значит, левая дама говорит, да, значит, что у нас очень дорогой бензин. Ну и жительница ее спрашивает, ну и какой ваш выход? Она говорит, проголосуйте за партию, которая запрещает все трубопроводы, запрещает дополнительно сверлить и искать нефть и повышает таксы на налоги на бензин. Это ваш выход? Это вот, вот именно поэтому я вам говорю. Все зависло на выборах. Знаете, Трамп, конечно же, не смог на сегодняшний день полностью развернуть весь тот, все те проблемы, которые в стране есть. Их очень много, они очень глубокие, они, народ очень серьезно сел на иглу целого ряда каких-то удовольствий, которые, с которыми он расстаться не хочет. Но проголосовать за социалистов или за коммунистов, которые идут к власти, это ухудшит тот дэмидж, ту проблему, которая это уже есть. Это не улучшит их. Поэтому для меня вопрос совершенно однозначно, единственно правильный. Ну и тут получается, тут Украина под ногами. Зеленский, понимаете, и так далее и тому подобное. Причем я сразу говорю, я не считаю, что это проблема то, что Украина бомбит русские нефтезаводы. Я считаю, что они так и должны делать. Дело не в этом. Дело в том, что Трамп не имеет возможности действовать так, как он хочет, потому что целый ряд каких-то проблем, конкретно вот связанных с Украиной, мешают. Обязательств и так далее. Вот, вот это вот, наверное, нам следует менять. Что мы зависим от каких-то стран, мы зависим от каких-то решений, которые, как говорится, идут вразрез нашим интересам. 718-303-90-90. Ну, конечно, вот это решение, что они начали серьезно заниматься Верховным вот этим международным судом, это не развал международных законов. Это совершенно правильное действие. Абсолютно. Этот международный суд на сегодняшний день — это пародия на здравый смысл. Международные законы — это пародия на здравый смысл на сегодняшний день. Они не работали раньше, они и сейчас не работают. Мы просто, понимаете, пытаемся. Или, вернее, не хотим признать очевидное. Мы не хотим признать это. Поэтому у нас вот то, что есть у нас. Слишком много проблем, слишком мало тех, кто хочет их решить на самом деле. Есть только крикуны. Есть только те, кто работает на другие страны. Понимаете, за свою они не переживают, где они живут, в Америке, например. Все переживают за что-то где-то другое, где-то что-то, понимаете, в третьем мире. Понимаете, а надо жить в своей стране. Надо переживать за нас здесь, потому что если нас не станет, то их точно не станет вместе взятых. Ну ладно, короче, как есть, так есть, не знаю. Пока я, еще раз повторяю, у меня сомнений, что надо делать на этих выборах, нет. Если мы хотим исправить ситуацию с дизелем, я думаю, нам нужно запрещать его продажу из Америки. Мы его достаточно много выпускаем сами. Нужно вести правильную пропаганду среди населения, чтобы рассказывать им, что мы делаем, почему мы делаем, почему будут какие-то лишения, почему какие-то вещи станут дороже, почему мы вынуждены это делать и так далее. С тем же самым Ираном и так далее. С Ираном надо заканчивать. И заканчивать так, чтобы это, как говорится, было в правильную пользу закончено. Нужно раскручивать, конечно же, Венесуэлу как главный поставщик нефти, не Персидский залив с этими сумасшедшими, которые там, а именно Венесуэлу. Она рядом здесь, и, как говорится, с ними удобнее договориться. Добрый день. Смотрите, бросили трубку. Добрый день, вы в эфире. С Венесуэлой будет удобнее договориться и так далее. И в наших интересах побыстрее раскручивать там вот это вот нормальную добычу. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Там большие запасы нефти, там просто очень плохое старое оборудование, которое перестало работать на том самом социализме. Перестало работать за все эти годы. Но никто же это понимать не хочет. Ну, что делать? Ну, ой, господи, боже мой. Особенно, когда смотришь на наш Голливуд, понимаете, который живет в абсолютно придуманном мире, живет в каком-то своем информационном пузыре. И они, понимаете, поддерживают коммунистов, поддерживают каких-то мародеров на улицах. И ты спрашиваешь: боже мой, ребят, вы вообще где живете? Вы вообще где живете? Вот в этом вся беда, понимаете, что люди живут в придуманном имени розовом мире, с розовыми пони. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Меня зовут. Значит, вы абсолютно правы в своем анализе вот этой войны Украины с Россией. Правда, вы упустили один момент, что Украина не только просит и просит, она отдает все самое важное, она отдает своих людей и свою кровь. Теперь по поводу нашей ситуации вот тут в Америке. Трамп, война с Ираном, Трамп и его окружение стратегически ошиблись, когда после первого перемирия они должны были понять, что Иран, для Ирана это уловка, для Ирана это спасение, они успевают очень многое восстановить в эти промежутки. Это очень опасно.
3: Вы правы, что не надо было останавливаться, нужно было заканчивать и так далее. Причем остановили они это в апреле. То есть если бы в апреле и в мае это активно бы продолжалось бы, Иран бы к июню бы был бы прикончен. Они просто не просчитали у Трампа, как говорится, если план А не работает, почему не работает план Б? Они не просчитали это. Вот это, я думаю, что это и главная стратегическая ошибка была с Ираном. Но так или иначе, Иран надо заканчивать, потому что стало хуже, чем было до начала, потому что Иран закрыл этот Армуз, он крутит, вертит, и за счет этого все эти цены пошли вверх. Это одна из причин. Не главная причина, но одна из. Поэтому, как говорится, вот этот вот момент надо решать и исправлять. Насколько они могут это сделать, не знаю, но я думаю, что в принципе все это решаемо. Все это решаемо, если начать что-то серьезно брать и решать. Все решаемо. И военным путем, и чисто, понимаете, вывоза оттуда лишнего вот этого обогащенного топлива и так далее. А потом, говорит, пусть 20 лет дальнейшее восстанавливают свои эти руины. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Ну что такое? Они могут запросто все это делать. Мы просто не решились до конца доводить это. Добрый день, вы в эфире. Вот вам телефон не работает. Поэтому живем дальше. Идите, конечно, голосуйте. Вы считаете, голосуйте, как вы считаете нужным. Я буду голосовать за республиканцев. Я вообще думал вначале сидеть, но думаю, надо пойти. Хотя в Нью-Джерси ничего толком не решается на сегодняшний день. И думаю, что надо пойти просто, ну, хотя бы для галочки. И поставить свою правильную, как говорится, эту галочку, но хотя бы правильно. Понимаете? Потому что это не есть нормально то, что у нас происходит. Я еще раз повторяю, если для вас нету каких-то правильных стимулов голосовать, посмотрите на Францию. Там находятся вот эти все эти левые социалисты у власти. Когда социалисты у нас здесь, понимаете, шли на выборы, они, если что-то им не нравится, они начинают сжечь магазины, сжечь кварталы городские. Это не есть нормальное поведение политика. Есть ненормальное поведение публики, но им это спускает на тормозах, потому что их поддерживает левая сторона. Мы пытаемся, как говорится, это прекратить. Еще раз, вот когда, понимаете, Трамп ведет какую-то свою политику, он ведет прежде всего по исправлению той ненормальной ситуации, с которой мы столкнулись. Вот сейчас он, к счастью, заговорил об исламизме. То есть я так понимаю, что в ближайшее время ему намекнут, что, слушай, если мы говорим об исламизме, то мы должны начать говорить о Катаре. Где вот это все, как говорится, процветает и существует. Мы должны начать говорить на эту тему. Если мы на это говорим, то мы должны что-то конкретно делать по этому. Потому что именно Катар поддерживает это. Трамп пока, я так понимаю, ну то есть не дошел до этого. Окей, он дойдет. Или дойдут после него. Но я знаю, что до этого дойдут именно со стороны республиканцев. Демократы вообще это трогать не будут. Или демократы будут поддерживать, понимаете, будут ходить кругами и поддерживать то, что произошло тогда на 23-м году, на 7 октября. Они уже это поддерживают, они будут поддерживать это еще больше. Ну и тут, понимаете, все в дополнение, которое мы имеем. Я когда-то говорил, ребята, не влезайте в Украину, это болото. Это болото, которое засосет, которое абсолютно нереально разгрести, осушить, почистить, ничего. Это именно болото, которое вас засосет, и вы потом, понимаете, не будете знать, а что конкретно делать с ним. Потому что проблема нерешаема. Или она решаема таким способом, который Америка вкладывать в это не хочет, и европейцы тем более не хотят. Поэтому вот в чем разница. Ну, увидим, как говорится, что там будет, как говорится. У нас сейчас свои проблемы. Но именно в решении этих проблем, когда мы, понимаете, что-то пытаемся решить, что такое, понимаете, нам начинают мешать. Мало того, что нам мешают здесь внутри. Сумасшедшие политики и так далее. Так нам еще мешают и снаружи. Натуральным образом. Ну вот, пожалуйста, вот еще раз повторяю, видите, не только я об этом говорю, об этом пишет Axios, понимаете, поверьте, все другие газеты это подхватят и так далее. Будут сейчас анализы по поводу того, что происходит и так далее. Знаете, все почему-то забывают страну, в которой они живут. Забывают проблемы, которые связаны здесь. А что будет, если завтра пенсии исчезнут? Исчезнут фудстемпы. Все это завязано на вот этом всем вместе. Что вы думаете, это где-то стоит в стороне? Да. Ну, вот так вот. У меня нет ни малейшей, как говорится, знаете, вот жалости говорить на эту тему без вот, понимания правды, которая связана с этим. Потому что мы все время заняты тем, что мы пытаемся понять всех вокруг, кроме нас самих. Мы пытаемся помочь всем вокруг, кроме помочь нам самим. Мы пытаемся решить проблемы каких-то людей, каких-то стран, не решая проблемы нас самих здесь. Причем эти проблемы у нас очень серьезные. Вот, например, понимаете, мы, к сожалению, доказали, что мы можем воевать только очень временное количество, небольшое количество времени, интенсивно воевать. Почему? Потому что у нас ужасная ситуация с оружием. Мы, как говорится, пытались помочь арабам, мы поставляли ракеты в Израиль, и мы дошли до состояния, что этих ракет почти не осталось. Что мы можем делать? Значит, нам надо развивать производство. Производство стоит колоссальных денег. То есть нужно идти в Конгресс, проталкивать колоссальный военный бюджет дополнительный. И сказать, мы хотим организовать серьезные склады с теми же томагавками, с теми же ракетами Атакамс и так далее и тому подобное. То есть это десятки тысяч изделий. Вот тогда, если вы, как говорится, заказываете такое количество, тогда любая компания или любой предприниматель будет говорить, о, это серьезный разговор. Они заказывают надолго. Понимаете? Вот это серьезный разговор. А по-другому это трата ресурсов, которые ни одна компания делать не хочет. Вот поэтому мы видим то, что мы видим. Мы делаем какие-то там, я не знаю, 50 ракет Томагавк в год всего. Когда их выстреливают по 300 штук за один залп. И в других, как говорится, и в других конфликтах и так далее. Мы это везде убедились. Мы даже в этом украинском конфликте убедились, что, например, мы не выпускаем, я уже много раз говорил, дуло для пушек израсходуется в течение месяца полтора, ну два. Не хватает мощностей выпускать новые дула. Никто не представлял себе, никто не думал, никто. Слушайте, ребятки, а что же вы думали-то? Ну, вот вчера, например, в Марселе подожгли главную центральную библиотеку. Это одна из крупнейших библиотек мира, там древние акты хранятся и так далее. Я не знаю, потушили, надеюсь, что там большого дэмиджа не было. Это вот та ситуация, с которой мы имеем дело. Мы пытаемся решить эту проблему, чтобы у нас не было вот подобного, как во Франции. Все это стоит денег, это стоит усилий, это нужно очень серьезное и самое главное решительное правительство, которое будет, понимаете, наводить порядок, а не прогибаться под всех хулиганов. Еще раз повторяю, смотреть надо за собственной страной. Заниматься надо собственной страной. Понимаете? А не страдать за всех вокруг по всему миру. Вот именно поэтому толком ничего и не получается, что слишком много страданий одновременно. Так, перерыв.

0: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
1: Доброе утро. Во-первых, я хотел бы сказать по поводу маркета, что творится. То есть процентная ставка, вы, наверное, уже тоже следите за маркетом, процентная ставка выросла значительно, то есть уже за 7% перевалила, 7,25, 7,5, без проверки доходов уже 8,5. То есть процентная ставка ушла намного высоко по сравнению с тем, что она была, допустим, там 2-3-4 месяца назад. Вот, то есть постепенно процентная ставка растет. Но, тем не менее, все равно запросы на моргиджи очень много, потому что люди всегда что-то пытаются. То есть у нас сейчас, наверное, я не помню, когда у нас было такое количество файлов по разводам. То есть люди расходятся, муж и жена, кто-то кого-то выкупает, кто-то кому-то покупает property. То есть когда люди разводятся, то им нужно либо выкупить партнера, либо, допустим, что-то для них прикупить. Поэтому как бы звонки идут на эту тему. Также у нас сейчас два партнера вот уже по бизнесу просто расходятся, да? То есть один партнер выкупает другого, мы тоже делаем. Потом, не забывайте, мы сейчас делаем пару рефайнансов, когда на кредитной карточке. Дело в том, что процентная ставка на кредитной карточке, да, я понимаю, что сейчас где-то там 7-7,5 процентная ставка, но на кредитной карточке вы платите порядка 30-35%, то есть намного больше процентная ставка. И у многих людей, мы сейчас смотрим, там порядка 70-100-150 тысяч долларов на кредитных карточках. Конечно, это огромные сумасшедшие деньги, которые люди платят, просто выбрасывают. Поэтому даже перефинансироваться на те же самые там 7-7,5% все равно гораздо выгоднее. Поэтому, кстати, если у вас такая ситуация, если вас душат эти кредитные карточки, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. А те люди, которые хотят приобрести недвижимость, может быть, уже въехать там до конца Нового года, в этом году что-то сделать. Смотрите, несмотря на то, что процентная ставка высокая, все равно я убежден, что надо покупать недвижимость. Почему? Потому что недвижимость, которая сейчас стоит $1 миллион, на следующий год она уже будет стоить 1,050,000. Поэтому цены на дома все равно будут расти. Каждый год они растут. Из-за того, что очень большое мы видим движение, люди переезжают с квартир, с кондоминиумов, люди хотят переехать куда-то в другое место, они дома покупают. Поэтому спрос на дома и на кондоминиумы все равно очень высокий, очень высокий. Поэтому люди покупают, да, когда процентная ставка будет поменьше, то есть, может быть, она будет снова назад где-то там 5,25, 5,5, тогда мы, конечно, сможем перефинансировать вот этот моргидж, который у вас сейчас есть, потому что не забывайте, что лучше приобрести недвижимость сейчас, да, под немножко высокий процент, пусть он будет немножко выше, но потом зато вы построите вот это вот equity, которое вот то, что я вам сейчас сказал. Сейчас дом стоит миллион, будет стоить 1,050,000. Через год ваш дом уже будет стоить там на 30-50 тысяч долларов дороже, и вы спокойно сможете перефинансировать эту недвижимость под низкий процент, и плюс вы уже как бы будете строить свое благосостояние за счет недвижимости. Поэтому звоните, если у вас есть residential или commercial mortgage запросы, пожалуйста, звоните по телефону 917-397-3000. У нас сейчас тоже активизировались очень много звонков на коммерческую недвижимость. Люди хотят вытащить деньги и купить другую недвижимость. Телефон для справок, коммерческая недвижимость, кстати, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
7: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
8: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
9: «Дэвидсон Радио». Радио.
10: Американское радио на русском языке.
9: «Дэвидсон Радио».
10: «Дэвидсон Радио».
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
12: Здравствуйте, господа. Еще раз по поводу вот Зеленского и Трампа можете прочесть вот две статьи. Вот Барак Равид написал Axios, что после того, как Зеленский отказался с ним сотрудничать, Трамп заключил сделку с Путиным. издательство Hill об этом написало, и Times of Israel написали. Вот они это относительно такие нейтральные издания. Вот Seeking Alpha, это чисто экономическое издание, тоже оно пишет по этому поводу и так далее. Вот они вам много чего расскажут. Возьмите, почитайте, если вам это интересно. По поводу международного этого суда, вот здесь вот у нас, конечно, тут раз большой разрыв. Потому что я так понимаю, что ничего, конечно, другого мы пока предложить не можем. Этот суд надо разгонять. Это вообще, это вся эта контора в Гаге, она абсолютно бесполезная. Абсолютно. Она ничего не дает, она ничего не решает. Решать не будет. Понимаете, а мы все застряли, понимаете, и требуем, чтобы наши власти вот здесь в Америке, понимаете, после того, как они уходят от этого международного, подчинялись этим международным бюрократам. Я считаю, что это правильно, что мы вышли из этих вот организаций, что мы перестали им следовать, что мы, понимаете, провозглашаем независимость. Вот эта вся вот практика показывает, что международные структуры превращаются в структуры не для пользы, а для ограничений того смысла, который вы делаете или чем вы занимаетесь. Они ограничивают ваши возможности. Они занимаются ограничением государств. Вот эти все эти структуры. Они очень свободно оперируют такими терминами, как геноцид. Принижают планку или повышают планку, как они хотят, туда, где они хотят. Знаете, вот, например, то, что происходит сейчас в Южной Африке, можно ли это назвать геноцидом? Наверное, нет. Против белых фермеров. Но это явный расизм. Они даже этого призвать не хотят, понимаете? У них почему-то все решения, которые они предпринимают против стран, которые именно состоялись. Против Америки, против Израиля, против европейских стран каких-то и так далее, против англичан и так далее. Но еще находят каких-то местных полезных идиотов, которые готовы, повторяю, собственную страну пустить под нож для того, чтобы кому-то где-то помогло это. Понимаете, люди лишились ума. Когда они перестали, понимаете, заниматься собственными делами и начали заниматься всеми остальными. Они кричат про исламофобию, понимаете, вот по всему миру. На самом деле, исламофилия, любовь к исламу, любовь к вот этому сумасшествию, которое проведают вот эти международные институты, международная бюрократия, намного более опасна, чем исламофобия. Намного опаснее. Мы почему-то просто признать это не хотим. Никто же не думает, вот когда были вот эти погромы 20-го года в Америке, грабили, сжигали и так далее. Почему никто не думал? Все ходит по кругу, понимаете? Вот эта революция, которая вот у нас, левая революция, призрак коммунизма, понимаете, вот, ходит по Европе. Карл Маркс написал знаменитый манифест. Но теперь этот коммунизм ходит вместе с исламизмом. А международные бюрократы это поддерживают. И поэтому получается, что вот какая-то досужая публика, в частности, вот эта украинская публика, которая, понимаете, поддерживает все, что плохо для Соединенных Штатов. Все, что против Трампа, все, что Трамп не поддерживает, поддерживает эта публика. И они в первых рядах. Это настолько раздражает, просто раздражает до невероятности. Ребят, эти же институты вас тоже уничтожат потом. Неужели не ясно? Понимаете, они... ЕС превратилась в контору, которая выясняет форму ящиков, в которых вы поставляете продукцию из одной стороны в другую. Они утверждают определенные размеры бутылок, в которые вы разливаете, там, я не знаю, какую-то свою пепсиколу местную. Их интересует, правильно ли вы продаете билеты на какие-то футбольные матчи. Что вы должны все по единым правилам каким-то продавать эти предметы, эти билеты. Вот этим они занимаются вовсю. А когда речь идет о том, что давайте, ребята, наведите порядок со своими финансами, наведите порядок со своими хулиганами, нет, про это речь не идет. Ну вот я могу привести, понимаете, опять-таки, про это европейцы говорить не хотят. Статистика по изнасилованиям с 2000 по 2023 год, да, за 23 года. В Англии было в 2000 году 8593 изнасилования. В 2023 году официально 68109, то есть на 692% рост. Германия. 2000 год 8133 изнасилования. В 2023 году 39029. 380% рост. Франция. Изнасилование в 2000 году 7500. В 2023 году 42400, 465% рост. Польша. Изнасилований. В 2000 году 2399 и в 2023 1127. То есть уменьшено на 53%. Польша — это та страна, которая не принимает вот эти все эти банды иммигрантов. Или держит, как говорится, все под к ногтю тех, кто к ней приехали. Франция этого не делает. Англичане этого тем более не делают. Там вообще все пустили на самотек. Швеция этого не делает. Вот вам все причины. Левые пришли к власти. Левые поджигают свои страны, они недовольны, они хотят халяву, они хотят то, что они хотят. Тут нужно долго разбираться, почему произошел такой крен в это сумасшествие. Окей, это отдельный разговор, это отдельная передача. Почему вот именно левые, да, то есть из социал-демократов превратились в злобных коммунистов? Это отдельный разговор. Это произошло у нас на глазах, но это произошло. И, вот получается, и дальше мы смотрим на Трампа. Трамп, он такой, как он есть. Но он пытается остановить это. Очень неумело часто. Спонтанно. Быстрыми какими-то методами, которые не несут такой серьезной смысловой или, допустим, стратегической нагрузки. Но он это делает. Никто другой не предлагает больше ничего, никак, нигде. Он это делает. И вы что думаете, уже Франция, уже говорит Бельгия? Уже идут, вот сейчас, вот я смотрю, уже идут выступления в Голландии, в Нидерландах. Вот это перекинется, ну то есть я думаю, что это уже перекинулось, мы просто еще не видим рапорты в Англии. Вот вам. Да. Ну, в общем, мне совершенно понятно, что происходит. К сожалению, мир вот так вот сейчас стал делиться. И те, которые, понимаете, вот это вот подзуживание, или вот это вот насмешки, или вот этот сарказм по поводу действий, может быть, не очень умелых, но тем не менее, но действий Трампа, со стороны людей, которые целиком зависят от его благотворительности. Как самый минимум вызывает, понимаете, ну, вызывает непонимание и раздражение. И я это прекрасно понимаю. Потому что надоело все время объяснять идиотам одно и то же. Ну, увидим. Увидим. К счастью, понимаете, все очень меняется и очень дальше развивается. Понимаете, может быть, действительно нужно какое-то количество, чтобы пожгли на улице, для того, чтобы все остальные поняли, что происходит. Но это, к сожалению, вот если нужно доказывать именно вот таким методом, то это, конечно, совсем плохо. Ну, что делать? Видимо, вот так, такие времена у нас пришли. Слабые люди готовят... Вернее, сильные люди готовят слабые времена. Которые вот разворачиваются во всей красе перед нами. А потом уже, понимаете, приходят другие люди, сильные люди, которые воспитаны в этих слабых временах. И они готовят сильные времена. И так вот оно ходит по кругу, понимаете? Потому что мы своим детям хотим обеспечить режим наибольшего благоприятствования. То есть самых лучших побуждений. А получается так, что мы, наверное, делаем какой-то, то, что называется, disservice, то есть неправильный сервис для них. Мы им делаем медвежью услугу. Возможно. Вот у меня такое впечатление, что именно так оно и происходит. Спасибо, что были сегодня со мной. Как всегда, говорю вам то, что есть. Как есть, это правда. Всего доброго. До свидания.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.

0: радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Ноги, крылья. Главное, хвост.
4: Главное – здоровье. Пусть всех вылечат. И пусть ваш бизнес поскорее вернутся постоянные клиенты. Напомните им о себе, разместив рекламу на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8005.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный суд запретил администрации Трампа политическую рекламу за госсчет. Судья в Нью-Йорке временно остановил распространение телероликов, оплаченных из федерального бюджета. На кампанию выделяли 20 миллионов долларов. Суд рассматривает вопрос о незаконном использовании денег налогоплательщиков. Перед выборами ужесточают правила голосования. Более трех десятков новых законов вступают в силу в штатах под контролем республиканцев. Они касаются документов избирателей, подтверждения гражданства и голосования по почте. Сторонники говорят о защите выборов, противники опасаются ограничений избирательных прав. Трамп договорился о закупке российского дизельного топлива. Он объявил о соглашении с Путиным, которое должно увеличить поставки топлива и сдержать американские цены. Решение вызвало критику представителей обеих партий. При этом стоимость североморской нефти поднялась выше 105 долларов за баррель. Республиканцы рискуют потерять большинство в Сенате. За три недели до промежуточных выборов особенно напряженная борьба разворачивается в Северной Каролине, Мэне, Мичигане и Джорджии. Демократы рассчитывают изменить соотношение сил в Верхней Палате Конгресса. Исход пока остается неопределенным. Нобелевскую премию по экономике получили два американца – Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Удостоены награды за исследования, помогающие государствам и центральным банкам справляться с экономическими потрясениями. Их работы посвящены тому, как денежная политика влияет на экономическую устойчивость. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы и республиканцы критикуют Трампа за сделку с Путиным по дизелю. Сам он критикует Зеленского за удары по российским НПЗ и заявляет, что Украине нужен новый президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Вашингтон предлагал Москве авансом разморозить миллиарды долларов российских активов в обмен на частичное прекращение огня. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал администрацию Трампа отменить все телеролики, которые рекламируют Трампа и его политику на деньги налогоплательщиков. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 97%, 70% по Фаренгейту, 21% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
4: Да, а я с удовольствием приветствую и Пашу Куклина, и Диму Банникова, и всех работников Дэвидсон Радио, Лену Вишневецкую, чей прекрасный голос только что слышали все. Ну, и также вас, мои любимые радиослушатели Дэвидсон Радио. Хочу пригласить всех в замечательное место, в резорт Вилла Рома. И не просто пригласить, а пригласить отгулять Новый год. Заметьте, не встретить Новый год, а именно Новый год отгулять. Потому что наша команда, компания New Year Spectacular Celebration, Новый год гуляет. 2 ночи 3 дня или 3 ночи 4 дня. А в этом году это будет с четверга, то есть 31 декабря по 2 или по 3 декабря, как у вас будет возможность, можно поехать с 31 по 2 или с 31 по 3. 2 ночи 3 дня, 3 ночи 4 дня классных новогодних, я бы сказал, приключений в хорошем смысле этого слова. Ведь резорт Вилла Рома, как Греция, в нем все есть. Там и прекрасные комнаты, и вкусное питание, великолепные залы, как банкетные, так и зал театральный, зал караочный. Много мест, где можно просто уединиться. Ну, конечно же, гора. Гора, на которой можно кататься на лыжах, на тюбах. А после этого попариться красиво в бане, поплавать в бассейне, провести, получить все 33 удовольствия. Но не забудьте, что команда New Year Spectacular Celebration не просто так туда едет. Мы едем туда дарить вам новогоднее настроение. Новогоднее настроение, которое подарят вам классные актеры, музыканты, певцы, юмористы, все те, кто едут для того, чтобы вместе с вами отгулять Новый год. 718-866-8826. 718-866-8826. Позвонив по этому телефону, вы получите подробную информацию, что там будет, какая программа для детей, для взрослых, причем для детей разного возраста. Своя программа. Мы увидимся в Вилла Роме и отгуляем с вами Новый год. А пока звоните для этого по телефону 718-866-8826. 718-866-8826. До встречи в Вилла Рома Резорт.

0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Рикошет.
2: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам.
3: Думаю, вы слышали о сделке с Россией. Это очень важная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. Огромные объемы нефти идут к нам. Это дизельное топливо, то, что нам нужно. Спасибо ему.
2: Америка начала заправлять путинскую военную машину. В пятницу вечером Трамп объявил, что лично договорился с Путиным. Россия немедленно поставит больше 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч в ноябре, потом миллион, а дальше и 3 миллиона тонн. Минфин США под это дело выдал лицензию, разрешающую покупать российский дизель до апреля 2027 года. То есть санкции, которые принимались, чтобы лишить Москву денег на войну, просто отодвинули в сторону. А теперь самое интересное. Танкер «Минерва Зен» с первой партией российского топлива вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до объявления, и к выходным уже подходил к восточному побережью США. Получается, договаривались заранее, а народу сказали в пятницу вечером, когда новости читают меньше всего. Дальше больше. В субботу Трамп набросился на Зеленского за удары по российским НПЗ и заявил, что в Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что решают это украинцы, и выставил встречный счет. Пусть Трамп попросит у Путина 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. В воскресенье Трамп объявил, что Москва и Киев уже договорились об энергетическом перемирии, но Зеленский узнал об этом из новостей и сказал, что для него это новость. А на этой неделе, по данным Киева, Россия ударила по 190 энергетическим объектам Украины и убила 153 мирных жителя. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
4: Здравствуй, Артем. Приветствую наших слушателей и зрителей.
2: Две недели назад Трамп подписал закон о санкциях против российской энергетики, закон Линдси Грэма, так называемый. Как он объясняет, по-твоему, что сам же его и обходит?
4: Ну, необходимостью сбить цены на дизельное топливо в стране. Дональд Трамп не был бы Дональдом Трампом, если бы он не вертелся, как угорь на сковородке, и не менял свои позиции, ну, чаще, чем, наверное, он меняет носки. И не делал бы это с грацией абсолютного такого, как бы, причем африканского дикого слона в посудной лавке. Наверное, это как-то логически можно обойти, что у нас же война с Ираном, которую, опять же, тот же Дональд Трамп начал, и ты знаешь прекрасно, что я всегда эту операцию поддерживал. Но так ее провести, чтобы запороть, чтобы за более полугода не добиться реально ни одной цели этой войны, да еще и к тому же нагнать цены на топливо, а потом еще обвинить в этом нагоне Украину, но это надо быть Трампом, чтобы вот таким образом все это развернуть. Что касается президента Зеленского, ну, знаешь, остается поражаться его выдержке и спокойствию, потому что мне кажется, он имеет полное право написать какой-нибудь твит, тагнуть в нем Трампа и в этом твите поместить просто картинку с ладонью, с средним пальцем, выставленным как бы посреди, как бы выпрямленным, да, и направленным прямо в лицо зрителю, потому что Ну и написать что-нибудь типа того, что Дональд Трамп не проблема Украины, Дональд Трамп проблема России. Извиняюсь, проблема Америки. Для человека,
2: ну, очень меткая оговорка, между прочим. Ты знаешь, что по-твоему, вот учитывая то, как ситуация развернулась в последние выходные, это значит для Украины сейчас?
4: Ты знаешь, я не знаю, насколько это так уж много значит, потому что многие говорят о том, что последнее время, последние пару лет где-то, особенно с приходом Трампа, большую часть, ну, не большую, может быть, вообще, но большую, чем ранее, на себя часть поддержки Украины взяла Европа. В этом, конечно, с Европой тоже есть проблемы, потому что там поднимают голову такие альтернативно правые силы. Ну, во-первых, мы знаем, кстати, что произошло с одной такой альтернативно-правой лидершей в лице госпожи Мелони в Италии, от которой ожидали, что она тоже будет каким-то там Путин-Ферштейром, что называется. Она оказалась самым последовательным сторонником Украины пока что практически во всей Европе. Во Франции, где уже как бы все почти смирились с тем, что будет в следующем году финал между ультралевым Меланшоном, коммунистам практически, и ультраправой Ле Пен. Буквально вот вчера пришла новость, что на праймерис у социалистов, у левоцентристской партии социалистической, победил еврей по происхождению Рафаэль Глюксман, который выглядит достаточно такой здоровой, разумной альтернативой и Ле Пен, и Меланшону, и он сторонник продолжения поддержки Украины тоже. Тоже мы слышим от пока еще, по крайней мере, премьера Британии Энди Бёрнама и пока еще канцлера Германии Мерца. Так что для Украины эти ужимки и весь этот морализонский балет Дональда Трампа могут означать не так уж много, тем более, что, кстати, есть инициатива в Палате представителей, я не помню сейчас, как зовут этого конгрессмена, он республиканец, который инициировал, ну, попытку, по крайней мере, остановить эту сделку и обратился к наследию Рейгана, говоря, что, ну, как бы во времена своего высшего подъема геополитического при президенте Рейгане Америка так себя не вела, она не поддерживала Советский Союз, скажем, в там агрессии против Афганистана или еще где-то, или Анголы там, или в каких еще местах Советский Союз заладил. Наоборот, мы оппонировали Советскому Союзу, и, кстати, в том числе сбивая цены на нефть с помощью сотрудничества там со странами Персидского залива и так далее. Вот, если позволишь, насчет просто вот этого человека Рафаэля Глюксмана, я хочу еще заметить, что это очень символично, что в стране, которую многие сегодня любят поливать грязью как якобы антисемитскую, как якобы продавшуюся исламистам. Не в первый раз уже Франция – это страна, в которой практически был первым избран как глава государства еврей по национальности. Правда, он смешанный, но это никогда не скрывалось, что он еврей. Николя Саркози. Снова в ней появляется серьезный претендент, в этот раз от левых сил. Умеренно левых, вот Гликсман, и можно еще вспомнить Эрика Земура, который соревновался с Ле Пен в предыдущем электоральном цикле на правом фланге. То есть вот Франция оказывается одной из стран, в которых нам говорят, что там евреям худо, а на самом деле почему-то евреи довольно хорошо там представлены в политическом классе. И хотя вот я упомянул только что и Саркози, и Земура, но большинство евреев политики французской – это люди более левого толка, типа того же Глюксмана. Это такой вот момент для тех людей, которые любят порассуждать об антисемитизме в Европе, об антисемитизме во Франции и так далее. Но для Украины, смотри, Украина продолжает наносить удары по российским целям, не только по НПЗ, а, например, по дата-центрам, скажем, Яндекса. И это очень важная цель, это очень важная система. Если послушать, например, израильского военного обозревателя Сергея Услендера, то это, в общем-то, такой довольно системообразующий элемент всей российской экономики на сегодняшний день, в том числе отчасти, может быть, и ее военной машины. Поэтому я думаю, что Украина может находить достойные цели в России и помимо ее там НПЗ и так далее. Забавно,
2: если,
4: конечно,
2: только что Дональд Трамп не придумает какую-то защиту еще и для дата-центров для России.
4: Ну, хорошо,
2: сейчас
4: можно
2: будет от Украины не атаковать российские НПЗ.
4: Ну, если, вот,
2: если ну, элементы давления действительно на Украину, ну, можно остановить какие-то поставки, наверное, вооружения, правильно?
4: Ты имеешь в виду от Америки и Украине?
2: Да.
4: Ну, ты знаешь, интересно, что об этом пока, насколько я понимаю, разговора не идет. И Америка, знаешь, мы, конечно, верим в конечном итоге, что Америка – это прогрессор, так сказать, в общемировом отношении, что это носитель более правильного там, человеческого, там, общественного устройства. Я даже в это верю, в, так сказать, такой квазирелигиозной, эсхатологической окраски. Я считаю, что несение Америкой того, что мы называем западной демократией миру, это в том числе как бы пролог перед наступлением там, лучших времен, которые обещаны в священных писаниях. Но не стоит забывать, что мы находимся на земле, где все-таки в первую очередь правит материальный расчет. Была когда-то такая фраза чья-то, ну, вот во времена Второй мировой, что мы будем типа там поддерживать ту сторону, которая будет проигрывать, да, и как бы Советский Союз, например, против немцев, немцев против Советского Союза, пока они не ослабят друг друга. Есть выражение «кому война, кому мать родна». Можно умудриться одновременно поставлять, например, вооружение одной стороне, а топливо, когда тебе очень нужно, получать от другой. Тем более, когда собственные, топливные компании рекомендуют заправочным станциям в Америке не продавать дизельное топливо. Было такое сообщение, что определенного типа дизельное топливо, там какой-то красный дизель, он, по-моему, называется, что он вреден для моторов, и американские компании рекомендовали заправкам его не отпускать клиентам. Вот. Таким образом, еще вопрос, насколько хоть в какой-либо мере это вот этот очередной подарок Трампа Путину, насколько он может что-либо улучшить в экономическом отношении, потому что то, что мы получаем из России, во-первых, не выглядит как особо большое количество, а во-вторых, это может перебиваться тем, что люди недополучат в виде вот этого топлива, которое не хотят, рекомендуют не продавать покупателям американские же компании, потому что считают, что оно вредно для моторов, оно может привести, наверное, к каким-то авариям в том числе и так далее. Таким образом, все, что пытается сделать Дональд Трамп, при том, что он говорит, что его не интересует, например, исход выборов через 3 недели, все это похоже на отчаянные попытки как-то эти выборы спасти. И объявление там о строительстве металлургического комбината в Огайо.
2: Я здесь с тобой не соглашусь. Мне кажется, Дональд Трамп сделал, наконец, такой подарок избирателям, которые еще сомневались. Он показал свое лицо, он показал, насколько он является предателем Украины, предателем наших партнеров. Насколько он любит Путина, что готов санкции с него снять и покупать топливо. Откуда, кстати, это топливо у России? Ведь нам рассказывали, что люди там в России стоят в очередях на заправках, топлива нет. Откуда вдруг оно?
4: Ну, во-первых, у России, вероятно, какой-то стратегический запас, потому что они же везде, во всем любят создавать стратегические запасы. Еще лет 15 назад Дмитрий Медведев приказывал создать стратегический запас алюминия, которого, по-моему, запасы в России где-то 90% от общемировых. Дело в том, что одно дело наличие топлива для какой-то там тьму таракани в Сибири. Я знаю, что изначально тьму таракани – это вообще Керчь, но я имею в виду, понимаешь, да, там какое-нибудь глухое селение где-то посреди Сибири. Люди перебьются как-нибудь там. Совершенно другое для стратегических нужд. Наверное, оттуда. Поэтому, когда нужно торговать чем угодно, топливом, пшеном или чем угодно еще, в России найдется добро на внешние поставки, даже если собственный народ будет пухнуть там с голоду, с холоду и так далее. Это-то неудивительно.
2: Зеленский говорит о том, что 60 дней тишины, и тогда он готов провести выборы, как того хочет Дональд Трамп, и выбрать нового президента. А почему, по-твоему, Трамп не берется выбить эти 60 дней у Путина, например?
4: Ну, потому что это невозможно, потому что Путин, мы же видим, наоборот, он исходит из логики, которая, в общем-то, правильная, что если другая сторона показывает готовность идти на компромисс, это значит, что идти на компромисс не надо. Наоборот, ее надо дожимать. Поэтому ему-то это невыгодно, и, в общем-то, Путину как раз надо продолжать войну и пытаться добиться каких-то успехов, тем более, что все отмечают, что на поле боя, вот на земле, у него ничего особо не получается. Он резко соврал недавно на Валдае по поводу количества отбитой в этом году российской армии территории, там, что якобы 1400 квадратных километров, на самом деле всего 90, по-моему. И удары по украинской инфраструктуре – это акт запугивания, это акт мести за неуступчивость украинцев на поле боя на земле. Это попытка выбить тылы у армии, которая не хочет на линии фронта сопротивляться. Вот. Поэтому и с этой точки зрения, с точки зрения того, что политически, конечно, не, в России не та система, где напрямую общество держит свою власть ответственной за то, что происходит, но все равно любая, даже самая отмороженная власть хочет знать, что о ней общество думает. Потому что бесконечно как бы одним только запугиванием, насилием держаться невозможно. И остановка войны для Путина сейчас, она была бы равна моральному поражению, которое его режим может потом и не пережить. Поэтому как раз это совершенно неудивительно, и Трамп в этом плане при всех своих возможных когнитивных проблемах последнего времени, он прекрасно понимает, он не может выжать из Путина того, чего он не может из него выжать. Он как вот король в «Маленьком принце», если не ошибаюсь, который говорит, что я издаю каждое утро указ, чтобы солнце взошло, потому что я не могу издать указ, чтобы солнце не всходило, потому что оно меня не послушается, я уроню свой королевский престиж. А вот указывать, чтобы происходило то, что и так произойдет, я могу, потому что тогда это говорит о том, что меня слушаются. Поэтому выбить из Путина согласие на эти 60 дней тишины невозможно. А ведь, казалось бы, и Путин любит говорить о том, что в Украине там нелегитимное руководство, хотя сам он приветствовал все время победу Зеленского, и многие считали, что и так это и было. Зеленский пришел на миролюбивых лозунгах к власти. Он хотел помириться, он говорил, главное перестать стрелять. Вместо этого Путин начал стрелять больше, чем когда-либо. И когда Путин говорит, что не с кем договариваться в Украине, и Трамп говорит, что нужен новый президент Украине, ну, от себя добавлю, что новый президент нужен и Америке, новый президент нужен Индии, новый президент нужен там Ирану, Франции, много кому. Но когда Трамп говорит, что новый президент нужен Украине, ну окей, добейся от Путина этих 60 дней тишины. Не можешь, тогда заткнись.
2: Ну, знаешь, с какой-то точки зрения, наверное, и Путину было бы выгодно предоставить эти 60 дней, если мы берем вот действительно это желание Путина изменить власть в Украине, да, и поставить там во главе кого-то прокремлевского, вполне себе, я думаю, сейчас это возможно. Но вопрос в том, что Путин не хочет на самом деле этого, потому что окончание войны для него это крах его режима. И Путин хочет продолжать войну, и Дональд Трамп ему сейчас содействует в этом. И я просто не понимаю, как Дональд Трамп видит вот сейчас эти выборы в Украине, как можно их провести. Еще один интересный момент. В Майами в выходные были запланированы переговоры Кушнера и Виткофа с украинской стороной, которые были отменены в связи с этим. То есть, как бы ты охарактеризовал сейчас отношения между Украиной и Соединенными Штатами, я имею в виду политические, и как Украина может в этих условиях продолжать свою борьбу, когда враг получается с двух сторон?
4: Ну, смотри, в Америке, ну, мы с тобой только что говорили, что при этом поставки оружия не прекращаются, и, насколько я понимаю, предоставление, скажем, разведданных Украине не
2: ограничиваются. Разведданные поставки пока не прекращаются, потому что, опять же, Соединенные Штаты продают их странам НАТО, а страны НАТО там уже распределяют в Украину. Да.
4: Я хотел на эту тему...
2: Это пока что.
4: Да. Ну, во-первых, я хотел на эту тему вообще процитировать такого другого израильского политического обозревателя, очень интересного, хотя он немножко может скучновато, если его смотреть самого, но в паре, например, с тем же Дубовым, он более интересен становится. Его зовут Аркадий Милман, и он отметил такую вещь, что Дональд Трамп, в принципе, как выстраивает свои отношения с теми, кто считался союзниками Америки, и это, в частности, имеет влияние на Украину, и особенно на войну на Ближнем Востоке, он, можно сказать, перешел от альянсов к балансам. Дональд Трамп не мыслит геостратегически, там типа, что надо выстраивать альянсы, чтобы Америка имела помощь тех союзников, этих союзников, и что в такой ситуации чем-то нужно поступиться со своей стороны. Дональд Трамп смотрит на сводки, на балансы торговые, видит, что со многими странами у Америки отрицательный торговый баланс, и строит свой подход на этом, что кто, по его мнению, нечестно себя ведет с Америкой в торговле, тот того он наказывает. На кого Америка больше тратит денег, чем получает от него выгоды, тех он наказывает. Это подход, который был бы хорош, вот этот принцип «America's business is business», если бы мы не имели дело с партнерами, в кавычках, вроде того же Путина, которые хотят уничтожить сперва соседей, а в конечном итоге и нас. Тут еще надо заметить, что все, кто говорят, что мы живем в эпоху после какого-то идеологического там соревнования в мире, ошибаются. Идеологическое соревнование никуда не делось, просто вместо капитализма против социализма мы имеем борьбу демократического и автократического капитализма. Дональд Трамп этого не понимает или не хочет понимать, или делает вид, что не понимает. Поэтому вот он предъявляет всем счета, он говорит, а вот вы нас настолько-то нагрели, а вот мы на вас столько-то потратили. Украине в этой ситуации что делать? Развивать свою баллистику, продолжать находить цели. Допустим, завтра Дональд Трамп придумает отмазку потребовать, чтобы Украина не била по Яндексу. Украина найдет, куда еще ударить, я уверен. В России наберется достаточно целей, по которым по-прежнему можно бить и дронами, и чем угодно. Поэтому, к тому же, ну, уж если на то пошло, ну, можно поискать геополитический ориентир, если ослабляется поддержка там от Америки или Европы, да, можно поискать ориентир в том же Китае, к примеру. Это совсем опция плохая. Мне не хотелось бы сближения демократической, так или иначе, Украины с тоталитарным коммунистическим Китаем при всех его заигрываниях там с рыночной экономикой, но как бы жизнь заставляет. И тут уже придется самому, опять же, президенту Трампу придется винить себя за то, что Америка теряет уже не только там Канаду, Европу, Украину, дальневосточных партнеров. Ну, через какое-то время станет понятно, что его такой вот бизнесовый подход к геополитике, он окажется провальным и с геополитической, и даже с экономической точки зрения. Я думаю, что это станет понятно достаточно скоро. Единственное, я скажу тебе такую вещь. То, что он показал себя, по сути, предателем Украины, вряд ли имеет прямое отношение к нашей американской политической как бы картине. Хотя хотелось бы, чтобы больше людей приняли этого внимания, тем более, что, насколько я знаю, все-таки по большинству опросов довольно стабильно поддержка, причем двухпартийная поддержка Украины сохраняется на уровне процентов так 70. И люди, которые умеют складывать один и один политически, могут из этого сделать выводы. Но люди, больше озабоченные не Украиной и даже не, скажем, Ираном или Израилем, а тем, как эти события влияют на то, что я называю ценой картошки в Аризоне. Вот когда цена картошки в Аризоне высока, и по некоторым мнениям непомерно высока, и, насколько я знаю, производители картошки в Аризоне, многие, ну, условные производители картошки в Аризоне, недовольны тем, что президент Трамп делает, в том числе даже некоторыми аспектами его миграционной политики, которой он так гордится. В этой ситуации, ну да, как бы многие предсказывают, что республиканцев, конечно, надо до этого дожить, до дня выборов, но многие предсказывают, что республиканцев ждет не просто поражение, а bloodbath, как бы кровавая баня, landslide на этих выборах. Опять же, я надеюсь, что Дональд Трамп не дойдет до того, чтобы объявить Insurrection Act, да, там и не отменить выборы, и не воспользоваться вот этим законом о восстании, или еще что-то подобное учудить. Но, по крайней мере, я думаю, что даже если он это сделает, ну, будет совершенно понятно, что его власть больше не основывается на мандате от народа. В отличие от двухлетней давности, когда он честно выиграл выборы у Камалы Харрис.
2: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
5: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Goal BMI вы найдете команду опытных специалистов под руководством врачей Сергея Цирушкина и Александра Абдурахманова, специализирующихся на бариатрической хирургии, а также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии – от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт goalbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Мы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
11: На секундах свысока.
12: Просто слушай Дэвидсон Радио.
13: Рикошет.
3: Думаю, вы слышали о сделке с Россией. Это очень важная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. Огромные объемы нефти идут к нам. Это дизельное топливо, то, что нам нужно. Спасибо ему.
2: Это заявление Дональда Трампа в пятницу о том, что он договорился с Путиным лично. Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля в Соединенные Штаты. Эти сообщения вызвали огромное количество комментариев. То, что я видел, люди, к счастью, стали просыпаться, это очень важно. И комментарии даже на страницах наших гостей, наших программ. Не буду называть имена, но одни против других, знаешь, комментаторы говорят, вот этот все-таки оказался прав. В каком-то смысле это было приятно, потому что ну, невозможно терпеть такое предательство, просто невозможно к нему как-то равнодушно относиться, знаешь. По-твоему, Конгресс, допустим, после ноябрьских выборов, может заблокировать эту сделку?
4: Ну, я уже упоминал конгрессмена-республиканца, который пробует даже до выборов так, что-то предпринять по этому поводу. Вероятно, может, хотя тут сложно мне сказать, потому что мне кажется, что такая сделка, она входит в прерогативу президента. Даже ведь вот тот закон Линдси Грэма, покойный, который был проголосован недавно, причем в Сенате 89 из 100 голосов были за, а в Палате представителей демократы проголосовали, две трети демократов были против. Под тем предлогом, что они считали, что этот закон слишком большую дает тарифную дубину президенту. Они боялись, что президент Трамп будет тарифной дубиной бить по союзникам. Вместо этого он обошел этот закон, не бья по союзникам, а помогая противнику. Вот. Но, вероятно, такая сделка, она является прерогативой президента, поскольку вообще внешняя политика является прерогативой президента. Вот. Но что касается просыпания, это будет очень интересно понаблюдать в нашей среде. У нас с тобой есть некоторые, мной очень, в том числе уважаемые коллеги, которые ну, просто до упора убеждают себя и всех вокруг, что Трамп – это хороший президент, что Трамп – это правильный президент, что его политика правильная, как минимум, внутри страны.
2: Остались только лицемеры, понимаешь? Остались лицемеры, которые два года назад говорили, что они поддерживают Украину, а теперь, когда Трамп предал Украину, они говорят, да, правильно, нужно менять президента в Украине, нужно заканчивать это. Но по сути, это что значит? Это значит, что нужно, чтобы Украина проиграла. Нужно, чтобы Путин выиграл. Эти лицемеры сейчас показывают свое истинное лицо, понимаешь?
4: Ну, смотри, я не всех таких людей считаю лицемерами, я считаю этих людей запутавшимися, и я им сочувствую, потому что я сам всегда был республиканцем, даже после появления Трампа на политическом небосклоне, я, собственно, и сейчас республиканец. Вот. Но есть как минимум...
2: Если ты запутался, тогда нужно сложить микрофон и перестать говорить. А если ты уверен в том, о чем ты говоришь, тогда продолжай. Но эти люди, они выглядят как будто бы уверены, понимаешь? Ну, ты знаешь прекрасно, о ком я говорю. И наши слушатели тоже их знают.
4: Смотри, вот я хочу сказать, что я не с тобой не стопроцентно здесь согласен, потому что человек, который занимается такой профессией, как, скажем, политический комментарий, это всегда человек, который в поиске, это всегда человек в некой динамике. И он может даже покаяться, выйти, слушай, я покаялся, когда я увидел, например, что Кёртис Лива, которого я всегда поддерживал, вдруг наехал на Израиль, присоединился к хору вот тех, кто поют о том, что Израиль втянул, и только Израиль, мол, втянул Трампа в войну с Ираном. Это при том, что Слива когда-то тусовался с преемником Мейра Кахана, Майком Гузовским, меня это шокировало. И я сказал, по-моему, как раз у тебя в эфире, что я отказываюсь, как бы я беру обратно свою поддержку Кёртиса Слива, по-любому он уже не релевантен. Я к тому, что люди более влиятельные гораздо, чем я, могут поменять свое мнение и не один раз под влиянием неопровержимых фактов. Люди, которых я имею в виду, в частности, 1-2 человека, я сам даже могу спросить этих людей, что они думают теперь, потому что ну, дальше выкручиваться действительно очень тяжело. И мы посмотрим. Понимаешь, особенно когда человек достаточно такого ну, умудренного возраста, ему и кто вложился, инвестировался эмоционально в эту фигуру Дональда Трампа, а Дональду Трампу не откажешь в такой довольно дьявольской, но харизме. и почему он привлек к себе столько людей в нашей среде и вообще, неудивительно само по себе. Когда человек устоялся, трудно ему, тем более по второму, пятому, двадцатому разу, поменять свое отношение и свою позицию. Мне, я не могу сказать, что все эти люди лицемеры, мне скорее их жалко. И то, что они сидят у микрофона, как раз находясь у микрофона, может быть и легче проработать, как бы переварить вот это трудное, тяжелое переживание и сделать из него как бы какие-то выводы на публике в том числе. Потому что, ну, это все-таки люди, которые вместе с нами ищут истину. Они не обличены вот такой обязанностью быть абсолютно непогрешимыми, скажем так. Тем более я, как человек, который находится как бы в промежуточном состоянии, будучи и журналистом, и слушателем, и иногда не только как бы гостем передач, но иногда и человеком, который звонит и комментирует как человек с улицы, а не только как профессионал, я чувствую как бы и ту, и другую сторону, понимаешь? Поэтому я не могу сказать, что это вот позор вам там или вам за то, что вот вы всегда поддерживали Трампа.
2: Ты не можешь, я скажу, Алекс, у меня нет прощения. У меня нет прощения, сожаления, сочувствия к этим людям. Это подонки. Обижайтесь на меня, обижайтесь, что я ругаюсь в эфире. У меня нет других слов. Это лицемеры и подонки, которые 2 года назад говорили, что Трамп будет поддерживать Украину. А мы им объясняли, что он не будет этого делать. И вот, пожалуйста, результат. Все, идем дальше. На этом тему прошли, идем дальше. На прошлой неделе Дональд Трамп рассказывал, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. А уже в четверг он написал в соцсети, что США не будут атаковать Иран ни в какой момент до промежуточных выборов 3 ноября, сославшись на продуктивные переговоры. Да, это произошло после сообщений The Atlantic о том, что президент просил Пентагон подготовить варианты ударов именно до выборов. А по данным опроса Reuters, 60% американцев, включая каждого четвертого республиканца, не одобряют его действия по Ирану. Ну и кроме того, ты видел наверняка удар по аэропорту в Риаде.
4: Да.
2: Хуситы. И ты помнишь, Саудовская Аравия уже просила Дональда Трампа помочь в атаке на хуситов. Трамп в эти выходные заявил, что он подумает, как бы Соединенные Штаты могли, наконец, помочь. Что об этой практике ты можешь сказать?
4: Ну, что касается Рияда, он может получить какую-то помощь, насколько я понимаю, от Исламабада и Анкары, и с уходом, постепенным сползанием Америки с позиции мирового шерифа, вот такой отряд местных таких участковых мировых, наверное, он может заступить на вахту в разных регионах мира, в том числе вот этот пакт Мекки. Вообще, знаешь, в Талмуде, по-моему, есть такая фраза, а может быть даже и, собственно, в Ветхом Завете, то истории, что тот, кто будет милосерден к жестоким, будет жесток к милосердным. И вот я чем дальше, тем больше думаю, что это про Трампа. Раньше я это думал, кстати, про Обаму тоже, когда он не поддержал толком ни Украину, ни иранский народ в 2009 году. Сегодня Трамп переплюнул Обаму во 100 крат в этом отношении. И многих других формальных либералов, демократов и так далее. Потому что вот он все никак не решится на серьезный удар по Ирану, не решится покончить с режимом. Видимо, то ли он надеется найти какого-то своего рода такую вот иранскую Делси Родригес, чтобы не пришлось весь режим валить. То ли он просто боится. Зато вот он не боится помогать, по крайней мере, морально, ну и материально, как мы видим, тоже с этой сделкой дизельной, помогать Путину в его войне с Украиной. Получается, что жестокие, такие как Путин или там Муджтаба Хамини II и прочие, там они выигрывают от политики Трампа. Точно так же, как выигрывает продолжающая, несмотря на все трудности, существовать диктатура на Кубе, там, в Северной Корее и так далее. А народы, которые борются за свободу, они от такой политики проигрывают. Вот реально говоря, Библия что-то, так сказать, авторы, кто бы ни был авторами Библии, что-то знал о том, что происходило и в древние времена, потому что это вроде изначально написано про царя Саула, но и про будущее авторы Библии что-то знали, в том числе, видимо, про такую фигуру, как Дональд Трамп.
2: Идем дальше. Историк Алан Лихтман, автор системы «13 ключей», предсказал, что демократы возьмут Сенат на этих выборах, по его расчетам, 52 места против 44 у республиканцев. Еще 4 гонки – Южная Каролина, Канзас, Небраска, Айова – под вопросом. Он отдает демократам Северную Каролину, Мейн, Огайо, Техас и Аляску. Причем Северную Каролину называет самым надежным приобретением, а в Техасе ставит на Таларика против Пэкстона. Веришь ли ты в эти прогнозы? Я тут добавлю, что Лихтман в своих расчетах ошибся только один раз.
4: Я не очень верю, я относительно пессимистичный человек, ты же понимаешь, я, если болею, в кавычках, в этот раз за демократов, то чтобы вылечить республиканскую партию, а не потому, что мне нравятся демократы. Я получаю разные сообщения, разные имейлы, в том числе от демократов, у которых настроение не очень, не в каждом случае хорошее, то я вижу сообщение, что вроде бы Пакстон выходит вперед против Талибана. В Техасе мы, кстати, с тобой на той неделе говорили про эту гонку, что Сьюзан Коллинз вроде снова выходит вперед в Мэйне. Некоторые, то ли Нед Сильвер, тоже известный полстер, то ли еще кто-то предсказывает, что Сьюзан Коллинз все-таки выиграет, будет переизбрана. Разные есть мнения. Я думаю, что, учитывая, что у демократов нету на сегодняшний день единой платформы, они вообще более рыхлая партия исторически, особенно сейчас, и не все фигуры там такие, которых легко поддержать, например, тот же Эль Саед в Мичигане, да, как бы, который не видит разницы между несовершенной демократией в виде Израиля и совершенной диктатурой в виде Ирана нынешнего, как бы тоже особо такому персонажу желать победы не хочется. Нам хватает мэра Мамдани, которого я относительно как бы к нему лоялен, но он тоже сплоховал в годовщину 7 октября, когда неуместно упомянул о том, что вот там теракту, нападению Хамаса предшествовали, значит, понимаешь ли, годы угнетения. Это может быть и так, но просто как бы это было абсолютно не своевременно в этот раз такое упоминать. И вот мы видим, кстати, как прекрасно общается президент Трамп с мэром Мамдани. Вот. Я думаю, что более надежно предсказать, что демократы возьмут палату представителей, и, наверное, это будет на данный момент удовлетворительно.
2: А что касается гонки в Техасе, Таларика, насколько ты вообще оцениваешь? Понимаешь, вот у меня есть представление, если вдруг такое может вообще произойти, и демократы возьмут Техас, то это же просто, это родина республиканской партии, я не знаю.
4: Ну, не совсем. Все-таки родина республиканской партии скорее Иллинойс или что-то вроде этого. Если не ошибаюсь, Авраам Линкольн был, по-моему, из Иллинойса. Вот. Техас – это как бы вотчина республиканской партии был много лет, много десятков лет, но это как бы вотчина не совсем республиканской партии как таковой. Это вотчина такого вот протомага мировоззрения, даже не движения самого, а мировоззрения вот простых белых преимущественно работяг. Там много и латинос, там тиханос вот эти, да, как бы, то есть мексикано-американцы, там есть черные, но прежде всего, я же приводил пример вот этого рестлера знаменитого Стива Остина, это такой абсолютно архетипичный техасец. И до, насколько я знаю, например, до того, как президент Буш-младший был избран губернатором Техаса в 94 году, лет 40, по-моему, Техасом губернаторы управляли демократы. Поэтому для демократов это может быть возвращение Техаса, а не какое-то, понимаешь ли, новое приобретение. Все зависит от политической динамики в целом в стране. И да, действительно, демократы могут выиграть там. В такой почти идеальный политический шторм, который сейчас происходит для республиканцев и их президента, демократы могут потенциально выиграть где угодно.
2: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
13: Динамит уже более 50 лет, успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
15: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
16: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
15: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
17: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 18:00. Билеты на сайте theater.com, а также в театре.

0: Петербурге 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете

0: Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 октября. На бирже сегодня был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 196 пунктов, 0,4%. 51851 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 4 пункта. 7807 была конечная точка. NASDAQ упал на 120 пунктов, 0,4%. 27246 конечный результат. Транспортный индекс потерял 4%. Рассел 2000 минус 0,5%. Нефть прибавила $36.1 баррель, теперь стоит $106.10. Золото минус 22.74, $1193.60 стоит унция золота, и унция серебра стоит $60.50. 1 евро равен $1.12. 5-летние годы бумаги дают 5,21%. За 10 лет можно получить 5,242%. И за 30 лет год бумаг можно получить 5,6%. За границей сегодня Англия плюс 1%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 0,75%, Швейцария плюс 0,3%. В Азии шанхайская биржа упала на 0,4%, Гонконг прибавил 0,25%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Fair Isaac, поднялся почти на 11%, Medtronic, Weiler, Zimmer Biomet и Meta Platforms были лучше всех, хуже всех были Сиена, Lumentum, Coherent, Carvana и Bloom Energy. На NASDAQ Shopify, Meta, Correct, Adapter, Pepper, G, Healthcare, Mandelez были в плюсах. В минусе были Lumentum, SanDisk, Astera, Moderna и Nebius. На Dow в плюсах был Salesforce, Coca-Cola, Nike, Walmart и Chevron. В минусе были Cisco Systems, Nvidia, Amazon, Boeing и United Health. Microsoft сегодня прибавил 6,08, Oracle упал на 4,01, Meta прибавила $24.29, Amazon минус 2,90, Nvidia минус 2,96, Dell упал на $9.30, Advanced Micro Devices минус 13,86, Intel упал на 3,35, и Apple поднялся на 4,33, и Visa плюс 3,82. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Копейся нам, пропой веселый ветер.
0: Где-то песни поют ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
4: Думаю, вы слышали о сделке с Россией. Это очень важная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. Огромные объемы нефти идут к нам. Это дизельное топливо, то, что нам нужно. Спасибо ему.
5: Это пятничное заявление Трампа после сообщения о том, что он договорился с диктатором Путиным. Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля Соединенным Штатам, еще 500 тысяч в ноябре, потом миллион, а дальше и 3 миллиона. Минфин США под это дело выдал лицензию, разрешающую покупать российский дизель, до апреля 2027 года, то есть санкции, которые принимались, чтобы лишить Москву денег на войну, просто отодвинули в сторону. А теперь самое интересное. Танкер «Минерва Зен» с первой партии российского топлива вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до объявления, и к выходным уже подходил к восточному побережью США. Получается, договорились заранее, а народу сказали в пятницу вечером, когда новости читают меньше всего. Дальше больше. В субботу Трамп набросился на Зеленского за удары по российским НПЗ и заявил, что Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что решают это украинцы, и выставил встречный счет. Пусть Трамп попросит у Путина 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. В воскресенье Трамп объявил, что Москва и Киев уже договорились об энергетическом перемирии, но Зеленский узнал об этом из новостей и сказал, что для него это новость. А на прошлой неделе, по данным Киева, Россия ударила по 190 энергетическим объектам Украины и убила 153 мирных жителя. Сейчас ко мне присоединяется журналист Михаил Трипольский. Михаил, приветствую вас в эфире.
6: Приветствую, да, вашу аудиторию.
5: Давайте начнем с вопроса, можно ли остановить этот дил, эту договоренность, например, по силам Конгресса?
6: Ну, если было бы такое желание, ну, я вот делал передачу тоже на этот счет на своем YouTube-канале, на других YouTube-каналах, но первая реакция, кто внимательно следил, демократы все в едином строю выступили против. При этом выступили все, я так их называю, сановные демократы, которые занимали места заместителей комитетов, палаты представителей, сената. Со стороны республиканцев было молчание ягнят. Где были их языки, ну, можно догадаться, грубо говоря, можно догадаться. Потом уже выступили два всего сенатора, это было, кажется, в субботу или воскресенье, сенатор Кеннеди, который назвал Путина убийцей, палачом. И тут он так мягко сказал, он из-за Трампа, он сказал, что мне нравится то, что делает Трамп, но я... Такое странное такое тоже заявление, если нравится, так скажу, что нравится. Это какое-то получается двойственное заявление, и нравится, и в то же время он с палачом имеет дело. Мульковский тоже так мягенько выступил. Наиболее резко из республиканцев, ну вы представьте себе, 53 сенатора, там 220 конгрессменов, выступило двое конгрессменов, это Бекон, который не переизбирается от Небраски, и Фицпатрик, который является настоящим другом Украины. Вот они предложили этот законопроект имени Рональда Рейгана. Сейчас уже межпартийная группа, уже к Мурковский, присоединилась Коллинз, Тилис, вот они предлагают принять дил, законопроект, который бы не дал бы Трампу приобретать российский дизель. Ну, тут нас эксперты обсуждают действия Трампа, они же незаконные. Я полагаю, что если демократы выиграют выборы, то они просто обязаны начать расследование, которое должно перерасти в уголовное преследование Трампа. Там много каких можно ему обвинений выдвигать, но вот здесь Трамп поступает нелогично. Ну, с его головушкой деменционно это понятно. Когда он подписывает этот законопроект Блюменталя Грэма, который запрещает приобретать российскую нефть, он не соблюдает еще один закон 2022 года, подписанного Байденом. Там прямо говорится, никакой покупки российской нефти, пока российские войска остаются на территории Украины, не выведены, пока не заключен мирное соглашение. То есть Трамп уже нарушает два закона, один подписанный предшественником, причем он ничего не может сделать. Этот закон принимал Конгресс, он не может дезавуировать. И вот этот последний. Ну вот, и поэтому Трамп поступает явно, как, ну и очевидное здесь предательство. Предательство Украины, и многие вот выступал или написал, уже не помню, Дэвид Фром, это журнал «Атлантик», это известный американский нелиберальный журналист, он, кажется, больше был консервативный, если я не ошибаюсь, он написал, что Трамп совершил чудовищное предательство нашего союзника, и он предатель. Трамп любит сам бросаться этими словами, но здесь это очевидно. При этом, когда Трамп же открыто, по сути, солидаризируется с Путиным. Он повторяет путинский нарратив про выборы в Украине. Вы должны сменить украинцев, он говорит, вашего президента. Что это, вмешательство в
5: внутренние дела? Михаил, откуда такое сильнейшее желание удовлетворить Путина? Откуда вот это желание купить дизель? Неужели дизель нельзя купить в Канаде или в каких-то других странах?
6: У нас его
5: Венесуэла. Да, я просто думаю, может быть, это такой путь, знаете, чтобы снять санкции, чтобы начать их снимать?
6: Может быть. Крутихин, известный эксперт, сказал, что вообще это и этих поставок хватит на полдня, может, даже на 12 часов. Оно ничего не решает. У нас мы сами купаемся в дизеле. Просто мы его экспортируем. Но что мешает Трампу этот дизель использовать? Наш дизель, мы и так выпускаем его достаточно. У нас нет проблем с этим. Это просто жест. Это Трамп, ну, я не знаю, понимаете, с одной стороны, один из факторов – это щенячья любовь Трампа к Путину. Он его любит, он говорил, что мы с Мелани его обожаем. Он, понимаете, человек, на руках которого кровь миллионов, а он заявляет, а я его люблю, а я ему стелю красную дорожку, а я ему предлагаю различные проекты. И он же не сказал, когда он сказал, вы там обвиняете Зеленского, он ни разу за последние, даже вот последние три дня, 30 убитых в Краматорске, 25 убитых в Запорожье, а Трамп ничего на эту тему не говорит. Он только заявляет, вы должны объявить энергоперемирие. Хорошо, а как вот с убийствами гражданского населения Украины? Как с этим? Я вчера там на Фейсбуке там поймал один там такой сюжет, украинский журналист беседует с россиянином. А тот такой, как типичный россиянин из глубинки, майка, таранка, и, не знаю, такой тип-типаж, полуалкоголика. И он говорит, а что нам бояться? Это же украинцы же нас не трогают. Он прямо говорит, это мы их убиваем. Я видел лицо журналиста украинского. Это мы их убиваем, мы бьем по их гражданским объектам. А они хорошие ребята. Они нас не трогают, не убивают. Такое послушаешь, прямо люди говорят, как они радуются смерти других людей. И ведь Трамп ни разу не за все годы войны, вот 22-го года, он ни разу не высказал соболезнования украинскому народу, ни разу. И вот сегодня была дискуссия на Fox News с утра. Там два журналиста, женщина и мужчина. Я Fox не так смотрю, имена я их не запомнил, но один он известный. Так вот, ее позиция, вот этой вот журналистки, они начали между собой там, это утренняя передача, он говорил, как это можно, поддерживать убийцу, украинцы теряют своих людей. Она говорит, да ничего, да, Трамп прав, все верно, это вот, надо наезжает на Зеленского, и только вот оправдывает Трампа, ее фраза, она говорит, ну каждый день погибают по 30 тысяч солдат, агрессор погибает, а это люди, которые защищают свою родину. Он опять ставит на... Он никогда не сказал, Трамп ни разу, сколько... Он называет на поле боя, и часто он раньше говорил, начиная с фразы «русские солдаты погибают», а украинские уже на втором... Это заметили, эти вещи. И он ни разу не сказал бы... Все бы сказал бы сейчас Путину и Зеленскому. Знаешь так, Зеленский, хватит бить по энергоресурсам, Владимир. Путин, я тебе прошу, давай ты перестанешь убивать украинцев. Ну хорошо, мы сейчас, так получается, заключаем перемирие по энергетике, они продолжают убивать мирное население. Трамп же не сказал, вы должны прекратить бомбить гражданские объекты. Он этого не говорит.
5: Михаил, Трамп говорит о том, что цена дизеля, цена топлива в Соединенных Штатах зависит от того, что Украина бьет по российским НПЗ. Сегодня утром, я уверен, вы видели, Fox News брали интервью с Зеленским, и да. Он сказал, цены на дизельное топливо не зависят от украинских ударов по России. Всем понятно, что цены зависят от блокировки Армузского пролива. Ну, и конечно, при этом Зеленский говорит, что если Трамп договорится с Путиным о 60 дней тишины, то он согласен провести выборы в Украине и выбрать нового президента.
6: Во-первых, здесь две нелогичности. Трамп, когда такой бред несет, тут же просто поставить его на колени и посадить его на задницу. Когда он говорит, это из-за Украины. Подожди, Додик, мы тебя, украинцы, бьют по этим объектам России еще до начала войны с Ираном. А ну-ка, переведи цифры. Вот в 25-м году украинцы били, и раньше. Ну так как с мазутом? Росла цена на мазут? Нет. А когда ты напал на Иран, по сути, ну так будем говорить, пошла цена вверх? Конечно, пошла. И вот здесь еще очень важно, что Трамп показывает себя как соучастник военных преступлений. Он, по сути, подельник Путина. Я в своих передачах об этом говорил. Вчера вот у меня была передача на одном из YouTube-каналов, у нас там уже почти 100 тысяч просмотров. Я говорил, что вот они указали, что во время переговоров в Майами эти двое, Лёлик и Болик, это Кушнер и Витьков, два, я считаю, коррупционера. Они коррупционеры, о чем сказал на этой на прошлой неделе Дитер. Эта скандальная ситуация с этой послом в Греции. Он прямо сказал, что эти ребята просто гребут деньги лопатой. Это мне просто вызывает отвращение. Это говорит мага-спонсор. Он говорит, это просто отвращение, как они обогащаются. Дети Трампа, вот эти... Это позор, он говорит, нашей страны. Я говорю, ну, у него тоже такое, знаете, интересное заявление. Я поддерживаю Трампа, он говорит, его инициативы. Но моей ноги больше не будет Мар-а-Лаго. Трамп ужасный человек, но я поддерживаю мага. Там что-то такое смесь было. Знаете, если с этим там последить, что они говорили. И вот тут Витьков и Зятек, они говорят украинской делегации. Трамп просил вам передать, что если вы не согласитесь, это шантаж, это рэкет. То мы опять прекращаем разведданные. Тут нужно напомнить, передавать разведданные Украине, что когда это случилось в прошлом году, 20 после этого западни Зеленскому в Белом доме, Трамп потом, по сути, солидаризировался с убийцей. Многие говорят, Трампа место с Путиным в Гааге, потому что он сказал, что Путин совершил бы глупость, я буквально не говорю, или ошибку, если он сейчас не начнет бить ракетами по гражданским объектам Украины. Я лишил украинцев разведданных, я ослепил украинское ПВО, и теперь Путин может бить спокойно по сути, по домам, по больницам, по школам. Я ему разрешил. Ну и Путин, конечно, воспользовался этим. Сегодня, на прошлой неделе, Витьков и Зятек, они говорят украинцам, значит так, или вы соглашаетесь, или мы лишаем вас... разведданных, мы прекращаем любую продажу оружия Украине за шантаж. А что они говорят? Трамп опять, он что, опять-таки, он хочет ослепить украинское ПВО и подставить, и так украинцам нелегко отбиваться от этих ракетных атак, не хватает ПВО, так Трамп просто хочет открыть Украину для российских ударов, для убийств. По сути, Трамп говорит, я солидарен с Путиным, смотри, Зеленский, у тебя будут умирать десятки, если не сотни людей. Соглашайся или... Вот это вот его позиция. Позиция преступника. Я думаю, что это одна из главных статей. Если демократы победят, они просто обязаны провести расследование и подготовить уголовные статьи против администрации Трампа и всех, кто в этом был замешан. Понятно, что сейчас, пока там в Минюсте сидит Бланш, решала Трампа, его, как говорят, мафиозные канцельери, ничего не будет. Но время идет быстро. Демократы должны подготовить вот эти вот статьи уголовного наказания за предательство и измену. И потом, когда, если в 28-м году победит президент-демократ и будет новый министр юстиции, вот тогда-то эти статьи уголовных дел должны быть предъявлены и Трампу, и всем остальным, кто и этим же якобы... дипломатам, которые соучаствовали в военных преступлениях России. Это соучастие.
5: Да, но я хочу напомнить, что Конгресс принял закон, который освобождает президента на посту за ответственность за его деятельность.
6: Но там есть определенные нюансы, которые говорил Джек Смит, что это не так. Есть возможности, есть лазейки, которые могут позволить, но президенту, может быть, да. Как говорил еще до того, как он опять не сделал кульбит, Майкл Коэн, который Трампа обвинял во всех грехах, а сейчас там они договорились, видимо, Трамп опасается за то, что решала по имени Коэн, знает много интересного в связи с файлами Эпштейна. А там много чего он знает, он был решалой Трампа, и они, видимо, договорились не трогать друг друга, Трамп его, они помирились, но Коэн всегда говорил... Трамп бросает людей под автобус. Он, когда были эти вот украденные документы секретные, он обращался к Коэн, к этим людям, не верьте Трампу. Он всегда подставляет, он своих детей готов подставить, но только выйти самому сухим из воды. Не верьте этому человеку. Он обманщик, и ну, там были слова, не буду их в вашем эфире говорить. Поэтому здесь тоже нужно понимать, Витьков и... Зятек, они не имеют никакого иммунитета от уголовных преследований. А их могут привлечь. Там главное, как это дело повернуть, понимаете? А то, что они содействуют военным преступлениям, это очевидно. Но они вот, вот это их фраза. И Буданов, кстати, им сказал, когда вот тоже есть информация, он сказал, в чем написано в грубой форме, возможно, матом он их послал и правильно сделал. Он им сказал, мы сожжем всю нефтегазовую структуру России. Вы на нас не давите, сказал Буданов. Или мы заключаем реальное соглашение, и они не будут убивать наших людей, или мы будем сжигать их НПЗ. Иного не будет, и не нужно на нас наезжать. Украинцы могут, у них достаточно, конечно, возможности это продолжить. Конечно, будут гибнуть люди, но они и так будут гибнуть, потому что позиция Трампа – это позволить Путину убивать украинцев. Это чисто его позиция. Он ни словом не сказал Путину прекрати убийство мирного населения. Наоборот, Трамп ему как бы дает понять, мы на тебя давить не будем, нам главное это там мазут. Этот мазут ничего вообще не стоит, этот дизель, он нам вообще не нужен. Это просто сделка, Трамп надеется, что он таким образом может воздействовать на электорат. Там на фермеров, что они представят себе, что там одни недоумки, которые поверят, что это из-за Украины. Но ему хочется это делать, потому что у него нет шансов. Вот недавно был опрос на прошлой неделе, эта организация, я ее не помню. И там они задали вопросы электорату, но в основном больше демократам и независимым. Будет ли с их стороны изменение настроений 3 ноября, если Трамп сможет добиться там снижения инфляции, там цен на бензин и там закончить войну с Ираном. Вот до 3 ноября. Понятно, что все это impossible, невозможно. Но ответы были простые. Нет, не изменит. Среди демократов по этим трем вопросам где-то 10% сказали, ну, можем подумать. Среди независимых тоже 10-11%. То есть никак эти вот трамповские, как они пишут, достижения, но их не будет. Но если даже он это и сделает, то никакого изменения электорального не будет. Как не будет никакого изменения, то, что Илон Маск там потратил 176 миллионов на эти выборы. Эти выборы показывают сегодня, что люди настроены против Трампа. Он очень многих озлобил своей политикой, и тем более коррупцией. Вот это вот даже его союзник, этот Дитер, говорит, что коррупция ужасная. И люди же это видят, что пока им живется тяжело, когда концы с концами свести трудно, цены высокие, вся эта трамповская команда, они гребут деньги лопатой. И люди это видят. Они понимают, что на них забили, что президенту все равно. Президент сам сказал в этом году, что мне плевать, как они живут. Подумаешь, как они живут? Меня это не интересует. Мне главное свои цели. А потом это сказал совсем недавно Джи Ди Венс. Что вы сопли там не вытираете, нюни распустили? Подумаешь, там высокие цены. Есть более, сказал Венс, у нас серьезная задача, это борьба с трансгендерами. Сколько у нас их трансгендеров? А люди страдают от высоких цен. Им трансгендеры в голове. Понимаете? А этот заявляет, у нас трансгендеры. Что вы плачете?
5: Подумаешь, да, достижения. Я спрашивал в эфире вот о достижениях Трампа. Мне в эфире здесь заявили, что DEI поборол Дональд Трамп. Это большая проблема. Вот честно вам скажу, никогда не встречался с этой проблемой сам лично. Я даже не знаю, так может быть, где-то она существует, но вот лично я никогда не встречался.
6: Артем,
5: но он ее победил, конечно.
6: Нет,
5: а сейчас
6: проблемы.
5: Короткая реклама, Михаил. Короткая реклама.
6: Я думал, это продолжит эту тему.
5: Да, хорошо.
7: Нью-Йорк слушает
8: радио. Дэвидсон радио.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Еду радио. Потому что хорошо.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зан Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Михаил Трипольский. Да, о достижениях вы сказали.
2: Нет никакой... Вот это вот «Д», это все выдумка, эксклюзивность. Оно нужно было. Никто же из тех, кто поддерживает Трампа, я так понимаю, данным вопросом особенно не интересовался. А у нас давненько, я еще помню, я читал в одном из... Давно это было, ничего не изменилось. В журнале для афроамериканских энтрепренеров, для бизнесменов. И там потом эти цифры повторялись. У нас взять корпорации, высшее звено. Высшее звено корпораций, там одни белые мужчины. Там говорят, что их кто-то там дискриминирует. Одни белые мужики. Там 4%, которые места занимают женщины и национальные меньшинства. 4%. И там дело вовсе не в знаниях, не в талантах. Потому что папаня, который сидит главным CEO, тянет своего сынка. А сынок тянет свою жену. Или там папа тянет племянника. Там страшное кумовство. Там людей часто набирают на эти позиции вовсе не по талантам и не по их достижениям в учебе. А именно вот это, как называется, непотизм, когда тянут своих. Среднее звено там тоже белых мужиков до хрена и больше. Где работают часто белые мужики? Фабрично-заводская сфера. Ну так что, на заводах и те, что осталось там, что приезжают нелегальные мигранты и занимают места работяг? Да близко этого нет, понимаете? Где белых мужиков дискриминируют? Возможно, им хочется поработать в офисах социальных служб в Нью-Йорке, да. Там много афроамериканок, там много испаноязычных, но там зарплаты такие, что этот белый мужик повернется, задница и уйдет, он там не будет сидеть. Это вот эти, которые заканчивают афроамериканцы, там испаноязычные, там женщины, они заканчивают вузы, они идут на государственную работу с тем, чтобы потом получить вторую пенсию, хорошую страховку. Но там деньги маленькие. И где белого мужика у нас дискриминируют? В какой сфере, интересно, где его дискриминируют? В сельском хозяйстве? Ну, пусть пойдут поработают на
1: поля. Что мы же с вами понимаем, что каждый человек считает, что его дискриминируют. Да? Вот каждого американца спросил, он считает, что его ущемили в чем-то. И когда Дональд Трамп выходит и говорит, что мы это, с этим будем бороться, конечно, каждый человек... Ну, за это он хочет, чтобы с дискриминацией против него боролись. Мы это понимаем. Но по факту самые высокие достижения у нас всегда в сферах, которые нельзя никак проконтролировать. Вот эта борьба с темнокожими, чернокожими в Пентагоне, хотя все прекрасно понимают, что у них физическая подготовка гораздо лучше во многих случаях, но, тем не менее, такая борьба ведется, понимаете?
2: Я хочу, вот американская еврейская община, она себя ведет довольно-таки скромно, а ведь известно. И давно, у меня были статьи об этом, на эту тему, как дискриминируют евреев американских, при найме на высокие позиции в Пентагоне и в разведке. Почему дискриминируют? Потому что считают, что американские евреи будут косить на Израиль. Это давно уже известно, им не доверяют. Тот же вот генерал, как его, Флинн, который был вот у Трампа временно помощником по нацбезопасности, он перепечатывал антисемитские заявления, и он тоже так читал, что евреев брать не надо, потому что их пальцем показывают на Джонатана Полларда. Один пример, который был, и вот они на это постоянно косили. Видите, вот там Поллард, хотя среди американских были свои люди, которые... секреты выдавали, но на Полларда, и тогда они считали, нужно демонстративно пока посадить Полларда на пожизненное заключение, ему обещали там небольшой срок, он не такое сделал, но потому что это показать американским евреям, что вы имеете двойную лояльность. И их не берут, но американские евреи особенно не кричат на всех углах, что их дискриминируют, хотя это есть, эти факты, они налицо, они есть, стараются евреев не брать. Да до сих пор в Пентагоне и в разведке это есть, что да, вот что евреи будут иметь двойную лояльность. Вот, но сам Трамп когда-то взял, подлил масло в огонь. Когда он, помните, кажется, было в 24-м году, когда он там поехал, где-то выступал перед этой еврейской республиканской ассоциацией, и он сказал, там был, каким, кажется, был Нетаньяху, господа американские евреи, это ваш премьер-министр, как ваш, Ты президент, ты наш президент, причем не с Биби, к нам. А он сказал, видите, это ваш, господа евреи, ваш премьер. Сам понимаете, у Трампа не хватает логических цепочек. Зачем ты это говоришь? Если евреев обвиняют в двойной лояльности, зачем ты выдвигаешь Биби и говоришь на всю Америку, что евреи должны быть лояльными израильскому премьеру? Они не должны, они должны быть тебе лояльны, ну, не даже не лояльны, а ты у них президент. Что они, вот эта ситуация есть, но ее не обсуждают. А вот это вот он эксплуатирует. Белые мужики, там вам плохо, кому плохо? Заводским работникам без высшего образования, куда они могут пойти, если среди трамповского электората очень много белых мужчин без высшего образования. Они до недавних пор, пока эта глобализация не началась, они вообще не хотели идти учиться. Они жили в своей одноэтажной Америке, там градообразующее предприятие, там работал дедушка, папа, этот мужик там молодой стал работать так же, как они. Бенефиты были хорошие, там зарплата, и вдруг все это накрылось медным тазом, когда началась эта глобализация, перемещение предприятий, но сам факт. И они не хотят переквалифицироваться. Вот если взять сегодня количество студентов, взять, например, белых девушек и белых мужчин, вы видите, какой там перекос. Вообще американские мужики не особенно хотят идти учиться. Они, конечно, но если брать процентом отношения, резкий спад. Потому что они не хотят. Поэтому столько женщин с высшим образованием, с амбициями, вот у них есть. А потом это вот женщины сталкиваются, получили хорошее образование, закончили на отлично университет, пытаются пробиться наверх, а там говорят, ну, там нет, там у нас заранее все схвачено, вот мой сынок, вот как Трампик, может закончить на все двойки и тройки, я его ставлю на это место, это же мой сынок. А ты, девочка, ты хорошо училась, ну и поработаешь на другой профессии. Об этом Трампик не говорит, а надо бы об этом говорить. Ну, это уже дело такое.
1: Еще о реакции, Михаил. Я знаю, что в Фейсбуке вы сделали пост, скриншот сообщения, как вы сказали, без имени, но это известный человек в нашей общине и с республиканскими взглядами консервативными. И вот он просто в шоке от этого соглашения Трампа с Путиным. Расскажите немного об этом.
2: Нет, ну, я делал скриншот, я особенно в это не вдавался, но там, да, но там не было имени, если не ошибаюсь. Там человек просто говорил, что он в шоке. Так это так оно и есть. У меня вот есть, я познакомился, послушно, в последнее время с республиканцами, у меня есть знакомые, у меня есть приятели, которые голосовали за Трампа. И они, я помню наши дискуссии, Миша там, ты левый, блин, тебя там на Брайтоне не особенно. А потом, а сейчас они все против Трампа. Почему? Потому что у них малый бизнес, и потому что у них упали доходы.
1: Конечно. Ну,
2: да, это одна из главных, одна из причин, потому что они увидели, что при Трампе, они мне говорят, мы пытаемся остаться на плаву,
1: у нас... Тарифы,
2: да,
1: Михаил,
2: тарифы,
1: биллы, коммерческие биллы возросли серьезно за последний год.
2: Да, а вот эти, они говорят, сынки. Сынки и папаша гребут, я уже говорил, лопатой деньги. То есть мы страдаем, а они нет. Они нам создали тяжелые условия. Так зачем нам его поддерживать? Ничего личного есть такое. Только бизнес. Или наоборот, есть и личное. Когда он заявляет там такие вещи по Украине, есть же люди по-украински, они говорят, что это такое? Почему Трамп солидаризируется с убийцей? Почему он солидаризируется с теми, кто убивает наших земляков? Много же эмигрантов с Украины. Я понимаю, что у многих там республиканцев когнитивный диссонанс. С одной стороны, Трамп, они республиканцы, которые голосовали за демократа.
1: Я в это вам в ответ скажу вот что. Я знаю... Ну, некоторое количество людей, которые приехали в Соединенные Штаты из Украины, живут, допустим, в Нью-Йорке, и голосовали за Трампа, и поддерживают Трампа. И даже сейчас, когда он предал Украину, когда он поддерживает врага, человека, который убивает украинцев на их родной земле, они все равно, ну, лицемеры, понимаете, у меня нет просто других слов, все равно поддерживают Трампа. Как это возможно, я не знаю.
2: У меня вот там людям, которые комментировали, там в моем YouTube-канале, у Юрия Рашкина, я скажу вчера, так вот они мне говорят, Миша говорит, это просто ужасно. Мы зашли на один, там на несколько есть известные русскоязычные блогеры, их много. в отличие от нас с Рашкиным, там, от Гейшарик, там, от Славы Маламута. Нас не так много, нас мало, но мы и в тельняшках. И вот они говорят, там на тебя, блин, ну, не то, как они за Трампа, великий Трамп, все правильно делает с Украиной, понимаешь, и на тебя там всяко. Мне, я бы сказал, что они там пишут, ну, интересно, меня там в один ряд поставили с одним известным протрамповским блогером, который, видимо, я его не слушаю, но он тоже там, почему-то сейчас, видимо, критикует Трампа, он понимает, потому что он себя позиционирует, у него тоже фамилия оканчивается на СКИ, не буду его рекламировать, но он известный у нас в YouTube-пространстве, но он показывает себя, старается как проукраинского. Он приезжает в Украину, это не то, что мы с вами, там другой, вы знаете, там на СКИ кончается известный, там кофе с ним, есть такая у него передача, вот они на него тоже наезжали, видимо, он, знаете, Трамп, окей, ну как же можно так вот говорить в отношении Украины, они же понимают, что они приедут потом в Украину, они делают какой-то там бизнес с Украиной, и им там скажут, ребята, вы что, вы себя позиционируете как друзья, а потом поддерживаете Трампа, который поддерживает Владимира Путина, так может вы нахер, извиняюсь, отсюда, я грубо сказал, пойдете.
1: Что касается Украины, Михаил, реакция в Украине, ну, понятно, а вот насколько, по-вашему, если Соединенные Штаты ограничат поставки оружия, разведданные уже ограничили, да, вот если будет давление продолжаться на Зеленского с тем, чтобы провести выборы, Украина сможет продолжать эту войну без Соединенных Штатов?
2: Ну, сможет, потому что, конечно, будет тяжелее. Конечно, Европа будет помогать там. Люди иногда ошибаются, там вот одна моя постоянная жительница, она сказала, вот, ну, Миша, там же помогают британцы своими разведданными, но я вот вчера читал там экспертное мнение, британцы помогают, но все-таки то, что эти разведданные, которые поставляет Америка, они, конечно, по-своему уникальны, и одними британскими разведданными ничего не получится. Но Европа сейчас, да, она просыпается, она будет помогать. А что остается делать Украине? Сдаться? У Украины нет никаких ну, вариантов. Вариант Путина, Трамп это, или он не понимает, а может и не понимает. Его кстати, многие генералы как раз с Трампом, они его не критикуют. Ну, генерал Хеджес, например, сказал вчера, что Украина должна бить и бить и бить и бить по НПЗ, бывший командующий войсками НАТО. Гринцкевич сказал, что если тоже генерал ВВС, то есть они рыпнутся, россияне, мы там камня о камня в России не оставим. Пусть они подумают, чтобы что-то делать. Ну, конечно, украинцам будет сложнее. Если Трамп вот сейчас снимет разведданные, то, понятно, будет нехватка, ослепит ПВО, и так не, значит, будут гибнуть люди. Просто я просто хотел бы, чтобы, ну, это я, мое желание, чтобы мы, демократы в Конгрессе прямо сказали, поднялись и сказали, господин Трамп, если вы отменяете разведданные, вы не можете не понимать, что вы ослепили украинское ПВО. Значит, города будут без защиты, значит, погибнут люди. Значит, мы их предлагаем резолюцию. Это в лучшем случае, а в худшем законопроект, который осуждает вас как пособника военных преступлений. Вы совершаете военные преступления, господин Трамп, потому что вы, это наш союзник, сказал Шумер, лидер демократов в Сенате, то, что делает Трамп, это... по сути, содействие Путину в убийстве украинцев. Значит, он соучастник массовых убийств. Значит, мы должны принимать резолюцию, осуждающую вас как пособника военного преступника. Никаких сантиментов с ним иметь не надо. Трамп себя показал сегодня как пособник Путина. Как пособник Путина и как конкретный человек, который способствует военным преступлениям. Он должен за это ответить. Если будут гибнуть украинцы, тогда это как бы замылили, то, что было в прошлом году, там мирный там, процесс и прочее, то, что Трамп сделал, то, что он снял разведданные, это повлияло и на Курскую операцию. Это, но самое главное, что стали гибнуть беззащитные люди, включая детей. Поэтому если он это опять сделает, вот здесь, я, по моему мнению, демократы должны сказать прямо, господин Трамп, вы пособник военных преступлений, и вы должны быть осуждены как пособник убийцы, как подельник. Он должен это почувствовать на себе, что с него не слезут за то, что он, по сути, поощряет убийство. А он поощряет убийство. Он говорит Зеленскому через этих Витькова и Зятькова, что если вы не согласитесь с нашими требованиями вы пожалеете, вы потеряете и оружие, вы потеряете возможность защищать свои города. Ну что это означает? Это означает, что Трамп полностью перешел на сторону агрессора и встал на сторону России. Для Америки, когда Трамп говорит слово «предатели», вот здесь он поступает и как предатель, и как государственный преступник, и как уголовный преступник. Уголовный, потому что он способствует убийствам, государственным, что он предает американского союзника, а военный преступник, потому что он стал, одел те же самые одежки, что и Путин. Он стал с ним рядом. Вот и все. И нужно прямо это говорить, и не стесняться, и не бояться. Ничего Трамп сделать
1: дом
2: не сможет.
1: В декабре пригласил Путина на G20 в Майами. Как вы считаете, приедет ли Путин?
2: Не знаю. Многие пишут, что нет. Что он не приедет, но сам факт. Но сам факт приглашения человека, которого многие ставят вровень с Гитлером. Но потому что Путин делает, количество убиенных уже сколько. Сколько убитых людей продолжается. Но это невозможно не обращать на это внимания. Трамп что делает Трамп? Он пытается наше мнение общественное отвлечь, абстрагировать. Чтобы американский президент не выразил соболезнования семьям украинским, вот на этой неделе, вот на этот уикенд было столько убитых. Но он слова не сказал. Ну что, считает, что это нормально? Ну даже если ты на стороне Путина, ну хоть как-то сделай вид, что ты озабочен. Ну хотя бы вырази какую-то. Нет, этого ничего нет. Никакой озабоченности у него нет. Убивают украинцев и нормально. Вот он, опять-таки, выборы... И дальше что? Он же сказал, я надеюсь, что выберу того президента, который пойдет мне навстречу. Кто это? Буданов пойдет тебе навстречу? Залужный пойдет тебе навстречу? Все украинские кандидаты в президенты, которые могут заменить Зеленского, никогда не пойдут тебе навстречу. Они понимают, что это хотя бы слово скажут, их электоральные возможности сходу упадут. Они никогда на это не пойдут, тем более, что они патриоты Украины. С чего это вдруг они будут идти на то, чтобы поставить свою страну в состояние, ну, это считайте, катастрофы. Потому что Трамп же настаивает на том, чтобы Украина отдала Донбасс, отдала эти крепости. А за крепостями нет оборонных сооружений. Там путь прямо на Киев, на Полтаву, на Харьков, на Одессу. Это же понимают все. Вот сейчас это удачное украинское контрнаступление под Краматорском, там, по Славянскому. Они же отбросили российские войска, и тут же Трамп приходит им, на выручку, начинает им помогать, снимать с Украины. Это же понятно, что он снимает разведданные, нехватка ПВО там на фронте, нужно будет перебрасывать города. Вот это что делает Трамп. Он пособник Путина. Сегодня это очевидно для многих людей, ну, я надеюсь, для большинства. И это, повторяю его фраза, нужен президент. Какой президент, который пойдет тебе на что? Янукович, который сейчас лежит с гиперкризисом в Ростове, так сообщили. Или, может быть, Медведчук пойдет тебе навстречу? Украинцы примут этих ренегатов, этих предателей? Вряд ли. Ни один украинский политик сегодня не пойдет на твои условия, Трамп. Никто на это не пойдет, потому что это будет конец их политической карьеры. Да чисто по-человечески. Как это? Пойти тебе навстречу и дать уничтожить украинскую государственность? Ты этого хочешь? Этого не будет. Они на это не пойдут. Есть такие разговоры, что все это не так. И когда вот мы сравниваем с тем, что было с Чехословакией, 1938 год, когда Адольф Гитлер также говорил Чемберлену и Даладье, да мне не нужна эта Чехословакия, мне нужны Судеты, там немцы живут. Но Гитлер же лукавил, а эти готовы были обманываться. Не главное было для Гитлера эти немцы в Судетах. Там были крепостной вал, там были крепости, которые могли сдержать вермахт. Вермахт 1938 года – это не вермахт 1941 года. Опыта у них не было. В Германии, я читал, мобилизация шла с болью. Люди не хотели идти в армию в Германии. Это еще не те времена были, понимаете? И если бы Гитлер дал бы команду штурмовать крепости в Судетах, там были бы гробопоток в Германию, и все. И захлебнувшись кровью, он бы понял, что его невозможно. Немцы бы не захотели бы такой ценой гитлеровское там обещание Великого Рейха. Но они на это пошли, а Гитлер делал себя дурачка. Мне только нужно там, немецкие Судеты, там, и ему они отдали. Мол, я Чехословакию не буду брать, убедил. Но они сами были готовы убедиться, отдали эти крепости. Беннеш ничего не мог. Армия чехословацкая была сильная армия. У них была мощная военная индустрия. Они могли сопротивляться Гитлеру, как и поляки могли сопротивляться Гитлеру, если бы Сталин не дал приказ войти в Восточную Польшу. Понимаете? Это вот то, что было. Ну, Чехословакии, а потом Гитлер через несколько там день, месяц, неделю дал приказ идти на Прагу. А уже не было защиты. И за считанные дни оккупировали Чехословакию. То же самое, что может быть с Украиной. Открыть путь на сердце страны. Ну, если Трамп этого не знает, может, и не понимает. Трамп не большой мыслитель. Глядя на него сегодня, видит, как у него активно развивается слабоумие, поэтому тут и этим пользуется. Пользуется и его окружение, пользуется эта пигалица Наташа Харп, которая ему там подсовывает всякую ерунду под нос или на уши ему шепчет. Это у нас сегодня такая ситуация, нас мир смотрит, понимаете, как на какое-то загнивающее государство. Но это, конечно, не так. Но то, что делает Трамп, это коррумпированное правительство, которое движено только своими собственными интересами. Как можно поддерживать этого человека? Как? Его можно поддерживать? И в чем? Ну, и под его поддержку. Я вот, да, вот там в интернете мне есть мои... Есть у меня приятели, которые я не знал, понимаете, они, сколько я их знаю, несколько лет, мы были знакомы, они всегда к Трампу относились с каким-то, знаете, что-то не пренебрежением. А сейчас они почему-то обиделись, что на него наезжают, они его защищают, вспоминают всякую ерунду там про каких-то исламофашистов, про Имамдани, поперек горла. Я понимаю, что им не нравится. Но они из-за Имамдани, что из-за Имамдани стали поддерживать Трампа? Вы же, они яростные сторонники Украины. Я не понимаю их. Они мне говорят: Миша, мы более даже, чем ты, сторонники. Как же можно быть более, чем я, сторонники Украины? И заявлять, что вот если бы не Имамдани... Имамдани — это Нью-Йорк, пришел, ушел. А Украина — это же ваша бывшая родина, это же государство украинское. Как вы готовы его продать? Потому что вам не нравится Имамдани. Ну, в Имамдани есть, что он влияет на ситуацию в Украине. Ну, вот это вот эти оговорки, понимаете, исламофашисты, партию, демпартию захватили,
1: социалисты. Да, и тем не менее мы видим, как Имамдани встречается с Трампом, и лучшие друзья, Трамп хвалит Имамдани, и это вызывает еще большие вопросы. Так кого же тогда из них поддерживать? Михаил, время подошло к концу. Спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист Михаил Трипольский. Сейчас небольшой перерыв, и через несколько минут встретимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
0: Дэвидсон Радио. У вас хороший вкус.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
10: Davidson Radio, Radio, Radio. На волне 620 AM Davidson Radio.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь и остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Мировая цена нефти марки Brent держится выше.

0: 104 долларов за баррель. На фоне ближневосточного конфликта сохраняются опасения дальнейшего роста стоимости бензина и перевозок. Финансовые рынки внимательно следят за развитием событий, поскольку дорогая энергия может усилить инфляцию. На этой неделе крупнейшие банки страны, включая Citigroup, JP Morgan и Wells Fargo, представят квартальную отчетность. Экономисты рассчитывают получить более ясную картину состояния американской экономики, потребительских расходов и кредитования на фоне сохраняющейся инфляции. Большинство американцев выступают против денежных ставок на результаты выборов. Согласно исследованию агентства Reuters, 69% опрошенных демократов и 61% республиканцев выступают против ставок на исход выборов. 3/4 участников исследования считают подобные операции азартными играми, которые должны строго регулироваться государством. Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Оба исследователя известны своими работами в области макроэкономики и денежно-кредитной политики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы и республиканцы критикуют Трампа за сделку с Путиным по дизелю. Сам он критикует Зеленского за удары по российским НПЗ и заявляет, что Украине нужен новый президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Вашингтон предлагал Москве авансом разморозить миллиарды долларов российских активов в обмен на частичное прекращение огня. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал администрацию Трампа отменить все телеролики, которые рекламируют Трампа и его политику на деньги налогоплательщиков. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 97%, 70% по Фаренгейту, 21% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал, в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цисформу. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Пользователи соцсети осудили фотографа, который берет дополнительно $100 за фотосессии с моделями плюс сайз. Как рассказала модель и владелица модного агентства Меган Масвескас, она связалась с фотографом Уильямом Лордсом, чтобы заказать у него фотосессию. Но женщина, называющая себя ветераном индустрии, была неприятно удивлена, получив ответ. Представители Уильяма сообщили, что фотосессия стоит $950, но если на съемку приходит корпулентная модель, то цена повышается на $100. «Вы проявляете свою фэтфобию, вам должно быть стыдно», – обратилась женщина к Лордсу. После этого критики фотографа подключились остальные пользователи. «Невероятно, такого просто не может быть», – писали возмущенные комментаторы. Вскоре на связь вышел сам Лордс, объяснивший, почему фотосессия для модели плюс сайз стоит дороже. По словам мужчины, дополнительная сумма идет на покрытие трудностей с поиском одежды для съемки. $100 – ничто по сравнению с тем, что я делаю для этих девушек», – добавил фотограф. В 2014 году более 20 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы компания Disney начала производить мультфильмы с полными героинями. Инициатором петиции «Любое тело прекрасно» выступила на тот момент студентка Фармила Джевел, которая, по ее словам, сама далека от стройности. Джевел утверждает, что знает множество других полных девушек, которые чувствовали бы себя гораздо увереннее и комфортнее, если бы в медиа и кино были не только стройные и идеальные персонажи. Многочисленные исследования доказывают, что мировосприятие детей во многом формируется благодаря мультфильмам. Дисней могли бы создать плюс-сайз персонажа, который бы ни в чем не уступал предыдущим героиням, но при этом помог бы многим людям перестать чувствовать себя уродами из-за того, что они не соответствуют стандартам. К слову, реакции Дисней до сих пор не последовало. 9 февраля 2015 в продажу поступил 51-й выпуск журнала Sports Illustrated, посвященный купальникам. Этот номер стал особенным, потому что в нем впервые появилась модель размера плюс. Правда, на рекламном развороте, а не на обложке. Героиней стала Эшли Грэхам, основательница Союза моделей, выступающего за то, чтобы моделями становились девушки самых разных форм и размеров. Пару лет назад Nike запустила линию спортивной одежды и белья больших размеров. В коллекцию вошли более 200 моделей топов, леггинсов, брюк, бра и курток от XL до Triple Extra Large. В лукбуке снялись плюс-сайз модели Грейс Виктори и Даниэль Ванье, а также метательница молота Аманда Бингсон. Плюс-сайз модели позитивно влияют на женщин, говорится в новом исследовании. Ученые показывали испытуемым фотографии обычных и плюс-сайз моделей, параллельно фиксируя психофизиологические реакции и задавая вопросы о восприятии своего тела. Выяснилось, что изображение моделей с формами улучшает эмоциональное состояние женщин. Разглядывая фотографии плюс-сайз моделей, испытуемые меньше сравнивали себя с ними, при этом изображения нестандартных моделей запомнились участницам эксперимента больше других. Авторы эксперимента считают результат подтверждением того, что разнообразие красоты в медиа позитивно влияет на психику женщин. Одно из самых влиятельных модельных агентств, IMG, открыло направление для полных мужчин-моделей. Первым мужчиной, подписавшим контракт с новым отделением, стал Зак Мико, бородач с большой татуировкой на плече. Рост Зака 183 сантиметра, а объем талии 101. То есть он обладает пропорциями среднестатистического крупного мужчины. Вок отмечает, что до этого знаменательного события с нестандартными моделями-мужчинами работали лишь небольшие агентства, тогда как девушки плюс сайз, например, Эшли Грэхам и Кэндис Хаффин, уже прочно заняли место в индустрии. По мнению самого самого Зака Мика его типаж хорошо подходит для масс-маркета. Когда люди видят в каталоге героя, с которым они легко могут себя ассоциировать, они с большей вероятностью захотят купить одежду. В интервью Зак рассказывает о том, что всю жизнь стеснялся своей внешности и думал, что с ним что-то не так. А работа в модельном бизнесе дала ему возможность полюбить свое тело и вдохновить на это других мужчин. Недавно администраторы Facebook принесли официальные извинения за то, что удалили из социальной сети фотографию плюс-сайз модели Тесс Халлидей, как неподходящую для использования в рекламных целях. Снимок, на котором жизнерадостная модель позирует в купальнике, австралийское феминистское сообщество «Шерше ля фам» хотело использовать в качестве обложки для мероприятия «Феминизм и жир». Судя по переписке, «Шерше ля фам» и представители социальной сети неподобающим изображением человеческого тела в Фейсбуке считают фотографии, на которых заметен целлюлит, а также снимки людей в одежде, которая им мала. Вместо изображения Тесс Халлидей сотрудники соцсети предложили поставить другую фотографию, на которой человек крутит педали велосипеда или бегает в парке. Позднее администраторы Facebook принесли извинения, указав, что их бодишеймерское поведение было связано с большой загрузкой и невнимательностью, а фотография Халлидей на самом деле не нарушает правила. Напомним, Тесс Халлидей – одна из самых востребованных моделей плюс-сайз в мире. Бодипозитив с каждым годом обретает все большую популярность. Казалось бы, такое движение должно было избавить нас от проблем, связанных с культом худобы и пресловутыми стандартами общества. И во многом позитивное отношение к телу принесло свои плоды. Во-первых, понятие красоты однозначно расширилось. Теперь на модных показах и обложках журналов можно увидеть не только девушку с идеально отретушированной кожей и без единого намека на жировую прослойку, но и обыкновенного человека – со свойственными ему чертами, лишним весом, морщинками и складками, волосяным покровом, индивидуальными особенностями кожи. Во-вторых, новое социальное течение учит уважать окружающих. Травля недопустима, особенно если ее почвой служат внешние признаки. В конце концов, бодипозитив помог многим людям принять себя, спас их от анорексии, расстройства пищевого поведения, депрессии и даже отчаянных поступков. Тем не менее, существуют и негативные последствия бодипозитива, которые можно описать фразой «из крайности в крайность». Раньше это называлось «перегибы на местах». В Университете Восточной Англии провели исследование, в котором участвовали 23 тысячи жителей страны с избыточным весом или ожирением. Ученые пришли к выводу, что вместе с тем, как плюс-сайз стал позиционироваться вариантом нормы, людей с лишними килограммами стало больше. Все потому, что англичане просто перестали считать себя полными, замечать существующую проблему и, соответственно, хоть как-то бороться с ней. Явный избыточный вес – это всегда проблема для нашего организма. Он оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему и приводит к нарушению обмена веществ. А по статистике, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с ожирением ежегодно растет. Безусловно, у одних лишние килограммы появляются вследствие тяжелого заболевания или травмы. Это отдельный случай, когда бороться с изъяном бывает просто невозможно. Но другие сталкиваются с полнотой из-за неправильного образа жизни, который включает вредную еду, пагубные привычки и минимум активности. Все это связано с личным решением человека и в таком выборе мало позитивного. Чтобы избежать крайности и понять суть социального течения, важно придерживаться простых принципов. Движение призывает принимать и уважать любое тело, но не просит игнорировать реальные проблемы. Для того, чтобы их выявить, важно прислушиваться к собственному организму и быть более чуткими к его сигналам. В течение примерно 5 последних лет представление медиа и социума в целом о красивом теле существенно изменилось. Новая, третья волна бодипозитивного движения начала подниматься еще в 2012-м. Первой ласточкой стал хэштег «Бодипозитивити». Идеология первым делом распространилась среди полных темнокожих женщин, а также среди представительниц этнических меньшинств. Все они изначально пропагандировали любовь к себе и откровенно пышным формам. Популярность такого рода взглядов быстро расцвела на просторах Twitter и Facebook. Чуть позже за дело взялись плюс-сайз-блогеры из Instagram. Мало-помалу движение просочилось в массовую культуру и породило то, что можно назвать революцией отношения к телу и любви к себе. И тем не менее, бодипозитиву многое предстоит преодолеть. показательный пример история с британской певицей Адель. Люди восхваляют ее новую худую фигуру, хотя вопрос этот едва ли достоин широкого обсуждения. Закадровому миру изменения тоже не помешают. Речь о пиар-специалистах и маркетологах. Физическое разнообразие тех, кого они допускают на кастинге, может серьезно повлиять на медиапродукт, который мы все потребляем. Безусловно, сдвиг происходит, но постепенно. Будь позитиву, просто нужно больше сторонников и прозрачности, если движение и правда желает добиться того, чтобы все тела ценились одинаково.

0: рождение легенды произошло случайно. Скромный фармацевт Джон Смит Пембертон, бывший офицер армии Конфедерации, в мае 1886 года на своем заднем дворе сварил странный густой сироп коричневого цвета. Джон отнес его в самую крупную аптеку Атланты, и в тот же день были проданы первые порции сиропа по 5 центов за стакан. Изначально сироп Кока-Кола носил название «французское винное кока» – идеальный тоник для стимуляции работы мозга, и содержал спирт, который вместе с разрешенным в то время кокаином придавал тонику эффект бодрости. Сам Пембертон страдал морфиновой зависимостью, ее он приобрел в результате употребления больших доз морфина для уменьшения боли от ран, полученных во время гражданской войны, и изначально употреблял свое кока-вино в целях борьбы с ней. Также Пембертон утверждал, что волшебный сироп – отличный средства от импотенции. По требованию местного общества трезвенников в тот год в Атланте ввели сухой закон, спирт из состава пришлось убрать, и Пембертон нашел достойную замену – тонизирующее вещество из орехов колы, завезенных из Африки. Фармацевт смешал экстракт орехов колы с напитком кока и получил мощное тонизирующее средство, правда, не отличающееся приятным вкусом. Изобретателю сиропа пришлось потратить уйму времени и перепробовать различные компоненты, чтобы устранить недостаток. Свое фирменное название и всемирно известный логотип сироп Пембертона получил буквально через месяц. Фрэнк Робинсон, партнер по бизнесу, придумал словосочетание «кока-коловый эликсир и сироп», которое вскоре сократилось до «Кока-кола». Он же написал название модным в ту пору каллиграфическим шрифтом, белым по красному фону. Но это был всего лишь густой сладкий сироп, который приходился разбавлять водой. Прохладителем, газированным напитком «Кока-кола» станет к концу 1886 года с легкой руки некоего южанина, зашедшего в аптеку излечиться от похмелья. Посетитель заказал стаканчик напитка, но продавцу было лень идти к водопроводу, и он предложил добавить к сиропу немного содовой. Гость согласился и, попробовав, пришел в такой восторг, что в скором времени все аптеки Атланты стали продавать Кока-Колу только с содовой. Так и началась история американской любимицы и одного из символов нации. В начале 20 века в Америку прибывали тысячи иммигрантов из Старого Света. Один из них, выходец из Ирландии, Эйса Кендлер, приехал в Атланту с $2 в кармане. Он обладал незаурядным коммерческим талантом и вскоре приобрел у вдовы Пембертона за $2300, в то время это была солидная сумма, фирменный рецепт Кока-Колы. 31 января 1893 года Эйса Кендлер вместе с братом и двумя компаньонами зарегистрировал в штате Джорджия компанию. Первоначальный капитал составил $100,000. Главная загадка Кока-Колы – ее состав, который считается коммерческой тайной. Рецепт хранится за 7 печатями в сейфе банка в Атланте. И даже те сотрудники, которые смешивают все ингредиенты, знают их только по кодовым номерам. Однажды к Кендлеру пришел знакомый и пообещал рассказать ему секрет быстрого увеличения доходов. «Разливайте напиток в бутылке», – прошептал он владельцу компании, но Кендлер пропустил совет мимо ушей. Бутылки иногда взрывались, что приводило к судебным тяжбам. Поэтому Кендлер отверг эту идею. Но однажды Джозефу Биденхарну, владельцу магазина в Витсбурге, пришла в голову идея, как лучше доставлять колу на плантации вдоль Миссисипи. И он установил в лавке оборудование по разливу газировки в бутылке. В 1899-м Чаттануга, штат Теннесси, построили первый завод по производству бутилированной колы. А в начале 1920-х годов таких предприятий насчитывалось свыше 1000. Примечательно, что сам Кендлер не видел будущего за продажей колы в бутылках. Он уступил двум предпринимателям эксклюзивные права на разлив и продажу напитка за символическую плату – $1. В 1928 году сбыт Кока-Колы в бутылках превысил объем продаж в разлив. В 1915 была запатентована знаменитая стеклянная бутылка колы в 6,5 унций. Над идеей работали сразу 3 дизайнера, а прототипом формы бутылки стал ингредиент напитка – орех кола. Его очертания срисовали из энциклопедии. Чтобы емкость была устойчивой, дизайнеры расширили дно бутылки. Уже в 1960 году колу стали разливать в жестяные банки. Ранее они предназначались только для армии. В 1977 году появляются знаменитые пластиковые бутылки емкостью 2 литра. 1902 год ознаменовался появлением компании Pepsi-Cola, главного конкурента Coca-Cola. В 1939 году Pepsi начинают продавать напиток в больших бутылках по цене колы, а свою рекламную кампанию строят на сравнении цен и размеров бутылок. Coca-Cola предъявила иск о нарушении прав на использование торговой марки. Скандальное судебное разбирательство завершилось мировым соглашением. Оно положило начало холодной войны двух фирм. В 1931 году Coca-Cola заказывает художнику Хэддену Санблому дизайн красно-белого костюма для Санта-Клауса. И он рисует Санту не жизнерадостным старым эльфом, как тогда было принято, а веселым стариком с румяными щеками и густой белой бородой. При этом художник сделал собственный автопортрет. Спустя годы Санта стал всем известным символом новогодних праздников. В 1928 году на летнюю Олимпиаду в Амстердаме сборная США привезла с собой 1000 ящиков с Кока-Колой. С того времени бренд – неразлучный спутник олимпийского движения и его официальный спонсор. Ежедневно в мире потребляется свыше 163 миллионов литров коричневой жидкости. Осторожно, не пытайтесь повторить это дома. В интернете есть множество видеороликов, в которых люди кидают мятные леденцы Ментос в бутылки с колой. И в результате из бутылки вырываются сильные гейзеры. Из-за такой необычной химической реакции появился миф, в котором утверждалось, что если человек выпьет колу после проглатывания дрожжа, то спровоцирует взрыв желудка. К счастью, такого же взрывного эффекта в нашем желудке эта реакция не вызовет. Но она определенно вызывает серьезное несварение и сильный дискомфорт, после чего может потребоваться помощь врача. Мы в постскриптуме обратились с вопросом к специалистам. А диетические газированные напитки безопасны? Оказалось, все сложно. Вместо сахара они содержат искусственные подсластители. Калорийность их близка к нулю, поэтому сами по себе они не могут вызывать ожирение. Но сейчас появились данные, что именно из-за этого они могут нарушать метаболизм. Организм чувствует сладость, но не получает калорий. В результате нарушается механизм насыщения, а тяга к сладкому растет. Есть данные, что употребление диетической колы только способствует ожирению, но этот вопрос пока изучен недостаточно. Знаете ли вы, что Coca-Cola официально запрещена в двух странах – на Кубе и в Северной Корее? Классическая банка обычной колы содержит почти 10 чайных ложек сахара. В Гонконге, например, до сих пор рекомендуют лечить простуду подогретой Кока-Колой. Один из народов майя середины прошлого века использует Кока-Колу по ее изначальному назначению для обрядов врачевания. Вкус Кока-Колы в разных странах может немного отличаться. К примеру, в Мексике туда добавляют тростниковый сахар. Чем только не мерили производители Кока-Колы масштабы продаж компании. Они подсчитали, что если всю произведенную газировку вылить в бассейн, то понадобился бы резервуар глубиной 180 сантиметров, длиной 33 километра, шириной 15 километров. Искупаться в таком бассейне смогли бы 512 миллионов человек. Ну, как же без Илона Маска в наши дни? Твит с шуткой о покупке Кока-Колы, чтобы вернуть состав кокаин, стал вторым по популярности в истории Твиттера. Пост миллиардера лайкнули более 4,5 миллионов раз. Шуточный твит Маска о покупке компании стал вторым по популярности постом в истории платформы. «Следующий я покупаю Кока-Колу, чтобы вернуть кокаин», — говорится в твите. Запись обогнала по количеству оценок твит Обамы, занимавший ранее второе место в топе самых популярных сообщений. Цитату бывшего президента, опубликованную в 2017 году, лайкнули 4 миллиона пользователей. Ну а самым популярным постом в Твиттере считается обращение семьи актера Чедвика Боузмана после его смерти, которые лайкнули 7 миллионов раз.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. 6 сенаторов от обеих партий потребовали от администрации Трампа отказаться от планов закупки дизельного топлива в России. Белый дом рассматривает такие закупки как способ снизить высокие цены на горючее. Противники инициативы считают ее политически опасной. В преддверии ноябрьских выборов внимание политических обозревателей приковано к Джорджии, Мичигану, Мэну, Северной Каролине и Техасу. Сейчас республиканцы контролируют 53 места в Сенате, демократы и примыкающие к ним независимые сенаторы – 47. Исход нескольких напряженных избирательных кампаний может изменить расстановку сил в Конгрессе. В ближайшие 5 недель пассажиров железнодорожного сообщения между Нью-Джерси и Нью-Йорком – ждут изменения расписания. Причина – строительные работы на новом мосту «Норд Портал». Пассажирам рекомендуют проверять расписание перед поездкой, особенно в часы наибольшей загруженности. В Нью-Йорке предлагают платить жителям за сообщения о незаконных свалках. Городская программа предусматривает денежное вознаграждение за сведения о незаконном выбрасывании мусора. Инициатива уже вызвала споры. Сторонники рассчитывают на более чистые улицы, противники опасаются злоупотреблений и превращения соседей в доносчиков. Будущее тюремного комплекса на острове Райкерс вновь оказалось предметом споров. Закрытие учреждения, которое неоднократно критиковали за переполненность, насилие и неудовлетворительные условия содержания заключенных, сталкивается с очередными задержками. Городские власти продолжают искать решение проблемы.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
8: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-949-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 1-646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
9: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Сегодня OnlyFans воспринимают как площадку для взрослых, но изначально сервис задумывался как соцсеть с платной подпиской на авторский контент. В 2021 году платформа даже попыталась напомнить об этом, стала приглашать музыкантов и фитнес-тренеров. Собрали в сегодняшнем по скриптуме 5 необычных аккаунтов, которые ломают представление о провокационном сайте. В июне 26 года биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе завели аккаунт для грызунов. Проект, который изучает желтобрюхих сурков Колорадо, 62 года столкнулся с сокращением научного финансирования. Тогда ученые решили привлечь внимание к своей работе через OnlyFans. Там публикуют видео, где сурки роют норы, играют, пищат, а подписчикам предлагают оставлять чаевые за просмотр. К августу аккаунт собрал больше 6 тысяч долларов. Правда, 20% забрала сама площадка. А зато история разлетелась по всему миру, а фанаты даже запустили мемкоин, который принес проекту более 100 тысяч долларов всего за пару недель и покрыл минимум год исследований. Все знают, что соцсети плохо отличают порнографию от искусства. Инстаграм удалял обнаженного Рубенса, Фейсбук счел неприличной 25-тысячелетнюю Венеру Виллендорфскую, а ТикТок и вовсе заблокировал аккаунт венской Альбертины из-за размещенных там работ японского фотографа Нобуёси Араки. Тогда в Вене решили популяризовать искусство там, где нагота разрешена. В 2021 году туристический совет города завел аккаунт для нескольких музеев с работами Шиле, Модильяне и других художников. На OnlyFans можно найти даже откровенные фото животных. В прошлом году Quick Response Fund for Nature запустил аккаунт с фото и видео редких особей во время брачных игр и спаривания. Там можно увидеть попугаев, лемуров, гигантских черепах и синих игуан. Подписка бесплатная, но доступ к премиальному контенту начинается от $3.99. Деньги идут на покупку земель для заповедников. Получилось забавно. Чем активнее животные размножаются, тем больше шансов у их вида на выживание. У старейшей сети ресторанов быстрого питания White Castle есть странная праздничная традиция. Еще в 91 году сотрудница сети придумала класть фирменные бургеры «Слайдер» в начинку для индейки. Спустя 30 лет компания решила отметить юбилей двумя новыми версиями рецепта, и одну из них спрятала на OnlyFans. В ноябре 2021 года там появился ролик «Southwest Jalapeno Cheese Slider Stuffing». В эту начинку идут бургеры с халапеньо и сыром, перец, кукуруза и специи. Почему OnlyFans? Видимо, White Castle решил добавить своему самому горячему рецепту немного маркетингового перчика. Несколько лет назад музей ужасов London Dungeon запустил страницу на OnlyFans к неделе сексуального здоровья, чтобы с помощью своих средневековых персонажей рассказывать о контрацепции и сексуальных практиках. В контенте смешали исторические факты, черный юмор и образовательные материалы. Вырученные деньги направили благотворительной организации Брук, которая занимается вопросами сексуального здоровья и просвещения. А вот новость, которую вы наверняка проспали. 52-летняя актриса Шеннон Элизабет, сыгравшая в культовых фильмах «Американский пирог» и «Очень страшное кино», заработала почти 1 миллион долларов всего за неделю после запуска своего аккаунта на OnlyFans. Ранее актриса рассказала изданию People, что, во-первых, развелась, а во-вторых, не хочет зависеть от Голливуда и намерена самостоятельно продвигать собственный образ. На своей странице женщина делится эксклюзивными фото и видео. У подписчиков есть возможность пообщаться с актрисой напрямую. Вот такие пироги.

0: 73-летний Лайонел Ричи раскрыл неожиданный секрет своей молодости. Его слова о том, что выглядеть моложе ему помогает не пластика, а секс, приводит издание Daily Mail. Ричи стал одним из немногих музыкантов, согласившихся выступать на коронации Карла III в Букингемском дворце. Внешность артиста привлекла большее внимание публики, нежели его выступление, которое, кстати, назвали неудачным. В интернете обсуждали то, как молодо выглядит певец в свои-то годы. Поклонники артиста предположили, что Ричи делает пластические операции, но он развеял слухи. Цитата: «Пластика лишает вас свободы на время, требующееся для восстановления. К тому же после операции нельзя вернуться к своему естественному виду. Я не из тех, кто ложится под нож. И когда я предстану перед Богом, хочу, чтобы он узнал меня». Вода, сон, не слишком много красного мяса. Я знаю, что это скучно, но секс тоже помогает. Он полезен для сердца. Музыкант обратил особое внимание на то, что он по-прежнему сексуально активен. Лайонел Ричи снялся в 54 фильмах, сочинил музыку к 39 картинам. Он обладатель премии «Оскар» за лучшую песню «Say You, Say Me» к фильму «Белые ночи», главную роль в котором сыграл Михаил Барышников. Британский дерматолог Мари Рейнольдс раскрыла 5 секретов, благодаря которым можно сохранить молодость и привлекательность. Эксперт, живущая в Норфолке, прежде всего посоветовала уменьшить количество стресса в жизни, избавиться от лишних мыслей необходимо с помощью ведения дневника. Проблемы, которые невозможно контролировать, она отмечает крестиком. Те, которые можно решить, вносят в перечень. Это помогает разгрузить мозг перед сном. Еще одним секретом специалист называет медитацию. Она также рекомендует не использовать смартфоны перед сном из-за синего света, который негативно влияет на серотонин, гормон счастья. Во время медитации женщина старается визуализировать позитивное будущее. Также помогут прогулки босиком по траве, либо плавание. Для здоровья и красоты важно состояние позвоночника, поэтому Рейнольдс рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями на улучшение осанки. Кроме того, на протяжении 15 лет она не использует увлажняющие крема. Вместо них ход идут гиалуроновая кислота и алоэ вера. Жительнице штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего биологического возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Подписчики 46-летней Джессики Энслоу в Инстаграм и ТикТок считают, что она похожа на собственных дочерей, которым 18 и 26. Энслоу считает, что секрет ее вечной молодости заключается в здоровом образе жизни. Она стала его приверженцем 19 лет вскоре после рождения первого ребенка. Про японские женские секреты молодости и стройности слагают легенды. Биологически активные добавки принимают около 90% жителей страны восходящего солнца. Все БАДы проходят жесткий контроль. Чтобы выйти на рынок, компания-производитель тестирует свои добавки в течение 10 лет. Японские секреты красоты и молодости – большой популярности БАДов от усталости. В их состав входят экстракты женьшеня, красного перца, имбиря. Ни одна японка не выйдет на улицу без надежной защиты от ультрафиолета. Примечательно, что в секреты молодости японок не входят, к примеру, маски из огурцов или клубники. И это несмотря на столь нежную любовь ко всему натуральному. К подобным народным рецептам японские девушки относятся с большой осторожностью, поскольку не знают, сколько там пестицидов, гормонов и другой химии. «Мне было непросто принять старение», – пугала сама мысль о том, что «вот-вот мне стукнет 50». Долгое время я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а затем вдруг уже моей дочери исполняется 20. Но я не хочу прожить шестой десяток в попытках вернуть 30-летнюю себя. Хотя и хотела бы, чтобы кожа и талия оставались такими же, как раньше, рассказывала Синди Кроуфорд несколько лет назад. Кроуфорд не представляет жизнь без зеленого чая. По ее словам, он положительно влияет на самочувствие, а по утрам организм буквально выпрашивает чашечку любимого напитка. И, конечно, Синди не обходится без полноценного завтрака. Важно правильно начать день. Если ты дома, очень просто контролировать, чем ты завтракаешь. Я всегда делаю смузи со шпинатом, миндальным молоком, половинкой банана, протеиновым порошком, какао и свежей мятой. Девиз Кроуфорд – быть правильной 80% времени – это значит, что модель не собирается отказывать тебе в маленьких удовольствиях, просто четко соблюдает меру. Врач-терапевт назвала 7 способов, которые помогут надолго сохранить молодость и активность. В первую очередь, Томми Митчелл рекомендует отказаться от употребления чрезмерного количества сахара. Он способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой. Сахар тоже повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем, объясняет доктор. Другой важный фактор сохранения молодости – достаточное количество сна. По словам Митчелл, взрослому человеку нужно 7-8 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, отдохнувшим. При недостатке сна организм вырабатывает больше кортизола – гормона стресса, чрезмерное количество которого напрямую связано с преждевременным старением. Физические упражнения – еще один важнейший фактор сохранения молодости. Они делают вас более энергичными, помогают уменьшить стресс и положительно влияют на все функции организма, считает Митчелл. Она советует выпивать в день по 8-10 стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости в организме не только полезен для всех органов, но и положительно влияет на здоровье кожи и замедляет ее старение. В ежедневный рацион Митчелл советует добавить как можно больше фруктов и овощей, потому что они обеспечивают организм антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, необходимыми для сохранения здоровья и моложавой внешности. Кроме того, она рекомендует есть больше нежирного мяса, такого как курица или индейка, и отказаться от магазинных полуфабрикатов. Дизайнер, сделавшая популярным платье с запахом, Диана фон Фюрстенберг дала интервью о своей жизни. 76-летняя Диана рассказала о своем отношении к возрасту и старению, о любви к себе, селфи в купальниках и о том, почему сама не любит носить прославившее ее платье. Фон Фюрстенберг заявила, что она очень уверена в себе и чувствует себя неотразимой в любом возрасте, поэтому и не стесняется на 8-м десятке публиковать свои фотографии в купальниках. Фон Фюрстенберг считает, что у нее всегда была эта внутренняя сила благодаря ее матери Лилиан Нахмияс, которая во время Второй мировой войны стала жертвой гонений на евреев и попала в концлагерь Освенцим. За 18 месяцев до моего рождения мою мать освободили из Освенцима, она весила 49 фунтов. Мое рождение было триумфом над страданиями, и поэтому сам факт моего рождения был триумфальным, рассказала женщина. Я бы изменила слово «стареть» на слово «жизнь». Вместо того, чтобы говорить «сколько вам лет», люди должны спрашивать, как долго вы живете. Старение для меня – это жизнь, а не увядание. На вопрос о том, что она думает о людях, прибегающих к помощи пластической хирургии, чтобы выглядеть более молодо, фон Фюрстенберг сказала, что она никого не осуждает, но лично ей всегда понравилось выглядеть более зрелой. И несмотря на то, что она чувствует, будто бы вступает в зиму своей жизни, фон Фюрстенберг говорит, что она остается довольно активной. Помогает ей поддерживать себя в форме двухчасовое плавание в океане. Я часто заплываю в океан очень далеко, одна, между морем и небом. Я всего лишь эта крошечная точка, погружаясь в глубокую медитацию. Это, вероятно, самая лучшая восстанавливающая силы практика, рассказала дизайнер. Джейн Фонда в свои 85 не против поговорить на откровенной темы. В интервью для радиошоу Энди Коэна звезда ответила на вопросы ведущего о сексе в зрелом возрасте. Собственную личную жизнь в настоящее время актриса описала словом «соло», но на вопрос Коэна о том, правда ли, что с годами секс только лучше, ответила утвердительно. Думаю, что это так. Мне кажется, женщины с возрастом перестают бояться говорить о том, чего хотят. Фонда, которая прославилась в 60-е, а в 80-е считалась королевой аэробики, продолжает регулярно сниматься для глянца, и журналисты часто задают ей вопросы о возрасте. В еще одном интервью Фонда сказала: «Знаю, звучит странно, но становиться старше – это здорово. По крайней мере, это точно лучше, чем альтернативного варианта – умереть». Звезда заявила, что у молодости, по ее мнению, у людей гораздо больше сложностей, они не могут определиться, чем желают заниматься, чего хотят от жизни. Сейчас проще. Ты говоришь себе: «О, со мной все это уже было, и меня это особо не волнует». Ты гораздо спокойнее, дружелюбнее по отношению к миру, в целом счастливее. И хорошо понимаешь, что имеет значение, а что нет. Поэтому не тащишь за собой весь этот лишний багаж. Замужем Фонда была 3, 5 лет назад она рассталась с музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым провела 8 лет. После этого актриса заявила, что завязала со свиданиями и счастлива одна. Oh,
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
14: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-640.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В доме члена Палаты представителей Ильхан Омар ранним утром 12 октября был проведен обыск сотрудниками отдела расследований HSI, Департамента внутренней безопасности. Обыски связаны с уголовным расследованием возможной подделки иммиграционных документов Омар, уроженки Сомали, которые были заполнены ее покойным отцом, когда она была ребенком. Конфеты к Хэллоуину подорожали на 70% за 5 лет. Средняя цена упаковки достигла $16.96. Несмотря на рост цен, вкусы потребителей остаются довольно традиционными. По данным DoorDash, конфеты Reese's Peanut Butter Cups третий год подряд занимают первое место по популярности и чаще других оказываются фаворитами в отдельных штатах. При этом растет интерес к фруктовым леденцам. Подорожание сладостей связано не только с общей инфляцией. На цены повлияли резкий рост стоимости какао, перебои с поставками, а также расходы на ингредиенты, производство, упаковку и транспортировку. С апреля прошлого года по апрель нынешнего хакеры взломали в Израиле более 250 камер видеонаблюдения, в том числе расположенных вблизи стратегических

0: стратегических объектов, важных транспортных магистралей и районов действия сил безопасности. Об этом говорится в расследовании Wall Street Journal. Национальное управление кибербезопасности подтвердило эти сведения изданию Валла. По оценке специалистов, за атаками может стоять одна из враждебных Израилю стран. Установить организаторов взломов пока не удалось. Google выпустит фитнес-трекер Fitbit Edge стоимостью $180. Корпорация запустит новую линейку вместо трекеров Charge. Fitbit Edge имеет датчик температуры кожи и новый GPS-чипсет, который улучшает точность геопозиции при тренировках на открытом воздухе. Предзаказ открыт, начало поставок запланировано на 27 октября.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Вы слушаете Davidson Radio.

0: страшно, на самом деле, взять телефон. Тут задержали, тут экстремисты, тут нежелательная организация.
1: Пиздец, но с сегодняшнего дня ректорша задержали по подозрению в мошенничестве. Зачем такое вольнодумство? Зачем такой университет?
2: Я признана иноагентом Российской Федерации, и в эфире телеканала мы должны об этом говорить.
3: О, привет, иноагент! О, привет, иноагент!
4: Мне 26 лет. Я не хочу прожить до конца жизни в статусе иностранного агента.
5: Я в 27 лет стала очень опасным для...
6: Друзья, мы дали вам посмотреть немножечко часть трейлера фильма «Мои нежелательные друзья. Часть первая», о которой мы говорили с автором этого фильма примерно, ну, почти полтора года тому назад. Когда этот фильм вышел на экран. Сегодня Юлия Локтева представляет вторую часть этого фильма, которая называется «Мои нежелательные друзья», часть вторая «Изгнание». И вот этот фильм произвел на меня такое впечатление, что я просто не выдержала, чего я никогда не делаю. Я написала немедленно Юлии, что я обо всем этом думаю. Я счастлива, что она сегодня у нас в программе. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм с сегодняшнего дня, с 9 октября. Он идет в кинотеатре «Фильм Форум». И потом он будет показан, я уверена, в кинотеатрах других городов. А Юля, добрый день! Спасибо, что вы откликнулись на мое приглашение, и я с нетерпением жду нашего разговора. Ну, и я должна вас... Понимаете, такая трагическая ситуация в этом фильме, что я боюсь слова «поздравляю». Но это огромное достижение, этот фильм. И я хотела начать с того, что этот фильм был представлен, во-первых, на Венецианском кинофестивале, во-вторых, на Нью-Йоркском кинофестивале, что вы за первую часть уже получили множество премий, и не только. Да, для этого у вас было много, вам не надо привыкать к премиям. Вы с 99-го года чуть ли не каждый ваш фильм получал премию какого-то фестиваля. Но вы не чувствуете, что вот именно этот фильм – это что-то особенное?
7: Ну, этот фильм особенный, потому что как-то, ну... Я не делала другие 12-часовые, в общем, проекты. Это первый как-то. И да, не собиралась делать.
6: Только мы так должны сказать, что 12 часов...
7: Два фильма, как да. Это два проекта.
6: 12 часов – это и первый, и второй. А второй да. Отдельно, который можно смотреть, не, даже не глядя первый. Так, по-честному да. Говоря. Хотя там практически почти те же самые персонажи, но немножечко по-другому, и можно смотреть только вторую часть, которая длится почти 6 часов. Да.
7: И много там новые герои некоторые там, но у нас много отзывов людей, которые смотрели только вторую, как-то вошли в историю так, так что вы можете как-то войти тут.
6: Абсолютно.
7: Но как-то я не ожидала, что у меня будет как бы фильм, где я захвачу историю. То есть это совсем не было в моих планах, то, что это, то есть это особенный фильм, и два проекта соединены, фильмы, я не знаю, как это описывать, да. Но как общий проект, скажем да. Так, где мне просто удалось быть, ну, в правильном или неправильном месте в правильное время
6: да.
7: В России именно в тот момент, когда, ну...
6: Да, вот это все происходило. Форточка закрылась, окно закрылось, Россия закрылась. Это страна, которой больше нет, как говорит Аня Немцер в вашем фильме, и которую мы все прекрасно понимаем. А первый...
7: Это огромный переход. Это огромный исторический переход, то, что вот произошло с Россией сначала.
6: Обрыв. А вот интересно, первый фильм вы начали его снимать, когда еще только начинались какие-то там подземные толчки, скажем так, вот это цензурирование, это вот начинают объявлять иностранными агентами, Соня Гройсман смеется, я иностранный агент, еще как бы шуточки, еще веселье, еще Москва. И вы мне рассказывали, что вы снимали практически весь фильм, просто вынули телефон, у вас не было аппарата, и вы снимали просто на телефон, на камеру телефонную, да, в первом фильме. А как было со вторым, когда они уже оказались за пределами России?
7: Угу. Я продолжала все снимать на iPhone. То есть я первую главу я совсем не подготовилась. Я просто вынула телефон, и я... Ну, после этого я купила самый новый телефон, скажем так. Я купила маленькую линзу, я купила микрофоны. Так что технически как-то все улучшилось, и я продолжила снимать на iPhone. Одна, без команды, просто с микрофонами на всех. Я петлички ставила на всех. И это из-за этого... Получился невероятный, как бы, ну...
6: Личный взгляд.
7: Мир.
6: Да.
7: Да, я знаю, интимность по-русски значит что-то другое, чем по-английски. Ну, как-то вот чувство людей. Просто да. Потому что я часто находилась с людьми просто на той дистанции...
6: Ну, вот как просто вот с другом разговариваешь вот так, глядя ему в глаза.
7: И это так и было. Это физически так и было. Потому что, чтобы снимать на телефон, мне надо было, например, на той же дистанции, когда ты сидишь с друзьями быть
6: конечно,
7: с ними.
6: Конечно.
7: И они привыкли ко мне, к моему присутствию. И я их сопровождала. Вот, то есть вот этот исторический момент. Россия закрывается, уезжают сотни тысяч людей. И я уезжаю с журналистами, которые только что сбежали, которые только что вещали в России. И сейчас они просто купили первый билет,
6: который можно было купить, да.
7: Да, и да, уехали за 4, то есть...
6: Ничего вот, не планируя. И, может быть, думая, что когда-нибудь они скоро вернутся, что это быстро закончится.
7: Но все думали, да, все говорят все время, о, война закончится там через месяц, 6 месяцев, непонятно, можно ли тогда вернуться, но как бы все уехали как-то с ручной кладью,
6: да.
7: Покупали билет за 4 часа, и это сотни тысяч людей в эту неделю. Вот люди говорят, а, ты уехал 3 марта, 2 марта, 1 марта, то есть
6: да.
7: 22-го. И как-то это огромное просто, ну, exodus из
6: да.
7: России людей, которые старались сделать страну лучше. И мне удалось их сопровождать в этом с первых дней. Просто когда они уехали...
6: Все с тем же камерой, все с тем же телефоном.
7: Да.
6: Да, и... вообще на самом деле там есть один момент, я его показывала на прошлой неделе еще, когда ваш фильм должен был идти на Нью-Йоркском кинофестивале, где сидят две эти девочки, фактически, да, Ксюша и Лера, и плачут на заднем сиденье такси в Стамбуле. Это потрясающе. Я должна сказать...
7: Ну, как бы говорят, 2 дня назад у меня была работа, у меня был дом, у меня был молодой человек.
6: Я
7: была ведущая на «Дожде».
6: Да.
7: А сейчас я просто, ну, я не могу сказать именно, какое слово они сказали, но долба
6: да.
7: в Турции, так. А просто ты совершенно потерял всю жизнь, и они пробуют понять как-то, а сейчас что? А сейчас нам надо работать как медиа. Но до того, как мы можем, надо запустить какую-то новость и вещать, потому что надо продолжать как-то
6: да.
7: ну, говорить о войне в Украине,
6: да.
7: надо продолжать об этом говорить. А у нас нет ни квартиры, у нас банковские карточки не работают, мы не знаем, куда едем дальше. Они продолжили и уехали тогда в Тбилиси. Ну, и сразу, значит, запустили какие-то YouTube-каналы. Как начать
6: да.
7: просто продолжать...
6: Делать то, что они делали. Потому что, и это очень важный момент, когда ты смотришь этот фильм, ты не только проникаешься ими как людьми, но ты восхищаешься их, ну, я бы сказала, чистотой, отсутствием вот нашего у нас уже американского цинизма. Они идеалисты. Они просто у меня иногда, вот я смотрела, у меня просто комок был в горле, когда я смотрела на этих мальчиков и девочек, которые пытаются вот как, ну, я не знаю, выкарабкаться, и все равно делать это. Хотя, вот вы этот фильм, я немножко забегаю вперед, вы его сделали в 5 частях, и ближе к концу они взрослеют, они мудреют, да? Вы это чувствуете, да? Вы довели это до 26-го года.
7: Да. По-моему, последняя сцена где-то в апреле.
6: Вот. Последние кадры были в апреле 26-го года. И это очень важно. Проследить за их судьбами. И это объясняет, почему фильм такой длинный. И я просто потрясена. И вы, я думаю, тоже. Я чувствовала, что вы очень любите их. Да?
7: Это правда. Меня кто-то спросил, это одно из самых приятных. Меня кто-то всегда спрашивает, почему они тебе открылись? Почему все открыто говорят? Так, и у меня нету хорошего ответа на это, но я говорила с кем-то на днях, с другим журналистом, и он сказал, может быть, потому что было видно, что тебе не все равно.
6: Не просто не все равно, вы на них смотрите с любовью. Поэтому и мы смотрим на них с любовью. Нам их жалко, как собственных детей. Иногда и мы в ужасе от того, как в конце у некоторых из них ломаются судьбы, как эта бедная Аня Немцер, что происходит с ней, с ее дочкой. У всех разные совершенно ситуации, абсолютно. Но тут у меня чисто такой... механический вопрос, наверное, я не знаю. Как вы ухитрялись? Ведь одни Стамбул, Тбилиси, Прага. Вы снимали в Хайфе или где там Аня Немцер была? В Израиле? Вы поехали за ней в Израиль? Как это? Вы вообще ухитрились? Это какое-то было безумие, наверное, первое, в течение первых же месяцев, да?
7: Ну, я снимала одна. Это так передвигаться, так что и поэтому я одна, что это? Ну, зарезервируешь самолет, зарезервируешь гостиницу в последнюю минуту, иногда на пути из самолета, и просто едешь и снимаешь, это легче. Ну, плюс помогает то, что мой паспорт американский, так что мне не надо было, то есть, особенно беспокоиться о визах. Это помогает, честно говоря, это было намного труднее, если бы у меня был какой-то другой паспорт, но у меня только американский паспорт, так что это так как эмиграция и изгнание состоит из виз, я это очень хорошо понимаю, что у меня есть какая-то свобода передвижения, как американка. Но
6: время...
7: Время, то есть, но у меня есть как-то, я понимала, что я захватываю что-то важное.
6: Да.
7: Я была в полном шоке, конечно, когда началась полномасштабная война, в ужасе, как все, так. Но да. Как режиссер я понимала, я тут.
6: Да, и это бесценно.
7: Это бесценно. И не только я тут в России, но я это начала снимать этих персонажей, которые вот когда вот бомба тикает, вот все эти месяцы, и никто не знает, что будет, мы уже знаем. Так что когда начинается война, мы как-то с ними в шоке, и с ними как-то все это переживаем, а потом мы с ними бежим в изгнание. И то, что я понимала, что это невероятно, я создаю невероятно ценный документ, но не просто, когда мы говорим о ценных документах, это как-то звучит очень нудно, но да. Как бы из чего состоит изгнание?
6: Да.
7: Из жизни.
6: Из жизни. Вам это ясно, как бывшая изгнанница тоже, хоть вы тоже. 9 лет, но вы видели это на примере своих родителей, у них, может быть, не было такого трагического бедствия, но тоже, в общем, слом судьбы.
7: Ну, это выбранный слом судьбы. Как бы как мы уезжали в 70-х, это мы выиграли лотерею. То есть мне сказали попрощаться с бабушкой, с дедушкой. Ни мама, ни папа не похоронили своих отцов, потому что мы понимали, мы уезжаем из Советского Союза, но мы это выбрали. То есть я это не выбрала в 9 лет, мои родители. Меня не спрашивали, я просто хотела в Диснейленд, понятно. Так, то есть мое понятие эмиграции было совсем, вот мы летим на новый, как-то на новую планету. Так, но это совсем другое, когда ты чувствуешь, что ты выбрал, как журналист, ты не хочешь уезжать из того места, о котором ты пишешь, о котором ты вещаешь. Ты хочешь как бы быть на месте, говорить с людьми, И потому что все эти люди работают как журналисты для русскоязычной и российской публики. Они стараются достать, как бы, чтобы донести о военных преступлениях России для россиян, которые
6: Должны просто напомнить, что это в основном группа, связанная с Дождем. Многие из вас, друзья, в основном, да. Плюс новая газета, вот Елена Костюченко, очень интересная история, как ее судьба развивается, история. И это не случайно, что у вас 5 частей, потому что сначала они нащупывают, вот что с ними произойдет и что делать. И потом они начинают постепенно работать. Потом страшная история в Риге, мы все наблюдали ее издалека, когда... их начали изгонять из Латвии, потому что они косвенно, нечаянно, совершенно не желая этого, проявили себя как сторонники России, то есть врага, и так далее, и тому подобное. И там тема очень важная – отравлений, преследований с той же Еленой Костюченко. И, наконец, последняя глава. Но вот тут у меня вопрос опять, у меня как каждый раз какие-то вопросы. Там есть очень интересные и очень важные эпизоды, где они начинают осмысливать прошлое, настоящее, думать о будущем и начинают задавать сами себе вопросы. Что мы могли сделать? Вот это чувство вины. И там очень умные, очень толковые, очень содержательные, но при этом эмоциональные ответы или вопросы на вопросы. Вы их как бы немножечко подталкивали к этой теме? Или это абсолютно как бы спонтанно возникало? Или это результат монтажа? Вот.
7: Нет, это... Я их не подталкивала, даже если что-то – это результат монтажа, это что это какая-то ограниченная рефлексия, потому что это было бесконечно. То есть все об этом говорили.
6: То есть они говорили все время?
7: Все время об этом, потому что это было общее... общее чувство, вот особенно, то есть как-то некоторые персонажи это выражают больше, чем другие, но для всех особенно как-то, первое время все были в ужасе, все были в полном ужасе, в стыде, потому что...
6: Им было стыдно за то, что они русские, что они не остановились.
7: Не только просто так, что мы не... Нас как бы все это принимали как... личную вину. Потому что все эти годы они работали вот в России, они старались бороться, они делали то, что могут. Но все равно война, вот эта непредставимая ужасная война произошла. И все равно эти ужасы продолжаются происходить. И это война, которую ведет Россия, их страна. И для всех было невероятное вот это чувство ответственности, как-то accountability, вот этот вопрос, что мы сделали не так.
6: Да.
7: То есть мы все делали, мы работали, но все равно война есть. И как-то все это восприняли, как что-то я сделал не так. Почему-то я ее... Вот как я... Что я сделал недостаточно? Потому что вот сейчас эта война идет. И это для всех как-то было. И вот как-то Лена Костюченко там говорила, мы все делали правильные вещи в неправильном порядке. То есть я не уверена, что я с этим как-то соглашаюсь. Так?
6: Но это ее мнение.
7: Это не мое дело. Но я имею в виду, что как-то там возникает вопрос как-то. Вот если ты живешь в авторитарной стране, которая становится более и более с каждым днем авторитарной, и если ты борешься за права людей с инвалидностью, и если ты пишешь о коррупции, и если ты ну, работаешь за свободу прессы. И если ты говоришь о тюрьмах и о политических заключенных, но потом происходит война. Ты все неправильно делал? То есть ты не свергнул Путина? То есть это там кто-то говорил, вот говорит Гриша Свернун, который сейчас ведет «Идите лесом», который помогает людям сбежать из службы в российской армии. Но он там сказал, ну, все, что мы делаем, это как бы не убивает Путина, и поэтому кажется, что это бессмысленно. Как-то... Но это не так, говорит Пина. Но действительно у всех было как-то чувство, что все, что мы сделали, это не предотвратило войну, и поэтому как-то... Но вот то, что вы сказали, что очень важно. Мне кажется, вот вы сказали, они идеалисты.
8: Да, они верят.
7: Они не идеалисты, они не идеалисты. Нет. Мне кажется, это вот это интересно, потому что никто не имеет как-то вот этот идеал, что вот завтра мы свергнем Путина, так? Скажем, например. Они даже чувствуют бессмысленность часто.
8: Но они, нет, я думаю, что они не оптимисты. Они не оптимисты, они не верят.
7: Они не оптимисты.
8: Да.
7: Они люди, которые делают то, что они могут делать. Мне кажется, это важно. Там тоже у нас есть два персонажа.
8: С Украины?
7: Очень необычные. Да, ну, это... Петя Рузавин, который был журналист «Дождя», он был московский независимый журналист, и его жена Наталья Гуменюк, которая просто выдающаяся, прекрасная журналистка из Украины. Она, то есть, была одна из основателей «Хроматска», а потом она сейчас вот пишет очень много «Guardian», «Нью-Йорк Таймс», «Атлантик», «Foreign Affairs», везде на CNN она появляется. Она просто гениальная журналистка. И она его жена. И они вместе, у них тоже перспектив. Но это тоже Наталья.
8: Но они
7: тоже...
8: в Киеве. И там очень интересно, есть момент, когда она говорит, что мы самые счастливые. Потому что они не чувствуют вину такую. Они живут в свободной стране, хоть на нее там бомбы падают. Но эта страна, по крайней мере, сравнительно свободна.
7: Вопрос несчастливый, но она говорит вот то, что мы делаем свою работу. И, конечно, в демократической стране они могут продолжать работать. И это очень важно. Она все время говорит, что понятно, что у них ситуация совсем другая. Они дома, они работают. То есть Наталка дома. Петя не дома, но в конце концов он, то есть он переезжает в Украину, и он присоединяется к украинской армии. Он вступает по ЗСУ. Он говорит,
8: и
7: что
8: это потрясающий момент, когда он понимает, что он больше не может помогать как журналист, он хочет помогать реально как воин, как солдат.
7: Да, да. И он продолжает. Он сейчас в Харькове воюет. И, то есть это как-то... Он принимает это решение, и это очень важно. И он как бы не человек, когда вы видите его в начале фильма. Это не... Ты не смотришь и думаешь, это вот солдат. Это совершенно такой интеллектуальный журналист. Но этот он делает выбор, и это очень важно. Но мне тоже Наталка то же самое говорит, как бы про... Это не в фильме, по-моему, но тоже вот эта идея, что она важна для всех, мне кажется, не... То есть вопрос не, как бы, не решил ли ты проблему, а вопрос, сделал ли ты
8: все, что
7: максимально,
8: мог.
7: Что мог.
8: Да.
7: Так, в тот момент. Делал ли ты правильные дела, когда, и то, что мог. И это, как-то я это возвращаюсь, потому что я не включила часть, где Наталка тоже говорит о своей судьбе. Это, но это все из, как бы, наших журналистов... российские, которые говорят сейчас, они говорят просто, может быть, это не меняет ситуацию, но это то, что я могу делать сейчас. Я не могу делать иначе. Я делаю вот как-то...
8: Вот так.
7: Я продолжаю работать, потому что я не могу иначе.
8: Да. А сколько часов вы отсняли? Немеренное, наверное.
7: Вы знаете, меня все это спрашивают, я не знаю, я не считала.
8: Но монтаж, это же очень трудно вообще. Обычно монтаж – это не то, что 50, это 80% успеха. По-моему, монтаж замечательный, но это колоссальная работа. Сколько времени у вас это отняло?
7: Ну, я... То есть фильм... Я работала над фильмом 5 лет. Вот я начала... Сейчас какое число? Я, по-моему, начала где-то По-моему, первые съемки были где-то 10 октября или 11. То есть 5 лет. Вот сейчас у нас годовщина.
8: Подождите, 10 октября 22 года?
7: 21.
8: А, ну это мы говорим о первой части. Вот.
7: Просто,
8: но
7: просто,
8: меня интересует вторая, ну, вот та, которую будут показывать.
7: Я в смысле...
8: Вторая часть, друзья. Вторая часть. Надо идти смотреть вторую часть кинотеатра.
7: Вторую часть надо смотреть.
8: 9 октября начинается показ. Я не знаю, как долго будут... будет идти этот фильм. И от успеха...
7: Недолго. Я рекомендую пойти в первую неделю.
8: Да.
7: Пожалуйста, приходите.
8: Потому что могут
7: неделю.
8: Снять.
7: Второй недели, может быть, не быть.
8: Это правда.
7: Так что, так сейчас бывает. Все как-то awards, Оскары, фильмы выходят одновременно. Так что сейчас это просто как-то traffic jam. Идите сейчас. И 16 октября в Лос-Анджелесе будет в Lemley Royal.
8: Ага.
7: Вот. Это важно упомянуть. Но,
8: да, мы говорили о монтаже. А вторую часть... Сколько времени вы монтировали?
7: Вторую часть, наверное, я думаю, то есть, опять, я монтировала часть, я начинала по ходу дел, то есть, отбирать, помойку выкидывать как-то раньше, но сам монтаж пару лет. То есть, это как-то так. Но я снимала одновременно, как бы, и монтировала, но монтаж, то есть, я монтирую в сценах.
8: Да.
7: Потому что, когда ты приходишь... Вот сидят люди на кухне, болтают.
8: Да.
7: Они сидят долго.
8: Это правда.
7: Знаешь, как... И ты не знаешь, когда кто-то расскажет хороший анекдот, ты не знаешь, когда что-то скажет, кто-то скажет что-то мудрое, когда будет эмоциональный момент.
8: Да.
7: Так что я снимаю почти непрерывно.
8: Понятно.
7: То есть, ну, да. Начинают сплетничать о ком-то, кого я не знаю, я выключаю на несколько минут. Но кроме этого, я снимаю почти непрерывно. Так что монтаж у меня это... дистилляция сцен. Mm-hmm. Потому что вот мы сидим на кухне 3 часа. Большинство из этого разговора может быть неинтересное.
8: Да.
7: Но из этих 3 часов получается 5-минутная сцена, которая как бы дистилляция, ну, всего важного. И как бы в фильме она выглядит совсем естественно, как будто она в естественном
8: очень
7: времени.
8: Очень естественно, да, как раз хотела это сказать.
7: Идет это время в реальном времени, и вдруг появился анекдот. Но это потому, что вот эта дистилляция 3 часов на 5 минут, где-то она чувствуется совершенно органически. Так
8: да.
7: Что вот монтаж из этого состоял, потому что это не фильм, который... Там нету... Вот вы представьте, это документальный фильм, большинство людей представляют, там будут как-то сидит голова в гостинице, тебе мудро
8: да,
7: что-то
8: кто-то
7: говорит.
8: Рассказывает. Нет, это все вот живая жизнь. Живая жизнь, сцены из жизни. Никто специально ничего не комментирует. Там, по-моему, есть 2 коротких момента, когда как бы ваш голос за кадром что-то такое там говорит, или диктора голос. Я не помню, что это как-то так было. Но в целом...
7: В начале есть маленькая как бы... Ну,
8: да, да. И в самом конце там просто информация о том, что с ними теперь стало, просто текст написанный. Все остальное... Это вот поток
7: жизни,
8: поток драматических событий и потрясающих характеров, которые проживают, ну, я бы сказала, все проживают трагические жизни. Я хочу...
7: Ну и хорошие, там у нас люди влюбляются, то есть как-то...
8: Да, но для меня
7: есть,
8: это...
7: Мне... Разлюбляются, влюбляются.
8: Да, есть даже, есть юмор,
7: есть?
8: Что очень приятно, потому что это... Они с иронией относятся иногда к своей ситуации, они... Ну, это способ как бы иметь дело с этим, решать свои проблемы через юмор, через насмешку, через иронию. А друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Юлия Локтев, автор замечательного фильма, который сегодня, 9 октября, выходит на экраны. Фильм называется «Мои нежелательные друзья. Часть 2. Изгнание». Идите и смотрите. Но наша программа не заканчивается. Мы уходим на секунду на рекламную паузу, а потом вернемся. У меня много вопросов.
9: когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
24: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
8: Продолжаем нашу беседу с кинорежиссером, автором нескольких прекрасных документальных и художественных фильмов, которые сейчас представляют вторую часть своего, как американцы говорят, опус магнум главного. Я надеюсь, что это не самый главный, может быть, далеко не последний, но это на сегодняшний день ваше главное творение, и оно совершенно замечательное. Оно называется «Мои нежелательные друзья». «My undesirable friends» по-английски. Оно, этот фильм на русском языке, с английскими титрами. Он идет в кинотеатре «Фильм Форум» с 9 октября. Будет идти недолго, скорее всего, одну неделю. Документальные фильмы дольше не идут. 16 октября он пойдет в Лос-Анджелесе. Потом, возможно, в других больших городах. Ищите этот фильм. Это уже вторая часть «Exile» – «Изгнание». А Юлия, продолжая наш разговор, в этом фильме «Executive Producers» Мэрил Стрип, не надо представлять, и Лора Пойтрас. Это Лора – легендарная фигура в американском документальном кино. Обладатель «Оскара» и так далее, и тому подобное. А как вам удалось их получить? Или они сами пришли? И как они повлияли? И влияли ли они, или помогали, или не помогали в создании этого фильма?
7: Угу. Ну, Лору я давно знаю, как-то как режиссер, просто как коллегу. И я с ней говорила, то есть сначала продукции фильма, как-то тогда мне не пришло в голову ее спросить как-то, да, первая часть, как executive producer, ей очень понравилась первая часть, и тогда она как-то в более формальную роль как executive producer пришла во второй части. Про Мэрил Стрип прекрасная история. Я до того, как я делала «Мои нежелательные друзья», я собиралась фильм сделать игровой, который тоже происходил в какой-то момент в России, но это было в России протестов как-то 11-12 года начинался, потом он была эмиграция уже как-то в других местах. И его должен был продюсировать в то время Colin Firth. Этот фильм развалился во время ковида, потому что он происходил там в России, в Ирландии, в Америке. Это было не время для таких фильмов. И тогда я начала снимать «Мои нежелательные друзья» и как-то переключилась. Ну вот, но когда пока я сняла этот фильм «Мои нежелательные друзья», часть, вот первый, «Последний год в Москве», я его Colin Firth отослала, и я сказала, ну, потому что это очень популярно, когда ты делаешь, вот, понятно, затащить людей на 5,5-часовой как-то документальный фильм. Надо помощь, нам нужны хорошие друзья. Да? И я спросила у Колина как-то, ну, не знает он кого-то, кто может представить, потому что фильм «Большинство о женщинах».
8: Да.
7: Лучше не он, я честно сказала. Ну, это как-то лучше будет, если это будет женщина. И мы списались, он сказал, ну, я могу показать его Мэрил Стрип, попросить так, но посмотрим как-то. Не думаю, что что-то из этого будет так. Давайте попробуем. Так? И Colin Firth тогда написал Мэрил и сказал, как я понимаю, как она пересказывает это, что сказал, ну... Как-то очень этот фильм essential, это, то есть обязательно посмотреть, очень важно, посмотри, пожалуйста, так.
8: Но она посмотрела.
7: Она закатила глаза, сказала ужас.
8: О, какой essential, ужас, так, у меня нету времени,
7: пять часов. Зачем, какое слово, да, я занята, у меня съемки, мне надо паковать. Но как бы попросил Colin Firth, ну я посмотрю там полчасика. А как она это пересказывает, что она села смотреть, как-то думала, полчасика посмотрю, и встала 5,5 часа позже.
8: Ну-ка, это моя история. Это то же самое. Есть... Хотя я как бы знала, на что я иду. У меня не было такого, что полчасика посмотрю, и все. Но я не могла оторваться абсолютно. А вернемся к Мэрил Стрип.
7: Это так. И так вот. И тогда она предложила, я могу что-то сделать, чтобы помочь. Она представила скрининг в LA первой части, а потом я вернулась как-то, когда мы кончили вторую часть, я спросила, может ли она быть экзекьютив-продюсером, просто, ну, как ангел. Она написала, если вы придете, кстати, в Filmforum или в Lemley, там прекрасная... Она все это сама рассказывает, видео-интродакшн от Мэрил Стрип, и она всю эту историю рассказывает, потому что это действительно, как бы, она совершенно не собиралась весь фильм посмотреть, и просто... Говорит, что вот она влюбилась в персонажей тоже, и как-то чувствует они как семья, и вот нас поддерживает просто, ну, как ангел.
8: Да, ну, конечно, это очень важно, иметь такое имя в титрах, в авторских титрах, это она очень важно.
7: Да, то есть это как у нас над нашими вот с крылышками так летает наш ангел, который на гене.
8: Но поскольку, например, Лора, она профессионал, высшего разряда, вы как-то с ней советовались или она пыталась как бы посмотреть процесс, поучаствовать как-то в процессе, или она тоже дала как бы свое имя просто вот и, я не знаю, субсидирование помогла достать. Как это выглядело, ее участие?
7: Ну, ее участие... То есть я с ней советовалась... Это первый человек, с кем я советовалась до съемок. Она как-то обсудила там security и тогда такие советы. Я не могу сказать, что мы их всех принимали, но
8: все равно.
7: Мы чуть-чуть так постарались. Так. Нет, мы старались так-то просто... Она говорит, всеми надо переписывать сигналом, а все мои персонажи говорят, слушай, пошли на Telegram. Так что мы не всегда были такие послушные. Но потому что как-то... все мои персонажи, они же открыто работают с журналистами, они не скрываются, там не было ничего скрывать, они выходят в эфир, так что они решили, зачем нам переписываться, мы же не о секретных делах, мы не источники секретные, чтобы там в сигнал переходить, мы говорим о вашей передаче, которая будет в эфире завтра, так что зачем это обсуждать в каком-то, так что это никто не прячется, так что это было важно, но... Потом, да, она как-то, ну, сейчас очень много советует и так далее. То есть как-то...
8: Ну что ж, это очень, очень хорошо. Я вас поздравляю. Я сильно надеюсь, что этот фильм попадет в какой-нибудь из коротких листов или номинейшн на Оскара. Это действительно essential. Абсолютно. Я хочу, чтобы мы посмотрели трейлер вот этой второй части «Exile». Поехали. Второй трейлер покажите.
0: Многие годы подробно, тщательно описывали, как Россия наступает в фашизм.
1: Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как мошку выплюнет на панель.
2: Я сейчас в Варшаве. Я завтра еду в Гамбург.
8: Костюченко.
17: В ближайшую неделю мы в Стамбуле. Что будет дальше, я не представляю.
21: Я работала на телеканале «Дождь», рассказывала о войне в Украине.
25: У меня была работа. Вот жилье, любимый человек. Хотя бы был дом.
26: А сейчас ты просто какой-то тупой.
27: Я ребенку своим ртом сказала фразу «Мы не можем вернуться сейчас».
28: Не беженцы. Беженцы – это украинцы, которые бегут. Мы фактически иммигранты. Мы в долгосрочном отпуске.
29: Мы в стадии отрицания.
30: Вчера приняли закон, по которому за объективное освещение войны грозит 15 лет лишения свободы.
31: Когда я пересеку границу России, меня арестуют.
32: Люди, которые остаются в России, для них было важно, что Лёшка возвращается.
33: Сегодня я для вас проведу эфир из Риги.
34: Сколько мы была? 4 месяца.
35: Мы выступаем против войны России в Украине.
36: Наша армия совершает военные преступления.
37: В Москве, наверное, вообще ничего об этом не говорит, да?
38: Какие же вы убогие удочи в своих попытках лизнуть западному хозяину и принести вред России и ее армии?
39: Угроза пришла сегодня еще одна.
40: Никому больше из вас теперь никогда не спрятаться никуда. Мы вас везде найдем, где вы не были.
41: Им сказали, что меня не надо задерживать, что меня надо убить.
42: Спокойно, работа продолжается.
43: Какой-то я просто сбежал. Надеюсь на то, что ты вернешься рано или поздно.
44: Вы хотите много работы.
45: У меня не всегда были силы, у меня не всегда были деньги, у меня не всегда была радость, не всегда был смысл.
46: Очень странно, что я сейчас в Америке, и здесь происходит все то же самое.
8: Я в Америке, и все то же самое. Это еще одна фраза, которая абсолютно рвет сердце, что называется. Но, Юля, у меня вопрос связан вот с чем. За эти 5 лет кто из них вас порадовал? Кто удивил? Судьбы изменились? Кто повернулся как бы неожиданной стороной? Или, в общем... Каждый остался верен сам себе.
7: Хороший вопрос. Ну, радовали они меня, честно говоря, все, потому что как бы и удивляли своей мудростью или чувством юмора. Мне трудно сказать, это как будто у меня... Не знаю, это как выбирать из любимых детей, как-то так почти. Но как бы мне кажется, это невозможно, потому что как-то... Ну, фильм, как и жизнь, состоит из огромного количества... Это небольшие сюрпризы. Это как-то маленькие вот моменты мудрости, юмора, повороты в жизни. Это вся ткань жизни.
8: Да, это правда. Но вот парадокс...
7: Конечно, парадокс, конечно, когда Петя вступил в СУ, это было довольно, наверное...
8: Неожиданностью, да.
7: Насчет неожиданности как-то, знаете, да, наверное, как бы это... Потому что я совершенно... То есть вначале мы его видим, и мы все... Как бы если вы увидите фильм и его вначале, это не то, что вы ожидаете.
8: Да.
7: А, точно, ну, простите за спойлер, но мне кажется, это важно. Это при... Так. Даже если вы знаете, что это будет, вы будете смотреть на
8: это
7: человека.
8: Все равно интересно смотреть, абсолютно.
7: Очень, да. Ну, просто жизнь, все, многие сюрпризы, скажем так, неприятные, когда людей там сажают заочно 7,5 лет там, это сюрприз, но нельзя сказать, что это приятно, так? Да. Большинство сюрпризов в этом фильме, не, это как бы повороты истории.
8: Для меня, вещи, например, которые... абсолютно неожиданностью был момент, который вы очень красиво сняли, причем вдруг мы видим... По-моему, это Ксюша, которая... Вот вы сняли верхнюю часть. Она в чем-то таком кружевном. У нее такое красивое светящееся лицо. У меня была искра надежды, что это перед свадьбой. Вот вы не поверите, ощущение было такое. А потом мы понимаем, что она собирается на суд своего жениха. В России. И эти сцены просто рвут вам душу, особенно именно потому, из-за этой вот неожиданности, из-за этого неожиданного монтажа.
7: Да, и суд, где его...
8: Его присуждают 22 годам.
7: Где 22 года, он продолжает быть в российской тюрьме.
8: Тюрьме. Да. И это...
7: Как бы, как на журналист, который сидит за как называемую госизмену.
8: Да, и это катастрофа совершенная. В общем, друзья, если очень вы хотите... Много... Да, продолжайте.
7: Нет, много вот этих парадоксальностей жизни. Вот как-то последняя глава называется «Нормальная и ненормальная». Как бы нормальная ненормальность, я не знаю, the normal, not normal.
8: Да.
7: То есть, потому что... То есть у всех как бы жизнь с одной стороны нормальная, они приходят домой, обсуждают Тиндер или там, или кто-то выходит замуж, как-то все как-то нормально. С другой стороны, людей травят, отравляют, то есть...
8: Да, сажают. Физически угрожают им. Да,
7: они... дают как бы срок тюремный на 7-8 лет. С другой стороны, они как-то влюбляются. То есть все это идет в параллели, потому что жизнь состоит из всего одновременно, как бы.
8: И кто-то живет как будто бы живет очень хорошо, у него виза, но мы знаем, что виза временная, и в любую минуту, там или там, через год, она кончится, и все, и человек. Без дома, снова без страны, с красным паспортом российским, который еще неизвестно, можно ли будет продлить, и захотят ли они продавать. Они не могут продлевать, потому что почти все они иностранные агенты.
7: Да, сейчас Россия как-то сделала новый как-то набор законов, что как бы никто из них не может прийти как-то в консульство воспользоваться госуслугами, если у тебя какое-то нарушение прав, как вот иноагент и так далее. То есть так что обновить паспорт уже они не смогут.
8: Не смогут.
7: С другой стороны, это как-то абсурд, как я понимаю, они тоже не могут отказаться. Российского гражданства. Да. Россия, как это ни странно, не отнимает пока гражданство, имущество отнимают. То есть там огромный как-то набор законов, где ты не можешь как-то... Ну, если ты в России, ты не можешь купить квартиру, продать квартиру, взять долг, получить права, получить страховку на машину, как если ты иноагент. Просто
8: если полный... ты иноагент, это... да? Я не знала этого.
7: Да. Это все просто...
8: Ну, полное бесправие.
7: Да, ты уже становишься как-то не человек. Я не помню, какие еще ты не можешь нигде преподавать, понятно, у тебя нельзя, ты не можешь как-то взять рекламу там. Ну, все это такие маленькие оскорбления, потом тебя как-то, ну, вот, заочно приговаривают на 8 лет, а ты боишься ехать там в Индию, потому что если тебя приговорили на 8, скажем, лет, это не то, что ты не можешь просто вступить в Россию.
8: Но тебя могут схватить. Да, меня могут схватить в другой стране.
7: Там, куда-то в Турцию, в ту же Турцию, через которую все ездили. То есть многие страны, где они были, сейчас уже для них закрыты. То есть в Грузию тоже люди не очень ездят уже, если у них есть... Если у них есть, как бы, если они в розыске, как многие наши персонажи в розыске, или они уже как-то заочно осужденные на 7, 8, 9, 10 лет.
8: Ой, кошмар.
7: И в списке экстремистов-террористов тоже приятно. И тогда ты боишься уже ехать в какую-то Турцию или что... Большое дело, потому что это именно те страны, куда могут твои родители без визы приехать, потому что большинство из них, у них родственники продолжаются, бабушка, дедушка, мама, папа в России. И так что ты не можешь приехать там, если у тебя заболел родитель, ты не можешь, это они все в страхе живут от этого. И ты не можешь просто поехать встретиться с родителями в Турцию, потому что есть возможность, что тебя Турция отошлет обратно в Россию, где тебя ждет 8 лет в тюрьме.
8: Ужас.
7: Тоже. А с другой стороны, ты живешь как бы на поверхности, жизнь, которая выглядит нормально.
8: Да.
7: И иногда человек нанимает там ГРУ, нанимает там каких-то непонятных убийцев, кого-то травить, как я читала недавно.
8: Ой, очень тяжело. И поэтому этот фильм действует очень эмоционально. Хотя при этом, да, вот вы совершенно правы, его смотреть, там есть очень много моментов как бы облегчения вот этого юмора, света, такой, может быть, маленькой надежды, например, там «Судьба Лены Костюченко», не буду рассказывать детали и так далее. То есть есть что-то, что внушает надежду, что им будет... Ну, не так плохо, и не так опасно, и не так тяжело. Вопрос, конечно, фильм вы уже показали вот в Нью-Йорке, вы показали в Венеции, наверное, еще где-то. Какое восприятие? Какая реакция?
7: Ну, реакция, мне кажется, довольно универсальная, что люди реагируют просто... С одной стороны, на интеллектуальном уровне, что они понимают вот как-то, что это исторически как-то, ну, все значение в этом. Так, с другой стороны, на чисто эмоциональном уровне, что люди смеются, плачут много. Понятно, что есть как бы еще другая публика, я не думаю, что это ваша аудитория, как бы, но иначе совершенно воспринимают это люди, которые уехали в это время. То есть ко мне приходит очень много людей, которые как-то... То есть это не моя как бы целевая аудитория сделать фильм для людей, которые это пережили, но для людей, которые пережили, они говорят, боже мой, ты захватила это все, ты захватила, что с нами было.
8: Да.
7: Это действительно было. И это миллион людей. Это миллион Конечно. Людей, которые вот с начала войны уехали из России. Это огромный эксодус. Вот. Но как бы с другой стороны как-то фильм... Вот первую часть мне недавно написали, что «Ой, мы подпольно переводим на фарси, мы покажем в Иране». Я обрадовалась. Только, пожалуйста, пиратство в Иране, это ничего не может лучше быть. Из Китая у меня есть там фан-клуб, они покажут, они вот говорят, мы показывали подпольное кино там в Шанхае, мы будем сейчас показывать вторую часть. Так, это все ждут.
8: Потому что это фактически это фильм предупреждения. Это фильм...
7: Ну, для некоторых мест уже, как Китай, уже не
8: уже не предупреждение, уже все состоялось, они уже так живут в этом.
7: Так живут, в Тайвань пока не вторгнулись, скажем так. Так что в некотором смысле, да. Но и американцы просто все чувствуют это фильм о нас. И да. Так что люди это просто понимают на очень человеческом уровне. Угу. И в этом идея, потому что, мне кажется, вот вы говорили о свете, и это очень важно. Мне кажется, это, может быть, звучит пафосно, но мне кажется, почему я продолжала снимать именно этих персонажей, а не другие? Потому что отпали несколько. Потому что в каждом из наших персонажей есть невероятный внутренний свет.
8: Да.
7: Как-то
8: это
7: и
8: так.
7: Он сияет в самой темноте.
8: Абсолютно. Это красивые люди. Красивые внешне, красивые вот глаза, ну, и... красивые, когда они плачут, когда они убиваются, можно сказать, все равно они красивы. Вы правы. Юля, спасибо огромное. Спасибо, друзья, всем, кто нас смотрел. До новых встреч.
7: Спасибо, Майя.

0: понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон.
1: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Сутки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. По данным Федеральной резервной системы, совокупное богатство американских семей выросло на 16,5% с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 года. Однако основная часть прироста досталась наиболее состоятельным гражданам. Для миллионов американцев рост цен на продукты, бензин и жилье по-прежнему остается серьезной проблемой. Покупка собственного жилья становится еще менее доступной. За последний год ставки по ипотечным кредитам выросли более чем на 1% пункт. Экономисты предупреждают, что высокие цены на недвижимость и дорогие кредиты вынуждают все больше семей откладывать приобретение жилья. Особенно тяжело приходится молодым покупателям. В Нью-Йорке заработала новая система поиска психологической помощи. Городские власти открыли единую службу поиска специалистов по психическому здоровью. Жители могут выбрать помощь среди более чем 600 медицинских и социальных организаций с учетом

0: языка, общения, страховки и доступности приема. Предусмотрены как очные, так и дистанционные консультации. В Бруклине началась реконструкция Bay Parkway и Crabs Avenue. Город приступил к переустройству двух крупных транспортных магистралей на юге Бруклина. Предусмотрены отдельные полосы для автобусов, новые пешеходные островки и изменение правил поворота. Проект должен ускорить движение для 35 тысяч ежедневных пассажиров и повысить безопасность на дорогах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы и республиканцы критикуют Трампа за сделку с Путиным по дизелю. Сам он критикует Зеленского за удары по российским НПЗ и заявляет, что Украине нужен новый президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Вашингтон предлагал Москве авансом разморозить миллиарды долларов российских активов в обмен на частичное прекращение огня. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал администрацию Трампа отменить все телеролики, которые рекламируют Трампа и его политику на деньги налогоплательщиков. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 97%, 70% по Фаренгейту, 21% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Я к цыганке не пойду.

однозначный ответ. Уважаю я тебя или нет? Нет, нет, нет.

0: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
17: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня она будет посвящена печальному дню в истории еврейского народа и Израиля, 7 октября. Но для начала, как всегда, мы должны поблагодарить наших спонсоров.
17: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
18: Дорогие друзья,
7: Если вы устали от постоянных болей в позвоночнике, в коленях, плечах, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Известный специалист по лечению болей практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шепсет-Бэй. И телефон 718-769-7191. 769-7191. Доктор Рисман – один из немногих врачей, кто успешно лечит больных уникальным аппаратом – биофотомодуляцией. Этот метод используется в космосе и в армиях Соединенных Штатов и НАТО, что, безусловно, вызывает доверие к этому методу быстрому, эффективному лечению болей. Биофотомодуляция безопасна и практически не имеет побочных эффектов. Но что же это за метод? Это неинвазивная методика, использующая безвредную световую энергию для создания полезных химических изменений в клетках наших суставов. В каждом суставе человека есть хрящевая ткань, и с возрастом она уменьшается. Больше всего страдают плечи и колени. Световой луч определенной длины проникает вглубь сустава на 4 сантиметра и стимулирует естественные силы организма. Начинается улучшение питания, кровообращения, снимается воспаление и, как результат, исчезают боли. Это единственное средство, способное так глубоко проникать вглубь сустава. Еще раз телефон 718-769-7191, 769-7191. Биофотомодуляция помогает при лечении всех видов артрита, радикулита, болях в шее и пояснице и многих других проблемах, и даже помогает избежать операций в плечах и коленях. И если боли продолжаются у вас долгое время, и никто не смог вам помочь, приходите в офис доктора Михаила Рисмана, и он обязательно вам поможет. Доктор Рисман принимает все медицинские страховки, включая 1199, Fidelis и Aetna. 718-769-7191, 769-7191.
17: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
7: Итак, в течение всего дня в стране проходили церемонии, приуроченные к трагическим событиям 7 октября. Минуты молчания, колонны памяти, митинги и центральная церемония в Тель-Авивском парке Ган и Глушова в среду 7 октября. Проводились все эти мероприятия примерно в 400 локациях по всей стране. Организаторами выступили Совет Октября, движение КУМУ, а также бывшие заложники и семьи павших. Я попыталась по часам восстановить события. Конечно, может быть, где-то я ошиблась, но тем не менее хочу, чтобы в вашем представлении возник этот день. Итак, в 06:29 утра, именно в это время началась атака Хамаса 3 года назад. Флаги приспущены во всех организациях. Мемориальные церемонии начались в лесу Риим, там, где проходил музыкальный фестиваль «Нова» на перекрестке Хак-Шатот и в Кесарии, в Иерусалиме и других районах страны. В кибуце Кфар-Газе. В 6:29 тоже на площади перед оружейным складом, откуда члены отряда быстрого реагирования кибуца отправились в бой. Состоялась церемония в память о тех, кто сражался и пал, защищая кибуц. А в лесу Риим, как я вам говорила, где проходил музыкальный фестиваль «Нова» и где Хамас устроил кровавую бойню, начались мемориальные мероприятия. И в это же время, именно в 6:59, президент государства Ицхак Герцог и его супруга Михаль открыли мероприятие, посвященное третьей годовщине 7 октября. Зажигая поминальную свечу в резиденции, Ицхак Герцог сказал: Этот огонь выражает нашу общую национальную скорбь. Мы помним женщин и мужчин, младенцев, детей, стариков, мирных жителей и бойцов, павших 7 октября и в ходе войны железные мечи. Президент также добавил, что наряду с памятью о погибших и убитых, это событие также посвящено поддержке семей, потерявших близких, выражению почтения к тем, кто несет на себе шрамы черной субботы и войны. И также в 7:12 утра партия Оцма Егидут обнародовала заявление. Сегодня утром в 6:29, спустя 3 года после терактов 7 октября, на центральных мостах вдоль шоссе номер 6 на участках в округе Ха-Шарон были установлены знаки, предупреждающие об угрозе вторжения. На знаках рядом с фотографией председателя партии министра Бен-Гвира написано: «Как министр безопасности я не допущу повторения событий 7 октября в Нетании, Мадиине и Кфар Саби». Сам Бен-Гвир прибыл на развязку Нецанэй-Оз, где сказал: 3 года назад государство Израиль было застигнуто врасплох. Мы не должны повторять ту же ошибку. Мы находимся в нескольких метрах от шоссе номер 6, недалеко от Нетании и Мек-Хефера. Я говорю это самым простым и ясным образом. Нам нужно расформировать палестинскую администрацию, забрать у них оружие, разоружить их, арестовать членов администрации и не повторять ту же ошибку дважды. В 7:49 утра глава МИД Франции прибыл в Израиль на мероприятие 7 октября. Жан-Ноэль Барро объявил о своем прибытии и сказал, что сегодня я нахожусь в Израиле, чтобы почтить память жертв, написал он в соцсетях X 7 октября. Хамас совершил самую ужасающую антисемитскую резню со времен Холокоста, в результате которой погиб и 51 гражданин Франции. В 7 утра несколько движений протеста провели церемонии памяти у домов министров, занимавших посты в правительстве в день резни. В 7 утра 10 минут автоколонна «Маршрут брошенных» направилась из Кесарии в Тель-Авив. В 8:30 на пляже Трумпельдор в Тель-Авиве началось мероприятие «От халатности к ответственности», в центре которого инсталляция, призванная символизировать события 7 октября. В 10 утра автоколонны с севера и юга страны начали движение в направлении леса Бен-Шемен, где во второй половине дня состоялась церемония памяти. В 11 поминальные молитвы и мемориальные мероприятия в населенных пунктах по всей стране с участием Совета Октября. В 11:47 церемония у желтого контейнера на месте фестиваля Нова под руководством Йорама Егудая, чей сын Рон был убит здесь. В 12 еще одна минута молчания. Многие муниципалитеты, предприятия, ученые заведения объявили, что позволят своим сотрудникам поддержать инициативу Совета Октября. Среди присоединившихся к ней больницы Сорока, Ихилов, Шиба, Рамбам, Хадаса, Шнайдер, Вальсон и другие, институты Вейцмана, Технион, университет имени Бен-Гуриона, Тель-Авивский университет, Еврейский университет, университет Рейхмана, муниципалитеты Хайфы, Герцлии, Гивати, Таима и десятки местных советов, кибуцев и машавов. Израильская коллегия адвокатов сеть школ Амаль тоже присоединилась к этому движению. В 12:01 в Яфа открылась выставка «Оставшаяся пустота», на которой представлены личные вещи десятков убитых 7 октября. На месте прошла короткая церемония с участием представителей семей. В 16:39 Нетаньяху зажег в канцелярии главы правительства в Иерусалиме поминальную свечу в память жертв резни 7 октября. «Сегодня я зажег свечу в память о всех погибших 7 октября от рук чудовищ Хамаса», — сказал премьер-министр. «Народ объединяется в этот день в тоске по нашим близким. Мы выполним задачу и рассчитаемся со всеми убийцами». В 16:41 президент Ицхак выступил с речью на церемонии вновь памяти участников фестиваля «Нова». И церемония состоялась на месте проведения фестиваля возле кибуца Риим. Как вы помните, первый раз он зажигал свечу у себя в резиденции. Вот что он сказал. «Мы стоим там, где танец превратился в траур. Место, где красивые, свободные, танцующие мальчики и девочки были отняты у нас злом и варварством. Вы, члены семей, дорогие друзья, потеряли самых близких, самых любимых. Рана в ваших сердцах никогда не заживет. Но сила духа и благородства, которые вы проявляете и порождаете, поражают нас». В 19:08 в Рим почтили память погибших. И на мемориальной площади в кибуце и прошла церемония памяти жертв нападения Хамас на фестиваль и другие музыкальные мероприятия на юге Израиля. Она началась с минуты молчания. Поминальную молитву «Искор» прочитал Элькана Бухбуд, похищенный на фестивале и освобожденный после 738 дней в плену. На церемонию собрались сотни людей. Среди участников были президент Израиля Ицхак Герцог, семьи погибших, выжившие и артисты, в том числе Юваль Рафаэль, представлявшая Израиль на Евровидении 2025 года. Во время нападения на фестиваль она спаслась при дорожном укрытии в Риим, притворившись мертвой. Террористы бросали внутрь гранаты, убивали и похищали ее друзей с фестиваля. Во время нападения 7 октября на музыкальные мероприятия «Науги страны», «Нова», «Машрум», «Псайдак» или «Мидберн» были убиты 412 человек. С фестиваля «Нова» похитили 44 человека. Из них 25 вернулись из плена живыми. Нападение на эти мероприятия пережили 3750 человек. Сегодня объединение «Община племени Нова» оказывает поддержку сообществу, насчитывающему около 14 тысяч человек. Это семьи погибших, выжившие и их близкие, а также освобожденные заложниками и их семьи. Цахал забыл о фестивале «Нова». «Как произошел самый кровавый теракт в истории Израиля?» спрашивают участники и жители Израиля. Надо сказать, и все мы это спрашиваем. Но я хотел бы процитировать вам слова скорбящего отца на этой церемонии в Риим. Мир Зоар, чья дочь Бар была убита 7 октября 2023 года на фестивале. Поступая на церемонии памяти жертв резни, он призвал: «Посмотрите на того, кто стоит рядом с вами. Посмотрите ему в глаза и разглядите в нем простого человека, свободного от любого определения, любого ярлыка, любого спора. Давайте возьмем этот взгляд с собой на дорогу, когда уступаем право проезда, в очередь в больничной кассе, на работу, на улицу, за субботний стол и в разговор между нами. Наши дети оставили нам завещание, написанное кровью и душой. Жизнь слишком дорога, и наше единство сильнее всего». Я думаю, что этот призыв совершенно невероятный по своей сути. Собственно, это то, что должно объединять евреев всего мира. К сожалению, пока между нами рознь, мира для евреев не будет. Сделаем из этого трагического дня урок и вывод. Давайте любить друг друга. Друзья мои, спасибо, что послушали нашу первую часть. Вторая будет более серьезная и драматичная, но я посчитала возможным, чтобы вы ее услышали.
17: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
19: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
20: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
1: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
1: 718-303-90-90.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Украина обвиняет Россию в нарушении нового энергетического перемирия. Зеленский заявил, что российские удары по украинским энергетическим объектам продолжаются, несмотря на объявленное Трампом соглашение. Европейский Союз тем временем ввел новые санкции против России. Тегеран изучает американский ответ на предложение о восстановлении судоходства через стратегически важный Ормузский пролив. Иранские власти обещают передать решение Вашингтону через посредников. От исхода переговоров во многом зависят мировые цены на нефть. Новый удар по аэропорту Саудовской Аравии. В результате нападения на международный аэропорт Эр-Рияда погиб один человек, еще 11 получили ранения. Атака последовала за предыдущим смертоносным ударом. Обострение конфликта создает дополнительные угрозы для гражданской авиации и безопасности региона. В Квинси вновь открылся общественный центр после масштабной реконструкции. Власти Нью-Йорка объявили о завершении реконструкции исторического общественного центра Lost Battalion Hall, зал потерянного батальона. На восстановление здания было направлено 25 миллионов 900 тысяч долларов. Центр вновь сможет служить местом проведения общественных мероприятий и занятий для жителей Квинса.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Звездные войны Симы Березанской. Продолжение следует.
7: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Мар Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
6: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
7: Сегодня я хочу познакомить вас с материалом, в котором вы узнаете какие-то подробности, о которых вы, безусловно, не знали. Тяжелый материал, Думаю, что не все смогут это услышать. Но я посчитала своим долгом рассказать вам это, прочитать это интервью с патологоанатомом, который директор Национального центра судмедэкспертизы, профессором Хен Кугелем. Именно он проводил новые доказательства спланированного Хамасом массового убийства. Он настаивает на том, что это было спланированное Хамасом действо во всей ее жестокости, а не приступы ненависти. И то, что он рассказывает в своем интервью, безусловно, доказывает это. Так что, друзья мои, будем слушать тяжелые материалы. Но я считаю, что долг каждого еврея знать все, что происходит в его стране, особенно в такие трагические дни. И еще я очень надеюсь, что дыра в ушах не у всех сквозная, иному может запасть. Это слова Маяковского, которого я достаточно часто цитирую, потому что наше естественное желание закрыть уши и глаза, чтобы никто не беспокоил нашу обычную, спокойную, рутинную, ежедневную жизнь. Повторю, я считаю, что наша обязанность знать все, чтобы знать, с каким безжалостным врагом мы имеем дело, и противостоять этим левацким, в кавычках, гуманистическим призывам, пожалеть палестинцев. Из всего этого материала, как и прежних, вы прекрасно знаете, что там не было мирных жителей, потому что если спецназ просто расстреливал, то именно мирные жители, в кавычках, производили все эти чудовищные зверства. Итак, человек, сгоревший заживо, группа иностранных рабочих, которым прострелили только ноги, но заперли и оставили истекать кровью до смерти. Профессор Хен Кугель, директор Израильского национального центра судмедэкспертизы, в канун третьей годовщины 7 октября раскрыл неизвестные ранее доказательства массового убийства, четко спланированного и осуществленного Хамасом. В специальном интервью он рассказывает подробности опознания жертв резни и говорит про момент, когда он стоял над трупом Ихье Синвара. Предупреждение. Материал содержит описание, тяжелое для восприятия. «Здесь мы видим тело сгоревшего человека», — говорит профессор, показывая одну фотографию. «Мы знаем, что он сгорел заживо. Видите, в его дыхательных путях сажа. Это означает, что во время бушевания пожара он еще дышал». Хен Кугель демонстрирует сотни снимков из зала вскрытия, включая те, что ранее не публиковались. Они фиксируют нечеловеческую жестокость террористов Хамаса, которые пытались полностью уничтожить тела жертв. Профессор с многолетним опытом работы в патоанатомии и судебной экспертизы признается, после завершения работы по опознанию тел он не выдержал и сам обратился за психологической помощью. У него официально диагностировали посттравматический стрессовый синдром. «Во время работы, — говорит он, — я действую на автопилоте. Максимально собран, обследую, выясняю причину смерти, не подключаю эмоций, но некоторые случаи задели меня лично, как история с одной девушкой, — говорит он. Она была на фестивале «Нова» и получила ранение в ноги, когда бежала к припаркованной рядом машине скорой помощи в надежде на укрытие. Ее убили вместе с еще 18 молодыми людьми, набившимися внутрь амбуланса, выстрелом из гранатомета. Позже в похоронном обществе нашли ее цепочку с кулончиком и случайно приписали другому телу. Позже с кулона маленького полумесяца была получена ее ДНК. Останки погибшей тем временем отправили на базу Шура, где проводились опознания тел. Так как
4: CT, компьютерную томографию, там не сделали. Профессор Кугель и его команда решили, что останки девушки спеклись с другим телом во время пожара в амбулансе, и их похоронили вместе. Чтобы установить личность, провели эксгумацию. Девушку опознали по ДНК с цепочки и предали земле отдельно. «Мне было очень тяжело», — вспоминает он момент, когда открылась правда. Через неделю после начала самой кровавой террористической атаки в истории Израиля в Институт судмедэкспертизы начали массово поступать тела. В пиковые дни грузовики стояли в очереди. Пришлось срочно заказывать холодильные контейнеры, потому что места просто не оставалось. По словам профессора Кугеля, запах горелого человеческого мяса стоял во всем районе на юге Тель-Авива. К нам поступило около 3000 мешков. В них находились фрагменты тел и обгоревшие кости. Чем больше мешков мы открывали, тем чаще находили части одного и того же человека, разбросанные по разным местам. В общей сложности мы обработали в институте более 900 тел погибших с 7 октября и во время войны «Железной мечты». И это без учета сотен трупов террористов и жителей Газы, извлеченных из бойниц и кладбищ для проверки. Нет, среди них мы не нашли похищенных граждан. «Обследование этих тел отняло у нас массу драгоценного времени и сил впустую», — говорит он. Момент, когда он расплакался. Работа по идентификации шла с утра до ночи без выходных. Цель заключалась в том, чтобы устранить неопределенность и дать семьям возможность похоронить близких по еврейскому обряду. Переломный момент для профессора Кугеля наступил в одну из пятниц во время очередного тяжелого дня в институте. Был вечер. Сотрудники и волонтеры работали без отдыха. Руководители лаборатории пришли помогать брать образцы ДНК из тел убитых. Некоторые привлекли своих лаборантов. Рядом работали антропологи, помогавшие изучать фрагменты костей и другие специалисты. В тесных помещениях института в Абу-Кабире собралось около 100 человек. Перед наступлением субботы в институт приехали граждане с подносами, уставленными едой для субботней трапезы. Я собрал всех и стал произнести благословение, но не смог. Я просто разрыдался перед этой человеческой добротой. После увиденной жестокости меня глубже всего тронуло это милосердие, сплоченность израильтян и понимание того, что вокруг есть хорошие люди, и не все погрузилось во мрак, говорит профессор. Впервые журналисты побывали в центре судебной медицины примерно через 2 недели после резни, когда его двери открыли для иностранной и местной прессы. На наших глазах грузовики организации ЗАКа один за другим выгружали черные ящики с телами убитых. Их везли из национального центра сбора на военной базе «Шура». В субботу, 7 октября, я получил от полиции сигнал о событии с десятками погибших. Число быстро выросло до 100, а наш морг рассчитан всего на 140 тел. Поэтому всех погибших, гражданских, солдат и полицейских, направляли на базу «Шура», которую оснастили холодильными контейнерами. Наши врачи и техники поехали туда, чтобы собрать данные для опознания, отпечатки пальцев и ДНК, с целью как можно быстрее открыть дела на каждого погибшего. Их обрабатывали в наших лабораториях, что создало гигантский затор. Через неделю основной объем работы перенесли к нам, вспоминает профессор Кугель. Тогда, имея за плечами 30 лет опыта, он столкнулся с чистым злом лицом к лицу. Постепенно с базы «Шура» нам начали присылать тела, сложные для опознания. Среди них были сгоревшие останки и трупы в состоянии сильного разложения, которые нельзя было идентифицировать по отпечаткам пальцев. Речь шла о тысячах тел, фрагментов и личных вещей. Попались из те, кому намеренно изуродовали лица, чтобы стереть всякую память, или чьи останки повредили животные. Мы видели тела людей, над которыми издевались перед убийством, а иногда и после него, рассказывает он. В одном месте людей связали и расстреляли, нанося удары, в том числе на половые органы. Мы видели обезглавленные тела, включая детские. Крематорий в бомбоубежище. Через месяц после резни профессор Кугель сказал журналистам: «Мы увидели вещи, не имеющие аналогов. Абсолютное зло. Это нельзя назвать просто жестокостью. Такого слова недостаточно для описания происходящего». 3 года спустя тяжелые факты сложились в четкое понимание. Мы заметили, что жестокость боевиков Нухбы была спланирована по детальному сценарию. Например, мы нашли группу иностранных рабочих, которые заперли в комнате в кибуце около границы, прострелили им ноги и истекали кровью до смерти. В другом месте мы видели казненных связанных людей. В другом районе они устроили пожар, залив горючие материалы в бомбоубежище, чтобы превратить его в крематорий. В других местах использовали иные методы, то есть существовал единый план. Зверские убийства были заранее подготовлены, они вызваны внезапной вспышкой гнева. Пытались писать их действиями на наркотики, которые они принимали, но это не так. Иначе они не действовали бы строго по инструкции. По его словам, системность, с которой работали отряды Нухбы, применяя разные орудия убийства в разных районах, указывает на подготовленную программу уничтожения. «Видно, что в одном месте применяли один метод, в другом – иной», – говорит он. «В первой неделе после 7 октября господствовал хаос. Никто не знал точно, кто пропал без вести, кто убит и не найден, а кто угнан в Газу. Поступали ли к вам по ошибке тела террористов? Да, сотни жителей Газы, как гражданских, так и боевиков. Один из них, как выяснилось при расшифровке, был в хамасовской бандане, а на его теле находились гранаты и зубчатый нож. При этом на базу СД Тайман случайно отправили 8 тел израильтян. Слайды на компьютере профессора Кугеля сменяют друг друга, и картина становится все страшнее. Одно из тел сохранилось полностью, за исключением размаженной головы, по которой проехались машиной, раздробив кости в крошку. Из этих фрагментов специалисты сумели извлечь ДНК и установить личность человека. Благодаря большому опыту работы патологоанатомом иногда хватало крошечной кости, чтобы подтвердить личность погибшего человека. К нам поступал чей-то шлем со следами грязи. При исследовании под микроскопом выяснилось, что это клетки мозга. То есть человек получил смертельное ранение в голову. По ДНК мы определили, кому он принадлежал. А рядом лежала микроскопическая кость черепа, благодаря которой мы поняли, что человек погиб, а его тело утащили в Газу, сказал профессор Кугель. Привозили ли к вам тела детей? Разумеется. В том числе детей с огнестрельными ранениями и отсеченными головами, как девочку 12 лет, которой выстрелили в голову, а затем отрезали ее. Во время прошлого визита журналистов в институт нам показали материалы с телом девочки лет 5, простреленной насквозь от черепа до пяток. В хаосе первых недель после атаки при немыслимом числе жертв на опознание требовалось время. Измученные и убитые горем родственники дежурили у ворот института. Их отчаянные крики доносились сюда и разрывали мне сердце. Когда я проводил вскрытие, я отключал эмоции и старался ничего не спрашивать о погибшем человеке. Но когда на следующий день я читал о нем в газете и видел, что у него осталась семья, была своя судьба, это меня ломало, говорит он. Записи, с которыми ознакомился профессор Кугель, добавили новые детали к общей картине. Есть видео с иностранным рабочим, который пытается сопротивляться похищению. Террористы выстрелили в него и ударили ножом насквозь. Видно, что он не израильтянин, не еврей и никак не связан с нами. Он сам говорит им об этом. Что с ними не так? И это дополняет историю другого иностранного рабочего, о котором мы писали раньше. Его ударили ножом, застрелили и сожгли, говорит он. Беспрецедентный случай в судебной медицине. Горько говорить это в применении к трагедии 7 октября, Но судмедэксперты Израиля продемонстрировали при своей сложнейшей, беспрецедентной работе в этой операции профессиональный успех. Институт точно опознал 100% тел погибших. Это беспрецедентное достижение в судебной медицине. Даже в сравнении с идентификацией жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Там до сих пор опознаны останки лишь 60% из 2753 погибших во Всемирном торговом центре, говорит профессор. За участие в опознании жертв 7 октября профессор Кугель получил государственную премию Израиля за 2024 год. В основании награды указано, что институт под его руководством разработал новые методы идентификации и сыграл ключевую роль в демонстрации этих событий в мире. Оглядываясь назад, считаете ли вы усилия Израиля по разъяснительной работе достаточными? Насколько правильно и убедительно, по вашему мнению, использовались полученные материалы? Минздрав и штаб разъяснительной работы открыли двери института для иностранной, а затем израильской прессы. Тяжелые кадры показали миру, но нашлись те, кто поставил их под сомнение. Так произошло со снимком, опубликованным в Ynet, где видны две фигуры, связанные веревкой и сожжены заживо. На Аль-Джазире заявили, что это изображение собак. На мой взгляд, наши фотографии помогли разъяснению. Некоторые семьи выступали против передачи данных, особенно родственники заложников, хотя эти сведения могли пролить свет на жестокость противника. Это помогло бы дипломатической работе, но не остановило бы волну антисемитизма во всем мире. В октябре 24 года в Израиль доставили тело лидера Хамаса и организатора резни Ихье Синвара, ликвидированного в секторе Газа. Что вы чувствовали, когда обследовали тело Синвара? В этом самом зале, где мы находимся, я обследовала его тело. Врач за дверью сказал мне: «Вы знаете, кого вы обследуете? Человека, который изменил историю Ближнего Востока в худшую сторону». Результаты показали, что Синвар получил несколько огнестрельных ранений в разное время и умер от смертельного ранения в голову. Я подумал, передо мной один из самых жестоких людей на планете. Я порадовался, что он лежит на столе, а я стою рядом. Еще одна тяжелая задача легла на его плечи, когда его включили в специальную комиссию по дистанционному установлению факта смерти. В ее состав вошли доктор Хагар Мизрахи, руководитель медицинской службы в Минздраве, и профессор Офер Мирин, генеральный директор больницы Шаарей Цедек в Иерусалиме. Члены комиссии единогласно и с абсолютной уверенностью, без прямых вещественных доказательств, без наличия тел, установили смерть 44 заложников в Газе. Это было прецедентное решение, не получившее достаточного резонанса в мире. Я чувствовал огромную ответственность избавить семьи от сомнений. Самое важное для меня, говорит профессор Куги. Стало ли вскрытие тел возвращенных заложников отдельным испытанием? Хотя мы уже не испытывали такого шока, как 7 октября. К подобным картинам привыкнуть невозможно. Нелегко руководить этой сложнейшей работой, которая в итоге привела к опознанию всех убитых, включая заложников. Очень легко. Мои сотрудники выгорели. Некоторые уволились из института после столкновения с этими ужасами. Кроме того, мне приходилось общаться с родителями погибших заложников. Их крики и плач убивали меня. Как человек, видевший вблизи жестокость и намерение уничтожить жителей Израиля, вы как объясняете рост антисемитизма в мире? Весь мир знает о произошедшем, но сравнивают ситуацию в Израиле с Газой, будто речь идет об одинаковых страданиях. А ведь ни один израильтянин не сжигал тела. С тихим, неявным антисемитизмом я столкнулся уже через несколько месяцев после 7 октября. Вместе с профессором Иегудой Шанфельдом редактором израильского медицинского журнала «Харифуа» и автором фундаментальных медицинских трудов, мы написали статью и направили ее в авторитетный международный журнал «The Lancet». Всего через 2 дня, даже не прочитав текст, нам прислали отказ. Эта же схема повторилась, когда профессор Офер Мерим написал работу об опыте первой в мире комиссии по дистанционному установлению смерти без тела, и ее отклонили. Мой вывод. Нас и про нас просто не хотят слушать. Пока я не приезжаю на конференцию и не начинаю показывать слайды, вот тогда у них отвисает челюсть. С той же журналистами в секционном зале профессор Кугель вспоминает первые недели и месяцы после 7 октября. И на его тело, и на его лицо опускается тень скорби. Этот зал видел абсолютное зло. Сгоревшие тела связанных, застреленных людей, отрезанные головы убитых детей. Заходя сюда, мы вспоминаем и погибших заложников, которых вернули назад. Это очень тяжело. За свою долгую карьеру судебный патологоанатом профессор Кугель исследовал тысячи тел, но резня 7 октября стала беспрецедентным событием, которое отпечаталось в его душе и привело к посттравматическому стрессовому синдрому. Мы столкнулись с огромными масштабами убийств и страшной жестокостью. Тяжело видеть горе и утраты. Есть люди, которые остались совсем одни, и ты ставишь для них последнюю точку. Эти крики, плач, которые я слышал из кабинета или находясь внизу вместе с ними. И мои сотрудники, которых я видел совершенно сломленными. Нелегко быть руководителем в такие исторические дни. Накопилось много боли, которая повлияла на меня. Это тяжелая ноша. В процессе опознания ты работаешь на автопилоте, нацелен на задачу. И только потом перед тобой встает образ человека и его семьи, говорит он. Благодаря священной работе, проведенной после резни 7 октября в Национальном центре судебной медицины, в экспертно-криминалистическом отделе полиции Израиля и силами Цахала, на базе Шура, у скорбящих семей есть могила, где можно почтить память близких. Великое им спасибо за их героический труд.

0: До встречи со звездами. До встречи.
1: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американская компания Bristol Myers Squibb сообщила об успешном испытании препарата RIS-101 против редких опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Лекарство доставляет радиоактивное вещество непосредственно к опухолевым клеткам и замедляет развитие болезни. Полные результаты исследований еще не опубликованы. Продолжается проверка безопасности препарата для медикаментозного прерывания беременности. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств продлило изучение мифепристона. Окончательный отчет ожидается в марте 2027 года. Действующие правила применения препарата пока остаются без изменений. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263 и телефон.

0: Неделя будет у вас дома или в офисе. Читайте «Теленеделю».
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
7: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-949-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 1-646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной делаю для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Хочу сегодняшнюю передачу творческой гостиной посвятить дружной семейке графоманов Дэвидсон Радио во главе с Мишей Борославским. А говорить мы сегодня будем о человеке, который 4 десятилетия тому назад имел в России оглушительный успех. Я говорю о поэте-пародисте Александре Иванове. В передаче «Вокруг смеха», которую он вел более 13 лет на российском телевидении, выступало немало так называемых мастеров юмористического жанра. Но равного Иванову, с моей точки зрения, не было. Авторы пыжились, кривлялись, пытаясь рассмешить публику, а у Иванова все выходило просто и естественно. С радостью хочу сообщить нашим радиослушателям, что у нас в Америке есть не менее талантливый автор-пародист, с которым я дважды уже делал передачи. Это Алексей Березин. В одной из передач об Алексее Березине я рассказывал, что судьба подарила мне возможность встретиться с Александром Ивановым на одном из совещаний молодых литераторов, где он был одним из ведущих семинара сатиры и юмора. Его личность оставила у меня самое благоприятное впечатление. И хочу начать рассказ о его творчестве с самой любимой моей пародии, об известнейшем, но совсем неинтересном лично мне поэте Андрее Вознесенском. Называется пародия «Андрей 70». Первый файл поставьте, пожалуйста, Акмаль.
11: Беру трагическую тему и окунаю в тему темя. Дальше начинается невероятное. Вера, яд, ной, я. Верую, профанирую, блефуя, фуй. Чихая нейлоновыми стрекозами, собаки планируют касторкой на вельвет. Таракашки-букашки кашляют глюкозой. Бред? Бред. Пас налево, 7 трев, шах. Мыши перламутровые в ушах. Бред, бред, бред, бред. Троллейбус заболел кессонный, из опу полз. Слон, элефант. И деградируют кальсоны, обернутые в целлофан. Бред, бред, бред, бред. Хаос, хвост, хруст, пруст, вуз, туз. Загораем. От мертвого осла уши кушай. Чревоугодник в чреве червя. Шпрот в рот, а идиот наоборот. Бред, бред, бред, бред. Джаз гол, гол зад, гол бюст. Холст, герлз, хлюст. Я оп-пупиваю. Я оп-пух. Вкусно порубать ге. Фетиш в шубе. Голкипер фаршированный фотографируется в шуе. Хрен хронометрирует на хребте Харона. Харакири. Хрррр. Ау, кричу. Задрыга, хватит. Финиш. Фигу. Это только часть задуманного мною триптиха. Поскриптум. Сам уйду, покуда не умыли, но клянусь, что бредил я не зря, ведь еще никто в подлунном мире не пускал такого пузыря.
10: Я считаю, что это 100% попадание в суть творчества Андрея Вознесенского. Я считаю, что после такой пародии автор должен был либо повеситься, либо застрелиться, по крайней мере, бросить писать. Но этого, к сожалению, не произошло. Вернемся к Александру Иванову. До 30 лет Иванов был скромным учителем черчения и начертательной геометрии в одном из московских техникумов. Высокий, прямой, циркулем у доски он выглядел уморительно смешно. Судьба, видимо, безапелляционно уготовила ему амплуа комика без улыбки. Из-за насмешек учеников или из-за смутного ощущения нереальности преподавательство не приносило удовлетворения. Втайне ото всех будущая телезвезда шлет свои творческие эксперименты в литературку, самое харизматичное в то время издание. Их практически сразу стали печатать. И неудивительно, поскольку на этом поле новичку не было равных. Сначала потому, что на нем никто вообще не играл, больше увлекались своим сочинительством, а в дальнейшем из-за невозможности конкурировать с мощью ивановского сарказма. Вся его небольшая комната в коммуналке была завалена стихотворной макулатурой, как тогда называли регулярные поэтические сборники, выходившие под маркой Союза писателей. В поисках пищи для пародий он скупал продукты творчества всех республиканских поэтов. Иванов любил предвосхищать свое выступление такой присказкой. Вот у одного якутского автора я прочитал, и зал уже лежал, зная, что сейчас неудачный стихотворец будет интеллигентно уничтожен. Увы, ничего этого не произошло. О многих поэтах люди узнали только из пародии Иванова. Многие посылали ему свои сборники, некоторые дарили их в надежде, что их имя прозвучит с экрана телевизора. Послушаем, как он увенчал вниманием некоторых из этих, в кавычках, счастливцев. Вторая подборка, пожалуйста, Акмаль, поставьте.
12: Мне нравится поэзия и хорошая, и плохая. От хорошей я получаю удовольствие, а от плохой – вдохновение.
13: Поэт Сергей Мнацаканян написал «Ночные стихи». В этом стихотворении он высказал то ли мысль, то ли догадку, то ли подозрение. Звучит оно так. «Случайный пешеход мне в спину камень бросит или просто подойдет и закурить попросит». Я назвал пародию «Ночная стихия». «Я людям верю, но...» Немало озабочен тем, что когда темно, я верю им не очень. Я с музою дружу, знаком с успехом гулким, но больше не хожу по темным переулкам. Случайный пешеход ко мне на днях подходит с улыбкою, и вот что дальше происходит. О чем-то говорить желает, вероятно, позвольте прикурить. Он произносит внятно. Я на него смотрю и загодя скучаю. Простите, не курю, печально отвечаю. Чем это мне грозит, понятно и ребенку? Он тихо говорит, тогда снимай дубленку. Дубленку я свою снимаю торопливо и молча отдаю, а на душе тоскливо. Вот отчего грустна моя ночная лира и жалуется на несовершенство мира. Талант в искусстве можно проверить мурашками по коже. А у него очень часто и вид неважен, и не всегда красавец, и раздражает он нас своим упорством. Но тут главное не играть. Упорство – это то, с чем можно и нужно разговаривать. Упрямство – это то, с чем говорить нельзя и не надо.
14: Московский поэт Вадим Рабинович написал лирическое стихотворение. Герой стихотворения встретился с одной юной прекрасной особой. Кривонос и косорыл, удивился и смутился, Серафимный шестикрыл, в юном облике явился. Пародия называется «Рок пророка». Я хоть музой и любим, только как ни ковырялся, шестикрылый серафим мне ни разу не являлся. Вместо этого уныл, словно он с луны свалился, серафимный шестикрыл на распутье мне явился. Нус свое начал речь, чем желаете заняться? Вот хочу жаголом глечь. Так я начал изъясняться. Сочиняю для людей, пред людьми предстал не голым, так сказать, людца Сергей, собираюсь глечь жаголом. Шестикрыл главой поник и, махнув крылом, как сокол, вырвал язный мой грешик, чтобы Пушкина не трогать.
15: Есть камера.
16: Ленинградский поэт Игорь Григорьев. В его сборнике стихов «Ли с тобой» встречаются очень странные слова и выражения. Я прочитаю несколько строчек из разных стихов. «Ведь это не я сыть поет, и немо вопия взметнул старюка клен, но тот молчит куржою убелен, на олешнике бясь, шапку сшибает бредняк. Тут не глыбко выбредай на берег, чтоб те пусто окаянной». И так далее. Пародия называется «Поэтический бредняк». «На елань, где елозит куржа, выхожу с ендалой по тропень, а не ясыть, а брыдло визжа, шкандыбает туды ее в пень. А надысь, надорвав горлопань, я на медне бреду в многоперь, на рожон, где нога не ступань, но не глыбко в стихах и топерь, на олешнике бясь, ан пупырь, в растопырь у дубов раскоряк, вопия контрапупит упырь, мой стихорукотворный бредняк».
10: Скажите, положа руку на сердце, кто-нибудь знает хоть один или помнит хоть один стих вышеупомянутых поэтов? Вообще пишущие братья конца XX века, как, впрочем, и сейчас, было немало. А систему поощрения литераторов, как, впрочем, и представителей других творческих гильдий, немало способствовало тому, чтобы авторы стремились стать членами так называемых творческих союзов. Ибо тогда им полагались определенные льготы, начиная от официальной возможности нигде не числиться и быть свободным художником, и кончая получением больничных и бесплатным пользованием домами творчества. Член Союза мог беспрепятственно пройти в Центральный дом литераторов и отведать вкусную и недорогую еду в элитном ресторане, посетить по своему удостоверению просмотры новых фильмов и тому подобное. Это для рядовых членов. А те, кто сумел пролезть на разные должности, кроме зарплат, получали дополнительные бонусы в виде больших тиражей своих книг, разных необременительных заказов от изданий и издательств. И все шло бы хорошо, если бы не явился на свет Божий человек с зорким взглядом, тонким юмором и большим талантом по имени Александр Иванов, который, невзирая на лица, скрывал в своих пародиях, как консервную банку, всю ничтожность, безграмотность и малозначимость авторов, гордо именующих себя поэтами и писателями. Послушаем до перерыва еще одну горсть драгоценных пародий Александра Иванова. Читает автор. Третий файл поставьте, пожалуйста, Акмаль.
17: Озеров высказал в стихах, по-моему, весьма очевидную истину. Лев Озеров написал, что думал, как настроен был поэт, как он встречал закаты и рассветы, навряд ли объяснит нам табурет или чернильница, или штиблет. Пародия называется «Поэт и табурет». Позвольте вам представиться, штиблет. Хозяин мой во мне ходил по свету. Мне табурет сказал, что он поэт. Но вряд ли можно верить табурету. Для табурета, в общем, все равны. Он в смысле кругозора ограничен. Людей он знает с худшей стороны. Поэтому и столь пессимистичен. Хозяин мой во мне встречал рассвет. По лужам шел по случаю ненастья. И вдруг зарифмовал «Рассвет штиблет». Признаться, я был вне себя от счастья. Нет, все же он действительно поэт. Как не воздать бесценному шедевру? Поэта угадал в нем табурет по одному седалищному нерву.
15: Вот в последней книге Ларисы Васильевой появилось стихотворение, посвященное мне. Оно так и называется «Посвящение Александру Иванову». И это несмотря на то, что мы с Ларисой Васильевой, так сказать, неоднократно были соавторами. Сначала она создавала стихи, потом я создавал пародии. Причем довольно злые. Она вот не обиделась, проявила такую, так сказать, широту понимания, так сказать, жанра нашего обидного. Посвятила мне стихи, серьезные, даже немножко грустные. Я из этого стихотворения цитирую вам несколько строк. Она написала: «Я оставляю это дело, вернее безделицу, стихи. Вот только пародист в убытке, а он с меня не сводит глаз. Ему моих творений слитки дороже золота подчас. Но он утешится неверный с другим, а может быть, с другой». И так далее. Очень хорошие стихи. Но я умудрился написать пародию и на это стихотворение. Назвал ее «Посвящение Ларисе Васильевой». Увы, сатиры нет без риска, с годами множатся грехи. Ужель Васильева Лариса перестает писать стихи? Неужто буду я в убытке, и пробил мой последний час? И впрямь ее творений слитки дороже золота подчас. Прощай, создание дорогое, мы были вместе столько лет, с другим, тем более с другою, вовек я не утешусь. Нет, я жить могу и дальше смело, мне не пристала роль скупца. Того, что ты создать успела, с лихвой мне хватит.

0: Но, конечно, скажу по секрету. Очень тошно бывает от таланта. Он и мнителен, и неуверен, и вообще довольно противен дома. Он радость многим и горе одному, особенно жене. Вот кто хлебает полной ложкой всю оборотную сторону успеха. Вот кто отвечает на ненужные и бессмысленные вопросы поклонниц, гладит воротничок, кормит цирковых кошек, готовит ужин, переходящий в завтрак. Еще хуже мужу таланта. Это он отвечает на бессмысленные фразы поклонников, развешивает белье, готовит ранний завтрак, отвечает на звонок. Ах, это вы? А я думал, дома кто-то есть. Но главное качество таланта – он никогда не бывает для себя.
1: Иногда поэты пытаются свести со мной счеты, к счастью, такими литературными способами. Я прочитал у Сергея Давыдова стихи, в которых мое имя не названо, и вообще стихи без названия, но у меня закралось подозрение, что тут без меня не обошлось. Сергей Давыдов пишет: «Очень остроумного и злого, жаль мне пародиста записного, лучшего эстрадника Москвы. Есть в нем что-то грустное, и даже что-то есть еще от тети Даши, не заведшей собственных детей». Ну, поэт хочет сказать, дескать, критиковать легко, ты сам попробуй. И вот появился такой, ну, ответ не ответ, а реплика пародиста. «Пародист немало озадачен, что-то вдруг случилось, не иначе. Вдруг да пожалел его поэт. Он сравнил беднягу с тетей Дашей. Видно, осознал, что в жизни нашей горше доли пародиста нет. Пародист усталости не знает. Пишут все, а он один читает. Горы графоманской чепухи. Легче быть, наверное, землекопом, сутками сидеть над микроскопом, нежели всю жизнь читать стихи. Пародист, конечно, пишет мало. Что и говорить, душа устала, и бумагу портить ни к чему. Да, не вышло из него поэта, и, конечно, заодно за это можно ставить памятник ему».
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Одобрено новое средство против тяжелой герпетической инфекции. Власти разрешили применение препарата Хавилпри, действующее вещество Прителивир. Он предназначен для взрослых с ослабленной иммунной системой, у которых герпетическая инфекция вызвала поражение кожи или слизистых и не поддалась прежнему лечению. Американские специалисты сообщили об одобрении препарата Atezolizumab для определенной группы пациентов с раком толстой кишки третьей стадии. Лечение основано на особенностях иммунной системы и генетических свойствах опухоли. Метод подходит не всем больным, а только пациентам с соответствующими показаниями.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос. Социум». Каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
4: Мы продолжаем передачу творческой гостиной, посвященную выдающемуся советскому поэту-пародисту Александру Александровичу Иванову. У микрофона ведущий Александр Соколов. Почти булгаковский гнев, с которым Иванов обрушивался на членов Союза писателей, не обходил стороной и очень известных поэтов и писателей – Рождественского, Евтушенко, такого поэта-песенника Доризо, Риму Казакову. Также они становились объектами его пародий. Понятно, что такая подрывная в кавычках деятельность не вела к сытной кормушке, которую в советское время предоставляла причастность к литературному цеху. На Иванова сыпались жалобы, многие не подавали ему руки. Впоследствии, после успеха передачи «Вокруг смеха», все резко изменилось. Бывший литизгой стал желанным гостем на всех заседаниях, где его умоляли нас покритиковать, а поэты подобострастно подносили ему свои сборники с просьбой написать какую-нибудь пародийку, и даже сами отмечали в тексте, что, на их взгляд, лучше обсмеять. Такой вот мазохизм в целях саморекламы. Однако вернемся к нашему герою. Послушаем очередную подборку. Файл номер 4, Акмаль, пожалуйста.
5: Евгений Евтушенко. В поэме «Братская ГЭС» поэт обращается к поэтам-классикам Пушкину, Лермонтову, Некрасову и другим с просьбой помочь ему справиться с трудной темой. Поэтому и пародия называется «Панибратская ГЭС». «Быть может, я поверхностный поэт, быть может, мне не стоило рождаться, но кто б тогда сварганил винегрет из битников Хеопса и гражданства? Мой Пушкин самых честных правил. Когда я братском занемог, ты б замолчать меня заставил и разнеможиться помог. М. Лермонтов, прошу тебя, дай силу жить врагов губя, чтоб я в противника воткнул и там два раза повернул свое оружие. Враг завыл, ругаясь из последних сил. Назови мне такую обитель благодарных читательских душ, где бы мой не стонал потребитель, где оркестр не играл бы Евтуш. Есенин, дай на счастье руку мне, пожми мою, дружить с тобой желаю. Давай с тобой, полаем при луне. Ты помолчи, я за двоих полаю. Пройду я с блоком мимо столиков, туда, где скреперы ворчат, и женщины с глазами кроликов «In genia veritas» кричат. И вот теперь я обретаю вес, как тот певец, неведомый, но милый. Творение мое о братской ГЭС, клянусь, не стало братской могилой.
6: Сегодня я предлагаю вашему вниманию пародию на московского писателя-прозаика Михаила Анчарова. Читаю я как-то произведение Михаила Анчарова, и в глаза мне бросается одна очень интересная фраза. «Надел пальто, шапка и перчатки в руке, на улицу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается передо мною плакат». Ну, мне показался интересным такой способ создания оригинальной художественной прозы. И появилась пародия под названием «Смешение и сплетение». Все смешалось в доме Анчаровых. Мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку занемог животом, позвонил и попросил непременно зайти. Я пошел. Вот парадный подъезд, в котором не только по торжественным дням, а всегда пахнет водкой, кошками и еще чем-то. Свеча горела на столе. Свеча горела, потому что как раз перед моим приходом выключили электричество. Я понял все, хотя его пример другим наука, но какой же русский не любит острой еды? Какой-то повар-грамотей накормил сегодня дядюшку не иначе, как щами со свиной головизной или еще какой-нибудь дрянью. «Скажи-ка, дядя, — сказал я, — ведь недаром говорил тебе доктор, чтобы ты на диете сидел. Умер вчера сероглазый король. Да, были люди в наше время. Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами. Но ты же прекрасно знаешь, что мясо в твоем возрасте противопоказано». Я сидел и говорил. Дядя лежал и молчал. Мы были с ним, как два берега у одной реки. Вышел я от дядюшки поздно ночью один на дорогу. Сквозь туман милиционер блестит. Ночь, как вы сами понимаете, тиха, а поскольку Бога нет, то пустынная улица внемлет исключительно его гулким шагам. Звезда звездою говорит о конфликте дядей и племянников. Месюсь, я взбесюсь. Не скажу, чтобы я очень спортивным был, но худ, строен, зол и красив. В общественном транспорте место практически не занимаю. Проблем со входом и выходом тоже нет. Я это произвожу через неплотно закрытые двери. Нет, что ни говори, а в худом мужчине что-то есть.
1: Поэт Лев Смирнов написал стихотворение под названием «Ода бегу». Но это не о спорте, это скорее философское произведение. Но я не сразу понял, в чем тут дело. Цитирую Льва Смирнова. «Я славлю посреди созвездий в последних числах сентября бег по земле и бег на месте и даже бег внутри себя». Ну, потом я разобрался. Пародия называется «Бег внутри». Поэт сидит, поэт лежит, но это ничего не значит. Внутри поэта все бежит. И как же может быть иначе? Бегут соленые грибки, бежит гортань, лаская водка, за ней, естественно, селедка. Затем бульон и пирожки. Потом бежит бифштекс с яйцом. Бежит компот по пищеводу. А я с ликующим лицом бегу слагать о беге оду. Бежит еда в последний путь. Рифмуясь, булькая, играя, не замедляю бег пера я. Глядишь, и выйдет что-нибудь.
4: Александр Александрович Иванов родился в Москве в семье художника 9 декабря 1936 года, то есть через пару месяцев могло бы быть 90 лет. Известность ему принесли стихотворные пародии, а в 1962 году началась его творческая карьера. Затем Иванов начал писать эпиграммы, статьи, памфлеты, заметки. В 1968-м была опубликована его первая книга пародий «Любовь и горчица». Затем выходили другие сборники. Александр Иванов много лет выступал на эстраде со своими юмористическими произведениями и сыграл даже несколько небольших ролей в кино. Тесно сотрудничал с литературной газетой, где он командовал 16-й полосой клубом 12 стульев. Наибольшую программу принесла ему юмористическая программа «Вокруг смеха», которую Иванов вел на телевидении 13 лет, с 78 по 91 годы. В 93 году он подписал письмо 42 деятелей культуры против ГКЧП в поддержку Ельцина. кратко, что это было за письмо. Это было публичное обращение группы известных литераторов согражданам, содержащее также требования, обращенные к правительству Российской Федерации и президенту России Ельцину. В нем писалось следующее. «Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости. Фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну. Ну а если бы вдруг? Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы жалостливо умоляли после августовского путча не мстить, не наказывать, не запрещать, не закрывать, не заниматься поисками ведьм. Нам очень хотелось быть добрыми и великодушными, и терпимыми. Добрыми к кому? К убийцам? Терпимыми к чему? К фашизму? Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняет наши сердца. После подписания этого письма в 91 году он со своей второй женой, прямой балериной Мариинского театра Ольгой Заботкиной, оставившей ради него сцену и вытащившей его из длительного запоя, уехал на купленную виллу в Испании. В канун президентских выборов 96 года его пригласили в Москву. Он ненадолго вернулся для выступления на митинге в поддержку Ельцина. Александр Иванов всю жизнь боролся, но так и не смог победить зависимость от алкоголя. Без жены он снова сорвался. Он скончался 12 июня 96 года в Москве после обширного инфаркта, вызванного алкогольной интоксикацией, не дожив всего полгода до своего 60-летия. Похоронен Александр Александрович в Москве 13 июня 96 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище. Грустно это, но слушать его весело. Послушаем прозаическую пародию, которая называется «Красная Пашечка». Номер 5 файл, пожалуйста, Акмаль.
7: Пародия, прозаическая пародия, написанная в форме детской сказки. Это пародия на московскую писательницу Людмилу Уварову. Она автор 25 вышедших книг, а сейчас уже, наверное, больше, автор многих рассказов, повестей и романов. Но вот одна особенность в ее произведениях меня неимоверно в свое время поразила. Ее герои постоянно болеют. Причем заболевают какими-то ужасными болезнями, неимоверно страдают и в конце концов, значит, помирают. Смеяться над человеческими страданиями, тем более на смерти, было бы просто нелепо и бестактно. Но когда вот эта ситуация возникает во многих произведениях, болезни, то это уже как-то позволило мне сделать вывод о некотором однообразии литературного приема. И я решил на эту тему пошутить, попытался представить себе, как бы Людмила Уварова своими средствами написала известную детскую сказку. У меня получилась очень тяжелая вещь под названием «Красная Пашечка». В конце лета мать с трудом оторвала голову от подушки и слабым голосом позвала Пашечку. Уж лет 10 прошло с тех пор, как ушел от нее муж, Пашечкин отец, красавец, пивун, гулёна, бабник, любитель выпить и закусить. Мать слегла, врачи определили полиомиелит, потерю памяти, тахикардию с перемежающейся экстрасистолой, хронический гастрит, чесотку и энцефалопатический синдром. «Сходи к бабушке, дочка», — прошептала мать, — «отнеси ей пирожков, пусть порадуется, недолго уж ей осталось». Мать хитрила, она сама чувствовала приближение рокового конца и хотела отослать дочь подальше. Бабушка жила одна в глухом лесу, где до ухода на пенсию по инвалидности работала уборщицей в театре оперы и балета. Как-то заменяя внезапно умершую балерину, она упала в оркестровую яму, сломала ноги, руки, шею, позвоночник и выбила зубы. С тех пор уже не вставала. Раз в год Пашечка носила ей пирожки с начинкой из продукции фирмы «Гедеон Рихтер». Бабушка радовалась, счастливо улыбалась, ничего не видя и не слыша. И только выбивала желтой пяткой мелодию вальса «Амурские волны». Вот и сейчас Пашечка собрала корзинку и, тяжело опираясь на костыли, вышла из дому. Все называли ее «Красной Пашечкой» из-за нездорового румянца, который был у нее с детства. Она страдала рахитом, эпилепсией, слуховыми галлюцинациями и аневризмой аорты. И ходила поэтому с трудом. На лесной тропинке встретился ей Алексей Сергеевич Волк, лучший в лесу хирург, золотые зубы, резавший безболезненно и мгновенно. У него было размягчение мозга, и он знал это. Жить оставалось считанные минуты. Еле передвигая ноги, Волк подошел к упавшей от изнеможения Красной Паше. Она слабо улыбнулась. «К бабушке?» — тихо спросил Волк. «К ней». «Поздно», — сказал Волк и, привалившись к березе, дал дуба. Пашечка вздохнула и отошла. Последнее, что она увидела, был пробежавший мимо хромой заяц с явными признаками язвы желудка и цирроза печени. Она приказала ему долго жить.
4: Мы заканчиваем передачу о человеке, внешне похожем на Сервантеса Сусского Дон Кихота, только с фамилией Александр Иванович, борца с поэтической пошлостью и серостью. Не о таком ли человеке я когда-то написал стих под названием «Художник», а певица и композитор Гулико Нергадзе написал на него и музыку, и исполнила эту песню, которой я и прощаюсь с вами. Поставьте, пожалуйста, 6-й файл «Художник» песня.

0: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
1: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь.

0: Вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
0: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
0: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Египте восстановили портрет двух братьев возрастом почти 2000 лет. Реставраторы из Египта и Италии спасли редчайший фаюмский портрет, поврежденный временем и насекомыми. Теперь древние изображения впервые отправятся на большую зарубежную выставку в Рим. В Нью-Йорке открылась выставка Роя Лихтенштейна. Музей Уитни представляет около 130 произведений знаменитого американского художника. Посетители увидят, как изображения из комиксов и массовой культуры превратились в признанное музейное искусство. Выставка открылась сегодня, 11 октября. В Лондоне художники выставляют на продажу самые неожиданные произведения. На художественной ярмарке «Фриз» представлены работы с использованием сосновых шишек, блесток и необычных скульптурных форм. Современные авторы продолжают испытывать границы между искусством, шуткой и дорогим предметом коллекционирования. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы и республиканцы критикуют Трампа за сделку с Путиным по дизелю. Сам он критикует Зеленского за удары по российским НПЗ и заявляет, что Украине нужен новый президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Вашингтон предлагал Москве авансом разморозить миллиарды долларов российских активов в обмен на частичное прекращение огня. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал администрацию Трампа отменить все телеролики, которые рекламируют Трампа и его политику на деньги налогоплательщиков. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 97%, 70% по Фаренгейту, 21% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.
2: Yeah.

0: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Дима Банников, Байк Звездочкин, звукорежиссер, поэт, писатель. Слышно ли, отвечает мне Дима, слышно или нет. И мы с вами, друзья, приступаем. Приступаем к нашим посиделкам. Ну, слушайте, вот еще люди рассчитывают на искусственный интеллект. Говорят, ничего не делайте, дескать, за вас все искусственный интеллект сделает. А вот так, если, знаете, как говорится, подачи электричества не будет, не то что отключат газ, а можно уже отключить и мозг. А если мозг не работает, это совсем плохо. Поэтому, как говаривал Эркюль Пуаро, один из моих любимых героев, привлекательность мозговой деятельности и серых клеточек бесконечно и приятно, поэтому сегодня вновь шевелим головой. Вернее, делаю это я, мои какие-то скромные советы, ну и, конечно, конечно, обязательно я хочу вас познакомить с тем, куда сходить в Нью-Йорке. Извините, орет кот. Взяли или адаптировали, правильный глагол. Взяли кота, у которого куча еды и куча всего, но все равно он кричит прямо, наверное, скучает по прежнему дому, поэтому если будут раздаваться такие отчаянные крики мяу, не думайте, что мы здесь кого-то мучаем. Это наш новый питомец Тетрис привыкает. Ну, а я сразу же, конечно же, хочу сказать о наших спонсорах. Это доктор Патин, бог, доктор от Бога, и можно сказать, да, бог медицины, 718-234-67-67. Неунывающий балагур, харизматичный человек, но самое главное, профессионал высшей пробы. Он предлагает вам попробовать ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. 78-19, Бэй Парквей. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное, здоровы, с помощью доктора Патина и его команды. И на всякий случай запишите телефон 718-234-67-67, или сразу приходите по адресу, где раздают здоровье и красоту, 7819 Бэй Парквей.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И, как всегда, говорю о моем добром техническом друге, который станет другом и вам. Это Игорь из компании NY Star High Tech Home Appliance Repair. Диагностика бесплатная, это важно. А я его просто записала в записной книжке, как Игорь спаситель. И он поможет вам отремонтировать стиральные машины, холодильники, микроволновки, посудомоечные машины, кондиционеры. У человека приятная энергетика, нормальные цены. И самое главное, он доступен 24/7, как говорят у нас в Америке, 24/7. Запишите телефончик технического спасения на всякий случай. Еще раз, пожалуйста, 347-444-87-66. Так и обращайтесь к нему. Это Игорь, спаситель, диагностика бесплатна. Приезжайте ко мне, посмотрите, что у меня тут с приборами не заладилось.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Ну и, как говорят, ноблес облиш, положение обязывает, уж простите за мой нижегородский французский. И я, как всегда, хочу вам порекомендовать Диму Банникова и его друзей. Местная музыкальная сцена будет 28 октября в клубе «Дром», это в Манхэттене, 85-й Avenue A. Зажигательный концерт сразу двух групп. Это Роман Рызов, это Рома Отрицалов, один из лучших рок-гитаристов Восточного побережья, разноплановый, эклектичный. Это будет кроссовер из зажигательных музыкальных стилей, иногда напоминает Гогол Бартелло, так что можно будет потанцевать, это будет здорово. И Фугу Дугу, известный коллектив из Чикаго, который исполняет бешеный коктейль из балканского, славянского, цыганского и еврейского танцевального фолк-панк-рока и клезмера, пожалуйста, заходите на страничку Пайк Звездочки, наверное, там будут все объявления, это будет очень интересно, ну и вообще, знаете, выбираться надо обязательно куда-то, это я уже давно поняла, а то так, знаете, можно и закиснуть, а киснуть нам с вами Ну, никак нельзя. И сегодня решила рассказать вам о нашем Нью-Йорке таком, который готовится к зиме, но все-таки еще так красивые, такие красивые листья. И я уже даже свыклась со скелетами, честно вам скажу, потому что дети настолько ждут Хэллоуина. Я уже раньше не любила этот праздник. Ну, что делать, если эти скелеты тебе подмигивают? И, как говорил Бенджамин Франклин, ну, это я уже в силу возраста говорю, что неизбежно в этой жизни? Это только смерть и налоги. Поэтому, ну что, с улыбающимися скелетами тоже можно пофотографироваться в Хэллоуин. Еще к Рождеству дома не украшены. Напоминаю, что поговорим мы с вами о Дайкер Хайтс. Но сегодня я хочу упомянуть Дайкер Хайтс, в общем-то, уже с другой целью. Там концентрируются самые красивые дома с ведьмами и другой нечистью. Это 31 октября будет происходить. Самые известные места – это 84-я, угол с 10-й, и 82-я, это угол с 12-й и 13-й. Эвеню, ну, в общем-то, от нижних, от Лоуд-Мид, 80-й стрит, вот, нужно гулять где-то между 10-ми и 13-ми, и 13-й Эвеню. В Бейриджи, кстати, итальянский район, правда, итальянцев там стало гораздо меньше, на мой взгляд, но, тем не менее, стоит прогуляться. Вот прямо я вам даю наводку, моя подруга и коллега Лена Леницкая, которую я поздравляю с тем, что ее блогу «Секреты большого яблока» исполнилось 12 лет, она большая молодчина, она выкладывает замечательные репортажи, щедро с ними делится, и вот она мне прямо дала локации, какие дома надо посмотреть, около них сфотографироваться. 635 79-я стрит. На 79-й стрит все дома от 6-й до 7-й эвеню. 81-я стрит между Colonial и Narrows. 80-я стрит между Rich и Colonial. И Colonial Road между 82-й и 83-й. Если вы хотите вот точно узнать, все адреса не успели, не запомнили, то сайт naira.donahue.com/Halloween-decoration-Brooklyn, там все описание все есть. Ну, еще, конечно, замечательный район Brooklyn Park South, огромные старые деревянные усадьбы, замечательные архитектуры, густые кроны деревьев, тишина. Ну, в общем, октябрь – это самое подходящее время для прогулок там. Вы знаете, я там бываю, ну, раза 3-4 в неделю. У меня там живут близкие друзья, которые давно стали семьей. И я всегда сворачиваю, не еду по Ocean Avenue, а сворачиваю на одну из улочек и еду и смотрю, потому что когда-то это были дачи, когда-то это было так далеко от центра Нью-Йорка, что это были дачи. Там бесконечно снимается кино каждый раз, когда я проезжаю. И что интересно, людям запрещено менять внешний вид этих домов, только внутри они могут что-то сделать. Боже, как там красиво! Ну, а самый замечательный дом в этом районе стоит на углу Мерпл Роуд и Аргайл Роуд. Там было в прошлом году где-то около 40 скелетов и всякая нечисть. Ну, в общем, я думаю, что если дом не поменял вот этот на углу владельцев, то они обязательно его украсят. И еще раз говорю, что есть там что посмотреть. Загляните в Ленин блог по проспект Парк Сауф. Она очень интересно рассказывает об этом. И, конечно же, концентрация тыкв и ведьм на один квадратный метр у нас будет на Куни-Айленде. Да-да, в парке развлечений. Ну, парков там несколько. Билет в один парк на аттракционы, в другом парке не работает. Но чтобы посмотреть на инсталляции из тыкв, билетов не надо. Так что на парке уже все украшено. Ну и погода. Иногда у нас бывает тот такой дождь лил, что только и нужно было или книжки читать, или выпивать, или смотреть телевизор. Или делать с детьми домашнее задание. Куда еще можно съездить, друзья, чтобы посмотреть тыквы, чтобы что-то интересное посмотреть? Industry City. Industry City идут поезда линии D, N, R. И ехать надо до остановки 36-я стрит в Бруклине. И Industry City в Бруклине – это огромный комплекс домов площадью около 560 квадратных метров, который расположен на берегу бухты в районе Sunset Park. И там, кстати, есть очень есть суперинтересный американский, ну, японский магазин, да, все-таки назовем его японско-американский, да, где все цены указаны не в долларах, а в йенах. Ну, такие магазины есть, я бывала в японских магазинах, очень интересно. Корейские тоже есть, как-нибудь об этом расскажу, только берегите карманы, потому что если с детьми там окажетесь, корейская культура все больше, поп-культура захватывает и Америку в том числе, и обязательно там вам придется что-то покупать, не сможете устоять. Так, если плохая погода, что я могу посоветовать? Это, конечно, Челси Маркет, но, видно, экономят все-таки, экономят. Там по-прежнему в середине этот фонтан, там по-прежнему самые лучшие лобстеры, замечательный вот этот лавандовый шоколад, я запамятовала, знаменитый. Но не так ярко, как в остальные годы, все равно Челси Маркет – это достопримечательность. И если вы решили из себя сделать гида, то на своей вот такой, на атласе, куда вы поведете друзей и знакомых, конечно, надо этот адрес обязательно обозначить. Плюс рядом вот эта большая Росвей, огромная трехэтажная кофейня Starbucks, где не только замечательный кофе, но и замечательные коктейли, которые называются «Эспрессо Мартини». Просто прекрасные. Ну, а кофе, знаете, макьято, эспрессо нужно тоже уметь делать. Сегодня была на нашем любимом Брайтоне, зашла в замечательную кафешку, не буду говорить, какую. Встретилась с подругой, посидели, но макьято, ну, не стала жаловаться. Сделали море пены, до макьято было не добраться. Кофе холодный, и это я не то, что так постарчески ворчу, а просто, что, знаете, и хороший макьято нужно посоветовать места, потому что достопримечательности хорошо, а в промозглую погоду кофеек совсем тоже неплохо. Ну, и оттуда сразу же выходите на наш замечательный парк Хайлайн, там новые скульптуры, о которых я уже рассказывала в предыдущих передачах. Думаю, что это будет правильно. На Апрес-сайт есть 38-я, 62-я, вплоть до 78-й, вплоть до 92-й и Лексингтон. Все красиво украшено, гуляйте. На Вест-сайте вот такие дома. 151 Вест-76-я между Коламбус и Амстердам, 153-я Вест-82-я между Коламбус и Амстердам-Эвеню. Ну и вообще, знаете, просто тыковку на балкон или около дома поставить, и уже праздник. Ну, тем более во всяких магазинах есть куча, знаете, всяких этих свечек из тыквы, просто чтобы было какое-то ощущение праздника. Ну и, конечно, не могу не сказать еще об одной достопримечательности. Это вид на панораму мостов, порт Южной улицы или 17-й пирс. Как всегда запоминаем, Бруклин-бридж, Манхэттен-бридж, Вильямсбург-бридж. Боже, котяра, ну я тебя умоляю. Ну, почему слушатели должны слушать, как ты кричишь? Ну, вот так, если берете кота, знаете, что иногда ему грустно. Хорошо, так вот, друзья, там огромная тыквенная арка, каждый раз из тыкв она разная. Видно, дизайнеры специально делают, серьезно к этому относятся. Seaport Pumpkin, набирайте в интернете, увидите и посмотрите, куда же вам все-таки пойти и что посмотреть. Ну, тыкв много везде и всюду. А сейчас я хотела бы вам напомнить о замечательном слове, которое называется словом «бесплатно». Да, именно так. И хотела бы сказать, что... бесплатные музеи, потому что иногда люди сетуют, очень дорого выбраться в Нью-Йорк, да как это так? Но на самом деле, как говорится, было бы желание, и поэтому с удовольствием вам рассказываю о том, куда можно пойти. Вот поставила себе закладочку. Так, и куда, хочу рассказать вам, куда же можно пойти абсолютно бесплатно для того, чтобы увидеть, просто нужно зарегистрироваться заранее. Ну, во-первых, как всегда, советую библиотеку, подписаться на Либи. Ну, и в самих библиотеках очень много мероприятий. Это и уроки английского, и рисование, и доступ в интернет, и компьютер, и принтер, и можно что-то распечатать. Поэтому поддержите наши библиотеки, чтобы их не закрыли, поддержите людей, которые там работают. Ну, а самое главное, поддержите себя. Вот тут прислали мне друзья исследования. такое, такие рилс, что люди, которые читают хотя бы 30 минут в день, живут дольше, и Альцхаймера у них тоже, как правило, не бывает. Но напоминаем, что в Мэтт-музей наш самый главный pay what you wish, то есть платите столько, сколько хотите, то есть вы сами решаете, будет это $1 или $100, главное, заплатите хоть что-то. Эта система действует в Мэтт, в музее Мэтт и Мэтт Клойстерс. Ну, вот Клойстерс, если вы еще не погуляли, то это большое-большое упущение. Сделать это просто вам необходимо. Так, что еще хотела вам сказать по поводу слова «бесплатно». Такое правило доступно студентам также Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. Но, внимание, если у вас есть студенческий билет, вот, то есть для жителей, значит, штата Нью-Йорк с читательским билетом из библиотеки, или для студентов действует правило «pay what you wish». Значит, дальше. Исторический музей из кино «Ночь в музее», наверное, все-таки на русский, я думаю, нужно перевести как «Музей естествознания», да? American Museum of Natural History. Кстати, «Ночь» там тоже можно провести. Опять возобновили этот замечательный сервис. Вот. Это тот самый музей с динозаврами, скелетами кита, выставкой метеоритов. Вот я на этой неделе, если все будет хорошо, собираюсь туда, потому что давненько не была. Там достроили целое крыло, и нужно, опять же, все посмотреть, обновление. Оплата сколько хочешь, pay what you wish. Ну, правда, нужно подтвердить регистрацию или ID, или права. Ну, вот, правда, выставки такие планетарии или какие-то отдельные аттракционы сделанные в эту схему не входят. Ну, обычно рекомендованная, подчеркиваю, цена. $25 для взрослого и $20 для студента или пенсионера и $14 для ребенка. Музей МОМА, музей современного искусства, там чего только нет, картины Ван Гога, Пикассо, Уорхола, ну и, конечно, самая знаменитая, та самая французская, та самая прекрасная ночь парижская. И по пятницам $0, между прочим, и бесплатный вход для жителей штата Нью-Йорк по пятницам с 5:30 до 8:30 вечера, но есть нюанс, бесплатный билет нужно резервировать заранее. Дальше еще немножко про музеи поговорим, но я хочу, пока не забыла, в МОМА совершенно чудесные сувениры. Они немножко дороже, но если вы хотите вот действительно человеку сделать не что-то подарить, как что он или передарит, или выбросит, и потом, чтобы не спрашивать у него, а где это то, что я подарила. Ну, например, мне очень нравится шар, за вот такой стеклянный шар, а в нем одуванчик, не желтый, а вот когда на нем, когда уже вот эти семечки на нем. Это так прекрасно, это какие-то воспоминания о лете, можно поставить на стол, там, или в сервант, или на книжную полку. Это так красиво и так завораживает, и там полно таких штук. Ну, извините, что про музей я говорю с точки зрения магазина, но из песни слов не выкинешь, иногда очень важно и купить что-то для любимых и дорогих людей. А для вас, мои дорогие, любимые слушатели, сейчас блок новостей и рекламы, и потом мы с Дмитрием Банниковым вновь к вам вернемся.
1: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В галерее City Lore в East Village проходит необычная выставка о пяти чувствах. Посетителям предлагают услышать звуки Квинса, потрогать предметы из разных районов и почувствовать запахи елочных базаров и фабрики солений в Бронксе. В Квинсе отмечают 30-летие телевизионного шоу с куклами. Сегодня музей движущегося изображения проводит встречу, посвященную 30-летию программы «Muppets Tonight». Участники вспоминают историю знаменитых кукол и работу над телевизионным проектом. Ученые научились подслушивать насекомых внутри растений. Исследователи Канзасского университета испытывают приборы, способные обнаруживать скрытых вредителей по издаваемым ими звукам. Если метод окажется успешным, фермеры смогут находить насекомых раньше, чем те нанесут заметный ущерб урожаю.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Сикрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Сикрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
0: Именно так, дорогие друзья, помогает мне Дмитрий Банников. Сегодня мы пытаемся с вами погулять по Нью-Йорку. И, как всегда, нам помогает в этом путешествии доктор Патин, который руководит семейной поликлиникой. Она располагается по адресу 7819 Бэй Парквей. И здесь работают врачи различных специальностей, в том числе есть отделение дерматологии, где любые нежелательные кожные образования могут удалить хирургическим или нехирургическим путем, сделают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона. Запомните его и вы. 718-234-67-67. Или сразу приходите по адресу 7819 Бэй Парквей. Доктор Патин ждет вас. Приходите.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И еще один спонсор – Advantage Auto Collision, 2772, West 15th Street. Сегодня была у них со своей ласточкой. Иногда тебе не очень везет с машиной. Вот это, увы, мой случай. Но
11: слава богу, есть такие автомобильные врачи во главе с Сережей. 16 лет занимаются ремонтом всех марок автомобилей, производят кузовные работы, рихтовка рам и также могут подготовить ваш автомобиль к сдаче после лиза. Ну, а если не хотите связываться со страховыми компаниями, ребята тоже возьмут все ваши заботы на себя. 2772 West 15th Street работает каждый день. 718-946-2300. Advantage Auto Collision. Гарантия долгой жизни вашего автомобиля. 2772 West 15th Street.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
11: Музей искусств Уитни бесплатно каждую пятницу вечером для всех посетителей с 5 до 10 вечера. Ну и молодежь младше 25 лет бесплатно в любое рабочее время. Но все равно бесплатный билет нужен, количество мест ограничено. Но вход свободный, порядок все-таки есть. Сначала регистрация на сайте. И мой любимый Freak Collection, просто музей, Эрмитаж миниатюр. Только там вдумайтесь, три Вермеера. И там этот портрет Рембрандта, перед которым я могу стоять долго-долго. Ну и полотна Фрагонара. И вообще посмотреть, как жили люди. Просто вот обедали, а на них смотрела вот это все, понимаете, вот это искусство. Кстати, об искусстве, о книгах по искусству тоже мне очень хочется с вами поговорить. Итак, Freak Collection бесплатно по средам и в первую пятницу месяца. www.freak.org. По средам с часу 30 до 5:30 действует правило donation, доната, да. Ну, в общем, плати сколько не жалко. Pay what you wish. А вот в первую пятницу каждого месяца, кроме января и сентября, музей открыт бесплатно с 5:30 до 9 вечера. Мне очень этот график, честно говоря, нравится, потому что иногда вот я думаю, блин, ну где вот какой-то там нужно срочно там, ну, там, ладно, про ногти не буду, что ноготь сломался, а то все-таки о музее говорим. Думаю, ну почему вечером не работает? Потому что есть жаворонки, есть совы, кому-то намного удобнее вечером что-то сделать, правильно? Вот. Музей Квинса, оплата по желанию, плати сколько хочешь. Рекомендованная цена $6 для студентов, 8 для взрослых, но это еще раз рекомендация, можно и меньше заплатить, а вот дети до 12 лет бесплатно. И бесплатно, конечно, владельцы ID, которые, люди, у которых есть идентификационная карта, боже, разве можно это выговорить? ID, в общем, по-нашему, по-нью-йоркски. Или Cultural Pass, читательский билет в библиотеку, и студенты тоже. Именно здесь находится знаменитая панорама of the City of New York, огромная модель всего нашего города. Можно за несколько долларов посмотреть на весь Нью-Йорк сверху. Кстати, вспомнила, что Нью-Йорк назвали лучшим городом планеты. И какое-то такое хорошее издательство, не просто там бабушка на скамейке сказала, которая все знает, а вот именно какое-то издание, мне было очень приятно, что, ну, действительно столица мира, как сказала папа Павел II. Музей Нью-Йорка, Museum of the City of New York, среда бесплатная, но если хочется не просто посмотреть искусство, а понять сам Нью-Йорк, его историю, рождение, архитектуру, политику, моду, транспорт и наши странности, то это отличный музей. Но дети всегда проходят бесплатно, за что, конечно же, огромное-преогромное спасибо. Еще раз напоминаю, Пайк Звездочки на Фейсбуке. Дима обязательно поделится информацией. Но вспомните молодость, друзья. Себе тоже говорю, между прочим. Если такие ритмы похожи на Google Борделла, то надо идти. Не правда ли? Мне кажется, что да, надо срочно идти. Ну, а мы с вами, нет, не хочу говорить по-стариковски, мы с вами отправляемся в библиотеку, вернее, говорим о книжках, но прежде у этой рубрики замечательный есть спонсор.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
11: Итак, друзья, SK Learning Center – лучшая продленка в городе, забирают из всех районных школ, Шипсет Б, горячие обеды и, самое главное, помощь с домашним заданием. То есть у вас голова болеть не будет. И, конечно же, еще какие-то экстрактивити и какие-то такие развлекательные программы – все возрасты. Все это происходит в офисе. Забирают из школ 195-я, 100-я, 206-я, 254-я, 253-я и 225-я B Academy. Также можно, если нужно забрать ребенка с полдня, тоже это делают. И открыты они всегда. Вот когда в каникулы не знаете, что делать с ребенком, то срочно туда. Летом мои девчонки там были, просто замечательно провели время. 3360 Шор Парквей, 646-416-0060. 646-416-0060. Да, кстати, я платила. А то, знаете, люди иногда думают, наверное, не платила. Платила. Помните, как это? Вы платили? Платил. Ах, надо пересмотреть служебный роман. Ну, что-то я отвлеклась. Друзья, математика, английский, сайенс, история. Ну и плюс, если вы хотите, чтобы ребенок развивался, тут и тематические дни, и шахматы, и вот это art and craft, да, какое-то такое рукоделие, и спорт. И из ресторана «Горячий ланч», из ресторана «Шип Барашка». Очень рекомендую поговорить со Стефани. Она сама замечательный опытный педагог. 646-416-0060. Спонсором нашей рубрики является SK Learning Center.
1: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
11: Сегодня решила пойти по такому сценарию, долго думала, о чем говорить, потому что вы уже знаете, что я обожаю детективы, но в последнее время вот это, понимаете, чувство тревожности от того, что происходит в мире, от тревожности какой-то за детей. Я вдруг поняла, что, или это так с возрастом, что я стала несколько тревожным человеком, поэтому сейчас читаю детектив, о котором обязательно расскажу, но тема педофилии связано с похищением детей. И даже я читаю маленькими кусочками, урывками слушаю, потому что тема меня явно не радует. Мне бы сейчас за Михалкова взяться. Вы знаете, что Михалкова — это мое спасение. Это такой уютный, добрый детектив. И вот новая книга вышла, если вы меня слышите. Сегодня это очень актуальная, между прочим, фраза, вот потому что вы меня не слышали первое время, не могли связаться. Но эти два сыщика мне, в принципе, симпатичны, хотя один, я не понимаю, что это он есть у меня вопросы к автору. Мне вообще больше нравится серия про Михаила Гройса, вот про этого аферюгу. Ну, вообще, Михалкова — это спасение. И хотя я рассказывала о том, что какой-то иронический ей не удался детектив, мне не понравилось, когда она пишет в ироническом ключе. Ну, слушайте, у всех бывают свои взлеты и падения, и даже вот у ведущих, знаете, бывают какие-то звездные передачи. А потом раз, и ты немножко ушел мысль не в тень. То есть это у каждого так. Я не думаю, что писатель должен на гора нам выдавать что-то такое необыкновенное. И сегодня я взялась за то, что читатели хотят сказать, что вот это лучшие книги. Почему? Потому что вот я смотрю всяких буктуберов, смотрю все абсолютно премии, которые вручают. И вот сейчас Нобелевку вручают, и только от Галины Юзефович я узнала, что это за автор, и уже стали мне подкидывать в social media и YouTube рельсы по поводу этой шведской, по-моему, поэтессы или писательницы, которая замечательная, которая переводила древние тексты и переводит. Наверное, она достойна, и все. Но все равно как-то в премии я особо не верю. Хотя, да, один автор, который таким путем очень интересным получил премию два раза, Гонкуровскую, которую нельзя получить два раза. Я вам о нем рассказывала, «Рамон Гори», и о книге, которую я просто обожаю. Это «Обещание на рассвете». О деспотичной, всепоглощающей любви матери к сыну. Вот какая-то любовь. И это не идеальная мама, я вам так хочу сказать. И не идеальный сын. Но все, что она вложила, все из сына получилось. Правда, мама не научила его, вы знаете, чем закончилась его жизнь, мама не научила его жить потом. И хотя он снискал славу, он был богат, он был знаменит, но жизнь его окончилась трагически. Об этом я вам уже рассказывала. Но еще раз говорю, друзья, тревожность, если тревожность, взяли, пошли в библиотеку, на ИС-14, мою любимую, или в любую другую библиотеку, взяли Елену Михалкову или слушайте ее, и никакой тревожности. Ну, а если захотелось эдакого набоковского слога, такое, чтобы это кружевное плетение языка, это, конечно же, Дона Тарт, мой любимый щегол. Ну, не знаю, взяла ли бы я щегла на необитаемый остров, но то, что вот мы сегодня говорили о музеях, и то, что вам захочется пойти в музей после щегла, и то, что там есть даже русские маты, ну, и вообще мы видим, что Донна Тарт, ее любимый автор Достоевский и Набоков, пишет она замечательно, я очень жду новую историю, но вот сейчас хочу прочитать ее тайную историю Донны Тарт, за которую я уже и сюжет знаю, и в чем дело там, и как, что это напряженный ритм текста, и что это событие, и что об этой книге говорят, но все никак не могу взяться. Я к таким, знаете, таким серьезным книгам, типа второй книги Абрахама Вергезе, о которой я вам говорила, я готовлюсь очень эдак основательно. И вот «Летний лагерь» — это Влад Райбер, очень советует эту книгу, «Буктуберы». Вот, это подростковая история ужасов о летнем лагере, и читается лучше всего в жаркий сезон. Ну, если жаркий сезон вам пока не обеспечен, потому что, ну, вдруг вы такой счастливый человек, что вы, например, едете справлять Новый год куда-нибудь в Доминикану или в Мексику, почему вот не взять такую книжку? Хотя я вот вообще само, что премии книжные, что вот это, знаете, книги для отдыха, летнее чтиво. Мне как-то странные эти формулировки. Если человек находит время читать, он находит его в любое время и в сутках находит, выкраивает хотя бы полчаса. Ну, а сама история рассказывает о необычном летнем лагере, в который приезжают подростки, пережившие те или иные ужасы. Место это непростое. По ночам в коридорах можно столкнуться с фигурой, одетой в черный балахон и заячью маску. Но я думаю, кто меня слышит, а кто прожил достаточно долгое время в Советском Союзе, а я ездила в лагеря, и передаю привет. Вдруг кто-то ездил в Усть-Нарву, в лагерь «Океан», замечательно, я ездила много лет туда. Ну и другие лагеря, был еще «Зеленый шум» в Зеленогорске. А вдруг кто-то слышит, кто был в Усть-Нарве, какой у нас был лагерь «Океан», боже. Ну, мы самое такое делали, не знаю, может, я мазали пастой в соседних отрядах мальчишек, а не нас. Вот. Ну, в общем, давайте все-таки о книге, которая называется «Летний лагерь». Влад Райбер. Хочется почитать, почему не поностальгировать немножко. Вот. Еще там всякие страшилки. Что-то папа там, дедушка в поле нашел ананас. Там тра-та-та-та-та-та-та-та фугас. В общем, вот такие-такие, что-то там было такое. Вот. И, в общем, удастся ли героям благополучно пережить этот отдых? В моем списке то, что я хочу прочитать, это стоит, эта книжка. Я поставила уже галочку, не прочитана, но хотелки, книжные хотелки я называю. «Бог всегда путешествует инкогнито», Лоран Гунель. Сложно мне рекомендовать ее, она мне очень понравилась, потому что она была прочитана в тот момент, когда мне было по какой-то причине немного грустно. Более чем на 30 языков переведен этот роман. Он немножко, он связан, кстати, немножко, там есть герой, который немножко связан с русским языком. «Бог всегда путешествует инкогнито», и это один из тех, вот знаете, чем читать книги по саморазвитию, хотя я не умаляю их достоинства, когда я учила английский, это единственные книги, которые я понимала, мне был там понятен язык, поэтому я по саморазвитию и по всяким вот эффективным методикам прочитала кучу книг только потому, что я тот английский понимала. Вот, и, например, я даже не знаю, вот рекомендовать вам Ричарда Османа или нет, замечательный детективщик, и судьба какая, просто достойна голливудского фильма, немножко отвлеклась от француза, он был ведущим долго, на популярнейшей передаче в 50 пишет книгу о людях золотого возраста, которые живут, ну, я не хочу сказать, в богадельне или какой-то дом, все это в Англии, все это очень мило, красиво, недешевое такое учреждение, они живут полной жизнью и разгадывают детективы. Почему не особо его рекомендую? Потому что русский перевод просто отвратителен. А английский мне, например, было тяжело, потому что это британский английский. Я люблю британский акцент, но слушать мне тяжело. Поэтому, не знаю, ну, возьмите на заметку, если у вас совершенно с британским английским вы на «ты», то это просто здорово отвлекает. А я еще раз говорю о книге, которая мне понравилась, Лоран Гунель, «Бог всегда путешествует инкогнито». В центре сюжета оказывается человек, который поддался отчаянию и опустил руки. Но тут внезапно ему предлагают помощь. И взамен просят лишь одно – беспрекословно следовать всем указаниям благодетеля. Шаги и меры предлагаемые им, должны пойти лишь на пользу обреченной душе. Но так ли это на самом деле? Если вы думаете, что в этом сюжете вас ждет сговор дьявола и человека, да, в обмен, да, то, что мы «Адвокат дьявола», замечательный фильм, кстати, вспомнила, тут я, то это нет, это из другого, другой сюжет, из другого теста, да, можно и так сказать. 1984 год ставит тройку лидеров этот роман, он не нуждается в представлении, его здесь проходят в старшей школе. И вы знаете, он говорит о том, по-моему, сейчас даже он в России запрещен, насколько я знаю. Ну и вообще, конечно, ужас то, что творится в России. Галина Евифович, мирная женщина, прекрасный литературный критик, объявили иноагентом. И теперь даже на книгах, где она написала к этой книге предисловие, или, ну, знаете, на обложке всегда пишут такую аннотацию, на этих книжках, они в полиэтилене, на них стоит какая-то уродская, какая-то плашка, что это иноагент, ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Ну, и вообще, конечно, я не завидую людям, которые занимаются редактурой или книжным бизнесом в России, потому что теперь нужно каждую книгу на предмет наркотиков, на предмет ЛГБТ, пропаганды, все это смотреть, все это проверять. В общем, ну, еще раз говорю, кто хочет, тот читает, и я думаю, что кому-то хотя бы из вас мои рекомендации помогут. Ну, а так как я стала обладательницей второго кота, вот, он пока еще плачет. Сейчас я его сказала ему, чтобы он шел в коридор, потому что сейчас невозможно его слушать, но он совершенно чудесный. Каждый его называет по-своему, кто Пал Палыч, кто Изя, ну, вообще он Тетис, и я Тетис, это древний бог, не могу выговорить, поэтому он у нас стал Тетрис, поэтому книга о кошках, но которую ставят читатели на первое место. И называется она «Если все кошки в мире исчезнут», это Генки Кавамура. Мировой бестселлер, 2 миллиона экземпляров в мире уже продано. И занимает этот роман первую строчку рейтинга выбора читателей с 2025 года. Множество наград. И автор также выступил режиссером аниме «Твое имя», который цепляет своей трагичной историей. Но давайте о чем книга. У героя диагноз у него страшный, остаются у него считанные дни, и вот дьявол предлагает ему продлить жизнь, а взамен того, что из мира исчезнет навсегда какая-либо вещь или один предмет. Видите, раз людей так цепляет, значит интересно. И не всегда, вы знаете, не всегда мы думаем, что вот если слово «смерть» или что-то «кончина», нам не хочется читать. Вот я, например, читаю книжку, которую я и сама к этому пришла, называется «Предсмертная уборка». Но если найти в интернете, настолько боятся российские редакторы, что они даже написали «шведская уборка». Ничего в этой книге плохого нет, если вы уже читали Мари Кардо «Как делать уборку», «Как делать это правильно», очень даже здорово, потому что в наших домах столько хлама, хотя нам кажется, что его нет. Так вот, шведская уборка очень даже дисциплинирует и помогает. Ну, может, кто-то хочет читать классику, может, кому-то эти мои рекомендации по выбору читателей не особо понравились, но если вы все-таки хотите открыть книгу, всегда готова вам что-то посоветовать, но это очень все, конечно, субъективно. Не субъективно лишь одно, что мы с вами, можно сказать, общаемся. Я вас чувствую, я вас люблю, и больше положительных пишите вы отзывы в Фейсбуке, мне очень приятно, спасибо вам огромное, что у нас существует связь такая и обратная. И, как всегда, в рамках этой программы не только я вам желаю читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, но самое главное – общаться с хорошими людьми. А живем мы не в самом хорошем, а даже в самом лучшем городе мира, в Нью-Йорке. Об этом и следующая серенада, гимн, песня, как хотите, так и называйте. А я встречусь с вами в следующий понедельник.
14: Start spreading the news.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Дональд Трамп объявил, что новым пресс-секретарем Белого дома станет Кейти Закария, советница по коммуникациям Trump Media and Technology Group. Она сменит на этом посту Кэролайн Левит. Закария выступает как консервативный комментатор на Fox News и Newsmax. По словам Трампа, женщина участвовала в его президентских кампаниях, в частности, в колеблющихся штатах. Левит объявила об уходе 12 августа и уже покинула должность. С 1 ноября она станет эфирным экспертом Fox News. Пентагон планирует прямую трансляцию расстрела бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, осужденного за убийство 13 человек на базе Форт Худ в 2009 году. Казнь назначена на 3 декабря. План публичного показа поддержал глава ведомства Пит Хексет. Площадку и технические условия пока не объявили. Если трансляция состоится, она станет первой публичной передачей исполнения смертного приговора в прямом эфире. Если приговор приведут в исполнение, это станет первой казнью в американской военной системе правосудия с 1961 года. Тогда осужденного повесили. В конце октября окружной суд по Южному округу Нью-Йорка начнет рассмотрение иска об отмене правила «public charge» во внутренних инструкциях службы гражданства и иммиграции USCIS. Истцом выступили более 20 штатных генеральных прокуроров во главе с Летишей Джеймс. Администрация Трампа наделила USCIS правом отказывать иммигрантам в грин-картах и гражданстве, если они получали много льгот в виде фудстемпов или Medicaid. К иску также присоединились более 20 НКО. Юридические правила public charge должен одобрить Конгресс. Президент Трамп использовал исполнительные указы, возложив ответственность за выполнение новых правил на USCIS. Окончательный вердикт ожидается не ранее второго квартала 2027 года.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, то цель просто примет сказанное мною информацию как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я буду очень противоречив, так же, как и противоречивы будут многие-многие люди, высказывания которых я буду приводить. Я продолжаю тему, начатую 2 недели назад, и которую я часто вообще затрагиваю, отношения мужчины и женщины. Вот 2 недели назад я говорил на эту тему и обещал ее продолжить, но на прошлой неделе я ее не продолжил, потому что на прошлой неделе в понедельник был День труда, и я посвятил передачу Дню труда. А сейчас продолжу то, что я говорил на позапрошлой неделе, продолжу эту передачу и буду говорить не об отношениях мужчины и женщины в целом, а об одном из аспектов этих отношений. Я впервые на эту тему говорю. Один из аспектов этих отношений – это брак.

0: которого и начинаются многие отношения мужчины и женщины. Но об этом чуть попозже. А пока я сделаю, знаете, мне кажется, одну поправку, что ли, к прошлой передаче. В том плане поправку, что она расширяет наши знания, мне кажется, о том, какие сложные всегда были отношения между мужчинами и женщинами. Я в прошлой передаче на эту тему приводил множество примеров, чего только женщинами не делали. Их, я не знаю, сжигали на кострах, и слоны их затаптывали, и прочее, прочее. Так что сложная была всегда жизнь женщины. Но очень сложная она была, вот я об этом не говорил. Сейчас просто хочу вам привести такие факты, которые заставляют задуматься о том, какие отношения были к женщинам часто во времена, скажем так, сугубо религиозные. И когда в эти времена по отношению к женщинам применялись такие кары, которые, кажутся просто немыслимыми. Очень многих женщин обвиняли в ересе, очень многих женщин обвиняли в том, что они ведьмы. И достаточно было кому-то, хоть небольшой, так сказать, якобы пример привести, что женщина не ведет себя нормально, как ей положено, как ее судили за то, что она ведьма. Очень часто, к сожалению, такие вот процессы были над ведьмами. И десятки тысяч, множество десятков тысяч из-за этого женщин погибали на кострах. И вот я вот хочу привести эти примеры такого законодательства, которое раньше существовало, чтобы показать, какое благословенное время мы живем. Слава Богу, в наше время такого быть не может. А как было раньше иногда? Как было во времена, когда, в общем-то, жило очень много было и прекрасных философов, и очень много было прекрасных писателей и музыкантов, но тем не менее по отношению к женщине творились такие дела, которые, трудно себе даже представить. Я хочу привести выдержку одну из правил, которые применялись против женщин. Процессы, религиозные процессы против женщин. Итак, слушайте внимательно, уважаемые радиослушатели. И как трудно было бы женщине, почти невозможно практически оправдаться в этой ситуации. Итак, если обвиняемая вела дурной образ жизни, то, разумеется, это доказательство ее связи с дьяволом. Если она же была благочестива и вела себя примерно, то ясно, что она притворялась, дабы своим благочестием отвлечь от себя подозрения в связи с дьяволом и в ночных путешествиях на шабаш. Затем, как она держит себя на допросе? Если она обнаруживает страх, то ясно, что она виновна. Совесть ее выдает. Если же она, уверенная в своей невиновности, держит себя спокойно, то нет сомнений, что она виновна, ибо, по мнению судей, ведьмам свойственно лгать с наглым спокойствием. Если она защищается и оправдывается против возводимых на нее обвинений, это тоже свидетельствует о ее виновности. Если же страхи и отчаяние от чудовищности возводимых на нее поклепов, она падает духом и молчит, это уже прямое доказательство ее преступности. Если несчастная женщина на пытке одноистепенных мук дико вращает глазами, для судей это значит, что она ищет глазами своего дьявола. Если же она с неподвижными глазами остается напряженной, это значит, что она видит своего дьявола и смотрит на него. Если она находит в себе силу переносить ужасы пытки, это значит, что дьявол ее поддерживает и что ее необходимо терзать еще сильнее. Если она не выдерживает и под пыткой испускает дух, это значит, что дьявол ее умертвил, чтобы она не сделала признания, не открыла тайны. Вот так вот, вот такие вот законы существовали, уважаемые радиослушатели. Можете себе представить, чтобы при таком отношении женщина ни в чем не виноватая могла бы оправдаться. Что бы она ни сделала, призналась или не призналась, то для тех, кто ее судили, были очевидны ее связи с дьяволом. Ну ладно, это как бы продолжение прошлой темы, то есть не продолжение, а окончание прошлой темы. А сейчас новая тема. Тема, которую я, хотя я часто говорил в отношениях мужчины и женщины, не затрагивал. А сегодня я и затрону эту одну из тем, которая связана с отношениями мужчин и женщин. Это тема брак. И вообще, слово это в русском языке звучит несколько, так сказать, ну, наводит на разные размышления, потому что брак, вы знаете, что существует два распространенных слова «брак». Первое слово «брак» – это супружеские отношения, законно оформленные. А второе слово «брак» – это испорченные, недоброкачественные, с изъяном предметы производства. Знаете, мне кажется, что соседство этих двух понятий выглядит, ну, сильно анекдотично. Однако реалии бытия позволяют воспринимать, знаете, эти понятия как естественную связь двух сторон одной медали. С одной стороны супружеские отношения, а с другой стороны испорченные предметы производства. Ну, я буду сегодня приводить много цитат, и хочу начать с Антона Павловича Чехова. Антон Павлович как-то заметил, что все хорошие романы заканчиваются свадьбой, и ни один из них почему-то с нее не начинается. По-моему, очень правильно заметил. Действительно, сколько же романов в кинофильмах, ну, при Чехове фильмов не было, сколько же фильмов вот в наши времена заканчиваются счастливой свадьбой и начинаются, чтобы со свадьбой. Ну, я не знаю. Мне кажется, если и были такие, я не знаю. Но это скорее правило, чем исключение, что заканчивается именно свадьбой, но не начинается свадьбой. Самая существенная разница между свадьбой и похороны, которые, как это когда-то происходит, писал Аркадий Аверченко, что на похороны здесь плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на второй день. Или другое высказывание писателя русского Княжнина. Брак – это панихида по любви. Видите, вот Антон Павлович не единственный на эту тему, много еще можно привести высказывания на эту тему. Вот он был очень много было высказывания о браке. Вот еще одно, например. Если боитесь одиночества, то не женитесь. Ну, у Чехова была тяжелая жизнь, очень короткая жизнь. Он прожил всего лишь 44 года. И Антон Павлович, я не знаю, из того, что я читал, может быть, я не прав, у меня сложилось впечатление, что когда он говорил, что если боитесь одиночества, то не женитесь, он имел в виду себя. Он имел в виду себя. Он был женат, вы знаете, Книпер Чехова, у него была прекрасная жена. Но, я замолкаю. Но, их отношения были очень и очень непростые. Непростые отношения были. И Чехов говорил, еще одну цитату хочу я привести. «Я буду одинок в своей могиле, так же, как я одинок в своей жизни». Вы можете представить человека, который такие вещи говорит? Такие вещи может сказать только человек, который действительно был очень-очень одинок, несмотря на то, что его все знали, что им все восхищались, несмотря на то, что он был женат, и несмотря на то, что у него было много-много знакомых людей. В том числе среди его знакомых был человек, который был значительно старше его и который пережил его. Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич родился на 32 года раньше Чехова и пережил его на 6 лет. Лев Николаевич, вы знаете, умер в 1910 году. Ну, если говорить о Леониде Николаевиче, то я очень много сегодня его высказывания приведу. Но первая его запись после женитьбы, после брачной ночи, первая запись его была не то, повторяю. Можете себе представить, а? Значит, уже после первой брачной ночи у Льва Николаевича было разочарование. Жениться надо всегда так же, как мы умираем. То есть только тогда, когда невозможно иначе, так говорил Лев Николаевич. И вообще у него множество высказываний, которые показывают, что несмотря на то, что он много-много лет жил со своей прекрасной женой, которая была ему не только женой и не только была матерью его многочисленных детей, но она помогала ему в творчестве, переписывала многие его произведения и так далее. Тем не менее, у Льва Николаевича с ней были очень сложные отношения. Из его дневниковых записей. Вот когда умру, про меня не будут говорить знаменитый писатель, а скажут, какой Толстой? Да тот чудак, который прожил 40 лет с одной женой. Ну, на самом деле он больше прожил, это он не перед смертью, чуть раньше, а раньше писал. Но Лев Толстой, конечно, очень серьезно ошибался, что когда будут говорить знаменитый писатель, то не будут его узнавать, скажут, какой Толстой и так далее. Потому что сейчас любой человек, мне кажется, знает, кто такой был Лев Толстой, даже тот, который его не читал. Но, повторяю, отношения у него, семейные отношения были очень и очень сложные у Льва Николаевича. И вы знаете, что он ушел из дома за одну неделю до своей смерти. Он простудился во время ухода из дома и умер. И был он Льву Николаевичу 82 года. И я помню, у меня с радиослушателем была такая дискуссия, и многие меня радиослушатели обвиняли в том, что я вот приписываю Льву Николаевичу этот поступок как поступок очень, скажем так, о многом говорящим. Действительно, но представьте себе человека, который 82 года уходит из семьи. Обычно, 82 года, те, которые живут, и те, которые недовольны даже своей семейной жизнью, но все равно сохраняют семейные отношения и так далее, и так далее, и так далее. Ради детей, ради внуков, ради мыслей о предстоящем уходе из жизни и так далее, и так далее. Лев Николаевич поступил иначе. И мне кажется, что его поступок – это поступок человека очень смелого и очень, знаете, мужественного в своих решениях. Уйти 82 года из семьи – это значит, что ты 82 года в таком уже солидном возрасте, это и в наше время солидный возраст, а в то время это был очень солидный возраст. Так вот, это значит, что ты хочешь изменить свою жизнь в этом возрасте. И многие радиослушатели, за то, что я восхищаюсь Толстым, и этим поступком тоже, говорили, что я глубоко ошибаюсь, что Толстой просто, как некоторые даже говорили, что выжил из ума от старости. Я, наоборот, считаю, что Толстой совершил очень такой, знаете, самоотверженный поступок, который характеризует его личность. Личность такую, которая способна к тем решениям, на которые многие, простые люди, часто бывают неспособны. Итак, Антон Павлович Чехов, снова возвращаюсь к нему, и снова говорю о том, что многие книги, хорошие романы заканчиваются свадьбой, и ни один из них почему-то с нее не начинается. Так вот, давайте зададимся вопросом, почему же все-таки это происходит? Такое искреннее стремление к счастью, обретение друг друга, такая настойчивость преодоления препятствий на пути к этому счастью. И вот вдруг, понимаете, и вот такое вдруг реальное развитие событий. Едва ли, мне кажется, история Ромео и Джульетты была бы столь одухотворенной и величественной, останься они живы еще многие годы, и если бы они получили возможность безмятежно продолжать свою едва начавшуюся, так сказать, молодую романтическую жизнь. Была бы ли такая романтика между ними или нет? Про Данте очень часто писали, что если бы это его любовь, за которую он писал свои гениальные произведения, на самом деле была бы его, так сказать, реальной любовью каждодневной и так далее, вряд ли он писал бы такие гениальные произведения. И многие говорят о том, что предсвадебные и послесвадебные периоды можно сравнить с парадом войск и буднями воинской части. В первом случае гром оркестров, знамена, парадные мундиры, сверкающее оружие, восторги толпы, а во втором – серые, безрадостные и изнуряющие своим примитивным однообразием будни. Ну, многие могут вспомнить и своей жизни, и жизни людей, которые их окружают, что, в общем-то, брачные отношения далеко не такие идеальные, как иногда это описывается. Ну, я часто привожу Сократа. Одно из первых высказываний было у Сократа. «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая, станешь философом». Ну, вы знаете, что у Сократа была Ксантипа, которая была олицетворением сварливой женщины, и Сократ исключением не стал, а стал философом, причем великим философом. Есть у него и другие высказывания, что по правде говоря, женитьба – это зло, но зло необходимое. Так что начинались все эти высказывания давным-давно. Ну что же, Артур Шопенгауэр. Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь сближаются из-за холода, и так все ночи напролет. В общем, такое весьма, мне кажется, высказывание весьма и весьма пессимистичное. Ну, если говорить о... Вот я двух писателей упоминал, если говорить о других писателях, то один из моих любимых писателей – это Виктор Гюго. Вот его высказывание, довольно длинное на эту тему. «Брак – убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса. Какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым последствиям. Он уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает, подобно грамматике, свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографии, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности, низводит с облаков образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умоляет тех, кто предъявляет свои права, и тех, кто им подчиняется, наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательное равновесие, существующее между сильным полом и полом могущественным, между силой и красотой. Мужа он делает господином, а жену служанкой, тогда как вне брака существует только раб и царица». Вот такое вот, мне кажется, во многом противоречивое высказывание замечательного французского писателя Виктора Гюго. Виктор Гюго жил так же, как Толстой. Толстому было 82 года, а Виктору Гюго было 83 года, когда он ушел из жизни, то есть довольно продолжительное время. Для того времени была его жизнь. И Виктор Гюго имел семью и много детей имел. И отношения с женой у него были, так скажем, разные, но у него было множество, великое множество отношений с другими женщинами, со многими-многими женщинами. С одной только женщиной, кроме своей жены, он имел длительные отношения, которые длились множество лет, и они обменивались письмами, она ему за жизнь свою написала 20 тысяч писем. Он ее пережил, очень страдал, но тем не менее он ей тоже наставлял рога на буквально на каждом шагу. И было ему за 80 лет, когда Виктор Гюго имел дела со своими горничными, прачечными и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Так что одно дело, понимаете, высказывание, а другое дело, когда, в общем-то, речь идет о реальной жизни. Ну и, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему через несколько минут после...
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
6: Дэвид Зон Радио. Радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: Дэвид Зон Радио.
7: Дэвид Зон Радио.
0: Итак, продолжаем тему, затронутую до рекламной паузы. Это передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Я говорил о том, что очень часто я говорю на тему отношения мужчины и женщины, и снова возвращаюсь к этой теме, но в таком узком понимании этого слова «брак». И я здесь выразил так, некоторое, знаете, удивление, что слово в русском языке, слово «брак» имеет два значения. Супружеские отношения, законно оформленные, испорченные недоброкачественные с изъяном предметы производства. И соседство двух этих понятий выглядит анекдотично, а иногда оно выглядит реально и выглядит иногда, ну, весьма философско схожим, если брать некоторые отношения супружеские. Но я говорил о том, что вот Чехов на эту тему говорил, и Толстой, и множество писателей, и русскоязычных, и нерусскоязычных. Лев Николаевич Толстой, жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе. Оскар Уайльд, мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства, и тем и другим брак приносит разочарование. Жан-Жак Руссо, человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. В общем, какое высказывание ни возьми, знаете, таких, честно говоря, или не так не повезло, редко я встречал. А браки, такие восторженные высказывания, они, конечно, есть. Они, конечно, есть, но их гораздо меньше, чем таких, которые брак подвергают сомнению и серьезной критике. Анекдотов сколько на эту тему существует. Обвиняемые, объясните, почему вы застрелили только свою жену и не предприняли никаких попыток убить ее любовника. Я рассудил вашу честь, что гораздо разумнее убить одну женщину раз и навсегда, чем каждую неделю убивать по одному мужчине. Или другой анекдот, близкий к этому. Судебное заседание. Хочу напомнить, ваша честь, что в прошлом году я спас вашу жену, когда она тонула. И судья говорит: подсудимые, какие еще преступления на вашей совести? Так что много таких, знаете, анекдотов, которые о брачной жизни рассказывают весьма и весьма, скажем так, весьма и весьма скептически. Весьма и весьма скептически. В общем-то, еще высказывание Толстого. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались два совершенно чуждые друг друга эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. И думается, великий писатель и великий мыслитель под удовольствием имел в виду отнюдь не секс. Влюбленность может стимулировать стремление вступить в брак, быть его, ну скажем так, катаклизмом, но никак не основным стимулом, потому что это понятие абсолютно лишено какого бы то ни было объективности. Она определяется лишь степенью сексуального влечения к избранному объекту. А когда это влечение удовлетворяется, да еще в атмосфере рутины семейного быта, оно стремительно теряет силу и вполне может перейти в свою противоположность, что и происходит в очень большом количестве браков. Любовь – лишь сопутствующий элемент брака, как острая приправа к основному блюду. Ну, не более того. Едва ли найдется среди вас, наверное, заметное количество людей, согласных питаться одним лишь кетчупом. Ну вот, я, видите, провожу аналогию между кетчупом и браком. Смешную, конечно, аналогию, извините меня за это. Немало мужчин стремится вступить в брак, устав от безалаберной, неустроенной жизни, желая обрести домашний уют и, как говорится, хороший такой надежный тыл, не находя в себе достаточной искренности, чтобы признаться в том, что им попросту не требуются кухарки, экономки и няньки. Хотя в наше время уже брачные союзы не кончаются, как раньше, союзами с кухарками, экономками и няньками. Сейчас большинство женщин, которые живут в браке, они работают, но я говорил об этом, что множество женщин Соединенных Штатов Америки, больше 30% зарабатывают больше мужчин. Есть, конечно, и такие мужчины, которые вполне осознанно желают построить свой дом, то есть свою крепость, где естественно и женская ласка, и женская забота, и множество очаровательных наследников. Но таких мужчин, как правило, весьма немного, как некоторые сейчас считают, и искать их нужно днем с фонарем, подобно философу Диогену. основном же, как многим кажется, мужчины женятся из конформизма, из бездумно следуя общепринятым правилам традиционного поведения, разумность которых редко кто осмеливается обсуждать. Такие люди скорее готовы подвергнуть критическому анализу, скажем так, закон Ньютона, чем серьезно задуматься над тем, с какой стати связывать свою жизнь иногда совершенно чужим человеком, подстраиваться под особенности его характера, делить с ними пищу и кровь, и жизненные планы, сколько вот было браков по любви, с первого взгляда, там, встретил женщину, влюбился в нее, а потом с ней живешь и видишь совершенно другую женщину. Так что, и потом с этой женщиной надо по традиционным понятиям всю жизнь делить и пищу, и кровь, и жизненные планы. Зачем, спрашивается? Потому что так поступает большинство, но ведь вся история человечества свидетельствует о том, что тенденции большинства – это не всегда самые, скажем так, замечательные тенденции. А что касается женщин, то подавляющее, наверное, большинство женщин упорно стремятся любой ценой заполучить вожделенный статус жены. Некоторые из них совершенно искренне хотят реализовать свое призвание хранительницы домашнего очага. Но их число весьма и весьма ограничено, тем более сейчас. Я повторяю, что женщина, в общем-то, сейчас не хранительница домашнего очага, а женщина – это товарищ, так сказать, мужчины на равных правах. И те старые времена, когда женщины только и делали, что готовили обед и штопали своему мужу носки, эти времена уже ушли в прошлое. В общем-то, тем не менее, многие женщины достаточно правдоподобно декларируют подобное призвание и действительно преследуют совершенно иные цели. И определенная часть следует сложившейся традиции. Так живут их матери, так жили их бабушки, и вообще так принято. Иные вступают в брак с конкретной целью – родить законного ребенка. Правда, последние десятилетия, я приводил в моей передаче цифры, десятилетия общественное мнение стало весьма либеральным по отношению к незаконнорожденным детям. Но в реалиях повседневной жизни с них не смывается печаль некоторой, второсортности. Почему многие все-таки предпочитают рожать детей в браке? Немалое число женщин усматривает в браке возможность поправить свое материальное и социальное положение, используя брак как лифт, который может поднять их на те вершины, которых им никак не достичь каким-либо иным способом. Но опять-таки все изменилось, и сейчас женщины почти наравне с мужчинами очень многие зарабатывают, а некоторые значительно больше мужчин. Кое-кто из женщин таким образом пытается освободиться от власти родителей. Есть женщины, наверное, я об этом читал, во всяком случае, которых подталкивают к браку комплекс неполноценности, потому что в условиях свободной сексуальной конкуренции им едва ли улыбается более-менее регулярно бывать в мужских объятиях, таких, о которых они мечтают. Представь себе женщину там позавчера. Ни кино не было, ни телевидения не было. Позавчера я имею в виду, в историческом смысле, конечно. Ни кино не было, ни телевидения не было, ни работы не было. А сейчас женщины работают, на работе встречают сколько мужчин. В кино смотрят, по телевидению смотрят, какие бывают мужчины. И тот скучный муж, который живет рядом с ними, им, в общем-то, не так необходим и симпатичен, как бывало раньше. Но некоторыми женщинами, наверное, движет страх одиночества. Некоторыми расчетливое желание прикрыться браком, как ширмой, за которой можно беспрепятственно пуститься в открытое море сексуальных приключений. Сколько тайных соображений, стремления и иногда даже коварных планов скрывается подчас под традиционной целомудренной фатой невесты. И тем не менее, пусть формально, пусть с предвкушениями мстительной сладости реванша, все они принимают на себя исполнение роли, суть которой четко сформулировал в свое время апостол Павел. Вы же с женой также покоряетесь мужьям вашим. Страну роль была обозначена тремя немецкими буквами «К». «Кюхе», «Киндер» и «Кирхе». «Кухня», «Дети», «Церковь». И считали, что, в общем-то, четвертого не дано. Разумные женщины относятся с должным пониманием к своей роли в браке. И любимая мною Агата Кристи, будучи уже всемирно известной писательницей, на вопрос анкеты о профессии ответила коротко и исчерпывающе. Какая у нее профессия? Она не написала «писатель», она написала «жена». Но многих женщин, ну, многие женщины, в общем-то, могут не понять Агату Кристи, которая была выдающейся писательницей и очень интересным человеком. Многие пребывают в постоянной неравной борьбе со своими влечениями, своими мыслями, оспаривая у них пальму первенства власти, что почти никогда не приводило, ну, редко очень, во всяком случае, мне кажется, приводило к позитивным результатам. Так что, в общем-то, в принципе, я хочу сказать, отношения между мужчинами и женщинами очень-очень всегда были сложные, и сейчас сложные. Анекдот. «Дорогая, ты меня любишь?» «Да». «А ты будешь плакать, если я умру?» «Да». «А покажи мне, как ты будешь плакать?» «Сначала умри», говорит она ему. Ну, в общем, множество цитат, уважаемые радиослушатели. Лев Николаевич, снова его цитирую. «Браки люди сходятся только за тем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека, и на весь век остаются друг другу чужими. Говорят, муж и жена – параллельные линии. Вздор – это пересекающиеся линии. Как только пересеклись, так и пошли в разные стороны». Так что я почему часто так цитирую Толстого, потому что вроде у него был такой брак, ну, очень многолетний брак. И тем не менее, последнюю неделю жизни он ушел от своей жены. Анекдот. У Джона украли жену. Через 2 дня в его квартире раздается телефонный звонок. Или ты через 2 часа принесешь $10,000, или мы вернем твое сокровище в кавычках, имелось в виду. Ну, в общем, часто иногда рассуждение о том, что очаровательные царицы грез, красивые, гордые и недоступные, они исполняют, вот как писал один писатель, роль морковки, которую прикрепляют перед мордой осла, чтобы он резвее шел вперед и тащил свою ношу. Но как только это длинноухое упрямое животное придет, наконец, из точки А в точку Б, где его ждет освященная церковью, государством окольцевание, морковка немедленно превращается в самую заурядную матрону, с которой через месяц-другой будет весьма формально справлять супружеские обязанности, потому что она автоматически перестает быть женщиной для души или женщиной мечтой. Ее место занимают другие женщины. Мишель де Монтень. «Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, чем заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности». И я не раз говорил о том, что влюбляешься в женщину, ну, иногда с первого взгляда, да, влюбляешься родинки на щеке, а получаешь заодно с этим и характер этой женщины, и еще получаешь заодно и целую огромную кучу родственников. А когда надо жениться? На вопрос, в каком возрасте следует жениться, философ Диоген ответил: «Молодым еще рано, а старым уже поздно». еще Лев Толстой. Брак – погибель. Шел человек до поры до времени свободно, легко. Потом взял и связал свою ногу с ногой бабы. И в наше время все больше и больше браков распадается. Мы на эту тему не раз говорили. И брак уже не считается, так сказать, священным действом между мужчиной и женщиной. И современные браки часто, половина примерно современных браков кончается в течение ближайших 7 лет. И, судя по всему, эта тенденция становится все больше и больше. И во многих странах, и в Соединенных Штатах, и во многих европейских странах. Антон Чехов, из записных книжек его. HZ очень либеральные и развитые, и умные, поженились. Вечером беседовали хорошо, потом рассердились, потом стали драться. Утром совестно, удивлены оба, думают, что это произошло вследствие исключительных нервных влияний. На другую ночь опять ссора и драка. И так каждую ночь. И в конце концов увидели, что они вовсе не образованные, а дикие, как большинство. Анекдот. Жена. Я посвятила тебе лучшие страницы своей жизни, а муж... Да, ты мне посвятила лучшие страницы своей жизни в обмен на лучшие страницы моей Чеховой книжки. Так что такая мысль, которая заставляет о чем-то задуматься. Сорен Киркегор. Немало мужчин стали гениями благодаря девушке. Немало мужчин стали поэтами благодаря девушке. Немало мужчин стали святыми благодаря девушке. Но кто в действительности сделался гением, героем, поэтом или святым благодаря девушке, ставшей его женой? Да, ну, действительно, в общем-то, может быть, в этом мысль Киркегора. Ну, по статистике, действительно, очень много мужчин сочиняли что-то, и литературу, то есть романы, поэмы, и музыку сочиняли. А вот будучи уже женатыми, их часто творческая деятельность сужалась. Так что здесь много разных размышлений на этот счет, уважаемые радиослушатели. И все реже, наверное, я хочу думать, что я очень серьезно не прав, все реже, наверное, в наше время встречаются таких людей, которые многие десятилетия живут счастливой такой жизнью и не сожалеют о том, что, в общем-то, могли бы жить более разнообразной жизнью. Потому что, ну, как обычно, знакомятся мужчины и женщины чаще всего. Это случайное знакомство, где-то они встретились, да. И это случайное знакомство стало не случайным поводом для многолетних отношений. А ведь когда идешь по жизни, тем более сейчас, когда все работают и женщины работают, то сколько людей видишь вокруг себя, которые в принципе могли бы тебе больше подойти, чем те, с кем вы связаны любовными, скажем так, брачными узами. Фридрих Ницше. Некоторые мужчины вздыхали о похищении своих жен, большинство же о том, что никто не хотел их похитить. В общем-то, Дэнни Дидро. Сочинитель может завести себе любовницу, которая умеет состряпать книгу, но жена его должна уметь состряпать обед. И вот все чаще подшучивают в наше время на том, что жена может действительно и удачно работать, и успешно проводить себя в такой производственной жизни, но состряпать хороший обед, в общем-то, это уже не всем женщинам свойственно. Пьер, вы можете сказать, анекдот, Пьер, вы можете сказать, нашли клад, заявила мать невесты. такая чистота, такая непорочность. И в наше ужасное время моя Люси ни одного вечера не провела вне дома. Книги, рукоделие, телевизор. А ее комната, да это же монашеская келья. Пойдемте, я вам покажу. И она показывает жениху. В комнате Люси действительно все дышало аскетизмом. Жесткая тахта, письменный стол, полки с книгами. Скудность обстановки скрашивала лишь клетка с попугаем. Когда они вошли, птица оживилась и довольно четко произнесла: «Эй, ты, будь потише! Маман моя не спит!» И вообще, чтобы никто нас не слышал, ты должен знать, это попугай говорит, мне еще замуж выходить, так что не все так идеально, даже родная мама падает в обморок, а попугай это и добавляет, мне еще скоро замуж выходить. В общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, как говорится, иногда бывает и такая ситуация. Лучше поздно, чем никогда, сказал вдовец после панихиды. Очень много мыслей о браке и о любимого мною Оскара Уайльда. Ну, вы знаете, что Оскар Уайльд, в общем-то, был человеком, так сказать, весьма нетрадиционных сексуальных увлечений и так далее. В наше время к этому относятся снисходительно, а нормально относятся, а в то время относились очень, скажем так, жестко. Он говорил, Оскар Уайльд, мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж и любопытство, и тем и другим брак приносит разочарование. Еще одно высказывание Оскара Уайльда, человека, на мой взгляд, очень остроумного человека, который, в общем-то, остался в нашей памяти как олицетворение такого, знаете, юмора и сатиры. Всегда, какое ужасное слово, его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Так что недаром, знаете, много высказываний на этот счет, которые говорят о том, что он-то не все так идеально в отношениях мужчин и женщин. И брак одно из самых, знаете, таких новых времен, которые меняют иногда отношения между мужчиной и женщиной. И многие романы основываются на том, что те, которые не заключают браки, живут в общем согласии иногда много-много лет, гораздо больше, чем те, которые заключают браки. В общем, разные веяния о супружеской жизни, уважаемые радиослушатели, разные вещи о браке, о заключении браков, разные тенденции исторические. И то, что я сегодня говорил, это только часть этого. А существует множество замечательных, прекрасных браков, и это надо всячески приветствовать. И дай Бог, чтобы эти браки прекрасные были примером для многих людей, которые окружают тех, которые сочетаются браком и на многие десятилетия сохраняют эти замечательные отношения. Ну что же, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». Спасибо за внимание к этой передаче и всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.
8: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
21: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дейдзен Радио, создала специальный проект «Support Дейдзен Радио».
22: Если вам нравится Дейдзен Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
21: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дейдзен Радио.
21: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
23: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Сибирске 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Сева, это я. Вася Каплан все еще продолжает быть на гастролях, но вернется, я думаю, недели через две, а может быть две с половиной. Переходим к выпуску новостей. Вначале то, что глобальное в форме заголовков, но зато с картинками. Российские военные вчера вечером нанесли массированный удар малогабаритными ракетами «Бандероль». По Харькову и в Холодногорском районе обрушился подъезд 4-этажного дома, погибло 4 человека, по человеку на этаж, и более 10 пострадали. Утром реактивные дроны атаковали Львов, в пригороде загорелись 3 жилых дома. Зеленский накануне заявил о 2 погибших в результате продолжающихся атак на Киев. Российские власти сообщили о массированной украинской атаке на Ставропольский край в промзоне Невинномысска. Причиной конфронтации с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым стали разногласия по поводу финансирования потребностей армии и военных закупок, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Ничего, что я правильно произношу аббревиатуры. Соединенные Штаты и Европа разрабатывают совместное мирное предложение, которое обеспечило бы финансовые и связанные с безопасностью выгоды России и Украине в качестве основы для урегулирования территориальных споров. Но это мы слыхали уже много раз, формальности ради я это повторил. Рейс «Дельта», прибывший из Нью-Йорка в Тель-Авив, был эвакуирован сегодня после приземления из-за угрозы взрыва, мол, бомба на борту. Иран укрепляет свою оборону, объединяет лоялистов и угрожает более широкой и жесткой реакции против Соединенных Штатов и их союзников в Персидском заливе, готовясь к возможным американским атакам после промежуточных выборов в Штатах и стремясь их, то есть атаки, задержать. Не выборы, конечно. Главком военной НАТО стремится стабилизировать встревоженную Европу и изложил вчера новый план альянса по предотвращению возможного российского наступления на Восточном фронте. Фланге, скорее так, фронт еще восточный, только в Украине. По Франции 2 удара очень необычных. Сотни французских

0: французских супермаркетов подверглись кибератаке, в результате которой температура в холодильниках и морозильных камерах повысилась до 50 по Фаренгейту, что привело к порче свежих и замороженных продуктов на миллионы евро. И вчера рано утром пожар уничтожил старейший крытый продуктовый рынок Парижа. Неясно, что стало причиной, но это самое популярное туристическое место. Оно находится в сердце исторического района города Лю-Мари. И у вас здесь фотка. Фотки нету. Нету фотки для этого случая. Я когда был в Париже последний раз, мы останавливались именно там, в Ле-Море. Это, наверное, лучшее место для того, чтобы пешком повсюду. Американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудворд, удостоены Нобелевской по экономическим наукам за работу по роли ожиданий надомных и бизнес-предприятий в создании основ экономической стабильности. 10 мегадонаров составили более половины из 300 миллионов долларов, которые Дональд Трамп собрал для нового бального зала и наследия Белого дома по всему Вашингтону, указывает документ. Трамп заявил, что рассматривает возможность увольнения Кимберли Гилфойл, своего посла в Греции, после того, как стало известно, что она просила донора покрыть личные расходы в преддверии слушаний по ее утверждению. То есть не должно было быть долгов на счетах, иначе бы ее не утвердили послом, в том подоплека. А теперь по бизнесу в целом заголовками. В основном иски накапливаются против владельца Dodgers Марка Уолтера, поданные пожилыми гражданами, приобретшими аннуитеты у его страховых компаний. Бизнес по майнингу биткоина, который оказался при смерти после краха криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида, возрождается для поддержки развития искусственного интеллекта. Meta Platforms выпустила модель искусственного интеллекта, полезность которой будет проверяться по тому, насколько она может повысить удержание и ускорить внедрение агента Muse. Квантовая вычислительная компания IonQ заключила сделку по покупке полностью акциями закрытой компании Elysery, оценивающую фирму по кибербезопасности, таким образом, в 1,3 миллиарда долларов. Компания по разработке приложений для знакомств Bumble ведет предварительные переговоры о том, чтобы стать частной компанией в рамках сделки, оценивающей примерно в 1 миллиард. Поставки Volkswagen снизились в третьем квартале, поскольку немецкий автопроизводитель продолжает страдать от ухудшения рынка в Китае, его рынка, не китайского в целом. Китай почему-то не сообщил о возобновлении продаж автомобиль в сентябре, традиционно, что делается в начале пикового сезона. В юридическом документе сеть супермаркетов Albertsons требует от своего главного конкурента Крогера выплатить ей как минимум 8 миллиардов долларов после того, как их мегасделка с продуктами провалилась 2 года назад. Это все про глобальное, а теперь наши внутриамериканские дела. Американский актер Ар-Джей Митт, наиболее известный по роли сына Уолтера Уайта в телесериале Breaking Bad, скончался в возрасте 34 лет. В городе Браунсвилл, это штат Техас, о причинах смерти не сообщается, но догадаться можно, потому что Митт с детства страдал церебральным параличом. Подросток из штата Кентукки пробежал чикагский марафон менее чем через год после того, как тяжелая травма позвоночника оставила его кратковременно парализованным от шеи и ниже. У Уайат Андерсон, ему 17 лет, он пересек финишную черту марафона Bank of America Chicago в воскресенье с результатом 3 часа 56 минут 28 секунд, всего через несколько месяцев после того, как он опасался, что вообще больше никогда не сможет ходить. Кстати, один из наших радиожурналистов, о котором мы сейчас... Ну, он, по-моему, стесняется о своем возрасте говорить, но много. Бегает марафон всю свою американскую жизнь. Ему очень много. У него отсутствуют вены в ногах. И время он показывает, конечно, убойно большое, там несколько часов, но он пробегает все 42 километра. И вообще каждое утро бегает, по-моему, по 15 километров так просто перед завтраком. Это Михаил Бузукашвили. Эрик Трамп выразил поддержку федеральному расследованию статьи ABC News о деловых отношениях его семьи с оборонным подрядчиком Anduril Industries. Да, так звучит именно Anduril, не обдурил. Сенатор Берни Морено, республиканец из штата Охайо, призвал Федеральную комиссию по связи расследовать причину, которая привела к отчету, опубликованному на сайте сети ABC News, принадлежащей Диснею, на прошлой неделе с заголовком «Инвестиции сыновей Трампа выиграли миллиарды долларов контрактов Пентагона с момента избрания папы президентом». Отчет изначально был удален без объяснений, а затем переопубликован с исправлением. Спор сосредоточен вокруг первоначального утверждения ABC News о том, что 1789 Capital, где Трамп-младший выступает партнером, это компания, кто не понял, это не имеет отношения к взятию Бастилии, приобрела крупную часть Anduril, инвестировав туда 2,5 миллиарда долларов. Эта цифра отражала более широкий круг сбора средств Андурилом, тогда как инвестиции 1789 Capital на самом деле составили примерно 50 миллионов долларов. ABC News переопубликовала существенно пересмотренную статью в пятницу, признав ошибки, связанные с цифрой инвестиций, государственными контрактами и хронологией событий. А обновленная версия также уточнила, что Трамп-младший не входит в комитет по принятию инвестиционных решений компании. Национальная компания по борьбе с вредителями опубликовала свой ежегодный список 10 городов Соединенных Штатов с наибольшим количеством грызунов. Нью-Йорк и Лос-Анджелес удержали первые два места, а Филадельфия поднялась на одну позицию, то есть бронзу получила. В топ-10 вошли Хьюстон, Чикаго и Вашингтон, который округ Колумбия, а также Бостон и Даллас. И последнее. Новость о том, что жители Нью-Йорка с высшим образованием впервые за более чем десятилетие имеют более высокий уровень безработицы, чем их менее образованные сверстники, согласно статистике труда городского контролера, который предположил, что виноват может быть искусственный интеллект. Жители Нью-Йорка, повторяю, в возрасте от 22 до 27 с высшим образованием достигли уровня безработицы в 7,3% в марте этого года в сравнении с 7,1% среди жителей того же возраста, но без высшего образования в том же Нью-Йорке, о чем сообщил контролер Марк Левин в воскресном посту. Безработица среди молодых жителей Нью-Йорка с высшим образованием постепенно растет с весны 2024 года, а среди тех, кто не имеет диплома, резко снижается с осени того же самого года. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
3: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.

0: Забыл включить микрофон. Во время перерывной рекламы прозвучал призыв пожертвовать деньжат Дейзен Радио. У меня появилась идея на этот счет. Я знаю, что русские, особенно те, что постарше возрастом, не привыкли давать вообще. То есть есть сердобольные, конечно, люди, но они не могут спасти ситуацию, потому что расходы-то большие, эфирное время стоит много денег. И в конце концов люди должны когда-то начать получать зарплату. Я в данном случае не про себя, мне примерно все равно. Я вообще никогда зарплату не получал от Дейзен Радио. Вот, но у меня есть идея. Понимаю эту специфику и абсолютно не презирая нашу аудиторию за то, что она не способна давать. Они просто, у них, ну, я не знаю, предпосылки. Они вышли из бедности, нищеты в массе своей. И как в этом романе Джека Лондона, в «Любовь к жизни», они сухари держат под подушкой, даже когда у них свежий хлеб из магазина. Но есть вариант, когда они могут дать, ничего не вынимая из кармана. На моем канале «Русский голос Америки» подписчиков «Сгулькин хуй». Это точное выражение, не как просто. Ну, там 5000 не набирается. По одному человеку подписчик появляется каждый день. Каждый день. По одному только. Практически никогда не становится меньше, но по одному. Если наше радио прикажет долго жить, то я могу на базе этого канала сделать новое радио. Можно назвать его даже Дейзен Радио. Не в том суть. И присовокупить к толковищу, который и так транслируется там, все самые лучшие передачи, которые идут на Дейзен Радио 620 AM. И для того, чтобы в этом был смысл какой-то, чтобы люди, которые работают на таком воспарившем, как из пепла птица, известное радио, нужно, чтобы там было подписчиков какое-то количество. Причем, когда, напоминаю, когда один из случайно попробовавших иммигрантского хлеба, Стас Кучер, это мейнстрим, ведущий известный, поработал у нас на радио 3 месяца, а потом сказал, что он уходит, и на Facebook сказал, что ему за 3 месяца надо, чтобы появилось 100 тысяч подписчиков, и они появились, это из вашего числа. Значит, если на моем канале, на этом, после того, не дай бог, как Дейзен Радио прикажет долго жить, не появится 200 тысяч подписчиков, ну, с учетом того, что я начал эту индустрию 33 года назад, то я закрою эту лавочку. Но вам, подписавшись, вообще из кармана не вынимаете ни цента. Просто YouTube будет платить какие-то большие деньги. Сейчас пока что денег при 4 с чем-то тысячах подписчиков хватает Васе на приличные консервы. А теперь о том, что было вчера на бирже. Фьючерсы на Brent выросли на 1,8% и превысили $106 за баррель. Хуситы Йемена запустили ракету в выходные, которая попала в аэропорт Эр-Рияда, подчеркнув угрозу, которую поддерживаемые Ираном боевики представляют для инфраструктуры нефтепроизводителя. В Украине тем временем российские удары поразили энергетические объекты по всей стране, несмотря на заявление нашего президента о том, что стороны достигли энергетического прекращения. То есть огня по энергетическим объектам. Акции смешались, всплеск на Ближнем Востоке и в Украине оказал давление. Дау приподнялся на 0,4%, и S&P 500 упал на 0,06%, а NASDAQ на 0,4%. Чипотле упал, Starbucks поднялся, причем Starbucks заявила, что не будет участвовать в ставках на Чипотле после предположения возможной сделки, что подняло ее акции на 1,7%. Инвесторы Чипотле, которые сталкиваются сейчас с ростом затрат на труд и инфляцией цен на продукты питания, выглядели менее довольными тем, что разговоры о сделке были отменены, и ее акции в результате упали на 3,8%. И последняя группа SWI выросла. Это компания, которая котируется в Амстердаме и занимается майнингом биткоинов. Ранее входившая в состав обанкротившейся FTX Сэма Бэнкмана-Фрида привлекла около 900 миллионов долларов для модернизации и расширения своих дата-центров. Компания планирует предложить вычислительную инфраструктуру крупным технологическим компаниям, ориентированным на искусственный интеллект. В результате ее акции выросли за день более чем на 16%. У меня, между прочим, на другом канале SEO Kaplan, который был в основном рассчитан на международную общественность, и там, если что-нибудь про Украину или про криминал, то много просмотров, ну, для меня много. А если что-то умное и американское, то просмотров практически никаких. Но я над этим работаю, то есть фильтрую, выгоняю материалом неинтересную мне аудиторию. Ну, типа того, как классическая музыка изгнала когда-то с Penn Station всех бездомных, которые не выдерживали. То есть там тепло и сухо, и зимой особенно сладко спать на полу, но заиграла классическая музыка, и они ушли. Ну, то есть прямо инверсия той притчи про мышей, которые за флейтистом пошли в воду и утонули. То есть я полагаю, что флейтист не играл классику. Здесь пауза уместна. Пауза имени Михаила Михайловича Жванецкого. Следующая история, она из больших, и так и будет до конца сегодняшнего шоу. Агенты службы расследований внутренней безопасности вчера обыскали дом конгрессвумен Илхан Омар. Она демократка из Миннесоты, представляет в Вашингтоне округ Колумбия, 5-й округ. Рейд состоялся, напомню, за 22 дня до промежуточных выборов, которые у нас 3 ноября будут, несмотря на давние рекомендации Министерства юстиции, которые советуют прокурорам воздерживаться от публичного расследования кандидатов в течение 60 дней после выборов. Омар с 19 года баллотируется уже на 5-й срок в этом цикле. Она родилась в Сомали в 1982, то есть ей сейчас 44, прибыла в Соединенные Штаты как беженка в возрасте 12 лет и получила натурализованное гражданство в 2000 году. По сообщениям, обыск был частью многолетнего расследования предполагаемого иммиграционного мошенничества, которое связано с документацией, которую, в свою очередь, покойный отец заполнял еще в ее детстве. Не в детстве документации, а в детстве его дочери. И администрация Трампа неоднократно ставила под сомнение иммиграционный статус Омар и утверждала, что она даже вышла замуж за своего брата, чтобы помочь ему получить гражданство. Она отрицает все обвинения. Наиболее вероятный сценарий, как утверждают несколько человек, заключается в том, что иммиграционные полицейские расследуют давний слух о том, что Омар на самом деле на год старше, чем давно утверждала. Это небольшая деталь, но она может поставить под угрозу ее гражданство. Есть непроверенные заявления о том, что Омар на самом деле на год старше. Она получила, повторю, гражданство в 2000 году, когда ей было 17 лет. А гражданство дается тем, кто вписывается в вилку minor age children of naturalized parents. 1 год разницы. Но понятно, почему атака пошла именно сейчас. Технически это с точки зрения политтехнологии очень грамотно, потому что опросы показывают, что вероятность переизбрания Омар в ноябре составляет 99%. И таким образом для республиканского кандидата от того же округа Джона Нагеля остается только 1%. Если у кого по поводу услышанного есть мысли, собственные, естественно, ассоциации, вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. Второй и более здравый вариант, если вы оставляете в лайв-чат свой комментарий. И третий – это для основной аудитории, которая, в принципе, не может делать ни того, ни другого. Они едут на работу или детей отвозят. Они могут, если им приспичит, оставить комментарий к шоу, когда им угодно. Даже не обязательно сегодня. Теперь о ценах. Цены на дизельное топливо выросли на 68% с начала войны с Ираном, которая началась 28 февраля. В настоящее время средняя цена дизельного топлива в Штатах составляет примерно 6 долларов 28 центов за галлон. За неделю до начала войны цена составляла 3 доллара 76 центов за галлон. Но наш президент обвиняет в росте цен удары Украины по российским дизельным заводам. И, в принципе, об этом я уже рассказывал, но здесь обновленная ситуация. За 4 года с момента полномасштабного вторжения России в Украину украинские военные выработали целую стратегию поражения критически важных компонентов российских НПЗ, которые трудно ремонтируются. Специфика такая. Не потому, что они российские вообще. НПЗ трудно ремонтировать. В результате Россия переживает худший топливный кризис со времен распада Советского Союза в 1991 году. Все относительно. И в этой ситуации эксперты не считают, что цены на дизельное топливо существенно упадут из-за сделки, отчасти потому, что суммы, упомянутые в первоначальном заявлении Трампа, недостаточны для того, чтобы рынок пришел в соответствующее движение. И двухпартийная группа сенаторов выпустила заявление, призывающее Трампа немедленно изменить курс, заявив, что Путин не должен получать финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать украинских граждан. Двухпартийная группа. А ранее президент заявил в «Трус сосал», что Россия и Украина договорились об энергетическом прекращении огня. Я тоже напоминаю опять-таки. Зеленский заявил, что для него это новость. И в программе ABC This Week его послание России прозвучало так: «Не атакуйте нас, не убивайте наших детей, мы перестанем атаковать ваш дизель». А теперь главная тема минувших суток. Все судачат о предстоящем расстреле психиатра. Я, в принципе, могу сейчас на скорую руку учинить голосование по этой теме. Посмотрим, что получится. Так, окей. Yes and no. Поехали. У нас есть два счетчика мобильных телефона. Все, я это проделал. А теперь, значит, по поводу расстреливать или нет. В 2009 году, напомню, это было достаточно давно, 17 лет назад, Нидал Хасан, он у вас справа на экранах, наверху он в 2009 году, а внизу в красной робе он 17 лет спустя. Убил 13 и ранил 32 человека в Форт-Худ, причем от имени ислама, так сказать. А недавно вышла книга профессора права Карины Лейн «Секреты государственных убийств». Это она так называется: «Секреты государственных убийств. Нерассказанная история смертельных инъекций». Я специально вчера пошел в библиотеку проглядеть эту книжку, чтобы сэкономить вам деньги и время. А вы, кстати, еще не подписались на «Русский голос Америки» на YouTube? Глянул я в историю смертной казни в нашем с вами новом Отечестве и увидел, что самая продолжительная казнь в истории Соединенных Штатов случилась, когда Аризона добилась убийства Джозефа Рудольфа Вуда. Это было 23 июля 2014 года. Штат тогда ввел 15 инъекций мидазолама и гидроморфона примерно в течение 2 часов, но не удавалось убить никак. И вот этот рекорд теперь затмила недавняя неудачная казнь Кристи Пайк, которая пережила 2 инъекции пентобарбитала, к очевидному удивлению чиновников штата Теннесси, которые ее кололи. Казнь Вуда вот тогда, 12 лет назад, вызвала очень широкую огласку, включая сегмент в 60 Minutes на CBS, но ничего не произошло. Почти каждый штат с применением смертной казни определяет смертельную инъекцию как единственный или стандартный способ исполнения. У меня, кстати, есть фотки, по-моему, да. Вот он, Вуд. Ага, и газеты того времени. А, да, так значит, так было не всегда. В течение большей части 20 века Штаты использовали повешение, газовую камеру, электрический стул и расстреливали достаточно редко. И затем в 1977 году Оклахома разрешила смертельные инъекции. Техас впервые использовал инъекции в 1982 году, когда казнили Чарльза Брукса-младшего. А другие штаты, в которых допустима смертная казнь, быстро согласились. И вопрос, почему такая внезапная трансформация произошла? После того, как Верховный суд отменил все существующие законы о смертной казни в деле Фурман против Джорджии, это в 1972 году, за отсутствие некоторых процессуальных гарантий, которые придумали сами судьи, 35 штатов из 50 пересмотрели свои законы, чтобы принять такие процедуры. И в 1977 году Юта расстреляла Гэри Гилмора. Это был первый расстрел после моратория. Он у вас, повторяю, слева. Кстати, его звали от рождения по-другому. Но я не помню еще как. И противники продолжали оспаривать казни, включая их методы, называя их болезненными и унижающими. То есть унижают, видимо, палача. Возможно, что штаты считали, что смертельная инъекция будет лучше рассматриваться в суде, потому что напоминает просто привычную медицинскую процедуру. «Люди в белых халатах», какая-то была песня такая. Возможно, штаты хотели, чтобы казни выглядели немножко менее средневеково. В любом случае, привлекательность была очевидна. Вы сажаете заключенного на каталку, прикрепляете трубочки, вводите лекарства и приглашаете после этого общественность, которая должна показать, что смерть произошла чисто и быстро, и никто не испачкал руки кровью казнимого. Но внешний вид – это не всегда реальность. Вот эта смертельная инъекция, она фактически заимствует костюм медицинский. И нет ни людей, ни гарантий, которые есть в медицине, которые обеспечивают качественную работу. Врачам вообще запрещено этическим кодексом Американской медицинской ассоциации участвовать в казнях. А похожие ограничения действуют и для медсестер. Поэтому задача фактически полностью ложится на плечи сотрудников правоохранительных органов, которые должны достать медпрепараты, именно достать, я сейчас поясню, почему их нельзя купить. Они должны найти вену, но не в смысле на карте, как столицу Австрии. Они должны вставить в эту вену катетер и ввести в организм казнимого вещества в нужных количествах и в нужной последовательности. И если первая попытка проваливается, а инструкция это предусматривает, они пробуют снова. И в случае Вуда они пробовали это 14 раз. Представьте себе, 14 раз человек умирал. А проблема с поставками смертельных препаратов, она усугубляет эту ситуацию. Потому что производители лекарств отказались продавать свои продукты для казни. Я сейчас подумал, что казнь может быть во множественном числе. Получается, для казней первый раз на слух слышу, произнеся это слово, множественное число. Штаты прибегали к хитростям, естественно, чтобы получить лекарства из-за рубежа, иногда под ложным предлогом, или использовали лекарства, которые просрочены или вообще неправильно хранились. А причем штат стремится, каждый, в котором допустима смертная казнь, к внешнему виду именно современной медицинской процедуры, но при этом не может надежно получить необходимые материалы или знания для этой процедуры. Также не существует признанного протокола, который гарантирует быструю, безболезненную смерть. И фармацевтические компании, в принципе, они всегда тестируют лекарства, когда они хотят исцелить человека, но не для убийства. Для убийства не тестируется. И поэтому штаты импровизировали, иногда используя препараты, известные сильной болью при применении, и, идя на это, вводили тут же седативные средства для притупления боли. Причем седативные не всегда помогают, и есть веские научные основания полагать, что некоторые заключенные страдают по дороге к смерти. Причем об этом последнее сказала вот эта вот Пайк. За эти годы было проведено множество неудачных казней, о чем с ужасными подробностями рассказывает вот эта профессор права Карина Лейн в своей книжке, которую я просмотрел вчера специально для вас. Философская проблема, она более фундаментальна. Казнь с помощью смертельной инъекции, можно сказать, загримирована в успокаивающую медицинскую маску, чтобы мы с вами, зрители и созерцатели, восприняли такое убийство как клиническое событие. Но медицина всегда стремится сохранить жизнь, за исключением аборта. А казнь приканчивает. Поэтому я предлагаю сегодня обсудить решение министра войны Пита Хексета казнить Нидала Хасана расстрелом. 8 или 10 крупнокалиберных винтовочных пуль с небольшого расстояния могут вызвать мгновенную смерть 8 или 10 раз. Есть много специалистов, которые могут нажать на курок, точно прицелившись. Оружие и боеприпасы закупаются государством в больших количествах для правоохранительных целей. И никто не может оспорить тот факт, что оружие не имеет другой цели, кроме уничтожения цели. Конечно, расстрелы могут быть грязными, но если мы готовы проводить казни, зачем скрываться от реальности? Реальность — это что мы проливаем человеческую кровь. Если мы, как общество, не можем вынести брызги крови во время расстрела, то нам вообще не стоит проводить казни, потому что это будет пиздец для общества. У него же есть коллективное бессознательное. А психиатр Хасан, если ему не нужен психиатр, заслуживает сурового наказания, но не затяжной и, возможно, мучительной смерти. Я думаю, что этим руководствовался Пит Хексет. Стоит ли транслировать казнь в прямом эфире? И следует ли считать Хексета милосердным, за что придется его похвалить? Значит, если вы... У меня уже пошли наборы номеров телефона, хотя я не сказал ничего по поводу голосования. Первый номер телефона 38-32-1131 для тех, кто считает, что Хасана нужно расстрелять. Теперь другой взгляд на ту же казнь. Опять-таки, для тех, кто не хочет или не может самостоятельно мыслить, но хочет судить, есть другой взгляд на казнь массового убийцы, который совершил это правдеяние, злодеяние во имя Аллаха. Казнь лучше провести тихо. Это альтернатива Петиному варианту. Никого не допускать туда, кроме официальных лиц и семей жертв, желающих присутствовать. Это обрекает казнимого на историю позора, причем без всякой помпы. Потому что Хасан сам говорил: «Я останусь мучеником, если меня казнят». И он сам говорил, что он убил тех солдат, потому что они шли против Исламской империи. А смерть в прямом эфире, и причем никто не запретит ему бросить несколько взрывных слов, в принципе, это то, чего он должен хотеть. А министр войны, автор идеи расстрела, похоже, считает, что прямая трансляция такой казни станет демонстрацией решимости Соединенных Штатов и отпугнет других от подобных кровавых действий. Но наш министр вообще не понимает джихадистское мышление. И это ошибка, которую западные лидеры часто допускают в отношении революционных джихадистов, таких как те, что во главе Ирана, между прочим. То есть мы сейчас, разбирая смерть вот этого одного человека, мы можем начать соображать по поводу того, как действовать по отношению к Ирану. Хасан и его последователи понимают, что в результате своих злодеяний они, скорее всего, умрут. Причем это не в горячке, а они хладнокровно рассчитывают свою акцию, понимая, что они умрут. Они осознают, что своим насилием способствуют кровавому халифату, который они желают построить на земле. Публичный расстрел дал бы Хасану известность навсегда. А это поможет культу смерти, продвигаемому извращением ислама, который стремится привлечь побольше смертников. И вместо того, чтобы отпугнуть джихадистов, видео расстрела станет рекламным роликом для вербовки следующих кандидатов в джихадисты. Если вам больше, так сказать, нравится, симпатизирует второй взгляд на казнь, то ваш номер телефона 38-32-1132. Причем, в принципе, вот это голосование, оно является лакмусовой бумажкой, которая выявит, какое количество из способных радиоактивизироваться людей – варвары, которые не думают ни о каких последствиях. Эксперимент не совсем чистый, но как и казнь. 38-32-1131, если вы считаете, что нужно расстреливать публично с демонстрации по телеку, и 38-32-1132, если вы понимаете, что последствия будут гораздо хуже, чем нам бы этого хотелось. А после перерыва на рекламу я ознакомлю вас с результатами голосования.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
5: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Davidson Radio», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
6: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
7: Радио-шоу «Всего Копенгагена».
8: За него стоят громадные масты.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
0: Результаты голосования приятно поражают, ей-богу. Знаете, я замечаю, что в рамках толковища, про других я не знаю, но происходят интересные, на мой взгляд, позитивные метаморфозы. По первому номеру телефона позвонили 4 человека, не дослушав даже вторую точку зрения. Вообще. То есть их можно не принимать в расчет, но они все-таки есть. И так как человечество в целом это тупая масса людей, мы не можем не наступать на старые грабли, так мы устроены, потому что умные молчат и отмалчиваются. А вот их 4, а остальных 16. То есть это те, кто дослушали до конца. Я смотрел последовательность набора телефонов. Действительно, вот эти 16 набрали второй номер телефона только после того, как я изложил всю историю, то есть оба взгляда. Так что если в процентах у нас 22,7% это варвары, которые хотят расстрела и тем самым процветания радикализма от ислама, и 77% это люди, которые способны воспринимать действительность. У меня одна в жизни история была, то есть всех, естественно, черед не проведешь, но она была очень поучительная. Было это много лет назад, я был в Вологодской области на охоте в поселке Сухлова. И там, ну, когда-то там было много домов, а когда наш товарищ один купил там дом, ну, разваливающийся дом в деревне, там, не знаю, за пару копеек, там никому это не было нужно, на тот момент там было 2 семьи только. Одна семья – это мать и сын, тракторист, причем алкоголики все, а вторая семья, там был народу побольше, дед Пазон, баба Нюшка, его жена, Сашка сын и тетку, не помню, на которой он был женат. И однажды Пазон чем интересен был, это то, что, ну, он старик-старик, но вот они там так все выглядят в одной и той же форме. В те времена были замасленный ватник, круглый год, борода, непонятно, сколько ему лет. Но, видимо, с эрекцией у него было все в порядке, потому что он ездил в сумасшедший дом местный на лошади и вез туда подарки сумасшедшим теткам, которые ему давали. Причем, когда мы спрашивали его жену, баба Нюша, куда Пазон поехал? О, она говорит, он по сестрам пошел. По сестрам это значит, ну, женщины, сестры в несчастье своем. И однажды, как сейчас помню, ноябрьские праздники, а поросят заводят, ну, заводили в тех краях, по весне выращивают, практически всем поросятам дают одно и то же имя. Не знаю почему, но все они Борька. Может, это в честь Живаго или Бориса Бекера? Не знаю. Но его называют Борька, говорят, пойди там Борьку покорми. Трагедия бывает у маленьких детей, но это не этот случай, не в этой деревне, их не было там маленьких. Потому что они привыкают к тому, что это домашнее животное, оно при них вырастает. И очень быстро. Причем она становится за полгода, так если хорошо кормить, поросенок, ну, где-то с чуть больше половины коровы, такой здоровый. И вот однажды приходит к нам, это я, кстати, для, по ассоциации с расстрельной темой, чтобы понять, что такое расстрел. Приходит к нам Пазон и говорит: пулю дайте, будем Борьку сегодня забивать. Пошли. А нас было двое. Человек, которого знают сейчас во всей России, это Сергей Генрихович Трофименко, сын известного журналиста, который является президентом Российской академии по пиару, и я. И вот приходим мы к хлеву, даем пулю. Пазон сказал, что ему одной пули хватит. Ну, заряжают ее в двустволку. Мы стоим на улице. Он говорит: сейчас я его вызову и шмальну ему в ухо. И он говорит: Борька, Борька. Ну, Борька знает голос Пазона. И начинает так чуть-чуть головой там, толкает дверь. Но не высовывается особо. Ну, короче, довольно долго Пазон его уговаривал. Наконец Борька высунул голову, и Пазон шмальнул, но отстрелил только мочку уха. То есть, в принципе, ей-богу, как было вот на известном публичном мероприятии с ухом президента Соединенных Штатов. Сейчас скажу, Борьке попало в левое ухо. Да, нет, кажется, президенту попало в правое. В этом разница только. Не по сути, а в какое ухо. А Борька взвизжал, бросился обратно в хлев. Пазон скомандовал вперед. А его зять Сашка со штыком. Причем штык вот такой же, как у меня, вот такого размера, командует: давай вперед, парни. И, значит, он бросается, виснет на шее у Борьки. Мне досталась средняя часть тела, а Сережка повис у него на заднице. Грязный этот в навозе хлев, поросенок визжит, как резанный, потому что мы его режем. Ну, кто режет? Режет Сашка. А Сашка раньше никогда не резал, но просто деревенские, они за все берутся. И он бьет его штыком, но не попадает куда надо. То есть очень похоже на казни неспециалистов в Соединенных Штатах Америки в 2026 году. В общем, обезумевший этот самый член семьи Борька, ну, он же член семьи на самом деле, обосрал совершенно Сергея Генриховича Трофименко. То есть это было страшно посмотреть. И при этом всех нас троих подмял под корову. Он снес перегородку между там... У него был один отсек у коровы, другой отсек. И подлез вместе с нами под корову. Корова орала. Вообще непонятно, как мы остались целы в этой ситуации. Ну вот. И я не знаю, как Сережка, он так посмеивался, потому что он любитель всяких приключений. У него, кстати, потрясающий бизнес по ралли для очень богатых людей, международный ралли. Я думал о том, насколько это все драматично, негуманно и необходимо, и по-другому в этой стране быть не может. И мне в голову не приходило, что пройдет там 40 с чем-то лет, и у нас в нашей аудитории будут люди, которые хотели бы забивать поросенка именно таким способом. Это много. 25% – это очень много. А дальше было еще хуже. Дальше накинулись на поросенка фактически все, кто там был. Женщины какие-то пришли, все с острыми ножами начали сначала его обжарили на костре слегка, потом начали брить щетину с него. Резать не особо умели, навыков постоянных нет. Если срезали кусок вместе с салом, то тут же сало это ели. В это время готовился праздничный ужин 7 ноября. Поэтому на ноябрьский забивают. И на столе появились банки, разные виды емкости. Деревня гуляла с зеленой жидкостью от одного запаха, который выворачивало наизнанку. Это был за 3 дня приготовленный самогон. Как они не научились делать самогон как надо, при том, что они только им и питались, это невозможно себе представить. Отказаться выпить было нельзя. То есть это было одно из самых трудных испытаний моей жизни, выпить этот самогон. Причем там рюмок нету, там такие лафетнички, там по 100 грамм, наверное. И после того, как все выпили по 200 вот этого самогона, через 15 минут никто не попробовал даже это свежее сало, можно сказать, сашими из свиньи. Они все лежали на полу, кроме меня, потому что я просто не мог допить всю эту порцию. И это было настолько гармоничное завершение всей этой драмы. Я тогда еще не знал, что стану шоуменом когда-нибудь в другой совершенно стране. Что теперь задним числом я, конечно, жалею, что это не было снято. Но это должно было быть документальное кино. Вот такая вот история. Звонков у нас нет. Поэтому, хотя 4 минуты последние остались, 718-303-90-90, кто-то чему-то научился в результате преподанного материала и рассказа про то, как в русской деревне убивали поросенка по имени Борис. А я пока еще одну историю расскажу, потому что вряд ли у нас будут звонки на эту тему. Причем даже, по-моему, картинка у меня была. Да. Стендап-комики забили тревогу по поводу очередной подлянки, которую им подсунул искусственный интеллект. Это называется бит-байтинг. Аккаунты в Инстаграм, изображающие женщин, которых создал на самом деле искусственный интеллект, воспроизводят клипы практически человеческих комиков, причем слово в слово. То есть это такое прямое воровство. И на этой неделе комик Джордж Брэд Олсен, которого вы видите на фотографии слева, он справа от дамы, написал эссе о том, что искусственный интеллект украл его шутку и украл его наряд. А аккаунт, который скопировал его шутку, @tiffany.bbyx, с момента публикации в прошлом месяце, собрал миллионы просмотров, причем более похожих клипов, хотя по состоянию на вчерашний день все его посты этого комика Олсена исчезли. И похоже было с комиком Оливией Картер. Она у вас слева в крайнем углу. Она сказала, что несколько разных аккаунтов с искусственным интеллектом скопировали ее материалы. Попробуем принять один звонок, хотя возможно, что это не тот, кто себя позиционирует. Прошу вас, пожалуйста.
10: Да, Сев, привет, это Карл.
0: Карл, это ты, привет. Ты знаешь, что твой номер телефона подвергся спуфингу, и я просто знаю, что звонят парашисты иногда, а на Caller ID показывается Карл. Так что имей в виду, что я тебя не очень сразу взял именно по этой причине.
10: Ничего страшного, я просто хотел тебе и твоим слушателям напомнить, что, кроме всего прочего, мы, в общем, являемся единственной страной, насколько я знаю, до сих пор, которая изобрела 2 автоматических устройства для приведения в исполнение смертного приговора. В 20 веке был изобретен, скажем так, автоматический расстрел, а в 21 веке уже был опробован и изобретен автоматический вот эта смертельная инъекция, аппарат, который должен 3 специальных лекарства по очереди вводить в этот венозный катетер. Первый должен отключать сознание, то есть, ну, как наркоз, второй должен останавливать легкие, а третий должен останавливать сердце. Но, как видишь, невозможно применять его сейчас, потому что с тех пор, как попытались это все применить в двух штатах, практически все компании, которые что-то похожее производят на лекарства для этого аппарата, они отказались это все продавать сюда, в Америку. И поэтому у нас возникла такая великая проблема.
0: Карл, спасибо. Не могу. Время закончилось. Сейчас меня...

0: Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы на бейсбольных полянах. Кубки, кубки, финальные кубки, мать. В американской и в национальной лиге. Вчера команда Милоки Бакс снова выиграла. Это второй матч кубка, финал кубка национальной лиги. У двукратных последние годы чемпионов Лос-Анджелес Даджер счет 7-4, счет серии 2-0. Команды переезжают в Лос-Анджелес. Для того, чтобы выиграть эту серию, нужно победить в 4 матчах из 7. А вот финальный матч Кубка Американской лиги вчера был сыгран. Первый матч команды Tampa Bay Rays, которая, напомню, выбила из Кубка команду Нью-Йорк Янкис, принимала дома Кливленд, и гости из Кливленда выиграли со счетом 7-3. Сегодня в Санкт-Петербурге Tampa Bay играет. В Санкт-Петербурге, это Флорида, это не Россия, естественно, состоится второй матч. На хоккейных полянах вчера в Columbus Day было 3 матча. Один матч проводила моя команда, за которую я болею, Нью-Джерси Дьявольс, и дьяволы были биты командой из Оттавы, столицы Канады. Сенаторы победили со счетом 4-1. Баффало выиграло дома у Флориды 5-3. Миннесота победила дома золотых рыцарей из Лас-Вегаса со счетом 4-2. Что происходит в группе Метрополитен? Лидирует Каролина Херрикейнс, это команда чемпион НХЛ. Рейнджеры на втором месте, у них 10 очков, у Питтсбурга 7 очков. Нью-Джерси Девилс 4 очка, предпоследнее 7 место в группе Метрополитен. Сегодня на льду будут все команды Большого Нью-Йорка. Дьяволы отправились после вчерашнего матча в Детройт. Рейнджеры принимают дома Тампу. Айлендерс играет дома с Ванкувер Кеннес. В американском футболе вчера состоялся последний матч 5-й недели чемпионата Национальной футбольной лиги. В Лос-Анджелесе команда Рэмс принимала Баффало Биллс, и гости из Баффало выиграли в дополнительное время со счетом 37-34. На востоке американской конференции Баффало лидирует 4 победы, 1 поражение. На втором месте Нью-Ингланд Патриотс, бостонская команда, 3 победы, 2 поражения. Нью-Йорк Джетс 2 победы, 3 поражения. И безнадежные Майами Долфинс потерпели 5 поражений к ряду. Национальная баскетбольная ассоциация продолжается тренировочный сезон. Вчера было 4 матча, и Никербокеры играли 3-ю игру в тренировочном сезоне. И 3-ю игру проиграли. Они играли в Мэдисон Сквер Гарден с Миннесотой и были биты со счетом 122-104. Бруклин Нетс также проводили 3-й матч в тренировочном сезоне и выиграли 3-ю игру подряд. Вчера в Вашингтоне 131-122. Итак, в Восточной конференции Бруклин Нетс занимают 1-е место. Это тренировочный сезон, дамы и господа. Это не регулярный чемпионат. Бруклин выиграл все 3 игры, а Никербокеры чемпионы на последнем месте. Потерпели 3 поражения к ряду. Не расстраивайтесь, болельщики Никербокеров. Это всего лишь тренировочные матчи. И несколько слов о футболе. Вчера в Англии премьер-лига был последний матч 6-го тура чемпионата премьер-лиги. И команда Ковентри Сити выиграла у Ньюкасла со счетом 4-1. В таблице Ньюкасл занимает 11-е место, Ковентри занимает 6-е место. И сегодня начинаются первые матчи 2-го тура в Лиге чемпионов. В частности, сегодня Лондонский Арсенал, моя команда, играет дома с французской командой Лиль, а Манчестер Юнайтед принимает дома Атлетико Мадрид. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра.

0: Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Большое спасибо, Акмалюшка. За мной следует писатель Вадим Ермолинин, с которого не интересуют спортивные страсти. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. У нас на календаре сегодня 13 октября. Я на минуточку, прошу прощения, на минуточку забыл, когда и где мы находимся. Окей. Перед тем, как перейти к новостям, я начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Пароль действует безотказно и дает ошеломительные результаты. Окей, теперь займемся Украиной. Значит, пока я тут прогуливался по Берлину, я даже представить не мог, что может произойти такое, что произошло. А именно, Трамп потребовал отставки Зеленского. Просто открытым текстом. Зеленский must go. И в это также трудно поверить, но пока меня не было в Соединенных Штатах, наш Рыжик заключил с Путиным топливную сделку. Он снял санкции на поставки российского дизеля до апреля следующего года. Что, по мнению Трампа, должно сбить цены на дизель в Штатах. Между прочим, дизель у нас под $6, насколько я проверял, когда последний раз. И Россия, по ее словам, уже начала поставки дизеля в США. Значит, эта сделка и этот призыв Трампа к отставке Зеленского произвели эффект разорвавшейся бомбы. Простите меня за штамп, но именно это и произошло. Значит, Трамп это сделал, договорился с Путиным и через голову Киева, и через голову Европы. При этом для того, чтобы получить необходимый нам, американцам, дизель, он не потребовал никаких уступок со стороны Российской Федерации. Никаких. Во всяком случае, это то, что мы знаем. И Украина, Зеленский лично, Евросоюз, американские демократы под предводительством Чака Шумера уже раскритиковали решение Трампа. Они заявили, что это моральная деградация и предательство Украины. И в этом-то все и дело. И вот это очень важный момент, исторический, я бы сказал, на котором я бы хотел остановиться. Потому что этот момент очень часто повторяется. В этой ситуации, в другой ситуации, но это часто случающееся развитие событий, причем для многих людей совершенно предсказуемое, но для многих шоковое. Речь идет о том, что это действительно выглядит как предательство. И это выглядит именно как аморальный шаг со стороны администрации Трампа. Это именно так и выглядит. Но в то же самое время это предательство, если мы остановимся на этом слове, это всего лишь инструмент для достижения главной цели в политике любого президента, Трампа, до Трампа и после Трампа. Это выгода для его страны. И помимо этого, это укрепление позиции его партии на очередных выборах, а они у нас через месяц. И отсюда известная поговорка. Плохо быть врагом США, но быть союзником США смертельно опасно, потому что тебя в любой момент могут продать. И это то, что сейчас происходит на наших глазах. И тут я в очередной раз исполняю свою любимую песню. Автор песни – профессор Чикагского университета Джон Мершаймер. Он автор музыки и текста. Понятия морали и нравственности в политике нет и не может быть. Есть только выгода. По этой причине мы, непримиримые борцы за демократию, равенство и инклюзивность, крепко дружим с Саудовской Аравией и аналогичными странами, где нет ни демократии, ни равенства, ни инклюзивности. Зато есть нефть, которая нам нужна. Никакого мирового порядка и правил тоже нет. Есть только интересы больших стран. Именно по этой причине мы начали войну с Ираном, не посоветовавшись ни с ООН, ни даже с нашими союзниками по НАТО, часть которых была категорически против этой войны. И понимание этого, если мы действительно это понимаем, дает нам основание утверждать, что ни США, ни Западная Европа никогда не относились к Украине как к молодой демократии, которая нуждается в их поддержке в противостоянии с Россией. И США, и Западная Европа подогревали это противостояние и использовали Украину для ослабления позиции России. Но когда у них из этого ничего не получилось, они теперь ищут пути, как из этого союза с Украиной выйти. Значит, первым это начал делать Трамп. Сначала он прекратил военную помощь Украине, а теперь, когда Америке нужно дизельное топливо, он заключил договор за спиной у Украины о поставках дизеля с Москвой. И при этом он прекрасно понимает, что валюта, которую зарабатывает Москва на своем дизеле, будет идти на финансирование войны в Украине, в смысле на добивание в Украине всего, что там еще осталось целого. И если Зеленский этим недоволен, то Зеленский должен уйти. Мавр сделал свое дело. Только очень наивный человек может возмущаться Трампом. Реалист понимает, что Трамп действует в первую очередь в интересах своей страны, а не в интересах какого-то абстрактного мирового порядка и соблюдения каких-то международных правил. Никаких ориентиров в мировой политике нет, не было и не будет. И это подтверждает то, что Европа по-прежнему покупает российские энергоносители. По-прежнему. Хотя таким образом тоже финансирует ликвидацию Украины как государства. О какой морали тут может идти речь? Как себя повел Зеленский? Он записал очередное видеообращение, он каждый день записывает. Он ответил Трампу, что, во-первых, Украина сама решает свои внутренние вопросы, в смысле, Трамп не должен в это вмешиваться. Украина решает все свои вопросы, но мы тут должны добавить все, кроме денежных. Денежные решает Запад, потому что у Украины своих денег нет. Она живет за чужой счет. Во-вторых, в стране война, сказал Зеленский, поэтому выборы провести нельзя. Это вам не Америка, где война выборам не помеха. И в-третьих, Украина может провести выборы, если Россия на 60 дней прекратит боевые действия против Украины. Это из области пожелания о том, что если бы бабушка хотя бы частично обладала анатомией дедушки, то ТЦК немедленно отправила бы ее на фронт. Других комментариев по этому поводу у меня нет. Теперь вернемся к Трампу. Он не только заявил, что Зеленский должен уйти в отставку, он потребовал, чтобы тот немедленно прекратил удары по российским НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это вынуждает Россию запрещать экспорт дизеля и приводит к росту цен на него на мировом рынке. И препятствует таким образом выполнению соглашения с Россией. И вишенка на торт. Трамп обвинил Зеленского в блокировании мирного соглашения по Украине. Он сказал, что Зеленский не хочет это делать, в то время как Путин хочет. И Трампа в этом поддержал Илон Маск. Теперь, 2 дня уже как прошло, Трамп заявил, что между Киевом и Москвой согласовано энергетическое перемирие. Украина после этого заявила, что Россия все равно атаковала ее энергетику и тем самым нарушила данное перемирие. Но надо признать, что по данным украинской и западной прессы уже 2 дня Киев не подвергает ударам российские НПЗ. То есть вроде бы как бы Киев уступил. Но Украина по-прежнему жалуется, что Россия все равно атакует ее энергетику и нарушает данное перемирие. Но тут у нас возникает нюанс. Дело в том, что если договорились не носить удары по НПЗ двух стран, то нюанс в том, что в Украине НПЗ нет, больше нет. Поэтому получается, что Украина не может бить по российским НПЗ, а Россия может бить по всем другим объектам энергетики, которые еще у Украины остались. Например, по каким-то подстанциям электрическим. То есть это тоже объект энергетики, но он не входит в соглашение по НПЗ. Значит, почему Украина уступила? Наша пресса американская пишет, что, что мы угрожаем Украине прекратить поставлять разведданные, и если удары по НПЗ продолжатся. Более того, сообщается, что из Штатов звонили напрямую украинским высокопоставленным чиновникам и военным, в том числе главкому Дропатому, и требовали не атаковать российскую нефтепереработку. Короче, как сказал Трамп в своем ответе журналистам, что пусть они бьют почему угодно, только не по МПЗ. Наш ответ. Но такое впечатление, что два дня не бьют уже, то есть действуют. Почему? Потому что действительно, видимо, в Киеве остерегаются того, что отключат поставки разведданных, без которых невозможно наносить дальние дальнобойные удары. А также есть опасение того, что Илон Маск может отключить систему Starlink для Украины. Это система связи, которой пользуются все вооруженные силы Украины. Если это произойдет, то ситуация на фронте станет совершенно плачевной. Но произойдет это лет, мы не знаем. Однако такая опасность существует, и в Киеве это понимают. Такие дела. Если это произойдет, то это будет не только военный, но это и будет политический удар по Зеленскому. Понятно, что в стране он не популярен, он проиграет любому из потенциальных кандидатов на президентский пост. И это именно это, а не война, главная причина того, что выборы постоянно откладываются. Но даже среди критиков Зеленского есть понимание того, что он мастерски выжимает бабки из Запада, чему не мешают даже коррупционные скандалы вокруг него, один другого громче. И тут у нас возникает вопрос. Это поддержка, внутренняя поддержка Зеленского оказывается благодаря попрошайническим талантам Зеленского или исходя из холодного расчета Запада, о котором я говорил выше, продолжать войну и ослаблять Россию. Но если политические элиты, бизнес и армия увидят, что Зеленский перестал привозить с Запада бабки и оружие, стал препятствием для их получения, то его положение крепко пошатнется, и его могут вынудить пойти на выборы, или, иными словами, исчезнуть из политики каким угодно способом. Мавр сделал свое дело. Но пока он у руля. И вот по обоим направлениям, военным и политическим, у Зеленского сейчас проблемы. Видимо, этим и объясняется то, что удары по российским НПЗ вторую ночь прекратились. Теперь, как я уже говорил, Трамп у нас лидирует среди западных лидеров в плане обуздания Зеленского и подчинения его интересам Америки, трамповской Америки. Но и с европейцами не все просто. Они как бы подхватили ту ношу, которую раньше несли Соединенные Штаты. Но сейчас ситуация немножко изменилась. Хотя Запад помогает, Западная Европа помогает Украине, но требования ужесточаются. И грантовые круги в Украине, антикоррупционные органы, НАБУ и САП, конечно, они активно лоббируют так называемый пакет законов качки КОС. Эти законы выводят силовые структуры из-под контроля Зеленского через кадровые конкурсы, в которых решающий голос остается за международными экспертами. Эти международные эксперты назначаются странами-донорами, то есть теми людьми, которые содержат Украину. С одной стороны, конечно, это позволяет критикам Украины, да и самим украинцам, признавать тот факт, что Украина находится на внешнем управлении. С другой стороны, подумаем, если вы кому-то даете деньги, естественно, вы хотите проконтролировать, что с этими деньгами происходит. И Украина постоянно дает поводы для стремления проконтролировать, что происходит с европейскими деньгами. И представители Европейского Союза уже заявили прямо, что они перестанут давать деньги в украинский бюджет, если законы не будут приняты, но Зеленский пока не торопится или просто очень занят более важными делами, типа выяснения отношений с Трампом. Видимо, он не верит, что Запад воплотит свои угрозы в жизнь, или он просто играет в игру, кто сморгнет первым. Поэтому ситуация сегодня остается там же, где она и была. Теперь я должен сказать, что Зеленский, он играет в эту игру, кто сморгнет первым, делает эти все заявления шумные и гордые. Но у нас есть один пример того, как он сильно уступил. Когда, то есть сморгнул первым. Это было в марте прошлого года, после того, как случился сильный скандал в овальном офисе, где его учили жить Трамп и Венс. Тогда явно в Киеве не верили, что Трамп может остановить какую-то помощь. Но он остановил ее, и он перестал передавать Украине разведданные. Что произошло после этого? Значит, Киев и Зеленский лично поменял позицию по условиям завершения войны. То есть до этого момента он говорил о возвращении к границам 91 года. После этого он согласился на остановку огня по линии фронта. То есть он согласился на потерю 20% своей территории. Приблизительно, плюс-минус. На 20% пятой части Украины. До этого такая позиция считалась предательством, зрадой. Но когда Трамп решительно отменил значительный объем помощи, Зеленский уступил. И зрада стала прагматизмом. Теперь нам интересные сообщают Washington Post. Сегодня дает интересное нам сообщение о том, что США и Европа разрабатывают совместный мирный план по Украине. Значит, он подразумевает заморозку боевых действий по линии фронта, снятие санкций с Российской Федерации и западные инвестиции в Украину при обещании Киева не воровать их и гарантии безопасности для Украины. Это выглядит немножко смешно, типа требование дать обещание, что не будут воровать. Если в Украине не будут свои собственные механизмы для проверки, воруют или не воруют, давать обещание – это смешно. Мы, как я начал свое выступление с того, что даже договоры, за которыми стоят подписи президентов и громкие слова в совершенно официальных и задокументированных выступлениях, это все перечеркивается, когда меняется ситуация. И это мы говорим о ситуации, которая с документами и с подписями. Но когда говорят об обещании не воровать со стороны Украины, то это звучит просто смехотворно. Нужны какие-то механизмы для того, чтобы бороться с воровством. И пока этого не будет, воровать будут точно так же, как воровали раньше. Чтобы остановить воровство, для этого нужны какие-то соответствующие законы. Если их нет, даже смешно говорить об этом. Значит, какие основные пункты этого? Я остановлюсь на их полдюжины пунктов, о которых сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники о готовящемся плане. Значит, это Путину хотят предложить не просто прекратить войну, но заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности, которое учит опасения России в сфере безопасности, хотя пока не ясно, что именно это будет означать. Но вот тут трудно удержаться от того, чтобы не вспомнить события 2021 года, когда Путин послал письмо в Вашингтон и руководству НАТО с предложением пересмотреть архитектуру безопасности Восточной Европы. То есть это именно то, с чем сейчас Запад пришел обратно к Путину после 5 лет совершенно убийственной войны и совершенно катастрофического разрушения Украины. И тяжелейшего удара, который был нанесен украинской нации. Дальше создание специального механизма для послевоенного восстановления Украины. Значит, его разработает Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock. Опять трудно удержаться от небольшого комментария. BlackRock это когда у нас говорят о теневых правительствах, BlackRock это теневое правительство. Они сперва финансируют войну, а потом они финансируют восстановление районов, разрушенных, или стран, лучше скажем, стран, разрушенных войной. Это компания BlackRock. Она будет участвовать в восстановлении Украины, если это будет достигнуто соглашение. Сперва она разрушила Украину, теперь она ее отстроит. И кто за это будет платить? Мы с вами. Такие дела. Значит, потом это меры, это обещание Европы о гарантиях безопасности на случай, если Россия еще раз нападет на Украину. И это экономическая интеграция России, Украины и Европы в новую энергетическую сферу, где Россия будет зарабатывать бабки на своих энергоносителях, на Европе и на всех других странах, которые будут покупать нефть. И это снятие санкций с Российской Федерации, что и требовалось доказать. И ради этого нужно было делать эту войну, устраивать эту войну, если это все могло быть устроено до войны. Но такая у нас политика. Окей, на этом я завершаю украинскую тему и объявляю перерыв. Оставайтесь с нами.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Вадима Ермолинец. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов в поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нову, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Хотел бы поговорить на тему, почему люди перефинансируют свои дома. Некоторые скажут: Игорь, да ты что, процентная ставка сейчас 7,5-8%. Кто будет перефинансировать? Но перефинансирование все равно идет очень много. И почему люди перефинансирует. Первая причина – это кредитные карточки. Не забывайте, что процентная ставка на кредитной карточке где-то в районе 30-35%. Если даже на сегодняшний день процентная ставка 7,5%, это для людей, которые, допустим, показывают доход, да, это full income verification, то все равно это гораздо выгоднее платить 7,5 или 8%. Знаете, даже у меня, честно говоря, я вздрагиваю, когда я говорю, что 8%, это просто жуть какая-то. Но тем не менее, да, 7% ставка выросла значительно, поэтому если даже 7,5-8%, это все равно как бы выгоднее, чем платить кредитные карточки. Другая причина, то, что у нас сейчас очень много таких тоже кейсов, по-моему, у меня 7 или 8 кейсов, когда муж и жена расходятся, развод, и одному из партнеров надо либо выкупить другого партнера, либо приобрести какую-то другую недвижимость. Третья причина, когда бизнес-партнеры либо расходятся, либо у них какая-то происходит сделка между собой. То есть людям нужны деньги, люди покупают. Следующая причина, это когда у вас есть какая-то недвижимость, вы хотите сделать рефинансирование cash-out, то есть вы хотите вытащить деньги, может быть, взять второй моргидж, может быть, перефинансировать, и чтобы получить дополнительные деньги, чтобы вы могли вложить в покупку другой недвижимости. Или некоторые люди покупают там стаки, банды, криптокарренси. То есть разные цели. Люди всегда все равно перефинансируются. Поэтому если вам необходимо перефинансировать, может быть, вытащить деньги, может быть, за детей заплатить за колледж, позвонить по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. А для тех людей, которые покупают сейчас, и, допустим, они хотят все равно закрыться в этом месяце, я говорю по поводу октября, да, у нас есть такие программы, когда мы можем реально закрыться в течение 2 недель. Может быть, даже раньше, но 2 недели – это реальный срок. Поэтому бывают такие ситуации, когда у вас, допустим, вы должны получить коммитмент на вашу покупку от банка в определенное время, и вы не можете получить этот документ, и вы можете потерять ваш down payment. В этом случае, еще раз, позвоните нам по телефону 917-397-3000. Опять же, у нас есть банки, которые дают коммитмент на следующий день или в тот же день. То есть это все можно знать. Главное знать, в какой банк пойти для того, чтобы это получить. Также, если, допустим, вы получили коммитмент, но, может быть, у вас там какие-то проблемы с тайтлом, может быть, у вас там нелегальный дек или нелегальный забор, или еще что-то нелегальное, может быть, там кухня какой-то, или что-то в бейсменте. Опять же, у нас есть банки, которые закроют вашу сделку с тем, что у вас нелегально приходит от продавца, потому что довольно часто покупатели говорят: нет, мы хотим, допустим, большего размера дек, или да, нам нравится вот этот туалет, который находится в бейсменте. То есть в этих случаях, когда все стороны согласны, но банк не дает добро, что нужно сделать? Набрать телефон 917-397-3000, Игорь Нобл, и мы вас закроем с тем, что есть в этом доме. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы перебраться из родной Украины в родные Соединенные Штаты. У нас тут много чего происходит, и много интересного. Я вот хотел бы с вами поделиться таким соображением. Я начал делиться во время минувшей передачи, но как-то время не позволило развить эту тему. Между тем, тема, на мой взгляд, очень значительная. Вот мы сейчас видим по всему миру, буквально по всему миру, идут протесты против колониальной политики Израиля и за предоставление государственности Палестине. И это выглядит страшновато. Значит, ходят эти просто десятки тысяч людей с палестинскими флагами. В европейских столицах мы это видим. Я, между прочим, должен признать, что в Берлине, вот я, где я был неделю назад, я этого не видел вообще. Даже не пахнет этим. Ну, и я был также в других там, в ряде других городов, где я ничего подобного не видел. Но, как я понимаю, основные протесты имеют место во Франции, где очень много мусульман, и в Лондоне, где очень много мусульман. То есть там легко собрать десятки тысяч людей для таких протестов. И у нас в наших университетах это происходит постоянно тоже. Причем тут есть, значит, несколько моментов, на которые вот я обратил внимание. Во-первых, эти все демонстрации, эти протесты, они финансируются. Просто так людей собрать невозможно. Поэтому этим занимаются специальные люди, которые получают бабки. И кто этим занимается, какие организации? Значит, у нас есть такая организация Students for Justice in Palestine, SJP. У них есть национальная структура, National SJP, Students for Justice in Palestine. И они организовывают это большинство протестов, они устраивают эти лагеря, кампании за то, чтобы университеты, в которых они занимались, не инвестировали или изъяли свои инвестиции в израильскую экономику. И у них есть союзники. Это еврейская организация, которая называется Jewish Voice for Peace, JVP. Потом у них есть организация, которая называется Within Our Lifetime, при нашей жизни. Ну и другие общественные организации поменьше. Но я подчеркиваю, это очень важно понять. Все эти акции протеста, они проплачены. И без бабок, возможно, этого бы не получилось. Но, во всяком случае, не было бы таким массовым явлением. И у нас есть в наших университетах, как я выяснил, есть организации, абсолютно легальные организации, которые поддерживают эти протесты. Значит, например, у нас есть такая организация, которая называется FSJP. Faculty and Staff for Justice in Palestine. Факультеты и сотрудники за справедливость в Палестине. Значит, по стране у нас действует 130 отделений этой организации. И они, значит, проталкивают все, они стоят за этими протестами. Потом у нас есть академические ассоциации для наших, для педагогов из этих университетов. Не для, а в которых они участвуют. Это Middle East Studies Association, MESA. Значит, они приняли в 2022 году, они приняли совместную резолюцию в поддержку Палестины, как независимому организации. И затем существуют кафедры и программы Palestinian Studies в Браун Юниверсити и так далее, и так далее. Значит, теперь вопрос у нас, кто эти бабки дает? Значит, крупнейший иностранный донор американских университетов, по данным нашего Министерства образования, это страна Катар. Они в течение десятилетий поддерживали эти программы, они потратили там по разным оценкам от 6 до 8 миллиардов долларов. Основные бабки, говорят нам, идут на финансирование этих пропалестинских программ в кампусах наших университетов, которые находятся за границей, а именно в арабском мире, в Дохе, например. Там у нас действует филиал Корнелла, там действует филиал Джорджтауна, там Northwestern, Carnegie Mellon, Texas A&M и другие. И, значит, они говорят, что вот они там эти деньги тратят, они до нас не добираются. Но это бабушка надвое сказала, мы не знаем, как это все связано. Они там могут вливать эти деньги, но по каналам чисто академическим или административным каналам эти деньги могут попадать в конечном итоге и в Соединенные Штаты. А если не деньги, то идеология проплачена этими деньгами. Ну и потом у нас есть тут наши левые организации, которые тратят миллиарды со своей стороны. Одна из них называется Westpac. И они... Потом у нас есть такие организации, как, например, Tides Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundation, как без нее, это соросовская организация. И они вливают деньги в организации поменьше, типа US Campaign for Palestinian Rights. И есть какие-то документы, то есть это вот, я эту информацию нашел в американской прессе, откуда они ссылаются, на какие источники. Я этим вопросом не задавался, но я исхожу из того, что если серьезные издания об этом пишут, наверное, они это проверят. Я поручил им это проверять. Теперь, то есть идет долгосрочная идеологическая работа на гуманитарных факультетах наших университетов. И наши дети, которые учатся в этих университетах, они в этом участвуют. Что говорит в пользу того, что эта вся деятельность проплаченная? Дети не соображают, что они делают. Вот это звучит, между прочим, так странно, и я так понимаю, что у нас часто, я слышал это от своих сверстников, чьи дети учатся или чьи внуки уже учатся в университетах. Они ими гордятся. Они умнее нас. Они знают больше нас. На самом деле они говорят по-английски лучше нас. Потому что этот язык стал их родным языком. Но сказать, что они знают лучше нас, у меня по этому вопросу есть какие-то сомнения. Я вам приведу один такой пример. Значит, вот я смотрю очередное видео с протестов. Значит, на протестах там толпы людей, я не знаю, 10 тысяч, больше, там может быть десятки тысяч людей. И над этими демонстрациями два флага болтаются. Значит, один палестинский флаг, зеленый, белый, красный, черный, и флаг нашего ЛГБТО+, с этими голубыми, розовыми, белыми полосками трансгендера. И это совершенно абсурдная ситуация. Почему? И сейчас появилась такая карикатура, которая, значит, на одной части этой карикатуры, или как теперь это называется, мим, значит, на одной стороне этого мима это демонстрация с флагами Палестины и трансгендеров, а снизу цыплята идут с флагами, там написано «цыплята за KFC». Вы знаете, что такое KFC? Kentucky Fried Chicken. Это сеть ресторанов, или закусочных, скажем лучше, по стране, я не знаю, их, наверное, десятки тысяч где, или сотни тысяч где, подают цыплят. Цыплята за KFC. Это смешно, потому что мы знаем, что в радикальных мусульманских обществах трансгендеров убивают. Их там с домов сбрасывают, там, я не знаю, там, я даже не буду говорить про трансгендеров, я скажу так, обычных гомосексуалистов сбрасывают с крыши домов. или там их камнями забивают. То есть к ним отношение очень решительное. Но здесь у нас получилось так, что эти две силы объединились. И на этих демонстрациях никто из этих сторонников Палестины не говорит: уйдите отсюда, вы извращенцы, мы с вами не хотим иметь ничего общего. Нет, подход другой. Чем больше, тем лучше. Чем больше демонстрация, тем она внушительнее, тем она эффективнее. Я с этим должен согласиться. Чем больше, тем эффективнее. Но понятно, что это проплачено, потому что если бы это были люди идеологизированные, они бы никогда не слились вместе. И тут я вот хотел бы сказать такое. Как бы наличие этих организаций абсолютно соответствует нашей Конституции. Я приведу такой пример. Если, например, мы знаем о существовании десятков, а может быть и сотен, про израильских общественных организаций в нашей стране, которые тоже занимаются финансированием поддержки Израиля, то почему не иметь организации, которые поддерживают палестинцев? Если это в рамках закона. Правда, несколько из этих организаций пострадали, когда они стали открыто поддерживать Хамас. Их быстро прикрыли. Ну хорошо, не обязательно поддерживать Хамас. Можно поддерживать общую идею. В принципе, это будет то же самое поддержка Хамаса, которая рулит в Газе официально. И понятно, что это как бы, ну я не знаю, это попытки как-то регулировать это движение, они на самом деле не очень эффективны. Теперь у нас всегда есть хорошее оправдание. Например, зачем, какой смысл для фондов семьи Рокфеллеров, в первую очередь Rockefeller Brothers Fund или Rockefeller Philanthropy Advisors, зачем они поддерживают это движение и все эти структуры, которые с ним связаны? Значит, у них есть объяснение хорошее. Они не поддерживают Хамас. Они поддерживают программу, которая называется Peace Building. То есть миростроительство, создание мира. Значит, эта программа специально фокусируется на конфликтах, где вовлечены США, и в том числе на израильско-палестинском. И официальная цель программы – это продвижение справедливого и устойчивого мира, Just and Durable Peace. Но в рамках этой программы они финансируют те организации, которые борются за права, справедливость и достоинство палестинцев. И они критикуют политику Израиля, они называют это оккупация, строительство поселений и так далее. Ну, мы это все знаем. То есть, с точки зрения закона, они абсолютно действуют в рамках наших всех возможных требований, которые к ним можно предъявить. Мы живем в такой стране. Я об этом говорю постоянно. Что чем эта страна отличается от миллиона других стран на этой планете, что у нас больше свобод. И это результат этой свободы. Значит, в этой ситуации у нас возникает вопрос. Все, значит, против Израиля, за Израиль, против Палестины, за Палестину, они все имеют равное право голоса. Как в этой ситуации вести себя нашим детям? И вот это тот момент, когда говорить, что они умнее нас, наверное, не стоит. Тут надо что-то делать. Я хотел с вами обсудить, что делать. Чем, значит, эта ситуация отличается от, может быть, ситуации, которые возникали в нашей молодости? Дело в том, что наши дети немного знают. Их знания поверхностные. И потом я должен сказать, что, допустим, если наш ребенок идет в университет, где он изучает химию, физику, или он собирается стать медиком, или он собирается стать инженером. Вы видели учебники этих наших детей? Их тяжело поднять, этот учебник. У него совершенно понятно, что у него нет времени на изучение вопроса о палестино-израильских отношениях. Ну, нет времени у них на это. Поэтому они верят тому, что им говорят. У них есть доверие к своим профессорам, к такой категории людей, которых теперь называют трендсеттерами. Трендсеттерами. То есть это люди, которые устанавливают тренды или моду на что-то. И это вот отдельный как бы жанр жизни, который, как мне кажется, заслуживает отдельного внимания. Если какая-нибудь девица 17-летняя, 20-летняя. Она занимается тем, что она красит губы перед камерой своего телефона. И на это смотрит 5 миллионов человек. Только что это 5 миллионов дуболомов, конечно, это понятно. Но это 5 миллионов. И если эта девица этим своим 5 миллионов наблюдателей скажет, что надо поддерживать Палестину, эти 5 миллионов будут поддерживать Палестину. Им больше ничего не надо, потому что это сила трендсеттеров. И даже у думающих детей, которые, допустим, не смотрят, как какая-то девица красит губы перед камерой, а даже если это думающие дети, есть еще один фактор, который совершенно ужасный. Дети боятся выпасть из обоймы. Они боятся стать диссидентами в своем кругу. Они боятся, что они будут отменены или исключены из того сообщества, в котором они находятся, а именно в студенческих кампусах. И их молчание, их согласие, оно подпитывает это явление. И я могу сказать, что студенты – это жуткая, это совершенно жуткая сила, которой управляют за бабки, понимающие, что они делают люди. И это имеет катастрофические последствия. Я вот сейчас, когда побывал в Берлине, побывал там в разных местах, связанных с немецкой историей, я был отчасти шокирован тем, что вот эти вот знаменитые костры мая 1933 года, когда сжигали книги не немецких авторов, нам говорят, это нацисты сжигали. Ребята, это не нацисты сжигали, это студенты сжигали. Это сжигали студенты Берлинского университета и других университетов. Студенты. Там были нацисты, но основная масса – студенты. Тот же самый принцип действовал. Они, значит, испытывали этот подъем, причастность к движению и опасение выпасть из своего сообщества. Тут есть о чем поговорить, и я хотел бы призвать вас высказаться по этому вопросу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.

0: можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.

Петербурге 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 600.

0: посетить форум АСЕАН в Маниле. Дональд Трамп заявил, что не причастен к обыску у конгрессвумен от Демпартии Ильхан Омар. По данным Fox News, он прошел в рамках дела о фальсификации миграционных документов ее отцом, когда она еще была ребенком. Омар имеет сомалийские корни. В ее офисе заявили, что она не сделала ничего плохого, а сам обыск назвали бессмысленным. Глава Департамента внутренней безопасности Марк Уэйн Маллен в сентябре заявлял, что власти изучают, как Омар эмигрировала в США, а также версию, что она якобы вышла замуж за своего брата, чтобы помочь ему въехать в Америку. Сама конгрессвумен отрицала это. Омар известна резко оппозиционным настроем по отношению к Трампу. Она представляет штат Миннесота, где проживает крупнейшая община сомалийцев. Все аудиенции Папы Римского отменены до 20 октября в связи с госпитализацией понтифика из-за предстоящей операции на легком. Папе Лео, 71 год, на апостольский престол он зашел в мае прошлого года. Дизайнеры создали устройство, которое может стучать по дереву и успокаивать суеверных людей. Гаджет Knock on Wood подстраховывает людей от неудач. По задумке пользователь может зайти в приложение и попросить постучать по дереву за него.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу, и я повторю свой вопрос. Вот что вообще следует делать в этой ситуации? Когда

0: пропалестинские организации, которые получают миллионы долларов для организации этих протестов по всему миру, они явно более эффективно действуют, чем произраильские организации. У меня нет объяснения, как и почему это происходит, но я могу только сказать, что я не вижу аналогичных акций со стороны произраильских организаций. А со стороны пропалестинских я вижу. И об этой эффективности можно говорить на основании того, что многие еврейские дети в университетах ведут себя так, как они вели себя в советских университетах, потише, чтобы не обращать на себя внимания. Или же они примыкают к этим пропалестинским организациям через израильских писников. И понятно, что за, во всяком случае, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, что за позицией этих детей либо опасение того, что они станут объектом деятельности этих пропалестинских организаций в негативном смысле этого слова, или же они просто подхватывают эти идеи, как они подхватывают любые идеи, трендовые идеи или модные идеи. Не знаю, какое лучшее слово вам нравится. Теперь сейчас мода не говорят, говорят тренд. Мода проходит, тренды проходят. И это именно так, потому что если вы посмотрите, не так давно у нас наше студенчество, на нашей памяти, мои слушатели в том числе, они участвовали в проукраинских акциях постоянно. Где сейчас эти акции? Где сейчас эти все участники этих акций? Все кончилось. Ну, действительно, сколько можно? 5 лет одно и то же, что ли? Люди устали, они хотят чего-то другого. И в результате дети, им нужно куда-то выпустить свою юношескую энергию. Им сейчас сказали, вот канал это пропалестинское движение, вы в нем участвуете. Хотите? Пожалуйста. Вперед из песни под нашими флагами. И они, значит, под нашими флагами туда идут. Под нашими флагами, а под их флагами. Они участвуют в этом движении. Ну как? Как должны себя... Я еще подчеркиваю. Я хорошо, я понимаю, это финансируется, они эффективны и все в таком. Но в конечном итоге все упирается в отдельного человека. Как этот отдельный человек должен себя вести? Потому что молодые люди, они довольно беззащитные. Я понимаю, что у нас в Советском Союзе, например, были диссиденты, которые готовы были в тюрьму идти ради своих идеалов, и они шли, и принципов, и они, да, они шли в тюрьму, и мы знаем этих людей, которые некоторые самолеты там угоняли, литературу западную распространяли. Это были идеологизированные люди. Но так вспомнишь подробности этой эпохи, и ты понимаешь, что этих людей было не очень много. В конечном итоге основная масса придерживалась другой позиции. Помалкивать, вести себя потише, не привлекать к себе внимания. И эта психология, защитная такая психология, она распространена и среди нашего студенчества, и среди нашей молодежи. Они боятся привлекать к себе негативное внимание этих активистов и трендсеттеров. Поэтому они как бы за. Как бы. Может быть и нет, но как бы. И как это надо поменять? Можно ли это поменять? И какой должна быть роль в этой ситуации еврейских организаций? Что они для этого делают? Я не знаю, они обращаются только к евреям или к общей аудитории. Вот я этого не вижу. И я не знаю, если среди моих слушателей есть люди, которые знакомы с этим делом, то я был бы рад послушать, что они думают. Теперь из своего личного опыта я могу сказать следующее. Вот я в силу своей работы в газете «Новое русское слово», где я провел без малого 20 лет, я сталкивался с нашими еврейскими организациями нью-йоркскими, и я видел, чем они занимаются. Они собирали деньги для того, чтобы посылать их в Израиль. Это благородная деятельность. Там я знаю, например, наших состоятельных предпринимателей, которые финансировали строительство детских домов, там занимались попечительством сирот или больных людей. То есть это благородная деятельность. Но В целом это можно было описать одним способом. Эти деньги, которые шли в Израиль. Но факт тот, что нам здесь нужны эти деньги. Может быть, не вся эта сумма, но значительная часть этой суммы у нас нужна здесь для того, чтобы противостоять этим пропалестинским настроениям. Иначе они просто задавят всех своей очень эффективной машиной и очень хорошо финансированной. Окей, у меня есть такой вопрос. У нас телефон в студии 718-303-90-90. У нас такое бывает, что иногда телефон не работает, поэтому мне нужно проверить, он работает или нет. И я сейчас это сделаю, чтобы знать, может быть, у меня тут лавина звонков, но они до меня не доходят. Нет, телефоны работают, все в порядке. Если есть желающие высказаться по этому вопросу, 718-303-90-90. И одновременно я хочу задать вопрос нашим слушателям. Как вы считаете, наши еврейские организации выполняют свою работу по продвижению произраильских интересов? Значит, если вы считаете, что они действуют нормально, к ним никаких претензий нет, они выполняют свою работу по проталкиванию произраильских интересов, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что они не дорабатывают по сравнению с пропалестинскими фондами, то наберите номер 888-222-1132. Счетчики работают, я принимаю звонки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Владимир Александрович. Можно ли высказаться по дизельной, очень важной теме дизельной?
0: Нет, мы сейчас говорим о совершенно другом.
1: Но мы же говорили по этой.
0: Да, мы говорили. Мы сейчас говорим о другом. Меня дизель сейчас не интересует. Но вот первые результаты поразительные. 100% принявших участие в нашем антинаучном опросе общественного мнения. 100% считают, что произраильские еврейские организации, которые здесь у нас работают, они не дорабатывают. Но, стало быть, я не один придерживаюсь такого мнения. Вопрос, что надо делать этим организациям для того, чтобы они дорабатывали? Телефон студии 718-303-90-90. Пока вы набираете этот номер, я сделаю объявление. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно и гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Окей, это такая занятная ситуация. Я смотрю, что народ голосует, но высказываться по этому поводу не торопится. Ну хорошо, тогда я позволю себе еще раз напомнить номер телефона 718-303-90-90, это телефон студии, и также я воспользуюсь случаем для того, чтобы напомнить вам, что мои книги можно приобрести на моем веб-сайте ermolinets.com, первая буква Y, фамилия Ermolinets. Как откроете сайт, найдете в верхнем меню ссылку книги, кликните на нее, и вы попадете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. Там вы найдете одесские повести и рассказы, нью-йоркские повести и рассказы, роман «Свинцовый дирижабль» и другие книги. Еще раз напоминаю адрес веб-сайта ermolinets.com, первая буква моей фамилии Y. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, доброе утро. хотел высказаться на тему. Я немножко глубже. Я думаю, что проблема не столько в том, насколько произраильские организации хорошо работают. У нас проблема уже давно антиэстаблишмента. И, соответственно, долгая поддержка нашего традиционного эстаблишмента страны Израиль сыграла определенную роль в том, что сегодня достаточно мощное антиизраильское настроение. Ну и добавим...
0: Я не понял. Я прошу прощения, вы мне должны как-то поточнее, да, может быть, объяснить, что значит про эстаблишмент объясните. Я не понял его роль в этом разговоре.
2: Достаточно долгое время, будем так говорить, на протяжении 60-х, 70-х, 80-х годов, любая партия, которая была у руля, всегда Израиль это номер, так сказать, занимал...
0: Да, это была наша священная корова, это именно
2: да, так. Да. Сегодня идет, так сказать, борьба, давление на эстаблишмент. Сегодня... Любой, кто занимает, особенно с республиканской стороны, кто занимает место в Белом доме, любая из этих партий, но в основном это, разумеется, республиканская настроенная, молодежь, студенчество и, соответственно, организации, которые подпитывают эти движения, они очень активно играют роль против Израиля. Соответственно, этим организациям, которые поддерживают Израиль, им просто не остается места. А у них нету этой возможности больше. Этот рупор играет еще более негативную роль. Поэтому для самого Израиля. Чем громче они будут говорить, тем больше это становится такой медвежьей услугой. У меня такое впечатление, что они просто на сегодняшний день залезли в такой своеобразный дзот и пытаются отсидеть эту волну огромного негатива. И не особенно высовываются. То, что вы заметили насчет еврейских детей, которые не сильно афишируют свое еврейство. Сегодня, я бы сказал так даже, что все еврейство в таком состоянии. По своему опыту, меня одна вещь поразила. Я уже давно в Америке и работаю тут в успешной компании. И ненароком услышал разговор у кулера, когда одна из менеджеров еврейской национальности разговаривала с другими ребятами, причем она родилась здесь и во многих поколениях. И рассказывала, как она в школе и даже в своей юности стеснялась своего еврейства, что, в принципе, созвучно советским евреям, но нам казалось, да, что этого здесь не было. Ну, во всяком случае, мне, по моей, может быть, наивности, казалось, что это, ну, как бы не так распространено. А оказывается, это семя сидит в очень многих евреях в стране. Ну и отношение к евреям в Америке всегда было такое немножечко, да, как, ну, чуть-чуть второсортным людям. Но вот у меня такое впечатление, что сегодня это просто очень тяжело, ну, как по-английски говорят, impossible to lift, потому что мы сегодня в такой, как...
0: Impossible to do what?
2: Ну, to lift.
0: Impossible.
2: To lift this movement, да, поднять это движение, потому что мы сидим в окопах, так сказать. Да, да. Вот у меня такое впечатление,
0: что... Послушайте, ну хорошо, у меня... Одну секунду, у меня такая просьба. Вы на персональном уровне знакомы с деятельностью еврейских организаций здесь у нас в Соединенных Штатах?
2: Немного, но у меня то, с чем я знаком, это постоянные сборы в помощь Израилю.
0: Совершенно верно, это то, о чем я говорю. Нам нужно... То есть в то время, как пропалестинские организации собирают миллионы долларов на пропалестинское движение здесь у нас, в Соединенных Штатах евреи собирают деньги на поддержку Израиля. Они должны здесь что-то делать.
2: Но дело в том, чтобы что-то здесь делать, это нужно высунуть свою голову из окопа, а потихоньку выписать чек. С помощью Израиля это это не страшно. Тебя, твое имя можно даже не оглашать. И некоторые это делают. Лично я этого не делаю, потому что, по моему убеждению, эти ребята могут еще нам помочь. Но это уже другая тема. А так-то да, да. Ну, поэтому меня несколько удивляет, так сказать, позиция людей, которые говорят, а почему никто не защищает, почему никто... Я не думаю, что... Я честно скажу, я не думаю, что Израилю слишком сильно надо наши манифестации здесь в поддержку. И если бы им надо было, они бы этим занимались в Америке. Они этим не занимаются.
0: Ну хорошо, они если занимаются этим, потому что они не сталкивались с таким, таким активным пропалестинским движением. Вот вы посудите о том, что происходит сейчас. Допустим, у нас всегда здесь были, ну, всегда не всегда, но десятилетия у нас здесь большая мусульманская община, естественно, они не поддерживают Израиль, не поддерживают палестинцев. Но произошел слом в сознании миллионов немусульман, которые тоже теперь поддерживают Палестину. Несмотря на то, что палестинская автономия, это очень она далеко находится от наших представлений о демократии, инклюзивности и всех этих наших идеалов. Правда?
2: Абсолютно согласен. Но, опять же, реальность какова? Что те, кто заказывает музыку, и, по-видимому, этим ребятам не сильно это нужно. И я скажу честно, ну, в смысле, мой взгляд, те миллиарды и та помощь военная, которая идет в Израиль, мне, я так думаю, что им этого хватает для всего того, что происходит в мире. Ну, вот они достаточно успешно этим занимаются, и я думаю, тут все дело в больших деньгах и в больших, задачах Израиля.
0: Хорошо.
2: Да.
0: Спасибо вам за звонок. Всего хорошего.
2: Да.
0: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Вы, когда просили звонить вам и рассказали, что происходит, вы произнесли такое слово. Вот они работали раньше, еврейские организации. А что сейчас делать? Я думаю, работать. Это будет самое правильное, что можно делать.
0: А конкретно, продолжать что они работать. Должны делать? Конкретно, вот что они должны делать?
3: Я вам сейчас, вы эту историю, безусловно, знаете, я вам напомню сейчас ее. В 30-е Давайте. Годы, как вы знаете, здесь был очень сильный фашизм. Ходили со свастиками на рукавах целые сотни. И у них, я не помню, это 30-е годы, середина, наверное, или 8-й год, или 9-й был. Мэдисон Сквер Гарден должен был быть, то есть был съезд этой фашистской, ну, они себя так не называли, партии этих всех фашистов. И еврейские организации разных направлений, и религиозной, и нерелигиозной, и даже та еврейская мафия, которая в то время здесь была, они приняли все участие в том, они так разработали этот весь план, что они сорвали это. Они проникли каким-то образом в этот зал, и они, когда начались выступления этих фашистов, они проникли на сцену, они сорвали полностью этот съезд. Это было, ну, историческое событие. И такого ничего сегодня не происходит. Что есть? Есть Хилел организация, они очень много делают в кампусах студенческих, но это, видимо, недостаточно. И я уверена, что через синагоги в религиозных общинах, где религиозные люди, там, наверное, больше идет какая-то работа. Но так, чтобы ходили на улицы, чтобы срывали вот эти протесты, этого нет, к сожалению, большому-большому. Вот так. Надо учиться не только на ошибках, а надо учиться на том хорошем, что когда-то делали люди. Вот это я хотела вам сказать, напомнить. Будьте здоровы. Хорошо. Спасибо за сегодняшний.
0: Да, вот я сейчас считаю, что в феврале 1939 года в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся самый масштабный в истории слет американских нацистов. Мероприятие сторонников Гитлера в США в поддержку американизма запомнилось огромным портретом Джорджа Вашингтона, который был бы другом Гитлера, свастиками и множеством салютов белыми жест, которые, а также драками с евреями и троцкистами. Ну хорошо, 100 тысяч противников нацизма, расизма и антисемитизма в Нью-Йорке окружили арену Madison Square Garden, где до этого проходили. В этот день там собрались 20 тысяч сторонников американских нацистов. Ну хорошо, действительно, или члены Германо-Американского союза, или американо-немецкого бунта. Ну хорошо, то есть вот это интересный, между прочим, факт. Я знал об этом съезде, но не знал того, что там какие были протесты. То есть в Madison Square Garden находилось 20 тысяч сторонников Гитлера, а вокруг стояло 100 тысяч противников нацизма и антисемитизма. Это, конечно, впечатляет. Ну уже вот у нас сейчас... Ну хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Значит, у нас 2 миллиарда мусульман, так? И, значит, 5 миллионов это в Израиле живет, евреев, и, ну, это 5-6. Там 2 миллиона арабов, которые это самое, там, в общем, геноцид, и из нескольких тысяч их 2 миллиона. И еще там много национальных, еще 2 миллиона. По всему миру 15 миллионов евреев. Ну, вы можете себе представить, Израиль воюет с несколькими странами сейчас, и надо помогать Израилю. Если мы сейчас будем вкладывать деньги здесь, и вот это против этой Палестины, нам просто не хватит помощи Израилю.
0: Позвольте мне вам возразить. Да. Вы точно говорите, что мы помогаем Израилю. Мы им предоставляем оружие, они у нас покупают и так далее, какие-то финансовую поддержку. Но если у нас в стране, благодаря вот этим пропалестинским движениям, изменится политическая ситуация, мы перестанем оказывать им помощь. Ну, представьте себе другого президента и другой конгресс, в котором рулят такие ребята, как Ильхан Омар. Или Рашида Талиб. И все, и их большинство. Между прочим, мусульман становится все больше у нас в Конгрессе. И все, конец фильма. Никакой поддержки от нас Израиль больше не будет получать.
4: Но
0: поэтому том, важно влиять на общественную ситуацию.
4: Евреи помогают Израилю, не Америка. Евреи помогают Израилю, не Америка.
0: Нет, это не это. Нет, послушайте, Америка... Послушайте, остановитесь на секунду. Послушайте, что я вам хочу сказать. Я понимаю, что евреи помогают Израилю, американские евреи. Я говорю об Америке как государстве, которое оказывает военную поддержку Израилю. Вот я о чем говорю. Это не евреи, это вся страна. Вы меня понимаете, о чем я говорю?
4: Да, да, я понимаю. Я просто, мой поинт был, что евреи помогают. Вы говорите, почему евреи не помогают здесь? Вот женщина сейчас выступила и сказала, что почему евреи не помогают?
0: Вы явно не понимаете, о чем я говорю. Я прошу прощения, вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что если изменится общественная обстановка в стране, где люди будут поддерживать в большей степени Палестину, чем палестинцев, чем Израиль, это отразится в политике, и наше правительство перестанет оказывать военную поддержку Израилю. То есть эта ситуация в общественной жизни, она не такая безболезненная и безобидная, как вам может показаться. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
9: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И вот я сейчас могу огласить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 93% считают, что еврейские организации американские недостаточно делают для того, чтобы противостоять пропалестинской общественно-политической активности. 93% – это большая цифра, она о многом говорит. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я хотел бы сказать только одно. Как вы правильно говорите, Катар вкладывает бешеные деньги в нашу систему университетскую. Кто-то этому противодействует, кто-то смотрит за этими программами то, что они, так сказать, насаждают нашим выдающимся студентам из наших выдающихся колледжей. Во-вторых, я вам скажу, и это знает и, так сказать, многое. Я смотрю 9-й канал израильский, и сам Израиль показывает такие программы, что просто человек, который не знающий, где вообще что находится, смотрит, как после вот Второй мировой войны показывали Берлин весь разрушенный, эту Газу. То есть это сам Израиль признает, что у них информационная система вообще проигрывающая полностью. Так что мы хотим, понимаете, если даже человек нейтральный, не знает историю, я всегда спрашиваю, почему не было создано государство Израиль? Эти студенты знают, кто виноват, что не было создано государство Израиль? Они же не знают ничего.
1: Я не совсем понял, что значит не было создано? Оно было создано.
2: Как? Где оно было создано? То есть не государство Израиль, палестинское. То есть я извиняюсь, палестинское государство, конечно. Я извиняюсь, конечно. Палестина. Почему не было создано палестинского государства, когда Организация Объединенных Наций приняла решение о создании двух государств? И это никто, даже выдающиеся Макроны, выдающиеся эти, которые заканчивали не, так сказать, колледжи, которые все это все знают. Все это все знают. И ничего никто не делает. Все знают.
1: Ну хорошо, хорошо. У меня вопрос. А как вы считаете, как эту ситуацию надо исправлять? Надо ли ее исправлять? Ну, я думаю, надо.
2: Эту ситуацию надо было исправлять 20 лет назад. Надо.
1: А сейчас уже поздно.
2: Учить детей истории. Вы посмотрите, кто стоит на этих всех демонстрациях выдающихся пропалестинских. Кто стоит? Это выдающиеся студенты этих выдающихся колледжей, понимаете, стоят. Так что мы хотим от простых людей?
1: Ну так я вас и спрашиваю, что нужно делать? То есть, по-вашему, если мы 20 лет назад этого не делали, то мы уже опоздали. Все, поезд ушел. Правильно я вас понял? Я что-то вас потерял. Ну, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Зачем вы не даете, зачем вы разрешаете, чтобы они хаяли Израиль? Зачем?
1: Ему кто нужен они?
3: Второй палестинский. Вот кто выступал сейчас? Так пускай едет в Россию или на Украину, и там пускай права качает.
1: А вы хорошо. Зачем я ему передам. Хорошо, я ему... Все, передайте. Спасибо, я ему передам. Да, я ему передам, безусловно. Я ему передам. Я думаю, что он сейчас сам это все слышал. Я не уверен, что он хаял Израиль. Он, по-моему, этого не делал. Вы его неправильно поняли. Это вы напрасно так как-то его критикуете. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим, как поживаете? Я люблю эти истории.
1: Сказочно.
4: Вы знаете, что надо сделать? Единственная вещь, можно его исправить. Можно его исправить, но это надо быть серьезным. Как я вам скажу, они должны сделать, американцы, должны в Катар поехать.
1: О, прошу прощения, прервалась связь. Наберите нас еще разочек. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Да.
5: Алло, доброе утро.
1: Да, говорите.
5: Ой, вы знаете, на дворе 21 век, а идут религиозные войны. С самый настоящий. Если вы откроете Талмуд, Новый Завет, откроете Коран, одни и те же лица кругом. Ибраима, Сары, Иса Пейхамбер, Муса Пейхамбер, человечество просто необразованно. А кто-то это использует и натравливает один народ на другой. Это просто какое-то безумие в 21 веке. Я вообще не могу понять, как люди могут убивать друг друга по религиозному признаку. Слушайте, люди уже осваивают Марс, летят на другие планеты, а я считаю, что виноваты такие образованные, как вы. Потому что детей и вообще этих надо обучать. И человечество погибнет, как сказал великий Капица, не от оружия, не от этого, а от безумия своего, бестолковости и необразованности. Вот что нас ждет в будущем.
1: Да, печальные прогнозы. Все из-за меня. И таких, как я. Хорошо, спасибо. Будьте здоровы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Вот женщина сказала, что людей натравливают. А сами раввины говорят, что вы должны быть нашими рабами. А кто на кого натравливает? А
1: это России, кто такое это... говорит? Это какие раввины?
6: Раввины Даниил Булочник говорит, что вы гои, вы должны быть нашими рабами. У каждого еврея должно быть 2800 рабов. Вот еще
1: нифига себе. Да, хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Ну, да. Спасибо, это было интересно. Okay. Некоторые вещи, я прошу прощения, я сразу отключаю, потому что у меня нет возможности сразу проверить, это так или не так. Тут надо провести расследование небольшое. У каждого еврея должно быть 2800 рабов. Это нормально. Окей. Давайте послушаем вот этого трудящегося. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Hello? Нет, что-то нету. Нет, ты тут отломалась. Еще раз. Телефон 718-303-90-90. Друзья мои, я вижу, что вы звоните, потом у вас не хватает терпения дослушать до конца того человека, который находится в эфире, приходится, и вы вешаете, от отчаяния охватившего вас, вы вешаете трубку. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
7: Вадим, доброе утро. Ну, слушайте, такое количество людей, ну, просто несут бред сумасшедшего. Значит, смотрите. Израилю не надо от еврейских организаций, не надо ничего помогать. Сегодня у Израиля экономика примерно 660 миллиардов GDP. Вот. Израиль, по-моему, четвертая или пятая экономика Европы сегодня. Вот. Вот еврейские организации, которые собирают деньги для Израиля, это копейки для Израиля. Вот эти деньги надо использовать на пропаганду, чтобы работать со студентами, с обычными людьми, устраивать произраильские митинги. Ну, конечно, человек, который сказал, что евреи нужны каждому там 2800 рабов, но это, конечно, смешно.
1: Да. Ну, и страшновато, боже, да, представляете, что... чтобы управлять этим кодлом. Сколько нужно администраторов.
7: Слушайте, Вадим, вам молоко за вредность.
1: Погонщиков с хлыстами.
7: Я не знаю, понятно. Я вам говорю, что вам, наверное, молоко за вредность выдают, это же кошмар.
1: Не, я сам покупаю молоко за вредность. Окей, спасибо.
7: Да, надо больше, да, надо эти все деньги использовать больше на работу в Соединенных Штатах, со студентами.
1: Одну секунду, вопрос. Вот я хочу, чтобы вы мне одно конкретное мероприятие предложили для того, чтобы работать с детьми.
7: Ну, у нас есть, допустим, такие организации. Во-первых, надо иметь дело с синагогами, потому что синагоги, они имеют дело с огромным количеством евреев. Потому что информация должна распространяться, плюс есть соцсети. У нас есть такие организации, как ИАС. Вот надо использовать, надо больше рекламы прокламировать, надо больше объяснять людям, что происходит в Израиле. Большая ошибка, когда говорят, что Израиль был образован в 48-м году. Нет, Израиль был возвращен в 48-м году. Потом, после 2000 лет, там сколько прошло.
1: Мы говорим про организацию, которая стала членом ООН. Речь идет об этом. Знаете,
7: да, но мы имеем в виду, что надо больше работать с населением на эти деньги, которые собирают еврейские организации. Я считаю, что эти деньги не нужно отсылать в Израиль, это просто копейки. А если мы... Смотрите, что делает Катар. Он вкладывает, как мой один товарищ сказал, вот, с Израиля, а не Катар вкладывает деньги в наших студентов. Они потом станут политиками, и мы потом получим такие проблемы. Самое большое вложение...
1: О, это то, о чем я говорю, что наша общественная ситуация может очень пагубно отразиться на нашей внешнеполитической ситуации. Я с вами совершенно согласен.
7: Вкладывать надо в студентов. Да, вкладывать
1: они все
7: надо
1: это
7: в
1: понимают.
7: Да. Вот,
1: вы
7: вот
1: знаете,
7: это
1: мне лично...
7: Проблема.
1: Одну секунду. Вы знаете, мне лично кажется, что тут очень важно... вкладывать не в студентов, студентов уже поздно вкладывать, они уже сформировавшиеся люди, а нужно вкладывать в школе, в детей, в школе. Потому что у нас делаются наши учебники истории, где они рассказывают про историю рабовладения и представляют Америку как какое-то совершенно уникальное рабовладельческое государство, которое несет ответственность за всю работорговлю в мире.
7: Да,
1: вместо того, чтобы рассказывать историю Второй мировой войны, например.
7: Ну да, самое интересное, что в Америке всего, по-моему, было 300 тысяч рабов, а 11 миллионов рабов, они в основном были в то, что сейчас называют Латинская Америка, а не в Америке.
1: Ну да, Бразилия.
7: Понимаешь? Да-да, 100%. И когда говорят, вот, допустим, про колонизаторов, Израиль, наоборот, это деколонизация, потому что самые большие колонизаторы и оккупанты – это арабы и ислам, которые оккупировали огромное количество стран. Ведь крестовые походы, они были против исламизации этих всех стран. А это людям не рассказывают. Надо рассказывать действительно в управы, в школах. Вот. Поэтому, когда говорят, что евреи-колонизаторы – это нонсенс, наоборот, это арабы – это колонизаторы, а евреи – это деколонизаторы.
1: Да, я с вами согласен. Вот вы отдельные вещи говорите, и мне кажется, что, может быть, это то, о чем наши бабушки и дедушки должны говорить со своими внуками. Как, например, я уверен, что вы знакомы с этим историческим фактом, что мусульманские племена Северной Африки, они участвовали в работорговле белыми людьми. И эти белые люди, этих людей их похищали буквально в странах Средиземноморья, при этом заплывали даже в Черное море и доезжали до территории нынешней Украины. И там отлавливали людей и продавали их в рабство. И это было чисто мусульманское предприятие. Но кто сейчас об этом говорит? Попробуйте об этом сказать.
7: Никто.
1: Вызовет возмущение.
7: А вы еще, да, еще очень важный поинт. Дело в том, что откуда европейцы вообще взяли, откуда взялись рабы. Потому что когда европейцы через Азию шли в Индию, они это увидели в арабских странах, что там есть рабы.
1: Мне кажется, что... Ну, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, Вадим. Кадетик, вот на связи. Мое мнение такое. Эту проблему решить очень будет трудно, пока демократическая партия не перестанет переходить в партию антисемитов. И влияние демократической партии на евреев – это историческое. Масса американских евреев продолжают принадлежать к этой партии. Они видят все, но продолжают поддерживать ее. А демократическая партия сейчас она переходит в антисемитскую, в радикально-исламскую, и последствия самые страшные. Вся проблема в руководстве и вообще в деятельности демократической партии. Это мое.
1: Слушайте, ну хорошо, это связанные такие, это как сообщающийся сосуд. У нас то, что происходит в общественной жизни, оно в конечном итоге проявляется в нашей политической жизни. Потому что, например, у нас тут промусульманские организации, они создали имидж мусульман как угнетенных, колонизированных, то есть это очередная подзащитная группа. И кончилось это тем, что такие, как Ильхан Омар или Рашид Талиб показываются в Конгрессе, такие, как Мамдани оказываются на посту мэра Нью-Йорка. Почему? Ну, потому что они, ну, как бы, их надо поддержать. Они требуют нашей поддержки, нашей защиты. И действительно, у нас... При этом, одну секунду, позвольте мне закончить. И тут еще что важно. Ведь все это происходит совершенно легально. Абсолютно да. легально.
8: Да.
1: Поэтому к ним не подкопаешься.
8: Да, демократия, которая сама себя уничтожает. И это плохо кончится, если это не остановится.
1: Окей. Хорошо, спасибо. Слушайте, демократическая партия – это коммерческая организация, которая видит сейчас, они видят, вот эти люди выходят в поддержку, я не знаю, кого угодно, чего угодно, X-тренда. Они тут же их прихватывают и подбирают, потому что это их электорат. Вспомните вообще, это совершенно позорное, именно позорное явление жизни демократической партии, когда во время всех этих погромов, которые устраивало белым по всей стране, они надели на себя эти африканские шарфики и встали на колено, принесли присягу на верность этому движению. Это фантастический позор. А где все эти люди сейчас? Ну хорошо, там Нэнси Пелоси, она там стояла в таком фаршике. Ее больше нет. Но Чак Шумер еще здесь, он с нами. Почему? Потому что они увидели в этом движении электорат. И они этим пользуются. Они пользуются им абсолютно цинично. Им нужна власть. И они хотят эту власть получить и закрепить за собой любыми возможными средствами. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Да, доброе утро. Несколько лет назад я обратился к министерству, который работает в Израиле.
1: Я прошу прощения, но вас совершенно не слышно. Я извиняюсь, это не подходит. Это качество звука не подходит. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
10: Вадим, доброе утро, это Саша.
1: Из Милуоки.
10: Точно. Я наезжаю в Нью-Йорк, я вот в этом году был 3 раза. Там у меня сестра живет, все, последний раз. Ну, каждый раз я иду, она живет напротив Кони Айленд госпиталя. Я иду пешком по Ocean Parkway до Брайтона, Бордока. Я прохожу вот эту Lincoln High School, которую, уверен, многие знают. Но солнце, утром еще ничего. Можно увидеть штаны на коленях, можно увидеть девочки ходят спортивные, как женщины ходят в джим. Все открыто, как лифчик такой. Но после школы, может кто-то меня обвинить в расизме, это просто открытие зоопарка, открыли кто-то клетки. Это ужас. Там стоит.
1: Окей, я с вами согласен. У нас в школах происходит черти знает что. Окей, Саша, я бы вас еще слушал и слушал, просто как хорошую музыку. Но у меня проблема. Наша передача подошла к концу, и мне надо опускать занавес. Ну, я еще раз соглашу цифры, статистику. 93% считают, что наши еврейские организации не дорабатывают. Что-то они не то делают. Но мне кажется, тут мало еврейских организаций. Тут надо в школе что-то исправить. И этого явно не происходит. Когда дети, как моя мама покойная говорила, что надо ребенка учить, когда он лежит поперек лавки, а не вдоль лавки. В смысле, когда он еще совсем маленький. Такие дела. Но мы отдали образование в этой стране нашим левым силам, левым теткам, я так скажу, потому что если вы посмотрите на школьных учителей, задайте себе вопрос, сколько там мужчин вы видите. И если это мужчины, то они феминизированы до предела. Но в основном женщины там всем заправляют, левые женщины. И это результат. Окей, на этом я завершаю свое выступление и на последние минуты оставляю вас для поднятия настроения с единственным и неповторимым Biagio Antonacci из солнечной Италии. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Демократические социалисты Америки призвали мэра Мамдани уволить комитет.

0: была по вызову 911 для госпитализации пострадавшего. Он пообещал вместе с ТИШ рассмотреть действия силовиков во время стрельбы и последующих протестов, но подтвердил отсутствие планов по смене руководства полиции. Крупные доноры Демократической партии предупредили Камалу Харрис, что ее возможное выдвижение в президенты в 2028 году будет иметь мало шансов на успех. Одновременно супруг Харрис, Даг Эмхоф, в частных беседах заявлял, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась снова. Несмотря на эти сигналы, Харрис продолжает встречаться с крупными спонсорами, расширяет политический штаб и ездит по колеблющимся штатам в преддверии промежуточных выборов. По словам людей, знакомых с ситуацией, такая активность вызвала у части доноров беспокойство относительно ее намерений. Папа Римский Лео XIV сообщил, что ему проведут операцию по удалению узлового образования в легком. Его обнаружили на ранней стадии во время недавнего медицинского обследования. По словам понтифика, врачи сочли хирургическое вмешательство целесообразным. Операцию планируют провести в ближайшие дни.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
0: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем тепло, воздух прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас 13 октября. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 196 пунктов, 0,4%. NASDAQ упал на 120 пунктов, 0,4%. И Standard & Poor's 500 потерял 4 пункта, 0,05%. Транспортный индекс минус 4%. Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 13 пунктов, чуть меньше, чем 0,5%. Сегодня нефть минус $1.99, $104.70 стоит 1 баррель Брента. Золото плюс 19.80, $4,210.40 стоит унция золота, унция серебра стоит $60.54, 1 евро равен $1.12. 5-летние госбумаги дают 4,98%, 10-летние дают 5,192%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,55%. Обратите внимание, интерес на госбумаги упал. Это значит, что цены поднялись за границей. Сегодня Англия плюс 0,5%, Франция незначительный минус, Германия плюс 0,1%, Швейцария плюс 0,9%. В Азии японский Никей минус 1,8%, Шанхай, Гонконг плюс 0,1%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 458 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 5 и NASDAQ минус 10,34 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Банки Technip, FMC надо покупать, SoFi можно покупать, Linde будет вести себя хорошо, Minimed надо покупать, American Power будет вести себя хорошо, Оли надо покупать, Viking Holdings будет вести себя тоже хорошо, Orion 180 Insurance надо покупать, NatWest будет вести себя хорошо, VF Corp с ними будет все в порядке, Galaxy надо покупать, Wintrust Financial покупать, MSC Industrial будет вести себя хорошо, Rexford Industrial положительный, BCE покупать, Мету надо продолжать покупать, Electrotherapeutics покупать, AT&T теперь Market Perform, Netflix будет вести себя лучше, но таргет понизили до $85, ранее был $92, Apple надо продолжать покупать, Nvidia надо покупать, Marvel, Micron, Intel, AMD, Broadcom, это все надо покупать, если надо покупать, Pershing Square, Underperform. А ранее был нейтральный, теперь он underperform, PS underperform. Memory компании Sky, Hynix, Western Digital, Seagate упали на 5%, Micron сегодня упал на 3,7%, SanDisk упал на 4,6%. То есть мы повторяем то, что сделали корейские компании. JP Morgan Chase объявил свои квартальные результаты. Результаты были, скажем так, чуть хуже, чем ожидалось, но прогноз был очень хороший, и акции поднялись на 1%. Wells Fargo не удовлетворил инвесторов, акции упали на 1,1%. Goldman Sachs, все замечательно по всем параметрам, плюс 2,8%. Johnson & Johnson.

0: тоже объявил свои квартальные результаты. Они упали на 2%. Домино Пицца упала на 3%. Сэндис Фармасютиклс грохнулся на 14%. Сикс Флаг упал на 7% после того, как в Джорджии один человек погиб и несколько человек были поранены. Полиция разбирается, что произошло у них на их флагзвенча. United Health сегодня поднялся на 2% после своего квартального отчета. И так у нас начался сезон квартальных отчетов. Это будет очень интересно. Мы вам будем рассказывать, что компании, когда они будут докладывать свои результаты, мы вам расскажем. Вот, пожалуйста, самое главное на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций и хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Нью-Йорк.
1: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
2: Доброе утро всем слушателям Дэвидсон Радио, всем работникам Дэвидсон Радио, я тоже всех приветствую. И в очередной раз хочу напомнить, что Новый год не за горами, а в горах, Кастильских горах, всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка, с 31 декабря по 2 января или по 3 января, у кого как получится, кто как располагает своим временем, будут новогодние гуляния, которые организует компания-команда New Year Spectacular Celebration в замечательном резорте Вилла Рома. Хоть Вилла Рома, как я уже неоднократно говорил, похож на Рим, сделан под Рим, но там, как в Греции, все есть. Там есть и великолепный бассейн с теплой водой. Вода 82 градуса будет ждать вот вас, ваших детей, чтобы не было холодно, чтобы было приятно. Также есть сауна, джакузи. И, конечно же, немаловажно, что прямо на территории резорта есть гора, где можно покататься на лыжах, на тюбах, а потом согреться вот в вышеперечисленных мною местах. Ну, конечно же, не без того, что Вилла Роме один из самых лучших театральных залов. И нас, я имею в виду команду New Year Spectacular Celebration, это как минимум заставляет сделать концерт уровня, ну, как минимум, Карнеги Холл. 718-866-8826, 718-866-8826. По этому номеру телефона вы можете позвонить, узнать подробную информацию о том, о чем я еще не сказал, как, например, о банкете, который вас ждет с полным накрытием, с алкоголем, с музыкой до утра и с постановкой веселых номеров, с празднованием Старого Нового Года, проводами Старого Нового Года, встречи Нового Года, Дед Морозом, Снегурочкой и все, к чему мы привыкли. 718-866-8826. Также большая праздничная программа для детей любого возраста, младшего, среднего и старшего. Каждый возраст, конечно же, хочет видеть своего Деда Мороза и Снегурочку, чтобы они развлекали их, но развлекали по-разному. 718-866-8826, 718-866-8826. Звоните по этому номеру телефона, и вы также узнаете про классные номера, вкусное питание, которое обеспечивает замечательный резорт Вилла Рома. Друзья, встретимся в Вилла Рома. 718-866-8826.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Давай!
0: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

Доброе утро, Нью-Йорк. Приветствует вас Михаил Братславский в студии Дэвиден Радио. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре сегодня 13 число. Не знаю, есть ли суеверные сегодня после своих радиоприемников. Еврейская традиция утверждает, что 13 число – это хорошо. Это празднично. Ну и, наверное, так к этому и будем относиться. Ибо погода нам сегодня дарит еще один теплый, очень приятный денек. И разве можно этому не радоваться?

0: отец зовут? Скажите, как его зовут?
1: Брат. Слав. Си. Миша. Брат. Слав. Си. Миша.
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 917-304-3670.
3: Что ж, дорогие друзья, приветствую еще раз всех тех, кто присоединился к нашему радиоэфиру. Напомню, что сегодня у нас замечательный день, и я в первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает мой эфир на протяжении многих лет. Во-первых, вспомню сегодня то, что замечательный центр Enriched Adult Daycare открыл, брат-близнеца открыл еще один такой же центр, только уже не в Бруклине, а открыл его в Бронксе для тех, кто проживает в Бронксе или в Квинсе, например, и нет необходимости вам куда-то в другие места ехать, у вас есть там совершенно потрясающий свой собственный центр. Позвоните по телефону 718-928-7373 и узнайте подробности. Я уже говорил о том, что центр этот трехэтажный. Он трехэтажный и в Бруклине, он трехэтажный и в Бронксе. Напомню, что центр приглашает всех желающих, в том числе из Квинса и из района Фараковый. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care. Агентство Welcome Care – это крупнейшее агентство помощи на дому, по уходу за людьми на дому. Предлагается немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы к этому делу. А с некоторых пор и еще и ценные подарки. Напомню, что предлагается целый ряд программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, можно оформить до 24 часов помощи в день. Если же в семье есть человек, которому необходима помощь круглые сутки, а семья должна отправляться на работу и по состоянию здоровья надо находиться в нёрсинг-хоум, но хотелось бы оставаться дома, то такая программа тоже есть. Такая программа тоже есть. И можно остаться дома, получить 12 плюс 12 часов, остаться дома на своем любимом диване, у своего любимого телевизора. Подробности по телефону 718-232-4850. Есть программа краткосрочной помощи, есть программа, которая помогает детям, в случае, если у деток есть аутизм, специальная городская программа, которую можно оформить через агентство Welcome Care. Ну и есть еще, дорогие друзья, программы для детей, у которых есть некоторое отставание в развитии. Нужна помощь различных весьма интересных специалистов, таких как логопед, физиотерапевт, массажист, вот, или же помощь в дошкольной подготовке, или же, возможно, помощь с приготовлением домашних заданий уже после школы. Такая программа тоже есть. Позвоните в агентство и узнайте подробности. 718-232-4850. 232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну и последних несколько слов добавлю о концерте, который приближается по сроку, по моменту этого концерта. Это значит, что совсем скоро, 15 ноября, то есть практически один месяц остался, чуть-чуть больше, на пару дней больше, но это существенно, поэтому я хочу обратить ваше внимание, что хотите мы того или не хотим, концерт пройдет 15 ноября в 3 часа дня, большой праздничный концерт. На сцене Константин Дритель Кобылянский. Он совершенно потрясающий певец, но у него еще и персоналити совершенно невероятная. Я рекомендую обратить на это внимание и не пропустить такой замечательной встречи, когда мы с вами сможем послушать и поучаствовать. Зал синагоги еврейского центра по адресу 2915 Ocean Parkway, он таким образом устроен, что мы все находимся рядом. Я буду вести этот концерт, за роялем концертмейстер Элла Пасик. Все будет грандиозно. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. Специальный спонсор нашего концерта, нашей программы, Алик Брук Красный. Мой голос за Алика. Если вы живете где-то, где то, что является его участком, избирательным участком, голосуйте за него. 646-734-3339 Татьяна. Приобрести билеты можно, пока эти билеты есть. Если вы успеете, будете сидеть рядом. Друзья, мы начинаем нашу сегодняшнюю программу. Я бы хотел еще раз напомнить, 13 число. Это значит, что одному очень известному человеку исполнилось бы сегодня целых 105 лет. Но, знаете, песни его остались, его, к сожалению, нет. Но песня – это то богатство, которое мы, собственно, имеем. Ив Монтан. Я думаю, когда вы услышали это имя, вспомнили часть своего детства или юности. Настоящее имя – Иво Ливи. Иво Ливи. Он родился 13 октября 1921 года, а умер 9 ноября 1991 году. Французский певец, шансонье и актер. Невероятно известный. И, конечно, я бы хотел открыть свою сегодняшнюю программу песней «Опавшие листья», ибо дождя на улице нет, а листья уже начали падать, как будто капли с неба.
4: Oui.

0: жизнь полная приключений. Вот о чем дальше пойдет речь. И о его выступлениях, и о его знакомствах, и о его путешествиях, и о его кинофильмах. Ну а сейчас, дорогие друзья, прервемся на новости середины часа. Оставайтесь с нами на волне 627. Слушайте Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Демократические социалисты Америки призвали мэра Мамдани уволить комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш и расформировать подразделение стратегического реагирования. Поводом стал инцидент, который произошел в прошлый четверг, когда агенты АИС окружили автомобиль предполагаемого члена банды Тинитариус Оскара Белгала в Марбл-Хилл в Бронксе и ранили его в шею на глазах у 5-летнего сына. Организация выразила возмущение действиями федеральных служб, а кандидат в Конгресс от DSA Дарья Лиза Авила-Шевалье обвинила Тиш в защите агентов АИС. Также, по мнению активистки, полиция демонизирует иммигрантов из Доминиканской Республики. Мэр Мамдани заявил, что NYPD не участвовала в операции АИС, а лишь прибыла по вызову 911 для госпитализации пострадавшего. Он пообещал вместе с Тиш рассмотреть действия силовиков во время стрельбы и последующих протестов, но подтвердил отсутствие планов по смене руководства полиции. Крупные доноры Демократической партии предупредили Камалу Харрис, что ее возможное выдвижение в президенты в 2028 году будет иметь мало шансов на успех. Одновременно супруг Харрис, Даг Эмхоф, в частных беседах заявлял, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась снова. Несмотря на эти сигналы, Харрис продолжает встречаться с крупными спонсорами, расширяет политический штаб и ездит по колеблющимся штатам в преддверии промежуточных выборов. По словам людей, знакомых с ситуацией, такая активность вызвала у части доноров беспокойство относительно ее намерений. Папа Римский Лео XIV сообщил, что ему проведут операцию по удалению узлового образования в легком. Его обнаружили на ранней стадии во время недавнего медицинского обследования. По словам понтифика, врачи сочли хирургическое вмешательство целесообразным. Операцию планируют провести в ближайшие дни.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем тепло, воздух прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.

С добрым утром, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас вторник, 13 октября. Я открыл программу песни Иво Ливи, Иво Монтана. Он родился 13 октября 1921 года в итальянском городке Монсумано-Терме, область Тоскана. Он был младшим из трех детей Джузеппины и Джованни Леви. Отец его был убежденным коммунистом, мать же была глубоко верующей католичкой. Вскоре после прихода к власти в стране фашистов семья переехала во Францию. Первоначально планировалось эмигрировать в США, но возникли проблемы с получением виз, и Леви в итоге обосновались в Марселе. В 1929 году они получили французское гражданство. В юности Монтан работал сначала парикмахерской сестрой, затем рабочим в доке. Свою артистическую карьеру он начал как певец в кинотеатрах, клубах и мюзик-холлах. В качестве творческого псевдонима выбрал сочетание Ив Монтан. Ив – это французская форма имени Иво. Как он объяснял сам, история этого псевдонима связана с тем, что когда он был ребенком, мать звала его домой, смешивая итальянские и французские слова. «Иво Монта! Иво, поднимайся!» Впервые вышел на сцену под этим псевдонимом в 17 лет. В 1944 году, во время выступления Монтана в театре «Кабаре Мулен Руж» в Париже, его замечает Эдит Пиаф. На некоторое время Монтан, который был младше Пиаф на 6 лет, становится ее любовником, а она его наставницей. Пиаф занимается его репертуаром и просит своих соавторов написать ему несколько песен. Они вместе выступают на эстраде до 1946 года, когда Пиаф порывает с Монтаном.

конце 1940-х годов Монтан знакомится с музыкантами, которые станут его друзьями и соавторами. Пианистом Бобом Костелло, гитаристом Анри Кролло и поэтом-исполнителем Фрэнсисом Лемарком. Кролло знакомит Монтана с поэтом Жаком Превером. Стихи Превера станут основой репертуара Монтана на много лет и прославят его. В 1956 году Монтан гастролирует в СССР на протяжении полутора месяцев. В молодости Монтан культивировал образ поющего пролетария. Частые герои его песен – дальнобойщик, солдат, сезонный рабочий, боксер. И Монтан известен как исполнитель целиком, раскрывший свой многогранный талант на сцене. Будь то мюзик-холл или площадка телевидения. Огромным успехом пользовались его «One-Man-Show» на Бродвее. Последняя серия его концерта прошла в 1981 году в престижном парижском зале «Олимпия». И Монтан стал первым в мире певцом, телевизионное выступление которого транслировалось через спутник. Это произошло 10 июля 1962 года во время первой пробной трансляции со спутника «Телстар». А во время этой трансляции, организованной американцами, французы без предупреждения передали на спутник свой сигнал, едва не спровоцировав дипломатический скандал. И американские телезрители вдруг увидели на своих экранах Ива Монтана.

В 1946 году Монтан сыграл главную мужскую роль в фильме «Врата ночи» Марселя Корне по сценарию Жака Превера. Тем не менее, его игра не вызвала доверия публики. Образ, созданный в триллере «Плата за страх», был более убедительным. В 1960-70-е годы возмужавший Монтан по-настоящему раскрывается как актер. Фильмы Коста Гавраса и Клода Коте. Вместе с тем он уделяет заметно меньше внимания песне. Монтан также снимался в кино в Европе и Америке, в частности, в фильме «Займемся любовью», где его партнершей была Мэрилин Монро. Во время политического кризиса в Венгрии в 1956 году Монтан, вопреки протестам многих коллег, принимает решение ехать с ранее намеченными гастролями в СССР. Французская общественность подвергла его резкой критике, но в СССР актеру оказали радушный прием. И Монтан пользовался в Советском Союзе огромной популярностью. Ему посвящена песня «Когда поет далекий друг». Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне. Написанная Борисом Макроусовым на стихи Якова Хелемского и которая была исполнена Марком Бернесом, но не только Бернесом.

августе 1949 года в Сен-Поль-де-Ванс Монтан повстречал Симону Синьоре и влюбился в нее. Вскоре Симона оставила своего первого мужа Ива Аллегре и в декабре 1951 года вышла замуж за Монтана. Свадьба была сыграна в отеле «Золотая голубка», расположенном в коммуне Сен-Поль-де-Ванс на Лазурном берегу. Вместе супруги неоднократно выступали как партнеры по сцене и съемочной площадке. Пара Монтан-Синьоре была очень популярна и не сходила с обложек журналов. В 1985 году Синьоре умерла. В 1986, на следующий год, во время съемок фильма «Жан де Флорет», Монтан завел роман со своей секретаршей Кароль Амель, нанятой несколькими годами ранее для планировавшегося турне. Амель стала матерью его единственного ребенка. В 1988 году у них родился сын Валентин. Сначала Монтан отрицал свое отцовство, но, видя негативную реакцию французской прессы, изменил позицию. Известны многие романы Монтана с женщинами. Например, случившийся у него в 1960 году с Мэрилин Монро на съемках в Голливуде совместного фильма «Займемся любовью». Бурный роман разворачивался прямо на глазах у жены Симона Синьоре, которая присутствовала на съемках и была старше Монро. Монтан тогда даже собирался остаться с Монро, однако, оценив свои профессиональные перспективы в США, решил отказаться от этой затеи. После неожиданной кончины Монро в 1962 году Монтан отказался давать какие-либо комментарии. В ноябре 1997 года, через 6 лет после смерти певца, его бывшая коллега по съемочной площадке 1974 года Анна Жильберта Дроссар стала доказывать, что Монтан является отцом ее дочери Авроры. Дело дошло до суда, где интересы Дроссар представлял адвокат Жильберт Коллар и впоследствии ставший одним из ведущих членов праворадикальной партии «Национальный фронт». Вопреки мнению общественности, друзей покойного певца и протестам министра здравоохранения Бернара Кушнера, суд постановил вскрыть могилу и провести генетический анализ ДНК остатков. Тест на отцовство дал отрицательный результат. Поэтому заканчивать я буду песней, где он поет вместе с Монро. Ив Монтан умер 9 ноября 1991 года. Во время съемок фильма «IP5» режиссер и съемочная группа заставили его сделать несколько дублей сцены, заходя в ледяное озеро и купание в нем в плохую погоду, не позаботившись о теплой одежде и согревании артиста между дублями. Результат – это воспаление легких, ну и умер он в больнице. Некоторые говорили о том, что, по сути, на площадке, на съемочной площадке, но нет, именно в больнице. Что ж, давайте послушаем романтическую песню дуэтом вместе с Мэрилин Монро.

0: fight with anyone quite like you.
1: Вы слушаете David Zone Radio. Радио.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная Дэвидсон Радио приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра Хареф в Израиле. Координатор международного департамента клиники Рамбам, специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная Дэвидсон Радио. 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
4: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. Сторонники экс-вице-президента Камалы Харрис проявляют больше энтузиазма перед промежуточными выборами, чем избиратели президента Трампа. Об этом свидетельствует опрос. Среди тех, кто голосовал за Харрис в 2024 году, 48% заявили, что очень заинтересованы в участии в выборах 3 ноября. Среди сторонников Трампа таких оказалось 30%. Опрос также выявил изменения среди мужчин. Если в 2024 они преимущественно поддержали Трампа, то сейчас в гипотетическом голосовании за кандидата в Конгресс демократы опережают республиканцев среди мужчин на 4 процентных пункта – 43 против 39%.
6: Одобряют деятельность Трампа на посту президента 32% опрошенных. Это минимальный показатель. Главными проблемами для электората остаются стоимость жизни, демократические ценности и иммиграция. При этом республиканцы сохраняют небольшое преимущество среди американцев в возрасте 50+. Бывший

0: В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Салют, народ! Хорошая песня, как всегда, от Леонида Животовского. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Колумб, Америка, все это актуально. Если кто не смотрел, кстати, вот по поводу Колумба, не знаю, почему такие ассоциации возникли. Наверняка читали, что не так давно вышел сериал «К востоку от Эдема», знаменитый роман Стейнбека. Кстати говоря, продажи книг выросли, по-моему, на 150%. Очень хороший сериал, там хорошо показана не только история личности как таковой, просто история человека во всех его ипостасях, но и история нашей страны. И вот по поводу Колумба, по поводу истребления коренных народов, по поводу всех этих войн, по поводу технологического прогресса, по поводу того, что в 900 году уже там были поезда и красиво шили костюмы. Посмотрите, очень хорошая экранизация и очень хорошая литературная основа. Сказать хорошее – это ничего не сказать, но это, что называется, классика. Это роман на века, «К востоку от Эдема». А мы с вами, так сказать, возвращаемся в наши пенаты. Сегодня не восток Калифорнии, сегодня Лиссабон, Флорида. Большое путешествие за 14 ночей. И, как всегда, в начале программы всем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Акмаль Тахиров и Елена Вишневецкая. К нам присоединяется Леонид Животовский. Лёнь, привет.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Думала, как-то хоть подхватите немножко восток от Эдема, ну да ладно. Лёнь, сегодня едем из Лиссабона во Флориду, 14 ночей, вы написали, что это круиз мечты, несколько стран за одну поездку, а самое главное, что это и Европа, и Африка, и Америка. Давайте начнем. Подробности, пожалуйста, что за круиз, как называется лайнер, сколько длится путешествие, я уже сказал, 14 ночей.
1: Ну, я почему взял этот круиз? Я первое хочу поздравить с прошедшим праздником Дня Колумба. Если бы не он, то мы бы тут сейчас бы на радио не разговаривали. Это благодаря ему мы здесь общаемся. Поэтому я решил взять трансатлантический круиз и повторить подвиг Колумба. Правда, не с Испании, а с Португалии. Значит, 14 ночей, поездка такая. Выезжаем из Лиссабона, Португалия, дальше Кадис, Севилья, Испания, Касабланка, Марокко, это Северная Африка, Понта-дель-Гада, Португалия, Грейт Стируп, Кей, Багамас и Джексонвилл, Флорида, конечная остановка. Если кто не знает, где это Джексонвилл, это он на севере Флориды, там, где она подсоединяется к материку, то есть почти на материке, как бы.
0: Лёнь, 14 дней, это, мне кажется, просто, ну, считай, как полжизни. Что делать мы будем на этом лайнере? Хотя все названия перечисленные, от Багам до Касабланки, это впечатляет, безусловно.
1: Ну, во-первых, тут очень интересные места. Мы сразу попадаем в четыре страны. Первая – это Португалия, потом Испания, потом Марокко, и попадаем в Америку. То есть заодно считайте, что вам не надо паковать чемоданы, лететь из места на место. Вы в плавучем отеле плывете, вас развлекают и так дальше. Поэтому для тех, у кого есть время, это хорошая поездка. И для тех, кто работает из дому с компьютера, они берут Wi-Fi package и там работают 2-3-5 часов, потом выходят на палубу, ловят кайф и вечером шоу. И так дальше. Поэтому,
0: Лёнь, да, я прошу прощения, вот перебью здесь по поводу Wi-Fi. Кто-то недавно говорил, но это не из профессиональных путешественников, был разговор по поводу того, что интернет очень дорого, и там надо отдельно, когда заказываете круиз, спросите у турагента, сколько будет стоить этот отдельный пакет, там за скоростное дело и семейный какой-то пакет. Это правда или нет? Вообще о чем речь?
1: Смотрите, когда я вам скажу цену, сколько это стоит, то вы поймете, почему пакеты стоят дорого. Но не забывайте, что люди едут отдыхать. Я говорю для тех, кто, скажем, работает там какой-то айтишник, сколько бы оно ни стоило, $200 или $220 или $180, если он работает и зарабатывает там 10 тысяч в месяц с компьютера, неважно с какого места, то для него это не играет роли, потому что он на работе и он на отдыхе in same time.
0: Поэтому, то есть там речь идет о вот такой порядок цифр, 200-300 баксов, не тысячи долларов?
1: Но какие тысячи? Мы говорим там сотня туда, сотня сюда. Мы не говорим, не может быть, Wi-Fi стоит больше, чем поездка, это смешно.
0: Если там, например, речь идет 500 баксов, если семейный пакет, скоростной интернет, то это уже как бы значительно, нет?
1: Но там таких цен нет. Они намного ниже, в каждом корабле по-разному. Но я ехал, я вообще не брал пакеджи. Там примерно 7 дней я был, потому что я могу 7 дней пережить без Wi-Fi. И, скажем, я не айтишник, приехал, на все имейлы ответил. И прежде чем уплывать куда-то, я всегда сообщаю важным людям, которые хотят знать, где я нахожусь, чтобы что-то спросить, они знают, что у меня не будет там столько-то дней. Поэтому ко всему можно подготовиться. Но те, кто работают, для них это не играет роли, там, $150, $180, они деньги зарабатывают каждый день. Они же что-то делают на компьютере, их мозги ценятся.
0: Ну, понятно. Давайте я сразу назову номер телефона, по которому все заинтересованные лица могут уже звонить, задавать вопросы. 718-303-7557. 718-303-7557. Заходите к нам на сайт davidsontravel.com, узнавайте о выгодных предложениях, зарегистрируйтесь там, это бесплатно, и будет вам такое туристическое удовольствие обеспечено на всю оставшуюся жизнь. Леонид Животовский готов ответить на все ваши вопросы. Леня, Атлантический океан между Европой и Багамами. Что делать, если у человека морская болезнь? Ваши рекомендации?
1: Ну, первое, зависит от его состояния здоровья. Если у него здоровье, там какие-то вопросы есть, я бы лучше посоветовался с врачом, а не со мной. Если у человека нормальное здоровье, но все равно бывает качка, значит, запастись лекарствами и брать каюты посредине корабля, потому что когда качает, то в середине качает минимум, на краях качает максимум. Это как ведра на коромысле на плече, знаете, они шатаются, а точка на плече не двигается, правильно?
0: Так.
1: Ну, вот такие вот мои рекомендации. Это таблетки и в середину корабля брать. Там меньше качает, чем на носу и на хвосте.
0: А середина корабля, цены дороже?
1: Ну, там цены, они не дороже, просто по мере заполнения. Кстати, я хочу сказать, когда будет этот...
0: Когда и почем, Леонид, когда и почем, да, это главное.
1: Когда я скажу почем, то вы скажете, что я шутник. Окей, 1 ноября 26 года, это через 17 там, дней вы можете отправиться, то есть не надо долго ждать. Теперь, внимание, цена. $349. $349. Это $25 за ночь, трехразовое питание, бродвейское шоу. Вдумайтесь в эту цифру. $25 в день.
0: Я что-то не поняла. Еще раз, $349 за 14 ночей, это что такое?
1: Это цена за круиз.
0: Нет, вы, наверное, что-то перепутали, Леонид. Вы уточните, может быть, на сайте, потому что 14 дней 350 долларов. Это что-то...
1: Я сегодня за полчаса до передачи зашел, чтобы не поднялась цена, чтобы не получилось, что люди меня проверили, сказали, что не так. $349 Пусть люди заходят на davidsontravel.com, регистрируются, кликают на трансатлантический круиз и находят этот круиз и покупают 14 ночей, $349. Это без окна, а с окном всего на $100 дороже, $429.
0: Но все равно тоже ни о чем цена $429. Ну, вообще ни о чем. Это 14 дней Европа, Африка, Америка. Это фантастика.
1: Да, поэтому, когда там добавляется какой-то Wi-Fi за $120-$150, вы понимаете, что это не та сумма. Основная сумма настолько смешная, что к ней там можно добавить еще какой-то пакет алкогольный или Wi-Fi-ный.
0: Я тут вспоминал вас недавно, зашла стричься к Ванечке, к своему, сидит у него рядом дама на покраске, тревел-агент, и, значит, описывает ему каюту, там, значит, дни путешествия, и рядом еще одна клиентка, хотел сказать пациентка, ну, как говорится, все мы клиенты, все мы пациенты, она говорит, это когда, она какую-то цену назвала тоже смешную, она говорит, это на следующий май. То есть бронируют круизы люди себе, которые понимают в этом деле толк и получают удовольствие от путешествий, понимая, что это, наверное, главное, что остается с человеком до последнего вздоха, эти воспоминания чудесные. И, значит, третий говорит, как это вы уже, значит, бронируете на май следующего года, это же так далеко. Я говорю, время идет очень быстро, и вы абсолютно правы. И вот она пока бронировала, значит, для Ванечки и его семьи, значит, там 4 номера, она говорит, каюта там с балконом, тут, значит, палуба с бассейном, там какие-то навороты. И эта женщина, недолго думая, она говорит, а можно мне тоже на семью, нас тоже 4? И вот так вот я подумала, надо же, вот Леня правильно говорит, человек, сидя в кресле у стилиста, тут же себе, значит, 2 клиентов быстренько оформил и наверняка уже получил свои комиссионные, так?
1: Так, потому что люди отдыхают, это как бы, смотрите, есть вещи, которые мы делаем независимо от того, что нам рекламируют. То есть мы, например, ходим раз в неделю в супермаркет, неважно, рекламу дают или нет, кушать хочется. Каждый год мы куда-то ездим отдыхать, неважно, рекламирует Леня на Davidson Radio с Леной или нет. Поэтому это то, что люди делают anyway. Поэтому в других передачах мы говорим, если вы путешествуете, можете стать турагентами, сами себе заказывать. И да, то цена такая очень смешная, 349. Дешевле было только у Колумба, ему платили за то, что он путешествовал. И это Лиза и Фердинандо, они были травел-агенты, король и королева.
0: Да. Нет, это я к тому, что вот она забронировала на 2 семьи путешествия. Я не буду сейчас говорить куда, чтобы не рекламировать этот круиз. Там тоже была очень приемлемая цена, несмотря на то, что и Ваня, и вот эта дама, они бронировали, ну, наверное, не самые, значит, дешевые каюты, потому что там были такие предпочтения, и чтобы бассейн на этой палубе, и окна, и балкон, то есть они знают, о чем они говорят. И Ваня ответил на вопрос, прежде чем та дама, значит, себе тоже стала бронировать это же самое путешествие. Он говорит, слушай, надо забронировать сейчас, потому что цены могут вырасти, и чем вроде бы, так сказать, дальше круиз, тем выгоднее цена. А вы сегодня говорите, что здесь вот буквально 1 ноября $350, 14 дней, но это просто какой-то фантастический подарок, на мой взгляд. При том, что я не являюсь великим путешественником, я в этом деле не ориентируюсь, но цена действительно впечатляет.
1: Я объясню, почему. Я уже говорил в прошлых передачах. Дело в том, что трансатлантические круизы, почему они такие дешевые? Потому что в Европе заканчивается сезон, там начинаются холода, и не очень хочется там как бы зимой на кораблях плавать. Поэтому они перегоняют корабли в сторону Кариб, в Латинскую Америку, для того, чтобы продолжать зарабатывать деньги. Но они не хотят ехать пустыми, поэтому они хотят хотя бы отбить там, я знаю, этот, солярку отбить. Поэтому не дают цены. Но они надеются, что люди пойдут в казино, и там они их немножко почистят, купят Wi-Fi, там они немножко заработают, и они купят ликер пакет или будут за шаты платить. А шаты там, там 10, 12, 13 долларов может быть шат, какой-то коктейль. Но это... Вы решаете, сколько вы пьете и заказываете. Эту часть я вам не рекламирую, вы решаете. Но, как правило, люди едут, как я говорил раньше, я в 25-м году ехал на «Принцесс» и хотел у американцев узнать, за сколько они взяли, потому что мне было бесплатно, как травел-агенту, почти бесплатно. И три из них, кого я спросил, сказали, что они ничего не платят. Я говорю, как ничего? Говорит, ну как, в прошлом круизе я потратил 10 тысяч казино, они мне дали фри-круиз. Другая говорит, я 6 тысяч потратил. Поэтому они надеются, что из 10 4 человека оставят по 5 тысяч казино, 5 на 5, 25 тысяч. Поэтому все остальные могут ехать за 349 долларов.
0: Да, казино, ты азартный парамоша. Вот вы говорите, что будет прохладно. Там же Багамы нас ждут, да, в этом путешествии? Поэтому там можно, наверное, на полежу, да, позагораю, нет?
1: Мы же заезжаем даже в Марокко, это Африка. В Африке вообще нету зимы, можно сказать. То есть я сейчас объяснил, почему дешево? Потому что корабли переезжают с Европы, где начинается зима скоро. Это ноябрь, правильно?
0: Да, поэтому... первое число, начало. Ага.
1: Да, но в Лиссабон это относительно как бы южная часть. Она ближе к Африке, если вы помните карту. Правильно? Поэтому смысл, почему дешево? Потому что они хотят перегнать корабль. А потом уже, когда они переедут на нашу часть мира... то там уже цены будут повеселее, потому что в наших краях круизы не останавливаются ни зимой, ни летом, потому что когда мы плывем на Багамы, всегда тепло.
0: Лень, у нас, так сказать, финальная часть, очень быстро время бежит. Финальное путешествие у нас Флоридские берега, Джексонвилл. Почему сюда мы должны приплыть и почему здесь заканчивается путешествие?
1: Ну, потому что так маршрут составили, и я вам скажу, что Майамский порт и Форт Лотердейлс, порт во Флориде, они не безразмерные, то есть там по 6, по 5 кораблей за раз стоят, поэтому Джексонвилл более спокойный, там есть аэропорт, и ближе к Нью-Йорку, кто с Нью-Йорка, то на самолете может локал перелета ближе, чем от Майами лететь.
0: Но то есть решает... ваши рекомендации залететь, так сказать, во Флориду на денек, да?
1: В Лиссабон залететь.
0: Залететь в Лиссабон на денек пораньше, да?
1: Два дня побыть.
0: Карты, ага.
1: Карточку 500 долларов скидку на отель, если вы... Потому что как это быть в столице Португалии и не посмотреть Португалию? Это просто... это грех.
0: Это грех, да. А заодно и какие-нибудь классные ботинки прикупить. Ой, в Португалии роскошная обувь. Можно, кстати, глянуть. Это для модников и модниц, я сообщаю. А вообще для всех туристов, вы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте davidsontravel.com, получайте значительные скидки, да еще и скидочную карту на 500 долларов. Вот от Леонида Животовского можете так и записать себе на память. 718-303-7557 – это телефон для справок. И помните о том, что 1 ноября можно, так сказать, отправиться в круиз мечты из Лиссабона во Флориду. И 14 дней абсолютного кайфа морского, океанского. И Европа, и Африка, и Америка. И все это, как говорится, в одном стакане. Получайте удовольствие. Время наше подошло к концу. Лень, спасибо. До следующего вторника. Акмалюшка, спасибо. Всем хорошего дня. Пока.
1: До свидания.
2: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
2: Здрасте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы любим Нью-Йорк в любую погоду, в любое время года. И в Нью-Йорке мы очень любим наших гостей, наших друзей. Компания Effective Home Care, как всегда, в лице Юлии и Олега. Мы вас приветствуем с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Салюте, ребята.
3: Доброе утро.
2: Ну, как настроение?
3: Прекрасное, как всегда. Да.
2: Как всегда, вне зависимости от погоды.
3: Независимо. Погода всегда хорошая.
2: Олег, ты у нас вообще знатный владелец одного из наиболее эффективных агентств города Нью-Йорка, который оказывает помощь на дому. Я сейчас вообще без иронии, без всего. Ты славишься своей прямотой и смелостью, и честностью. Но обычно это всегда в одном стакане бывает. Человек, который говорит правду, он, как правило, смелый. Не очень смелые люди стараются помалкивать. У нас возник спор, и я сейчас задам вопрос, который, собственно говоря, совершенно не подразумевал тему сегодняшней программы. Но мы как бы зашли в тупик. Несмотря на то, что к общему знаменателю ты нас приведешь, все-таки вопрос, наверное, надо будет поднимать на более высоком уровне. Сейчас поймешь, почему. Значит, вот смотри, чтобы коротко. Человек работает на кейсе 36 часов у дяди Васи, условно, в одном агентстве. А в другом агентстве человек этот же работает 30 часов у тети Мани. Человек мне задает вопрос. Вот Лена говорит, вот это не маразм ли, если я работаю у двух разных пациентов, почему я не могу работать под крышей одного агентства, того же Effective Care? Это разные люди, это разные истории, это разные часы работы. Я так и так работаю 66 часов в неделю. Кому какая разница, почему я должна работать в двух агентствах? Вот тебе, пожалуйста, вопрос. У меня нет ответа.
4: Доброе утро еще раз всем. Лена, смотри.
2: А что ты так расстроился сразу?
4: Я не расстроился, я просто проходил эту тему очень-очень детально и могу ответить конкретно. Значит, много лет назад возник этот вопрос по поводу овертаймов, с чего это все возникло. Возникло это с того, раньше, допустим, агентства платили овертайм, бери сколько хочешь, правильно? Потому что разрыв между тем, что платили страховые компании агентствам, и минимум пэролом, который платили, был достаточный, чтобы покрывать эти овертаймы. А с каждым годом это все уменьшалось и уменьшалось, потому что поднимались минимум зарплаты для людей, а рейты, соответственно, несинхронно поднимались для агентств. И разрыва между тем, что агентство получает в час за сервис пациента и то, что он платит, вообще минимальный. Значит, в связи
2: это
4: с этим...
2: Это ты говоришь сейчас к тому, что такой минимальный разрыв, что бизнес может просто прогореть.
4: Ну, я скажу так, на сегодняшний день надо определенное количество пациентов, минимальное, чтобы хотя бы
2: на плаву.
4: Быть на плаву, значит, потому что разрыв маленький, и в связи с этим агентства начали пересматривать кейсы, в которых большие часы овертайма, потому что, получается, если в пересчете, если большие часы овертайма начинают считать, и получается, что агентство в минусе на этом кейсе. Агентству надо выживать, надо платить зарплаты, надо как-то стоять на плаву, чтобы продолжать этот сервис. Поэтому начали урезать овертаймы. Пошла цепная реакция. Пациенту не нравится, не хочу второго хаматенда, а вот не нравится, я перейду в другое агентство. Были какие-то перебежки, переходы. Другие агентства начали пробовать всякие варианты. В том числе и мы. То есть я начал консультироваться. Допустим, люди приходили и говорили, допустим, пожалуйста, мы готовы работать там 50 часов в неделю, платите нам одинаковый рейт, нам не надо больше рейта, просто мы хотим больше работать. И мы проконсультировались у адвоката, значит, сказали, возможен ли какой-то договор между агентством, работодателем и работником, вот на основании просьбы работника, чтобы не платить овертаймы. Нельзя. Почему? Значит, и были проблемы у некоторых агентств, значит, были проверки, и они показывали договора, составленные адвокатами, которые, в свою очередь, должны были предупредить людей, что это нельзя. Но все равно они составляли договоры, что человек согласен работать на минимум рейт, чтобы ему не платили овертайм рейт. Почему? Потому что существует у нас в стране Labor Department. Это Министерство труда, есть федеральный, есть штатный Labor Department, который при проверке говорит, ему показывает, а вот есть же договор у нас между агентством и работником, где показано, что работник согласен работать за такой-то рейд. Они говорят, у вас федеральные фонды, федеральные деньги, и есть, существует закон американский и штатный, при котором, если человек работает больше 40 часов, на 41 час вы должны ему платить 1,5 ставки, независимо от того, хочет он это, не хочет он это, вы обязаны платить. Вот вам в стократном размере штраф. Поэтому однозначный ответ, мы бы с удовольствием, но нельзя. Плюс на вопрос был задан, ну хорошо, а вот допустим, есть кейс, там 80 часов, к примеру, в неделю, да, допустим, человек работает 40 часов на этом кейсе, и страховая компания разделила между двумя агентствами. 40 часов.
2: Так.
4: И человек работает 40 часов в одном агентстве и 40 часов в другом агентстве.
2: И у одного и того же пациента?
4: У одного и того
2: такое
4: же
2: бывает?
4: Рассказываю.
2: Ага.
4: Спросили это, прояснили. По закону нельзя. Они говорят, первый вопрос, который мы придем и зададим, почему вы разделили кейс? Ну, к примеру, потому что
2: овертайм платить?
4: Нет. Если овертайм платить, это сразу ты кричишь, сдаемся
2: и все,
4: и гешлосом.
2: Да, я поняла.
4: Да,
2: тебя все поняли практически, так?
4: Так, теперь, значит, если ты говоришь, потому что у нас не хватает хамотендов, чтобы покрыть все 80 часов, у нас есть только один хамотенд, который может работать там 40 часов, а остальные дни он занят. Они говорят, а почему же этот же хаматен может работать у этого же пациента в другом агентстве?
2: Ах, вот как. То есть не объехать это дело.
4: И тогда начинаются проблемы у хаматенда и у
2: агентства.
4: Двух агентств. Да. Значит, нельзя, по закону нельзя.
2: Вот ответ на этот вопрос. Я очень рада, что ты, как всегда, подтвердила репутацию смелого, честного, открытого человека, и который ты представляешь агентство Effective Home Care. Мне очень нравится вот твоя бескомпромиссность в отношении закона и в отношении работы. 718-806-1666, добавочный 115. Юля отвечает обычно на вопросы по этому номеру телефона. Агентство Effective Home Care, эффективная помощь по уходу на дому и не только. Вот 760 тысяч американцев лишились медицинской страховки. Объясняют это власти тем, что были страховки неправильно оформлены. Кто-то, значит, там какие-то агентства недобросовестно выполняли свою работу, кто-то там не нашелся, не доказал, что я – это я. Экономия больше $2 миллиардов, но за этими цифрами стоят люди, оставшиеся без медицинских страховок. Среди этих людей, это уже совершенно отдельная графа, в новостях проходит, что люди каким-то образом, имеющие Medicaid годами, вдруг лишаются медицинской страховки, и им говорят, что вам сервис завтрашнего дня не положен. То есть хоум-аттендант не выходит на работу, они звонят в агентство, они говорят, а у вас страховка закрыта. Что таким людям делать вообще?
4: Ты говоришь сейчас за пациентов?
2: Ну, конечно.
4: А, ну это сейчас последний год пошла проблема ресертификейшн.
2: Ну это просто катастрофическая проблема, потому что человеку заранее ничего не говорят. К нему просто не приходит человек на работу, не выходит. Пациент звонит или родственник звонит в агентство, говорит, а у вас все закончено.
4: Лен, здесь непонятно, что происходит. Или происходит потому, что набрали туда в штат, в департмент неграмотных людей. Потому что случайная ошибка у одного человека из 100, окей. А если из 100 у 50, у 30, это уже не ошибка. Это уже что-то...
2: Система.
4: Системное, да. Значит... Это происходит, ресертификейшн, и мы предупреждаем всех пациентов, независимо от того, в каких они агентствах, как только вы получаете письма или видите, то есть уже вы должны знать, когда вам надо подавать на Medicaid, делать ресертификейшн, обращайтесь в свои агентства и просите, чтобы они брали это под контроль. Значит, во многих агентствах, в том числе и в Effective Home Care, мы взяли это под свой контроль. И, Юлечка, расскажи, как мы это делаем.
2: Да, Юля, расскажи, потому что сейчас вот нас слушают многие пациенты и разводят руками. И кто-то сейчас говорит сам себе, я вообще никаких писем не получала никогда. Мне никто ничего не говорил. У меня сервис был много лет. Сейчас его нет. Я не знаю, куда звонить, кому обращаться и почему у меня все забрали. А писем не было, звонков не было. Что делать?
3: Ну, как говорит Олег, хочу добавить, что действительно последнее время, я бы сказала, даже за последний год появилась эта, скажем, назовем ее проблема, потому что то ли они недобросовестно это делают, или они не обращают внимания, я говорю за штатских работников, то есть не за пациентов, что это есть пациенты, например, которые получают и делают все вовремя, но это вам не дает шанс, что потом оно что-то может пойти не так, они начнут это затягивать этот процесс, и не вовремя его не сделают renewal.
2: Подожди секунду, вот я сразу говорю, если человек получил письмо, отправил, он обязан ответ получить? Какой-то, что мы получили, что вы прошли, или нет? Или это какая-то такая односторонняя связь?
3: Зависимо, как они делают, потому что есть там несколько видов. Кто-то может делать напрямую, кто-то делает это через HRA, кому-то помогает social worker. То есть зависимо, если они, скорее всего, делают напрямую, то я думаю, что они должны были бы получить. Но я не буду сейчас точно говорить, потому что я бы желательно это бы уточнила, и на следующий раз я бы сказала точно. Но я знаю, например, у тех пациентов, у которых есть онлайн доступ к этой функции, они точно, и, скорее всего, они могут видеть, что они сделали и на каком они процессе. Со своей стороны, мы, как Effective Home Care, что мы делаем? Мы всегда находимся в прямом контакте с нашими пациентами в системе, да, то есть мы так или иначе, мы с ними разговариваем, то ли за хоум-аттендов, то ли как они себя чувствуют, то ли там сделать какой-то транспорт, appointment, то есть мы всегда с ними в коммуникации. Поэтому каждый раз мы всегда напоминаем им, если вам приходят письма, вы видите, что обычно это большой пакет документов, на них там написано attention, чтобы внимание свое привлечь. Если это ресертификация медикейта, сразу же сообщайте нам. То есть, в принципе, обычно с таким вопросом помогают еще пациентов, также их кейс-менеджеры с планов. И мы, как не все, конечно, хомкеры, я лично за нас говорю, но мы также помогаем, потому что это уже и в наших интересах, чтобы пациент оставался без сервиса.
2: Юля, если пациент, вот, допустим, он по телефону поговорил, или конверт отправил не так, или не так оформил, он звонит, допустим, тебе, да, в агентство, и говорит: «Ой, Юлечка, я забыла тебе сказать, я на прошлой неделе отправила письмо, я вот не уверена, я там отметила или что, а мне кто-то звонил, а я не уверена, я правильно или неправильно сказала». Но речь идет о... Она общалась с кем-то из страховой компании. И каким образом вот выяснить, что она сказала, пациентка или родственник этой пациентки, где она сделала ошибку, сделала ли она ошибку на самом деле или нет, кто будет этим заниматься? Потому что, вот насколько я слышу, говорят, что координаторы в агентствах, они занимаются совсем другими вопросами. Со страховыми компаниями мы должны разбираться сами, со страховыми компаниями разбираются там в госпитале или social worker, но никак не координаторы и не агентство по уходу на дому.
4: Ну, у нас есть, в принципе, мы, я скажу так, как только это началось, многие агентства, я знаю, поставили специально людей в агентстве, которые контролируют вот этот recertification для пациентов. Мы примерно плюс-минус можем знать, заходя в систему, видеть, у кого когда recertification. Там не точно отстоят, но примерные даты...
2: Ну, в каком месяце, какого года, да, условно, да, так, да?
4: Да, мы можем знать, и мы контролируем. Плюс мы работаем с компаниями, которые непосредственно работают с Medicaid офисом. Угу. Значит, они работают еще по другим вопросам, то есть они помогают нам делать людям Medicaid, которым это положено. Плюс, когда нам надо, они нам помогают с recertification. Мы стараемся делать сами, помогать, подавать, контролировать. Но если возникают какие-то проблемы, мы обращаемся к компании, с которой которая напрямую связана с Medicaid офисами, и чтобы они нам помогали в этом.
2: А скажите, вот, когда вы занимаетесь, допустим, увеличением часов, я знаю, что ваше агентство этим занимается, мы неоднократно об этом говорили, вы стараетесь всегда добиться лучшего для ваших пациентов. Если вам звонит пациент, Юля, допустим, я знаю, что к тебе звонят по совершенно различным вопросам, которые порой даже вообще не имеют отношения к вашей деятельности. И пациент говорит о том, что мой врач перестал, значит, принимать там вот такую-то страховку. У меня не покрывается там вот это и вот это. Вы можете, у вас есть какой-то перечень специалистов, которые могли бы, допустим, принять этого пациента? Вы можете ему порекомендовать какое-то другое, может быть, медицинское учреждение для того, чтобы, опять-таки, улучшить условия жизни этого пациента и добиться того, чтобы у этого пациента были и часы больше, и сервис лучше, и какие-то льготы пообширнее, вот что-то в этом духе? Или это неправомочный вопрос?
3: Конечно, это очень, как сказать правильно, вопрос, который очень часто нам задают пациенты. Наши пациенты, пациенты, которые к нам планируют перейти, у нас есть для этого определенный человек, наш специалист. Это один из главных, самых важных вопросов, я бы сказала, перед тем, если, например, пациент к нам переходит, мы должны убедиться, что его иншуранс, если он, например, меняет иншуранс-свою компанию, и мы должны со своей стороны убедиться, что его новую иншуранс-свою компанию принимают его врачи, потому что есть различные пациенты, есть различные диагнозы, которые должны ходить к определенным докторам, и эти определенные доктора могут брать только определенные иншуранс-свои компании. И мы в любом случае, мы всегда это проверяем и предупреждаем пациентов. И даже если, ну, особенно наших пациентов, если у них есть какие-то вопросы по поводу этого, у нас тоже это очень распространенный вопрос, поэтому у нас, в принципе, уже есть определенные доктора, которые мы знаем, что вот они принимают этот план или эти принимают этот план, поэтому мы со своей стороны можем сразу же им порекомендовать.
2: Еще раз называю номер телефона Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115. 15, Юля ответит на ваши вопросы. Effective Home Care безупречную репутацию имеет среди агентств по уходу на дому. Здесь всегда все, как я говорю, кошерно, честно, прямо, без всяких зигзагов. Олег всегда настаивает на этом. Все по закону, и помощь оказывается очень эффективна. Олег, вот ты всегда говоришь о том, что, да, ты называешь ваш бизнес очень таким конкурентным. Ты всегда говоришь о том, что, да, агентств много. И ты всегда декларируешь, что если пациенту нравится находиться в своем агентстве, ты никогда не агитируешь за советскую власть и не зазываешь «идемте к нам» в эффекте фомкер. Между тем, Юле звонят пациенты и говорят: мы бы хотели перейти к вам по такой-то, такой-то причине. Как правило, вот на твой взгляд, ты занимаешься в этой сфере очень давно и очень глубоко, изучаешь это, на месте вы не стоите. Почему возникают у пациента или у работника желание поменять агентство? От скуки или по какой-то другой причине? Вот по вашей внутренней статистике.
4: Ну вот объясняю. Вот пример. Вот пример. Вот буквально вот несколько дней назад. Значит, мы провайдаем этот сервис, да, вот этот waiver, то, что мы говорим, который состоит из двух частей. Значит, сервис и сервис координейшн. Значит, наша пациентка, которой мы провайдаем сервис, звонит сервис-координатору, это другое агентство, и говорит: у меня пришел пакет по поводу Medicare Certification, вот то, что мы сейчас говорим, пожалуйста, помогите мне с этим оформить и отправить. На что ему сервис-координатор, это просто смешно, отвечает: вы извините, мы это не делаем, мы не будем это делать, попробуйте позвонить на фронт-деск, может, вам кто-то поможет.
2: Это, ну, как это так?
4: Это не знаю, или она головой ударилась, или что-то, или спала плохо, или я не понимаю, что это было. Значит, это дошло до меня, у меня сразу вскипело это, и я сказал немедленно...
2: Борец за справедливость, да, значит, вскипел.
4: Пациент звонит нам, говорит: вы нам делаете сервис, допустим, мы порекомендовали, сказали, что сервис-координатор, это агентство хорошее. Значит, все, вот немедленно сейчас порекомендовали этому пациенту другое агентство, сервис-координатор агентства. Дальше, вот Юля, вот мы сейчас едем в машине на радио, да, она говорит: Олег, давай после радио заедем к пациенту, вот мы делаем сервис-координейшн пациенту. Она позвонила в свое агентство, они сказали, что они не могут помочь, чтобы поднять часы, что не хватает документов от докторов. Я вот здесь кое-что собрала, вот у меня целая сумка с собой. Давай подъедем, она должна кое-что подписать, я хочу ей помочь. Значит,
2: куда? Домой, Юль, ты собралась, да, к пациентке,
4: сейчас,
2: да?
4: Сейчас вот прямо сейчас после радио, да, мы заедем к пациенту домой по дороге и решим этот вопрос. Я сказал: конечно, давай заедем. То есть возникают неожиданно на ровном месте такие вопросы. Но если ко мне звонят люди и просят помочь, и реально ты видишь, что там, где должны что-то сделать, они этого не делают, но мы просто обязаны помочь.
2: Ну, я знаю, что вот многие говорят, что вот координатор может ответить. Вы знаете, там вот, Марья Ивановна, извините, пожалуйста, мы можем проверить, когда к вам пришла home attendant, когда она ушла, когда зашла медсестра, вовремя ли вам привезли там какие-то медицинские принадлежности, но по поводу того, что мы должны заниматься там заполнением ваших анкет, это не входит в наши обязанности. Это что? Это нормально или как?
4: Это ненормально.
2: Почему ненормально? Разве координатор обязан заниматься заполнением вот этих анкет?
4: Ну, подожди, координатор, во-первых, координатор должен принять. Если мы говорим о простом кейсе, координатор должен принять этот реквест, этого пациента. Ну, у нас координатор любые, у нас просто идет репорт, и вот как только возникает какой-то вопрос, какая-то просьба от пациентов, у нас идет communication, да, email, вот по всей группе идет email. Вот пациентка такая, чтобы она не поднималась с места координатора, не бежала в какие-то департаменты, не начала кому-то звонить, она просто делает на email, это наш секрет.
2: Да.
4: Communication.
2: Никто не слышит, внутри, да, мне рассказывай, да.
4: И кто, тот, кому надо, это видит. Мы все читаем этот communication и сразу реагируем. Тот департамент, который нужен, сразу связывается с пациентом. Он говорит: конечно, мы решим этот вам вопрос. Что у вас, какие просьбы, какие эти? Ну, А для чего? Это же агентство, которое
2: не, ну вот пример того, что вы едете к пациентке домой во время...
4: Люди должны понимать, что они делают, что они должны делать. Не пойти там купить курицу, к примеру, да, и отблагодарить пациента, и идите к нам, к примеру, мы вам курицу дадим. А делать сервис нормальный, сервис для людей, окей? Это то, что людям надо, значит, включая все. Все, что нужно по plan of care, как я называю, и экстра даже, если надо, окей, если люди просят.
2: В данном случае ты правильно сказал, курица в руках, конечно, хорошо, как и журавль в небе, но сервис намного лучше, потому что он постоянный и требует постоянного внимания и постоянного контроля. И главное, чтобы этот сервис был эффективный. Вот поэтому агентство Effective Home Care абсолютно и полностью оправдывает свое название. 718-806-1666, добавочный 115. Если есть какие-то вопросы, вы всегда можете позвонить Юле, она подробно ответит. И Юля даже, вот видите, как только считает нужным, она отправляется к пациенту домой для того, чтобы быть уверенной, что все документы заполнены правильно и что пациент получит сервис в полной программе, без ущемления прав пациента. Юль, пару слов скажешь про вейвер? У нас остается буквально 2.5 минуты до конца.
3: Я бы хотела напомнить всем, кто слушает нас по поводу программы от штата. Если у вас есть потребность в поднятии часов, если у вас есть диагнозы такие, как деменция, Альцгеймер или Паркинсон, или у вас есть травма головы, и ваш план не дает вам повышения часов, пожалуйста, свяжитесь с нами. У нас есть определенные пути, назовем их так, благодаря которым мы можем вам помочь поднять часы. Не сразу же, я хочу сразу же об этом обозначить, что это не будет сразу, потому что это действительно большой объем работы. Но оно того стоит, мы можем действительно, мы можем вам гарантировать, что мы в любом случае вам поможем с этим.
2: А скажи, да, пожалуйста, речь не идет ведь только о пожилых людях, правда?
3: Абсолютно, это то, что
2: травматики,
3: я обозначила,
2: да,
3: что если есть травма головы, обычно этим пациентам ниже 65 лет, поэтому... Обязательно нам позвонить.
4: Да,
2: и с началом оформления страховки тоже можно звонить. Если...
3: Конечно.
4: Да, позвоните, мы вам скажем, сможем ли мы вам помочь или нет.
2: То есть это вот от самого начала, если у человека вот ничего нет,
3: у
2: или он там потерял.
3: У вас даже нету медикейта, позвоните нам, мы вам поможем это сделать там за несколько дней.
2: То есть ты полностью расскажешь, на что человек может рассчитывать, примерно когда, в какое время, вне зависимости от того, сколько ему лет.
3: Да, о пациенте, да, извините, можно... Мы можем, то есть мы сначала должны знать, что в каком состоянии, какие есть диагнозы, что-то случалось, или пациенту просто нужен сервис, ему нужен Medicaid. Просто позвоните, расскажите, и мы уже будем отталкиваться и помогать вам.
2: От этого знания. В любом случае, к вам не будут безразличны. Это не будет такой чиновничий ответ. Говорите, вас записывают, вам перезвонят, с вами будут разговаривать долго, детально. Если понадобится, к вам приедут. Если понадобится, вас направят к специалисту. Если понадобится, с вами пройдут весь путь от первого и до последнего шага. В хорошем смысле этого слова. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. Агентство Effective Home Care. Безупречная репутация. Агентство, которому можно и нужно доверять. Юля, Олег, огромное вам спасибо. Быстро, как обычно, пролетело наше время. До встречи в следующий вторник.
4: До свидания.
3: До свидания.
2: Акмалюшка, спасибо.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио. В Нью-Йорке 11:00 утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
5: Истории. Открытия. Жизнь.
1: Новости вне политики.
5: В студии Наталья Быстрицкая.
6: Microsoft выпустила шрифт Michelangelo, созданный на основе рукописей и работ Микеланджело. Дизайнеры решили не копировать почерк художника буквально, а адаптировать его пропорции и ритм для современного набора текста. Они изучили личные письма и заметки в Ватиканском апостольском архиве. Michelangelo получил 4 начертания – обычное, курсивное, полужирное и полужирное курсивное. Его уже можно скачать. Принц Гарри и Меган Маркл спустя 2 месяца после возвращения в Великобританию из США уже планируют каникулы в Америке, сообщает Daily Express. Близкий друг пары рассказал изданию, что они планируют вернуться с детьми в Калифорнию на Рождество и провести праздники в своем доме в Монте-Сито. 72-летний Андрей Макаревич и его 42-летняя жена Ринат Кляйн вышли в свет в Хайфе. Пара провела совместную презентацию вина из своей винодельни в Музее японского искусства. На мероприятии супруга музыканта появилась с заметно округлившимся животом, подтвердив ранее появившуюся информацию о своей беременности.

0: 300 миллионов сумов, а также снять контент для своего канала. 10 октября, когда мистер Бист с командой появился на площади Регистан, ситуация начала выходить из-под контроля. Тысячи поклонников окружили гостя и его супругу, прорвав защитное ограждение ради фото. В ситуацию вмешалась Национальная гвардия. В результате мистер Бист досрочно завершил тур, его продюсерская команда продолжила технические съемки исторических памятников в Бухаре и Хиве, но уже без его участия.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, традиционно, к сожалению, начнем давайте с обстрелов Украины. Массовое убийство в Запорожье. С вечера понедельника, сегодня во вторник, был обстрелян Харьков. Там также есть жертвы. Ну и другие удары по Украине. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, у нас в прошлый раз, когда мы с вами говорили, мы отмечали две больших трагедии в Прилуках. Удар ракетой Х-101 по пятиэтажному дому с большим количеством погибших. И уничтоженный автобус в Краматорске. 30 людей, которые погибли от этого удара. И с тех пор как бы интенсивность ударов почти не менялась. Каждый день какие-то трагедии. Да, вы правы. В Харькове был удар вчера, и вот сообщается, что тело четвертого человека там достали, всего 54 человека пострадало. Сегодня уже были сообщены, в воскресенье был прилет в Ивано-Франковске, там трое погибших. Сегодня прилет по учебному заведению в Ровном. Я пока не видел, что это за учебное заведение. Сообщается, 25 человек раненых. К счастью, обошлось без погибших. Всего за эту неделю было убито более 150 украинцев. Свыше 700 были ранены. Это именно в результате ударов по нашей территории, не на фронте, а в результате ракетно-дроновых ударов. Надо сказать, что эти удары проходят на фоне объявленного энергетического перемирия, про которое, правда, в Киеве узнали со слов Дональда Трампа, да и в Москве удивились, когда услышали, что, оказывается, у нас существует какое-то энергетическое перемирие. За эту неделю русскими было нанесено более 200 ударов по объектам генерации и передачи электроэнергии в Украине. Мы с вами об этом говорили в наших предыдущих программах, когда они бьют даже по высоковольтным линиям. Из этих ударов 17 ударов пришлось по газовым и нефтяным объектам в Украине. Между тем, Дональд Трамп потребовал именно от Украины прекратить удары по НПЗ России. Ничего подобного, никакого подобного требования к России мы не услышали. Мы не услышали ни слова соболезнования Украине, ни со стороны американского руководства, ни со стороны американского посольства в Киеве. Видимо, они хотят расстраивать Владимира Путина, который, к ошеломлению украинской делегации, которая находилась во Флориде, там находились не только украинские представители, там находилась и делегация, одновременно делегация Европы,

0: которые приехали на переговоры в Америку для того, чтобы обсуждать план мирного урегулирования этого конфликта, для всех стало большой новостью, что оказывается, после звонка, долгожданного, долго не звонил Трамп Путину, одного звонка хватило для того, чтобы Путин убедил Трампа покупать российский дизель. Это потрясающее заявление, оно, еще раз говорю, оно сопровождается при этом грубыми выпадами в адрес Зеленского, в адрес Украины. Это Украина, оказывается, виновата в том, что могущественная Украина. Мы думали, что у нас сейчас двуполярный мир, Соединенные Штаты и Китай каким-то образом глобально влияют на процессы. Оказывается, нет, это Украина влияет на все процессы сейчас, она устанавливает цену на дизель во всем мире. Это она может сорвать победное пришествие в Конгресс и в Сенат Республиканской партии. Это могущественная Украина, которая уже столько лет находится под ударами со стороны друга Путина, с которым так легко договориться об очередной сделке, и в адрес которого со стороны администрации Белого дома, со стороны Трампа, мы не слышим ни одного кривого слова. Это действенный поступок со стороны президента Соединенных Штатов, зная, как в Америке ненавидят Путина, зная позицию Республиканской партии, которая также не так давно голосовала за закон Линдси Грэма об адских санкциях против России. Закон, который вводит санкции против стран, которые покупают энергоносители в России. И еще раз говорю, президенту необходимо обладать большим мужеством, чтобы пойти против своей партии, против Америки, против вообще представлений о порядочности, как поступают в этом мире с агрессорами. Я должен здесь как бы выразить свое соболезнование американскому народу. Я надеюсь, он как-то справится с этой ситуацией, как-то на нее отреагирует на выборах 3 ноября. Нам же ничего не остается иного. Сейчас Украина действительно несколько дней уже не наносит удары по энергетическим объектам России, надеясь, что Соединенные Штаты, может быть, каким-то образом как-то попросят Владимира Владимировича не делать того же самого в отношении Украины. И вот это несуществующее энергетическое перемирие, наконец, оно, может быть, каким-то образом получит гарантии со стороны Соединенных Штатов. Гарантии, о которых пока никто ничего не слышал. Пока мы слышали только обвинения в адрес могущественной Украины, которая так портит жизнь Америке, американцам, американским фермерам. Это все мы виноваты. Ну что ж, мы воюем с русскими, теперь мы, оказывается, самая большая проблема для Великой Америки. Китай пока молчит, ну, ждем, может быть, Китай нам тоже что-нибудь по этому поводу скажет.
1: Ну, я должен сказать, что Майкл Джексон, он Майк Джонсон, он спикер Джонсон парламента, да, он сказал, что да нет, это в ценах виноват Иран. Так что есть противоположное абсолютно мнение Дональду Трампу, и что касается вот этого вот перемирия, то сегодняшнее сообщение я смотрю BBC, русская служба. Зачем потребовалась дизельная сделка, чтобы вернуть Россию за стол переговоров? Так пишет Reuters. По данным Reuters, Стив Уитков и Джаред Кушнер заявили на встрече, что президент России Владимир Путин не готов вести переговоры о завершении войны в Украине. То есть американцы четко понимают, Путин хочет продолжать войну. Однако дизельная сделка может возобновить трехсторонние переговоры. Мы вчера говорили с нашим корреспондентом из Лондона о том, что дизельная сделка – это не о дизеле, и это не о том, что опустятся цены на дизельное топливо, на мазут в Соединенных Штатах Америки. Все дело в том, что здесь все решает арифметика. Я просто-напросто вчера перед нашей программой, ну, потом я уже увидел, разные журналисты тоже сделали свою домашнюю работу. Я просто пошел и посмотрел, какова необходимость суточная Соединенных Штатов в дизельном топливе. Запомнил эту цифру от 489, но все дело в том, что с Россией идет разговор в метрических тонах, не в баррелях, а в метрических тонах. Напомню, 300 тысяч тонн в этом году, не в этом году, в этом месяце, 500 тысяч тонн в ноябре и миллион там, по миллиону до там, марта примерно, где-то на 4 миллиона 800 тысяч тонн. Вот такой идет разговор. Что, кстати, России принесет 4,5 миллиарда долларов, это нужно еще учитывать. Это и за вычетом надо еще будет вычесть и различные налоги, ну и перевозка сама по себе, портовые расходы. То есть там, в принципе, для России это совсем никакой выгоды, потому что примерно 500 миллионов долларов Россия сегодня тратит на войну в Украине. 500 миллионов долларов. Ну, умножьте там. 4,5 миллиона – это 9 дней войны. Вот что России принесет эта сделка. Конечно же, меньше. Еще раз говорю, нужно учитывать расходы. Но 5-6 дней. Что касается Соединенных Штатов. Потребность Соединенных Штатов в дизельном топливе, еще раз для наших телезрителей, от 489 тысяч тонн до 521. 489 тысяч до 521 тысячи тонн. Потребность суточная в дизельном топливе. 300 тысяч тонн – это, ну, в принципе, хватит на световой день. Вот и все. Если мы говорим 500 тысяч тонн, то это на день. Ну так, это смех сквозь слезы называется, поскольку, естественно, это ни в коем случае не обвалит. Хотя, ну там нужно учитывать еще разные факторы. Специалисты говорят, что может быть на 10-12 центов как-то упадут эти цены, но это не спасет ни в коем случае тех, кто заправляется дизелем на бензоколонках, поскольку сейчас цена там выше 6 долларов. Ну, там 6.30, допустим, там, ну, упадет на 10 центов. Это, в общем-то, никак не окажет влияния на настроение того, кто заправляется дизелем. Иными словами, здесь разговор не о дизельном топливе. Скорее всего, это такая пропагандистская вещь, когда действительно Трамп хочет показать, что он заботится о фермерах, об американцах. С другой стороны, как мы видим, усадить Россию за стол переговоров. Россия не хочет садиться за стол переговоров. Никакое энергетическое перемирие ее не устраивает. И мы дальше поговорим, там еще и разговор идет о том, что Трамп сказал, вы об этом не упомянули, я понимаю, что мы об этом дальше поговорим, что Зеленскому вообще пора уже уходить, нужно провести выборы в Украине и так далее. Россия тоже, она, у нее есть свое мнение и по этому поводу, отличное от Трампа. Но как отличное? В том плане, что мы ни в коем случае не будем поддерживать ситуацию с выборами в Украине. Мы будем продолжать уничтожать Украину. Мы к этому вернемся. Но если говорить о дизельном топливе, это не разговор о топливе. Здесь совершенно другие какие-то причины. И более-менее непонятны. Вернуть Россию за стол переговоров, вы, американцы, уже убедились в том, что Россия не идет на переговоры. Она не хочет мира, она хочет войны. Трудно понять, что произойдет после 3 ноября, но то, что происходит сегодня, скорее всего, это какие-то такие пропагандистские вещи, которые нужны нынешней администрации, включая и обвинение Украины в том, что она обваливает, вернее, она поднимает цены на нефть. Я еще раз говорю, Майк Джонсон, он сказал однозначно, ну, это, в общем-то, спикер парламента, мы должны понять, что это не последний совершенно человек. Это человек, кстати, который с 23 года является спикером и всегда поддерживал Трампа. Они, что называется, рука об руку идут, и вот теперь у них разногласия, поскольку заявление Трампа, вы совершенно правильно сказали, еще и на фоне подписанного буквально там 3 недели назад вот этого закона Линдси Грэма. Это заявление, которое говорит о том, что с другой стороны, сколько волка не корми, вот есть такая известная поговорка, сколько Путину что-то не подкладываю, наоборот, он будет чувствовать, что он опять в центре мира, опять в центре внимания и будет продолжать заниматься своим кровавым делом. Это же совершенно понятно, это понимает огромное огромное количество американцев здесь, у нас в Соединенных Штатах Америки, это понимают и внутри республиканской партии. Там разные есть мнения. В основном, опять-таки, ряд республиканцев просто молчит, поскольку все мы накануне выборов. Опять-таки, я думаю, что это потом аукнется уже после 3 ноября. Ну, примерно ситуация такая. Здесь у нас, поверьте, очень и очень непросто. Никто не идет в ногу с лидером. Здесь разные мнения и разные взгляды на это. Очень много сегодня критики по поводу этой позиции Трампа.
0: И да, целый ряд сенаторов, республиканцев высказались о недопустимости сделки с Путиным. Ну, есть все-таки какие-то ценности, республиканские ценности, ценности рейгановские, я бы сказал, для которого просто неприемлемо было вот та ситуация, которая сейчас произошла. Сейчас в той же соцсети ходит нарезка выступлений республиканцев, сенаторов, в том числе Марко Рубио в 2022 году, когда принимался тот закон, который запрещает покупать энергоносители у России, все настолько убедительные, так строго жарят. Еще раз повторяю, тогда президент там был другой, тогда был Байден, плохой президент был. Сейчас президент хороший, и вдруг вот какая-то такая ситуация, так резко все изменилось. А самое потрясающее...
1: Вы знаете, Леонид, я думаю, что здесь еще есть какие-то подводные камни, о которых мы не знаем и даже догадываться не можем, поскольку мы уже в который раз говорим, все, что на поверхности, но оно вызывает иногда даже не только удивление, а просто ощущение какого-то хаоса и беспредела. На самом деле это не всегда так, это довольно часто не так, потом оказываются какие-то вещи, о которых просто никто не догадывался. Мы с вами не инсайдеры. Здесь вполне вероятно то, о чем сегодня говорит BBC, о чем говорит Reuters, что это попытка усадить Путина за стол переговоров. Здесь, кстати, тоже любопытный момент. Ведь когда Трамп выступил и сказал, что он поговорил с Путиным, разговор был замечательный, ну просто по душам. Там даже говорят о том, что он не хотел класть трубку, Трамп. Настолько понравился ему с Владимиром Владимировичем разговор, такая беседа приятнейшая с этим упырем, вот, что он просто не хотел завершать разговор. Так вот, когда Трамп объявил о том, что вот вся эта история не о дизельном топливе, а вот этой программе поставок из России дизельного топлива. Здесь еще тоже такой момент. Мы с вами постоянно говорим о том, что в России стоят очереди к этим бензоколонкам. Дизельного топлива не хватает так же, как и бензина всех трех модификаций. Иными словами, просто нет его в России. Россия убеждает, что у нас дизельного топлива хоть залейся. На самом деле они отказали в экспорте. Иными словами, там ситуация очень тяжелая с дизельным топливом. Я даже тут несколько дней назад, ну совершенно понятно, такая анекдотическая ситуация, но я высказал предположение, что, а может быть, Трамп просто пытается обвалить российскую экономику. Я еще раз говорю, на уровне анекдота. Поскольку Путин его не может отказать, поставит дизельное топливо за счет своих. Где-то из ресурсов нагребем эти там 300 тысяч, потом 500 тысяч, потом миллион за счет своих фермеров и своих дальнобойщиков. Ну, вот даже такая может быть идея. Я не знаю, все что угодно может быть, но здесь очень важный момент. Когда Трамп сказал о том, что вот такая будет сделка по дизельному топливу, вдруг сообщение, что российский танкер уже пошел в сторону Соединенных Штатов с этой нефтью. Что такое российский танкер? Его нужно загрузить, на все на это, на погрузку, нужно время и так далее.
0: Геннадий, потом оказалось, что это не танкер, что там другой груз какой-то на борту. Да, я отследил ту же историю. Нет, она не подтверждается.
1: Просто я говорил о том, что, может быть, заранее как-то они обсуждали это все. Трудно понять.
0: Нет, заранее не обсуждали. Это другой танкер. Это не танкер даже. Это, по-моему, там сухогруз какой-то шел.
1: То есть эту версию отпадает?
0: Эта версия отпадает. О том, что... Вы меня, конечно, простите, но все, что мы видим в случае с этой администрацией, к сожалению, многоходовки ей не присущи. Не умеет. Сложно Дональду Трампу думать тремя, пятью, как там он любит говорить, там, многомерные шахматы. Ну нет. Это, увы, наверное, к сожалению, когда ведущая сила мира, ну она так достаточно просто реагирует. В данном случае абсолютно все заключают, что да, это предвыборный ход, это попытка придержать рост немножко присадить рост дизельного топлива, которое так необходимо для комбайнов, траков и так далее, и которое в конечном итоге скажется и на других продуктах, потому что понятно, что производители закладывают цену логистики потом в другие товары, и это еще спустя сколько-то месяцев ударит по американцам, по тому самому affordability, о котором столько речи там и так далее. Другое дело, что это поздно делать сейчас. Если бы это предпринималось хотя бы, не знаю, 2-3 месяца назад, может быть, это имело бы эффект к 3 ноября. Поздно, это уже не скажется на этом. А о чем мы тогда говорим? Да? Ради чего это все делается? Ради того, чтобы задобрить Путина? По-моему, ну, по крайней мере, Марко Рубио и Джон Рэдклифф давно пришли к выводу, что надо усиливать давление на Путина, если вы хотите получить каких-то результатов. Но мы знаем, что есть группа товарищей в окружении Дональда Трампа, это прежде всего Джаред Кушнер, Стивен Уитков, которые уверены, что нет, надо что-нибудь им пообещать, надо задобрить Путина. И в очередной раз, извините, Америка получает неприятную ситуацию, унизительную ситуацию, потому что Лавров уже заявил, что Зеленский не заслужил перерыва на фронте, не заслужил паузы на фронте. А когда президент Соединенных Штатов говорит, что Зеленский несговорчивый, украинцы, мы их бы поменять, Зеленский говорит: окей, давайте, 60 дней, мы проводим выборы. Поменяет меня? Поменяет, окей. А Песков говорит: нет. Шеф сказал, мы можем не наносить удары по Украине один день, в день выборов. То есть он и это отбрасывает. Соединенные Штаты, извините, унижаются перед этим подонком, делают ему реверансы. Они говорят: нет, нас это не устраивает. И это мы делать не будем. Геннадий, мы с вами буквально чуть ли не каждый эфир там с 22 года, а уж после 25-го так точно, все время говорим, Соединенные Штаты должны в этой истории играть роль сильного. К сожалению, все то, что сейчас происходит, это унизительно для Америки. Это мой взгляд человека со стороны. Мне жалко того, что происходит. Где вот этот победительный дух Америки? Где ее лидерство в вопросах, когда речь идет о борьбе с агрессорами, с людьми, которые выступают против демократии, которые готовы убивать людей, своих людей, чужих людей? И самое же интересное, вы меня извините, Россия открыто поддерживает Иран. Президент Путин и президент Трамп говорит: нет, я не верю. Я не верю, что Россия и Китай поддерживают Иран. Он не верит собственной разведке. Ребята, ну так же нельзя, это же унизительно. Это же умирают ваши ребята, американские ребята умирают от того, что Россия, вот она помогает разведывательными средствами Иран. Она помогает совершенствовать оружие, она помогает поставлять оружие Ирану. Президент Соединенных Штатов делает вид, что он этого не видит. Я не знаю почему. Может быть, у вас тоже есть какое-то хитрое объяснение. Но, к сожалению, когда вчера к нам прилетело 5 ракет, и тревога сыграла уже потом, первая версия, которая была об украинцев, нам снова перестали предоставлять
1: разведывательные данные. Сибега сказал, что поставляют.
0: Эта информация не подтвердилась. Пока официально она не подтвердилась. Но при этом Зеленский сказал, что да, нам таки не сообщили. Это, еще раз, это пока не свидетельствует о том, что принято решение уже опять не поставлять разведданные. А может быть, и проспали. Бывает. Там это сложная ситуация, когда стреляют особенно из комплексов С-300, С-400. Это зенитные переработанные комплексы. Там сложно поймать момент. Ну, допустим. Но еще раз говорю, в Украине реакция большинства была: ага, Америка нас опять бросила. А такого ущерба репутации, уверенности в союзнических или просто партнерских отношениях со стороны Америки, честно говоря, я не припомню, даже вот при там сонном, слепом, полудохлом Байдене, да, там каком угодно там и так далее. Худо-бедно нам как-то помогали. Скорее меньше, чем надо бы, да, но вот того, что сейчас творится, извините, при этой администрации, которая все ждет пряников от Владимира Путина, а получает, извините, ну, мне не хочется выражаться в прямом эфире, что она получает от Москвы, и продолжает делать то же самое. Это всех приводит в недоумение. Все об этом высказались. Мерц об этом высказался. Британия об этом высказалась. Ну, все все. Вы обвиняете все время в слабости Европу. Европа сейчас борется вместе с нами плечом к плечу против Америки. Последние вот, наконец, приняты.
1: Против России. Против России. Леонид, против России. России. Пока еще Европа против Америки не борется.
0: Мы ничего не можем дождаться от Соединенных Штатов. Не работает. Я, конечно, подожду. Там 18 октября исполняется та дата, когда, согласно закону о Линдси Грэма и Блюменталя, должна исполнительная власть предоставить список тех стран, которые подпадают под этот закон адских санкций. Ну, я боюсь, что мы ничего не дождемся от Соединенных Штатов. Потому что на носу выборы, не хочется почему-то ругаться с Путиным. Это для меня загадка. Это загадка для многих. И для вас тоже, я вижу, это загадка. Почему Трамп не показывает
1: положа, силу перед положа Путиным. Руку
0: достаточно
1: на сердце.
0: Одного телефонного звонка.
1: Да, Леонид, положа руку
0: достаточно
1: на сердце.
0: Достаточно одного было телефонного звонка, чтобы сломать всю работу Марка Рубио, Редклиффа, европейцев,
1: положа Украины, руку, положа руку на сердце, приездит. Положа руку на сердце, я должен сказать, что для меня это загадка. Особенно, когда вы говорите там с Ираном, когда Трамп говорит о том, что он не верит, что Путин продолжает уничтожать энергетику Украины. Он вчера это сказал перед журналистами. Для меня это загадка, меня это тоже... Я, поддерживающий Трампа, за него голосовал и буду голосовать за него. На самом деле, у нас нет другой кандидатуры сейчас, ни у республиканцев, я уже не говорю про демократов, там вообще кошмар. Если демократы сейчас придут к власти, я думаю, что для Украины это ничего тоже хорошего не будет, если будут, я имею в виду, и верхняя, и нижняя палата под демократами. Прежде всего, их Украина будет меньше всего интересовать, они будут сводить счеты с Трампом. Они, собственно говоря, вся их позиция – это уничтожение Трампа. Объявление импичмента, по всем палатам начнут проводить какие-то расследования, Америка погрузится в хаос. Собственно говоря, то, что было в первую каденцию Трампа во вторую его половину. То же самое будет и сейчас. Так что у нас нет пока другого президента, другого кандидата, на которого можно было бы ставить. То, что предлагают сегодня демократы, это кошмар, который приведет, ну, я считаю, что к таким изменениям в Америке, которые будут уже потом невозможно исправить.
0: Поверьте, нам, американцам, нам, украинцам, которые находятся под постоянными ударами, очень жалко вас, американцев, которые так страдают от вот этих всех казусов демократии. Вы уж как-нибудь там разберитесь.
1: Леонид, у каждого...
0: Пожалуйста,
1: Леонид...
0: верните себе образ той страны, которая действительно сильна и как внутри, так и в борьбе с нашими общими врагами. Мы все в этом заинтересованы.
1: Мы тоже.
0: А поверьте, мы уж как можем готовы вам помочь.
1: Поддерживайте нас.
0: Может быть, и вы нам тогда когда-нибудь поможете.
1: Поддерживайте. Да. Не, ну, смешного здесь мало. Мы с вами понимаем это.
0: Абсолютно. Я,
1: еще
0: я раз... с вами согласен.
1: Да, я еще я раз говорю, согласен. Что да, для меня какие-то вещи обескураживают. Опять-таки, я всегда говорю о том, что мы до конца не знаем ситуацию. Пока ничего я однозначно сказать не могу. То, что мы видим, это расстраивает, мягко говоря. При этом давайте уже как-то завершать программу, потому что у нас первая часть подходит к концу. Европа при этом вводит новые санкции, усиливает поддержку Украины. Немножко об этом. Там очень серьезные санкции.
0: Да, это давно готовилось, как бы, да, но потребовало больше времени там, на согласование, на прочие все вещи. Наконец принят 22-й, заметьте, 22-й пакет санкций против России. Туда включено 826 предприятий военно-промышленного комплекса, их руководители, участники выборов на оккупированных территориях Украины. Это очень важно, это реакция на вот те самые выборы, которые прошли якобы в России и прошли впервые на тех территориях, которые Россия включила в свой состав. Еще раз, к сожалению, со стороны Америки мы не услышали никакой реакции на эти выборы, которые прошли на захваченной территории. Что касается санкций, задета прежде всего, задета цепочка производства баллистических ракет, вот та самая, которая нам сейчас очень сильно досаждает. Все предприятия, которые поставляют компоненты для беспилотников, для ракет, для самолетов, это полупроводники, микросхемы, компьютеры, радары, средства связи, взрывчатка, ну и так далее, и так далее, и так далее. Под санкциями целый ряд крупных предприятий, ну, здесь вот указывается там адмиралтейские верфи, машиностроительные заводы там и так далее, и так далее, и так далее. отдельно введены санкции против 77 человек, которые принимали участие в организации выборов на оккупированных территориях. Это чрезвычайно важно, еще раз говорю, это как раз говорит о вот очень это важно с точки зрения подготовки того самого мирного соглашения. Признает ли мир захват оккупированных территорий, то, на что так надеется Путин? Готов ли он признать то, что с нарушением всех международных норм было захвачено Украины, так и останется русским, и им за это ничего не будет. Больше того, их вознаградят очередным снятием санкций, которое только подталкивает Путина к дальнейшим шагам. Если так получилось, окей, почему бы тогда не продолжить свой, так сказать, победный, правда, давно уже нет никакого продвижения, но очень хочется, да, дальше идти там, в Запорожскую, Херсонской области, которые не контролируются Россией, но так хочется. При этом обратите внимание, что сейчас европейцы, вот буквально эта информация последняя, Financial Times, представители пяти различных европейских разведывательных служб сообщили, что Кремль принял решение расширять диверсионные гибридные операции в Европе, в том числе совершать покушения на руководителей оборонных предприятий в Европе. Против союзников Соединенных Штатов по НАТО на них объявлена охота России. Казалось бы, в этих условиях Соединенные Штаты должны ударить кулаком по столу и сказать вот все то, что вот как бы вот это вот весь комплекс на букву F, да, буквы на букву F. Но нет, это решение задабривать Путина и снимать санкции с него. Еще раз делюсь своим недоумением, горжусь тем, что Европа нас не бросает, и страшно надеюсь, что вместе мы все-таки уговорим Дональда Трампа, что не надо вот в эту сторону смотреть. Пора, наконец, от пряника, от политики пряника переходить к политике кнута, только и понятного Владимиру Путину, потому что он оборзел, вот, ну ладно, я такое слово подберу, как бы, да, и с этим нужно что-то делать. Слабость Леонид, его только подстегивает.
1: Леонид, с верой в лучшее. Прощаюсь с вами до пятницы. Время первой части программы подошло к концу. Всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, в Газу доставлено более 13 тысяч палаток и 250 грузовиков пришли с зимним оборудованием. Это все израильская помощь. Ну, это, видимо, вот как раз геноцид в этом и определяется.
1: Вот именно, Геннадий. Это вот точно, вы знаете, вот нет лучшего способа осуществить геноцид, чем поставить им все, что им надо. Тут и палатки, и продовольствие, и медикаменты, и осенизационные машины, и оборудование, и медицинские клиники. То есть полный. Вот это называется действительно полный геноцид. И обратите внимание, что интересно, что этот геноцид продолжается уже 3 года. Вот все это время после той бойни, которая... Вот мы отмечали сейчас дату, 3 года прошло ровно, и вот геноцид продолжается, то есть все им дают, лишь бы у вас было больше, чем больше геноцида, тем лучше. И электричество специальное, создаются такие переносные электростанции, чтобы у них было все, и канализация была, то есть чтобы они ни в чем себе, можно сказать, не отказывали. Это люди, которые на минуточку активно участвовали в этой самой резне, потому что я просто хочу напомнить, мы много раз с вами об этом говорили, ведь те зверства, которые совершали 7 октября, это были далеко не только и не столько вот самые боевики. Это вот это отрубание конечностей, грудей у женщин, жуткие изнасилования, сжигание детей, людей на глазах у их родителей, родственников и так далее. Совершенно немыслимые вещи. Все это делали обычные, простые вот люди из Газы, многих из которых, обращу внимание, Геннадий, кормили, поили в тех же кибуцах, давали им деньги, возили в больницу на лечение. И вот они вот так вот хорошо, благодарно очень ответили. Но продолжается вот эта вот геноцидальная помощь. То есть, честно говоря, вообще совершенно сюрреалистическая ситуация. Это просто немыслимо. Кстати, насколько я понимаю, что там количество населения даже возрастает. Но понятное дело, что есть погибшие. Правда, мы не знаем точно сколько, потому что статистика Хамаса, на которую ссылаются там Нью-Йорк Таймс, CNN и BBC, это невозможно эту статистику проверить точно. Но огромное количество жителей Газа продолжают жить, ломятся, можно увидеть на фотографии, ломятся рынки от всевозможных продуктов, фруктов, в том числе и экзотических. То есть, если посмотреть, ничуть не хуже, чем в наших суперах и на наших в Израиле своих рынках. Но вот геноцид, да.
0: Израиль представил новую систему перехвата беспилотников «Хоугард». Что это такое? Я так понимаю, что это очень-очень серьезная вещь. Вооружение мы имеем в виду.
1: Вы помните, было одно время, когда мы теряли, несли массовые потери от ударов беспилотников «Хизбаллы» по нашим объектам. Погибало много военнослужащих, многие получали ранения, это превратилось в проблему. Вот то, что сейчас представлено, это называется «Хаукгард». Эта система предназначена нейтрализовать беспилотники Хизбаллы, их атакующие дроны. При этом особенность вот всей этой системы в том, что для уничтожения вот такого дрона используется другой дрон. То есть он вылетает на перехват и поражает цель прямым столкновением. То есть он идет на лобовую атаку, врезается в дрон Хизбаллы, даже без боевой части, без взрывчатки, просто врезается. Ну, на этом судьба вот этого вот атакующего беспилотника, она благополучно заканчивается. Там используются радиолокационные средства, оптика электронная, электронные средства и искусственный интеллект. Тоже, кстати говоря, используется. Вот эта новая система была, Геннадий, представлена уже на международной выставке 12 октября в Вашингтоне. Так что это, по всей видимости, многообещающее решение. Я думаю, что другие страны тоже наверняка заинтересуются на фоне войны с Украиной сегодня, вторжение в Украину. Я думаю, что и Украине это будет очень интересно, да и западным странам тоже.
0: Мы когда говорим с украинским корреспондентом, да, собственно, и с несколькими другими корреспондентами по поводу дронов, сейчас эта тема, понятно, очень актуальная, там несколько будет применяться вот таких антидроновых систем, и какие-то дроны будут взрываться недалеко от наступающих дронов. Но это как раз, вот этот Хоугард, это дроны, которые, ну, они как пуля поражают. Хоук, они как ястреб, они летят и убивают этот дрон, ага, который наступает.
1: Да, совершенно верно. То есть они их просто нейтрализуют в воздухе. Они их даже не взрывают. Они в них врезаются, после того те сами взрываются, распадаются, и на этом их жизненная судьба заканчивается. Но это прекрасное решение. Я помню, что сразу, вы знаете, после вот этих вот серии ударов по нашим объектам и после фатальных случаев с гибелью солдат, с тяжелыми ранениями, было представлено такое предложение всем нашим хайтекистам разработать некую систему, которая смогла бы эффективно, успешно нейтрализовать эту угрозу. И вот это прошло всего лишь несколько месяцев. Результат не замедлил себя ждать. Там, где касается, конечно, там, где касается изобретений, там, где касается изобретательности в области технологий, действительно, Израиль обладает уникальными качествами. Тут можно только восхититься и поблагодарить.
0: Но другое дело, мне не совсем понятно, если мы вспомним атаки между Россией и Украиной. Там сотни дронов летят, 500-600 дронов. Если мы говорим о прямом попадании вот этой антидроновой системы, то это нужно иметь таких же 500-600 дронов непосредственно на этих станциях. Мы только что показывали схемы, как это работает. Они station называются, вот эти station. Там должно быть тоже сотни дронов должны быть, если мы говорим о поражении непосредственно в цель. То есть вот такая атака из сотен дронов, а сколько таких стейшн должно быть?
1: Трудно сказать. Я небольшой специалист, Геннадий, в этом деле. И даже, в общем-то, честно говоря, мало понимаю. Единственное, что, по всей видимости, это должно быть как бы рой дронов, который атакует встречный отряд. Эскадрон дронов.
0: Нет, я понимаю, на этой схеме, которую мы сейчас видим, видео показывают, значит, летит несколько вражеских дронов, и из этих стейшнс они вылетают, какие-то дроны, вот эти Хоук, которые непосредственно поражают цели. Но их всего-то там 2-3, а когда их будет 200-300? Ну, опять-таки, мы с вами не военные, мы не специалисты, наверное.
1: Да, это очень трудно сказать, но я думаю, что технически, наверное, это все решаемо.
0: Да, то есть, конечно.
1: Надо надеяться, по крайней мере.
0: Трое французских туристов будут депортированы из страны за съемку солдат Цахаля в Хевроне. В чем там дело? Ну, понятно, съемка солдат Цахаля. Да, как их поймали? Вообще, да. А что, нельзя солдат снимать?
1: Да,
0: нельзя солдат снимать в Израиле?
1: Да. Суть там в том, что, значит, французы, они возглавляют французскую организацию, в общем, не буду пытаться сказать это на французском, для меня это слишком сложно, «Действие во имя Палестины». И они являются частью известного нам движения BDC. Так вот, они прибыли со стороны палестинской части города к контрольно-пропускным пунктам и начали фотографировать солдат. Ну, причем, когда они фотографируют солдат, естественно, что они пытаются поймать их на чем-то неприятном, как они плохо обращаются с палестинцами, как они их что-то там делают, обыскивают, мучают, тискают, уж не знаю что. И даже, ну, насколько мы знаем, они даже зачастую устраивают эти провокации, так что потом получилось хорошо, так чтобы снимки вышли хорошо, чтобы показать, какие оккупанты. И надо сказать, что со стороны французов это уже как бы норма. До этого Израиль вот депортировал французскую журналистку, которая тоже требовала ввести санкции, поддерживала Хамас, заявила заявила о том, что рассмотреть 7 октября в контексте, они любят очень слово этот контекст, то есть то, что мы с вами говорили, предполагается, что палестинский народ априори угнетенный, несчастный, поэтому ему все можно. Израилю в ответ нельзя ничего, потому что Израиль — это колониалистское образование на Ближнем Востоке. И знаете что, Геннадий, забавно во всей этой ситуации, забавна сама Франция, то есть сама Франция сегодня буквально, у нее, у французов земля горит под ногами, полыхает, то есть то, что там творится, то, что мы видим на кадре, не надо даже особенно аналитики никакой делать, вот это вся молодежь из городов-пригород, там и французы есть, но в основном, конечно, из так называемых городов-пригородов, no-go zones, вот этих вот гетто таких мусульманских, они там творят, переворачивают машины, автобусы, нападают на полицейских, бьют витрины, сжигают, сожгли, в частности, старейший крытый рынок в Париже, вот то самое, видимо, чрево Парижа, о котором Виктор Гюго писал. То есть они там творят жуткие вещи. Их хакеры, они, например, влезли в систему обеспечения холодильников, гигантские, мега-гигантские холодильники в супермаркетах, и просто испортили эти холодильники, в результате чего тонны продуктов пришлось выкинуть. Франция находится и приближается, находится как угодно, в состоянии хаоса полного, то есть потери контроля, потери управления, страна, которая просто благополучно катится в пропасть, но, Геннадий, тут важно но, французы, они не сдаются, народ гордый, народ свободный, борется до последней капли крови за Палестину, вот это вот очень важно подчеркнуть, вот народ, который, можно сказать, никогда не отступает от своих принципиальных целей. Вот мы это видим. То есть все для Палестины. Но что уж будет с Францией, это, как говорится, куда кривая выйдет.
0: Ну, я должен сказать, кстати, по поводу контекста. Это ведь то, о чем говорил Мамдани, страна апартеида, геноцида Израиль. Он же говорил о том, что да, это вот кровавое было нападение 7 октября 23 года со стороны Хамаса. Но ведь нужно учитывать контекст. Израиль – это страна геноцида и апартеида, была и до 7 октября 23 года, и после. Вот что значит контекст. В этом контексте Хамас, он просто реагирует на зверство израильской военщины. На вот это сионистское образование, я сейчас говорю терминами Советского Союза. Помню прекрасно газету «Правда», которая вот оперировала именно этими словами. Вот это сионистское образование, оно просто уничтожает несчастных палестинцев, и Хамас как-то должен на это реагировать. Вот он и реагировал. Получилось в 23-м году, 7 октября, получилось у них. Вот в этом контексте у них получилось. Это французская журналистка, она и призывает рассмотреть результат 7 октября 23-го года в контексте. Об этом же говорили, когда рассматривались на кампусах в Соединенных Штатах все эти волнения, тоже говорили об этом президенты ведущих учебных заведений Лиги Плюща в Соединенных Штатах. Все зависит от контекста. Конечно, все зависит от контекста. Любое зверство можно оправдать, потому что, ну, существует контекст. Вот эта леволиберальная публика, она вот так мыслит.
1: Именно так, и Геннадий, и интересный момент, я хочу обратить внимание, поскольку времени осталось немного. Сейчас уже они не говорят, вот эти вот левые псевдолибералы, прогрессисты, о государстве для двух народов. Нет, они, нарратив изменился. Они говорят о том, что Израиль — это колониалистское образование, которое, в принципе, неважно в каком виде, в урезанном, не в урезанном, не имеет права на существование, потому что это колониалистский проект. Так что тут все звучит однозначно. Израиль должен быть уничтожен. Вообще у него нету права на существование.
0: Да, но об этом, кстати, говорит и лидер оппозиционной партии, я смотрю, «Свободы Нидерландов» Герт Вилдерс. Он выступил с резким осуждением антиизраильской демонстрации в Амстердаме. Он вообще говорит о том, что Нидерландами управляют антисемиты. Он так и сказал. Ненавистники евреев. Ненавистники Израиля. Но, может быть, эту тему...
1: Да. Последняя фраза, наверное, заканчиваем. Но интересно, что у власти в Нидерландах сегодня, насколько я знаю, представитель ЛГБТ-общины. Но вот он на стороне Хамаса, так что...
0: Александр, время, будем к этой теме возвращаться. Время подошло к концу. Во второй же части программы прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
2: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Папа Римский Лео XIV во вторник вечером перенесет операцию на легком, сообщила служба печати Святого Престола. Все аудиенции отменены до 20 октября. Понтифик после операции пробудет в клинике около недели. В воскресенье его святейшество сообщило, что ему предстоит операция из-за легочного узелка, обнаруженного на ранней стадии. Губернатор Кэти Хокул объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах CUNY или CUNY. Инициатива является развитием программы Reconnect. Расширение призвано помочь желающим переучиться. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его обвиняют в проваленной подготовке к зиме, чтобы снять с должности и заменить главой военной администрации. Слова политика приводит издание «Страна ЮЭЙ». Кличко назвал безосновательными обвинения в свой адрес и подчеркнул, что не собирается покидать должность мэра до следующих выборов. До этого президент Украины Владимир Зеленский прямо обвинил градоначальника в провале подготовки к отопительному сезону. Кличко, в свою очередь, раскритиковал Зеленского из-за коррупции. Впервые мюзикл по фильму «Грязные танцы» выйдет на Бродвее. Постановку приурочили к 40-летию оригинальной картины с Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи. Премьера состоится 12 февраля 2027 года. Действие разворачивается летом 1963-го в курортном отеле в Кэтскиллс, где Фрэнсис Хаусман знакомится с танцором Джонни Каслом. В постановке прозвучат песни из оригинального саундтрека, в том числе «Hungry Eyes», «Do You Love Me» и «She's Like the Wind», а также получившая Оскар «I've Had the Time of My Life». Главные роли на Бродвее исполнит Анна.

0: Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. Paid for by Chen 26.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
16: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Выезжали из моей страны таланты, увозя с собой достоинство свое. Кое-кто, откушав лагерные баланды, а другие за неделю до нее, уезжали не какие-то герои, впрочем, как понять, герой или не герой. Просто люди не умели думать строем, даже если это самый лучший строй. Уезжали, снисхождения не просили, ведь была у них у всех одна беда. Шибко умными считались, а в России шибко умных не любили никогда. Уезжали сквозь нельзя и сквозь не можно ни на год, а на остаток дней и лет. Их шмонала знаменитая таможня, пограничники, скривясь, глядели вслед. Не по зову сердца, ох, как не по зову, уезжали. А иначе не могли. Покидали это небо, эту зону, незабвенную шестую часть земли. Час усталости, неправедной расплаты, Шереметьево, Поземка, жесткий снег. Уезжали из моей страны таланты. Уезжали, чтобы остаться в ней навек. Это писал Роберт Рождественский. Будучи председателем правления ЦДЛ, он должен был выступить с приветствием со сцены, но его опередил абсолютно голый мужчина с портфелем в руках, который прибежал к сцене, повернулся к публике задом, на котором помадой было выведено СП СССР. Мужчину увели. Рождественский вышел на сцену и, заикаясь, сказал: «Вы извините, что я немножко одет». На самом деле, со всеми своими заслугами и наградами, со всей своей известностью он так и остался тем извиняющимся подростком, которому всегда было неловко,

0: словно он в чужом костюме. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Имя Роберта Рождественского на слуху у каждого родившегося в эпоху Советского Союза. Он из знаменитых поэтов, шестидесятников, автор огромного числа песен, вроде «Обласканный и награждаемый властью». Голос его, пусть с картавым «Р» и заиканием, звучал отовсюду. Настоящее имя его – Роберт Станиславович Петкевич. Робертом его назвали в честь революционера Роберта Эйхе. Родился будущий поэт 20 июня 1932 года в селе Алтайского края. Жизнь его окажется короткой, всего 62 года, но он успеет ее переосмыслить. Его отец Станислав Петкевич, поляк из крестьянской семьи, в 30-х годах работал в НКВД, в 37-м, когда сыну было 5 лет, родители расстались. Петкевич, вероятно, ушел из органов. Добровольцем отправился на фронт Великой Отечественной. Погиб в конце войны. Мама Роберта, Вера Павловна Федорова, была директором сельской начальной школы и одновременно училась в Омском мединституте. С началом войны ее призвали в армию. Сына она оставила с бабушкой и тетей. «Мы переехали в Омск», – вспоминал Роберт. «Большой город на берегу Иртыша. С этим городом связаны мои самые первые детские впечатления. Их довольно много. Но самое большое – война. Я уже кончил первый класс и в июне 41-го жил в пионерском лагере под Омском. Отец и мать ушли на фронт. Даже профессиональные военные были убеждены, что это скоро кончится. А что касается нас, мальчишек, так мы были просто в этом уверены. Во всяком случае, я написал тогда стихи, в которых, помню, последними словами ругал фашистов и давал самую торжественную клятву поскорее вырасти». Эти стихи 9-летнего Роберта Петкевича напечатали в областной газете. «Хотя мне сегодня 10-й лишь год, стрелять научился как надо, и пусть только Сталин мне скажет в поход, фашистам не будет пощады». Свой первый гонорар, около 13 рублей, он отдал в фонд обороны. «Наверное, это тоже повлияло на благоприятный исход войны», – считал тогдашний мальчишка. «Клятву насчет вырасти было выполнить сложно, вырасталось медленно», – пишет он. «Медленнее, чем хотелось. Война затягивалась, да и росла она вместе с нами. Для нас, пацанов, она была в ежедневных сводках по радио в ожидании писем с фронта, в лепешках из жмыха, в цветочных клумбах на площади, раскопанных под картошку. А потом, уже в конце, она была еще и в детских домах, где тысячи таких, как я, ждали возвращения родителей. Ему было 11 лет, когда умерла бабушка. Мама решила забрать сына, но по дороге выяснилось, что немцы уже под Москвой. И сама она отправилась на фронт, а Роберт оказался в Даниловском детском приемнике. С войны мама вернулась с новым мужем, однополчанином, офицером Иваном Ивановичем Рождественским. И Роберт получил фамилию и отчество отчима. Вскоре у него появился единоутробный брат Иван. В 48-м Рождественские переехали в Петрозаводск. Отчим Роберта, полковник Иван Иванович Рождественский, был председателем ДОСААФ Карелии. И спустя 2 года в местном журнале появятся первые взрослые публикации стихов Роберта Рождественского. Окрыленный успехом в 16 лет, он едет в Москву поступать в литературный институт и успешно проваливается по причине творческой несостоятельности. Он заикается и картавит, и он решил, что это и есть несостоятельность или профнепригодность. Годы спустя уже известный поэт напишет: «Отказали. Между прочим, правильно сделали. Недавно я смог посмотреть эти стихи в архивах Литинститута. Ужас! Тихий ужас!» Он вернется в Петрозаводск. Год проучится на историко-филологическом отделении университета. Роберт выделялся среди своих однокурсников. Так они говорили. Он был образованнее, в его речи звучали незнакомые слова и выражения, явно не из школьной программы. Он мог говорить о космосе и казался москвичом. При этом высокомерия не было у него и в помине. Он был скромным. В 18 лет он женится студенческим браком, пробным, на своей сокурснице. Продлится это недолго. Он с головой идет в спорт, получит первые разряды по волейболу и баскетболу. Он любит азарт спортивной борьбы. Казалось, все идет прекрасно. Но махнуть рукой на стихи не удалось. И годом позже, со второй попытки, Роберт поступит в Лит-институт. Он напишет: говорят, что студенческая пора самая счастливая в жизни. Во всяком случае, время, проведенное в институте, никогда не забудется. Мне посчастливилось побывать на Северном полюсе, на одной из наших дрейфующих станций. С какими парнями я познакомился там? В основном молодые, умные, очень веселые. Работа зимовщиков трудна и опасна. А эти после работы вваливались в палатки, и оттуда еще долго шел такой громыхающий смех, что случайные белые медведи, которые подходили к лагерю, шарахались в сторону. Роберт познакомится с Евгением Евтушенко. Их будут связывать приятельские ревнивые отношения. «С Робертом мы подружились сразу абсолютно на стихах», вспоминал Евгений Александрович. «Это стихи Корнилова. Роберт его знал наизусть, и я. В то время это был как обмен паролями, как будто в лагере встретились два специалиста по санскриту. Корнилов ведь тогда был запрещен, изъят. Это был пароль наш – любовь к поэзии. С Робертом у нас были близкие отношения, я знал всю его подноготную. Он никогда ничего не скрывал. У него была очень серьезная история с его первой женой. Это все было на моих глазах. И моя влюбленность проходила на его глазах. У нас ничего не было спрятано друг от друга». Василий Аксенов назовет их тандем «двуглавым поэтом». Познакомится он с Булатом Окуджавой, Андреем Вознесенским. Кстати, много позже в Австралии при издании сборника стихов Рождественского по ошибке на форзаце книги вместо его портрета поместят фотографию Булата. «Всем нам казалось, что стоит расправить крылья, и мы полетим», вспоминал Евтушенко о том времени. «Несмотря на разницу характеров, мы подружились, нас принимали восторженно, как первых весенних птиц после тяжелой зимы. Мы были все очень разные, как поэты и как люди, но почему-то считались поэтами одного направления. По образному выражению Вознесенского, мы были похожи на путников, шедших по совсем разным дорогам, но которых разбойники на перекрестке дорог привязали к одному и тому же дереву». Позже жена Рождественского, его однокурсница Алла Киреева, скажет о дружбе Роберта Евтушенко. Отношения у них выстраивались очень ревнивые. Они как петухи были. Им хотелось показать себя друг перед другом. Но начиналось все с того, что молодой Женя приударял за Аллой. Его мама Зинаида Ермолаевна говорила сыну: «Вот если бы ты женился на Алле, давно бы лауреатом Ленинской премии стал». Она Аллу любила, а Женя нет. Ему бы цветочек сорвать. А вот Роберт застенчивый провинциал, как называет его Алла, при этом боксер, волейболист и баскетболист, игравший за сборную Карелии, где проводятся игры памяти Роберта Рождественского, он был тогда начинен стихами. Атмосфера в Лит-институте была удивительная. Студенты в застиранных, вытертых спортивных костюмах, стоя на лестницах, читали свои стихи. То и дело слышали щедрое: «Старик, ты гений!» Роберт был другой. Привлекали в нем доброта и застенчивость. Сам поэт, который влюбился в Аллу, сразу объяснит их взаимное, вспыхнувшее и никогда за 40 лет не гаснувшее чувство просто: «Мы совпали с тобой, совпали в день, запомнившийся навсегда, как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом вода. Мы совпали, как птица с небом, как земля с долгожданным снегом совпадает в начале зимы, так с тобою совпали». совпали мы. Мы совпали, еще не зная ничего о зле и добре. И навечно совпало с нами это время в календаре. Алла подтвердит, мы действительно с ним совпали, у нас во многом схожие судьбы. Мои родители развелись, меня воспитывала бабушка, я была предоставлена сама себе, тоже и Роба, так близкие называли Роберта. Он в своей автобиографии напишет: «Я женат, жена Алла Киреева вместе со мной окончила литературный институт. По профессии она критик, так что вы можете представить, как мне достается. Вдвойне». Жили молодые в шестиметровой комнате в полуподвале во дворе Союза писателей. Диван и письменный стол, загроможденные книгами, повернуться негде, но они счастливы. А рядом ЦДЛ, дом литераторов. И когда литератору не достает денег или надо допить, в любое время дня и ночи они звонят в двери коммуналки, в которой живут 10 семей. Теща, кстати, тоже с ними. Она вообще приняла Роберта как родного сына. Его мама была другой. Строгая, суровая, врач, войну прошла. Важным для рождественского поэта станет то, что он сможет показать войну глазами ребенка из тыла. В этих стихах будет биография целого поколения. Война у него появляется часто. Баллада о зенитчицах, баллада о красках, многие другие стихи. Он учился у Маяковского разговорной интонации, иронии, в соединении сатиры и лирики. В его ранних стихах появлялись неологизмы, баскетбог, белобородие, бессмертенка, громадно, коктейлить, крылато. Писательских, как нынче говорят, тусовок он избегал, шел домой. А тогда поэзия 50-х годов, помимо лирики, это еще призывы, манифесты. Потом появится дорожная романтика. Стихи рождественского местами публицистичны, но по сути они все о любви и о пути к себе самому. Так определит сам поэт. У Роберта Ивановича не было той броской популярности, как у Евтушенко. Он не был столь романтичен, как Вознесенский, не так надрывен и театрально надломлен, как Ахмадулина, но он был голосом оттепели. На земле, безжалостно маленькой, жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Рождественский один из тех, кого, затаив дыхание, слушают в битком набитом зале политехнического и во дворцах спорта. Их знаменитую пятерку Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Акуджава охраняет конная милиция. Люди сходят с ума от поэзии, как на Западе от битлов. И Роберту присущ вполне пионерский задор и оптимизм. Как блестят глаза зрителей, когда они, не дыша, слушают: «Я подамся от бумажных, запутанных ворохов в государство переулков, проспектов и двориков. Все, что я растерял, отыщу в мельтешении радужном, где витой канделябр и бетонные глыбины рядышком, где гитары щекочут невест, где тепло от творений малиновых, где колясок на каждый подъезд 10 детских и 2 инвалидных. Там, где будничны тополя перед спящими школами, там, где булькают, как вскипевшие чайники, голуби. Выхожу не хвалить, не командовать уличной вьюгой, просто так улыбаться и плыть по Арбату». сидеющим юнгою. Роберт не мог к славе привыкнуть. Он по улице ходил, прикрывая лицо рукой. Настолько стеснялся. Никакой звездной болезни в помине у него не было. Когда должны были корреспонденты прийти, он, как школьник перед экзаменом, волновался, дочек подгонял. «Девочки, давайте скорее, через 4 минуты придут!» А девчонки над ним издевались. К тому времени Алла родила 2 дочек – Катю и Ксению. В 65-м году рождественские с Вознесенским и Ахмадулиной поехали в Париж, оттуда на юг Франции. Тогда мы познакомились с Надей Леже, вдовой художника Фернана Леже, вспоминает Алла. А в 68-м, в первый же день фестиваля, мне кто-то постучал в дверь. Вошла Надя Леже, сказала: «Здравствуйте, я хочу проверить ваш гардероб, потому что наши актрисы часто приезжают неподготовленными, и я считаю своим долгом им помочь приодеться». Я очень удивилась, но сказала: «Пожалуйста». Зачем она это делала, не знаю. Престиж страны. Она каждому русскому совала 500 франков. Просто так. Это $100 примерно. А насчет суточных, все деньги, которые нам выдали на 12 дней, были меньше, чем стоил номер в сутки. А делегация состояла из людей из Совэкспортфильма, сам Ермаш, киноминистр, члены съемочной группы фильма «Анна Каренина», картина в конкурсной программе, Зархи, Вертинская, Самойлова. Но они мало общались. Алла пишет: «Девушек наших я боялась. Они были такие красивые, что я даже не знала, как с ними разговаривать». В жюри Каннского фестиваля Рождественский был 3 раза. В 79-м он уговаривал Франсуазу Саган дать приз «Сибириаде» Кончаловского. «Мы привезли с собой водку и черную икру». И робко пригласил все жюри к нам в номер. Говорит: «Вызывай официантов, заказывай воду, хлеб и масло. И лед». Я говорю: «Ну так не делают, это ненормально». Он говорит: «У русских свои причуды, пусть считают, что мы ненормальные». Мы достали водку и черную икру. И получился совершенно особенный стол. Все были в полном восторге. Сидели серьезные люди. Моника Витти, Луи Маль. Как они жрали. Как будто их долго морили голодом. В 23 года выйдет первая книга стихов Роберта Рождественского. Потом за ней еще несколько появится первая песня на его стихи «Твое окно» совместно с композитором Александром Флерковским. Это потом он станет автором текстов огромного числа песен. «Огромное небо», «Песня неуловимых мстителей», «Погоня где-то далеко». Его соавторами будут такие композиторы, как Фраткин, Тухманов, Фельдсман и Таривердиев, Пахмутова и Шаинский, Паулс и Мартынов. Его песни будут хитами: «Мои года» Кикабидзе, «Вся жизнь впереди» Самоцветов, «Эхо любви» Анны Герман и Льва Лещенко. Это уже были больше, чем шлягеры. Это были символы эпохи. А песня из фильма «Карнавал. Позвони мне, позвони» вообще тогда была сумасшедшим хитом. Интересно, что за Ирину Муравьеву песню пела Жанна Рождественская, однофамилица поэта. Да, он напишет много популярных песен. Но это была уже популярность иного рода, чем та, когда мы читали вместе на лестнице университета, скажет Евтушенко. А в 70-е песни его друга заполонили эфир. «За того парня», «Мгновение», «Там за облаками», «Сладкая ягода», «Товарищ песня». Его поэзию многие называют рифмованной журналистикой с чертами либерализма. А он напишет более 600 песен. Возможно, в этом легком жанре он чувствовал себя лучше. Но его не могло не обидеть, когда Евтушенко назвал его барабанщиком при комсомольском джазе и выродившимся стихоплетом. Само пребывание его в секретариате Союза писателей во времена застоя не помогало его репутации, писал Евтушенко. «Роберт оказался, с моей точки зрения, в непрофессиональной среде. Но я тоже, между прочим. Вообще, одно время из него начали делать фигуру, которую противопоставляли мне, когда меня били. Но в момент нападок на меня и оплевывания меня он никогда к этому не приложил руки, хотя его часто толкали на это». Рождественский, о котором все отзываются как о человеке порядочном, писал и вот это. И говорил мне тип в особой комнате: «Прошу при мне анкеточку заполните». И добавлял привычно, без иронии: «Подробнее, пожалуйста, подробнее». Вновь на листах зеленых, белых, розовых я сообщал о всех ближайших родственниках. Я вспоминал надсадно и растерянно о тех, кто жил до моего рождения. Шли рядышком, как будто кольца в дереве, прабабушки, прадедушки и девери, родные почти что посторонние. «Подробнее, пожалуйста, подробнее». Анкетами дороги наши выстланы, ответы в тех анкетах нами выстраданы. Они хранятся, как пружины сжатые, недремлющие, только с виду ржавые. Лежат пока без дела, без движения, и я не верю в их самосожжение. Алла Киреева и Роберт Рождественский проживут вместе 41 год. Практически все его стихи о любви будут посвящены ей, любимой Алёнушке. В том числе и стихотворение «Ноктюрн», которое он написал по просьбе. Впрочем, об этом, а также о сомнениях и совести, о его стихах и отношении с властью во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет
1: Братславский об эрудите.
2: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
3: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
4: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия

А я продолжаю программу. Роберт Рождественский. Когда Иосиф Кобзон услышал волшебную музыку Арноба Баджаняна «Ноктюрн», он попросил Роберта написать стихи. И Рождественский в 83-м году напишет свои бессмертные строки. «Между мною и тобою гул небытия, звездные моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя?» «Милая родная Алёнушка, впервые за 40 лет посылаю тебе письмо со второго этажа нашей дачи на первый этаж. Ты соавтор практически всего, что я написал», — скажет поэт. «Мне кажется, что любовь моих родителей была одной из самых больших любовей 20 века», — говорила дочь поэта Екатерина Рождественская. «Сколько стихов было посвящено маме, сколько любви и заботы она с радостью отдавала отцу. Они оба были однолюбами и вовремя нашли друг друга». Во время оттепели на свои поэтические выступления молодые поэты собирали многотысячные стадионы. Николай Грибачев написал стихотворение «Нет, мальчики» против поэтов-шестидесятников. Рождественский ответил стихотворением «Да, мальчики». Показал его тогдашнему парторгу Союза писателей Степану Щипачеву. Тот в ужасе попросил это уничтожить. Но Рождественский стихи прочел. 7 марта 1963 года он принял участие во встрече Хрущева с интеллигенцией. Царь всея кукурузы в бешенстве орал: «Товарищ Рождественский, пора вам встать под знамена ваших отцов!» Это послужило сигналом к действию. ФАС высшего уровня. И вскоре секретарю ЦК партии Капитонову не понравилось стихотворение «Утро». Он обозначил его как «упадническое». Дальше пойдет, как бывает обычно. Один болван наверху выдает свое мнение, и оно становится руководством к действию для всего стада. И вот уже нету Рождественского выступления, его не печатают, не издают. И по совету друзей Роберт уедет от греха подальше из Москвы в Киргизию. Решит отсидеться там год. Он будет заниматься переводами местных поэтов. Из Фрунзе пришлет жене письмо с такими строчками: «Выхожу один я на дорогу, предо мной, которая легла. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. Это все нам партия дала». На самом деле для него, как и для многих слишком быстро очаровывающихся, рухнули идеалы. Ушла почва из-под ног. Ему жить не хотелось. Алла говорила, многие считали, что Роберт куплен советской властью, но на самом деле он просто искренне верил в коммунизм. В ранних его публикациях звучит немало признаний в любви к родине, к флагу цвета крови моей. Но все-таки у Рождественского хватило сил в одном из своих последних стихов признаться: «Я писал от радости шалея о том, как мудро смотрят с мавзолея на нас вожди особого закала. Я мало знал, и это помогало. Я усомниться в вере не пытался, стихи прошли, а стыд за них остался». Да, он читает с самых высоких площадок, на кремлевских концертах. Да, он близок к власти, член партии, у него премии комсомола, государственной премии СССР. Он секретарь Союза писателей. Но совесть мешает. Она часто мешает порядочным людям. Недаром он напишет в своих блокнотах: «Заметили, отметили, оценили. Кто? Что?» На душе стыдно и возвышено. Почти сразу же понимаешь, что во что-то вляпался. То ли в дерьмо, то ли в варенье. И тебя не отпускает чувство мерзостной благодарности или благодарной мерзости. О, как ты кивал во время разговора, стихотворец, как замечательно ты кивал, всем, чем мог, кивал, как ты жаждал отблагодарить за высокую милость, раб, раб, четырежды раб. Такие мы. Я никогда не находился над временем, потому что не бог, а вот во времени был. Так во всяком случае мне казалось.
Однако сейчас я понимаю, что всю свою жизнь, целую жизнь все мы или почти все существовали под временем, под его тяжестью, под его страхом, под его категорическими лозунгами и огромными портретами его вождей и героев. Но это были наши лозунги, наши вожди и герои. О, в детстве я был достойным продуктом своего времени. В 7 лет уже стал командиром октябрятской звездочки. Потом, дрожа от радости, запрыгнул в пионеры. Помню, как бледнее от волнения, заикаясь больше, чем всегда, я давал клятву перед портретом самого мудрого учителя и великого отца всех детей нашей Родины, Иосифа Виссарионовича Сталина. На портрете он был вместе с Мамлакат, пионеркой-рекордисткой по сбору хлопка. Кстати, ее родители вскоре арестовали и расстреляли, как врагов народа. Роберт Иванович говорил, что любые воспоминания о чем-то всегда оказываются воспоминаниями о себе. До третьих петухов сидят, еще налей, поэты без стихов, актеры без ролей. Вспоминать себя, да еще связано, толково, без выпячивания собственной удивительной личности, практически невозможно, писал поэт. И тут дело вовсе не в скромности или, наоборот, не в скромности автора, а в том, что он волей-неволей обязательно становится неким судьей, высшей инстанцией, начинает давать оценки людям, событиям, поступкам. Все равно мир, тот прошлый, давнишний, становится искаженным, так или иначе полувыдуманным. И в этом искаженном, выдуманном мире бродит фактически тоже не шибко реальный вспоминатель, ибо себя он как раз и не помнит. Осенью 41-го мне доводилось несколько раз проходить мимо омской тюрьмы или омской пересылки. Казалось бы, что здесь особого, но проходил и проходил. Да, мимо тюрьмы. Причем старался почему-то не смотреть в ее сторону. А между прочим, там в это время находились наши лучшие авиаконструкторы – Туполев и Месищев. Там же сидел и Королев. Все они сидели там недолго, после их перевели в шарашку, однако сидели. А я ходил мимо и ничего не знал. Получается, мимо жизни ходил. Ах, как мы привыкли шагать от несчастья к несчастью. Такие мы. А может, один я такой, но до сих пор обидно. Из души, которая так слаба, я по капле выдавливаю раба. Раба я, значит, преступника выдавливаю, как из тюбика. А он говорит мне, как эхо судьбы, послушай, а если мы оба рабы, а что, если ты, гордясь и сопя, по капле выдавливаешь себя? Что осталось от отца? Одно отчество. Плохо ли, хорошо ли, но поэт всегда говорит в стихах о себе, о своих мыслях, о своих чувствах, даже когда он пишет о космосе. По-прежнему пишу стихи относительно годов, которые к суровой прозе клонят, пока не клонят. Что будет дальше, Бог его знает. Хотя и Бог не знает, поскольку его нет. Можно сказать, что каждый человек появляется на свет еще и для того, чтобы опровергнуть факт смерти. Ибо в собственную смерть человек не верит, он надеется. Надеется до последней минуты. Я очень хочу написать настоящие стихи. Главные, те, о которых думаю все время. Я постараюсь их написать. Если не смогу, будет очень обидно. Так писал Рождественский в 80-е годы. И он их напишет. Все мы люди смертельно больные, потому что однажды умрем. Неожиданный и благодатный дождь беснуется в нашем дворе. Между датой рождения и датой смерти кто-то поставит тире. Тонкий прочерк, осколок пунктира. За пределом положенных дней руки мастера неотвратимо выбьют минус на жизни твоей. Ты живешь, негодуешь, пророчишь, ты кричишь и впадаешь в восторг. Так неужто малюсенький прочерк, непростое тире, а итог? В конце 80-х годов Рождественский стал часто падать в обмороки. Думали, проблема в сосудах. Но у поэта обнаружили
злокачественную опухоль мозга. Он написал с сарказмом: «В мозгу у меня находится опухоль размером с куриное яйцо. Интересно, кто же это вывел курицу, несущую такие яйца?» Врачи советовали отправить его на лечение в иностранную клинику. Дальше была обычная советская возня с бумагами. Внешторгбанк, где хранились зарубежные гонорары рождественского счета советских граждан, блокировал. Родные поэта ходили в поисках средств для лечения по всем инстанциям. Во Францию его перевозили уже на носилках. И все же операция помогла продлить ему жизнь на 4 года. Вот тогда и произошел в его душе перелом. Зная, что времени мало, он стал писать по-другому. Если раньше стихи его многие, по крайней мере, были патетическими, то теперь стало больше лирики и душевности. Тихо летят паутинные нити, солнце горит на оконном стекле. Что-то я сделал не так, извините. Жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю, к ней припадаю и ею клянусь. И по-другому прожить обещаю, если вернусь. Но ведь я не вернусь. 19 августа 1994 года Роберт Рождественский умер от инфаркта. Ему было всего 62. Алла пережила мужа больше, чем на 20 лет. Катя, одна из дочерей поэта, стала переводчиком художественной литературы с английского и французского языков. В 1998 году, через 4 года после смерти отца, в пожаре сгорел дом со всеми архивами, семейными фотографиями, документами. И тогда Екатерина Рождественская начала новую жизнь. Занялась фотографией. Ее сестра Ксения – журналист. А их папа, кстати, писал и детские сказки. Это ж интересно прямо. Значит, у мамы есть мама, и у этой мамы мама, и у папы тоже мама. Ну, куда ни погляжу, всюду мамы, мамы, мамы. Это ж интересно прямо. А я опять один сижу. Я иду по хрустящему гравию и тащу 2 батона торжественно. У меня и у папы правило помогать этим слабым женщинам. От рождения крест наш таков. Что они без нас, мужиков? После перестройки Рождественский занимался реабилитацией Мандельштама, добился открытия дома-музея Цветаевой в Москве, стал составителем первой изданной в СССР книги стихов Высоцкого «Нерв». В 81-м году о названии, кстати, придумала Алла. Из дневников Рождественского. Своеобразные способы определения людей. У грузчиков, доставляющих в квартиры различные тяжести, шкафы, рояли, серванты и так далее, хозяева делятся на 2 категории. На тех, которые говорят «осторожно, руки», и на тех, которые говорят «осторожно, мебель». Каждый год набит смертями друзей. Они ложатся в землю, будто занимают оборону. Сначала обжигающая мысль: «Господи, какое горе, что он умер!» А потом светлеющая: «Господи, какое счастье, что он жил!» Счастье – естественное состояние человека. Для него это норма. Доказательством может служить вся мировая поэзия. Ведь человек писал и пишет лишь о том, что его потрясло, удивило, поразило. Человек пишет о том, что необычно. Так вот, большинство стихов написано о горе, несчастье, тоске. Стихов о счастье мало, их почти нет. Значит, счастье не было чем-то удивительным, чем-то из ряда вон выходящим. Мой 4-летний внук посмотрел по телевизору информационную программу и пришел ко мне. «Ну что?» – спросил я. «Какие новости?» «Новости просто отвратительные». Я засмеялся, услышав в голосе внука интонацию его отца. «И что будем делать?» – спросил я. Внук вздохнул и ответил: «Будем рисовать». Все меньше и меньше поэтов, все больше и больше стихов.
Во дворе союза писателей ко мне подходит незнакомый парень. Странно смотрит на меня, потом говорит: давайте писать стихи вместе. Вместе? Зачем? А мы тогда сразу же станем знаменитыми. Я даже псевдоним уже придумал. Какой? Минин и Пожарский. Почему именно этот? А потому что они знаменитые люди, уже знаменитые. Ведь Пугачева, к примеру, стала такой известной только благодаря фамилии. Вот и мы тоже. Красиво звучит Минин и Пожарский, тем более, что уже и памятник есть на Красной площади. Ну как, согласны? Я обещал этому несчастному больному парню подумать. Каждое поколение почему-то рвется построить новый мир на обломках старого. Даже если не на обломках, то мешают, не так думают и делают лишь предыдущие поколения старших. Прадеды и прапрадеды абсолютно не мешают. Будет белый снег на землю падать. Мы когда-нибудь вернемся в нашу память и окажемся хотя бы на мгновение молодыми, невозможно молодыми. Как люди хватаются за жизнь в конце пути. Еще месяц, еще неделя, еще день, как бездарно тратят время в начале жизни. Те самые месяцы, недели, дни. Бесконечность дороги в самом факте рождения, появления детей, внуков. Путь долгий. Из тьмы веков такую же тьму веков, скорее. Не тьму, а простор веков. Ибо у человеческого прошлого есть более или менее точные исторические границы. А у будущего их нет. У настоящих поэтов есть только год рождения. Года смерти у настоящих поэтов нет. Считайте, что мы вам приснились. Считайте, что не было нас. Никому из нас не жить повторно. Мысли о бессмертии маята. Миг однажды грянет, за которым ослепительная темнота. Из того, что довелось мне сделать, выдохнуть случайно довелось, может, наберется строчек 10. Хорошо бы, если б набралось. На восторженные письма поклонниц поэт не отвечал не потому, что не считал нужным. Он искренне удивлялся, как можно объясняться в любви человеку, не зная его. А его чувству юмора могли многие позавидовать. Но перестройка его надломила. Ему предложили возглавить редакцию «Огонька». Он отказался, не было сил, но порекомендовал на пост главного редактора своего друга Виталия Коротича. Мода на шестидесятников прошла. Стихи интересовали людей все меньше. Роберт оказался невостребованным. Он ни с кем не выяснял отношений, избегал разговоров по душам. Ушел в свой мир. «Будем горевать в стол, душу открывать в стол, будем голосить в стол». Будем сочинять в стол и слышать из стола стон. За окном заря красно-желтая. Не для крика пишу, а для вышептывания. Самому себе, себе самому, самому себе. Больше никому, вновь душа стонет, душа не лжет. Положу бинты, где сильнее жжет. Поперек души положу бинты. Хлеба попрошу, попрошу воды. Вздрогну, посмеюсь над самим собой. Может, боль уйдет, может, стихнет боль. А душа дрожит, обожженная. Ах, какая жизнь протяженная! Это был Роберт Рождественский. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Оставляю с Вахтангом Кикабидзе стихи Роберта Рождественского, музыка Георгия Мовсисяна «Мои года». Прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

детства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Davidson Radio. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Новости,
9: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
10: Вы на волне радио. Davidson Radio.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Мировая экономика в этом году вырастет на 3,1%. Такова новая оценка Международного валютного фонда. Главным источником роста остаются инвестиции в искусственный интеллект. Однако дорогая нефть, военные конфликты и увеличение государственных долгов угрожают экономической стабильности. Международный аэропорт саудовской столицы останется закрытым как минимум до субботы после смертоносных ракетных ударов. Авиакомпании отменяют рейсы, тысячи пассажиров вынуждены менять маршруты. За последнюю неделю в результате атак погибли не менее 18 человек, более 300 получили ранения. В Индии задержан руководитель молодежного протестного движения. Полиция Нью-Дели задержала лидеров массовых выступлений, требующих отставки главы избирательной комиссии. Причиной протестов стал пересмотр списков избирателей. Оппозиция уже обратилась в Верховный суд страны, требуя приостановить изменения. Мировые финансовые рынки встревожены падением технологических акций. Южнокорейский биржевой показатель потерял более 7% на фоне опасений относительно будущих прибылей компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Инвесторы сомневаются, насколько быстро огромные вложения в новые технологии смогут окупиться. Дополнительное давление на рынки оказывает высокая стоимость нефти. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
4: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам 250 миллиардов долларов перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажности. Влажность воздуха 96%, 71% по Фаренгейту, плюс 21% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.

0: Я тебе нужна.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
2: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Еврейский мир.

0: «Мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: Davidson Radio, Radio, Radio. На волне 620 AM Davidson Radio.

0: пульс дня, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Телеканал Fox News отмечает 30 лет. Канал, в успех которого в 96-м году почти никто не верил, уже четверть века остается самым рейтинговым новостным каналом Америки. И к юбилею его отрыв от конкурентов стал самым большим за всю историю. За эти годы Fox News подарил телевидению бегущую строку, вырастил звезд вроде Билла О'Райли, Шона Хеннити и Такера Карлсона, пережил громкие скандалы и многомиллионные иски, а его бывшие ведущие сегодня занимают посты в правительстве. В нашем специальном выпуске вспомним, как Руперт Мёрдок и Роджер Айлс создавали канал, что происходило в его эфире 11 сентября 2001 года, и почему Fox News до сих пор остается самым влиятельным и самым спорным телеканалом страны. Канал вышел в эфир 7 октября 1996 года, и к юбилею он подошел с самым большим отрывом от конкурентов за всю историю. В прайм-тайм Fox News смотрят в среднем 2 миллиона 650 тысяч человек. У ближайшего соперника канала MS Now, бывшего MSNBC, около 915 тысяч. У CNN 573 тысячи. С начала года Fox обгоняет обоих конкурентов вместе взятых и по дневному, и по вечернему эфиру. Президент канала Джей Уоллес говорит, что первый большой рывок аудитории произошел после терактов 11 сентября, а самым рекордным по приросту зрителей стал 2020 год. В юбилейный вечер ведущий Шон Хеннити, который работает на канале с первого дня, не сдержал слез. Он показал нарезку лучших моментов своей карьеры и поблагодарил зрителей за то, что 30 лет они каждый вечер впускают Fox News в свои дома. Когда Fox News запускался, в его успех мало кто верил. В 96-м году кабельные новости в Америке фактически принадлежали CNN, а MSNBC стартовал всего за несколько месяцев до этого. Многие в индустрии считали, что третьему новостному каналу просто нет места. Медиамагнат Руперт Мёрдок опирался на опыт своего британского канала Sky News и пошел против правил рынка. Обычно кабельные операторы платят каналам за право их транслировать, а Мёрдок сам платил операторам, чтобы те включили Fox News в свои пакеты. На старте канал был доступен примерно в 10-17 миллионах домов. Долгое время его не показывали даже в Нью-Йорке, где находилась сама редакция. Доступ к нью-йоркским зрителям пришлось буквально выбивать у компании Time Warner. В первых эфирах работали Нил Кавута и Тони Сноу, а новости поначалу выходили короткими блоками, которые повторялись в течение дня. Эту дорогостоящую ставку тогда называли авантюрой. Архитектором Fox News стал Роджер Айлс, человек из политики, а не из журналистики. В 1968 году он помог Ричарду Никсону выиграть президентские выборы, научив его работать на телевидении. Позже он был медиаконсультантом Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. До прихода к Мёрдоку Айлс руководил деловым каналом CNBC. Мёрдок поручил ему построить новостной канал с нуля, и Айлс уложился меньше, чем за год. Его рецепт был прост – яркая картинка, быстрый темп, харизматичные ведущие и ставка на зрителя, который считал остальные телесети слишком либеральными. Над CNN Айлс открыто насмехался и называл его телесетью Клинтона. 20 лет именно он решал, кто появится в эфире Fox News, о чем и каким тоном будут там говорить. Даже критики признают, что Айлс изменил не только американское телевидение, но и американскую политику. Свою аудиторию Fox News завоевал во многом слоганами «Честно и сбалансированно» и «Мы сообщаем, вы решаете». С первых дней канал представлял себя как альтернативу мейнстримным медиа, которые, по мнению его создателей, давно сместились влево. Для миллионов консервативных американцев это прозвучало как обещание, что их наконец услышат. Критики отвечали, что ни о каком балансе речи нет, и канал открыто играет за республиканцев. В 2017 году, уже после ухода Айлса, от старого девиза отказались. Новый слоган «Самый популярный, самый надежный». При этом у Fox есть и программы, которые высоко ценят даже оппоненты. Например, специальный репортаж Бретта Байера и воскресная политическая программа Fox News Sunday, которой в этом году тоже исполнилось 30 лет. Спор о том, чем на самом деле является Fox News, новостным каналом или политической силой, не утихает до сих пор. Главным испытанием для молодого канала стало 11 сентября 2001 года. В тот день Fox News сделал то, что навсегда изменило облик телевизионных новостей. В 10 часов 49 минут утра внизу экрана побежала строка с последними новостями. Новостей было так много, что они не помещались в эфир. CNN запустил свою бегущую строку через 22 минуты, следом подключился MSNBC. С тех пор бегущая строка стала стандартом для всех новостных каналов мира. Fox работал в эфире без рекламы, и, как вспоминает ведущий Стив Дуси, зрители, которые переключались с других каналов во время рекламных пауз, оставались на Fox. Ведущие стали появляться в кадре со значками американского флага на лацканах, а тон канала стал откровенно патриотическим. Сам Айлс в те дни передал через советника Белого дома Карла Роува свои рекомендации президенту Бушу, как реагировать на атаку. Когда об этом стало известно, конкуренты обвинили Fox в том, что канал перестал быть просто наблюдателем. Одна из самых обсуждаемых историй о Fox News и 11 сентября – история о кадрах людей, которые прыгали из горящих башен Всемирного торгового центра. В сериале «Самый громкий голос», где Роджера Айлса играет Рассел Кроу, именно Айлс решает показать эти кадры, чтобы американцы увидели весь ужас трагедии. Создатели сериала признавались, что сами долго спорили, как подать эту сцену. Но сюжет о приказе Айлса – художественный вымысел. В то утро падающих людей в прямом эфире видели зрители разных телеканалов. После этого крупные американские телесети в основном отказались от повторов, посчитав такие кадры недопустимыми. Журналисты, проверявшие сериал, пишут, что у Fox News эти съемки появились только в 2002 году. Символом той трагедии стал не телевизионный кадр, а снимок фотографа агентства Associated Press Ричарда Дрю «Падающий человек». На следующий день его опубликовали газеты по всей стране, и споры о том, имели ли они на это право, идут до сих пор. После 11 сентября рейтинги Fox News пошли резко вверх. В январе 2002 года канал впервые обогнал CNN по итогам целого месяца. 656 тысяч зрителей в среднем за день против 596 тысяч у конкурента. За год аудитория Fox выросла более чем вдвое. Главной силой канала был вечерний эфир, который возглавлял Билл О'Райли. Между каналами шла настоящая война за ведущих. CNN переманил у Fox Паулу Зан, а Fox в ответ увел у CNN Грету Ван Сестерен. С тех пор Fox News больше ни разу не уступил первое место. Это почти четверть века лидерства среди кабельных новостей, рекорд, которого нет ни у одного конкурента. Особенно заметен отрыв в дни больших политических событий. На выборы, дебаты и инаугурации миллионы американцев включают именно Fox News. Одна из самых скандальных страниц в истории телеканала – ночь президентских выборов 2000 года. В 2 часа 16 минут ночи Fox News первым объявил, что во Флориде, а значит и во всей стране, победил Джордж Буш-младший. Через несколько минут то же самое сообщили CBS, ABC, NBC и CNN. Вице-президент Альберт Гор даже успел позвонить Бушу и признать поражение. Позже выяснилось, что прогноз подготовил руководитель отдела прогнозов Fox Джон Эллис, двоюродный брат Буша. Той ночью он созванивался и с самим кандидатом, и с его братом, губернатором Флориды Джебом Бушем. Через пару часов телесети отозвали прогноз, разрыв во Флориде оказался мизерным, и Гор забрал свое признание обратно. По итогам официального подсчета Буш опередил его всего на 537 голосов из почти 6 миллионов. Пересчет растянулся больше, чем на месяц, и закончился только решением Верховного суда США в декабре. Критики до сих пор считают, что поспешный прогноз Fox задал тон всей этой борьбе. Почти 20 лет главным лицом Fox News был Билл О'Райли. Его вечерняя программа вышла в эфир в год запуска канала, а с 1998 года называлась «Фактор О'Райли». Годами она оставалась самой рейтинговой программой на кабельном телевидении. Еще в начале 2017 года ее смотрели в среднем 4 миллиона человек. О'Райли прославился напором. Он перебивал гостей, спорил с ними, не стеснялся резкости и называл свою студию «зоной без болтовни». Многие зрители включали Fox только ради него. Карьера оборвалась весной 2017 года. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказала, что Орайли и Фокс выплатили миллионы долларов женщинам, которые обвиняли ведущего в домогательствах. Крупные рекламодатели один за другим стали уходить из его программы, и в апреле канал расстался со своей главной звездой. Шон Хеннити, один из немногих ветеранов, кто работает на Fox News все 30 лет, он вышел в эфир в первый же день вещания в паре с либералом Аланом Колмсом. Их программа «Хеннити и Колмс», где консерватор и либерал спорили в прямом эфире, шла больше 12 лет. И в 2002 году впервые обошла по рейтингам легендарное шоу Ларри Кинга на CNN. В январе 2009 года Колмс ушел, и у Хеннити появилась собственная программа. Она до сих пор в числе самых популярных на кабельном телевидении. Хеннити – один из самых влиятельных консервативных голосов страны и давний союзник Дональда Трампа. В юбилейный вечер он признался, что канал изменил его жизнь и поблагодарил зрителей за 3 десятилетия верности. Самым громким именем Fox News последнего десятилетия был Такер Карлсон. В 2016 году он получил собственное вечернее шоу, а после ухода Билла О'Райли занял место главной звезды прайм-тайма. Карлсон задавал повестку для консервативного электората и спорил не только с демократами, но и с республиканским истеблишментом. 24 декабря 2023 года Fox объявил, что расстается с ним. Это случилось почти через неделю после того, как канал урегулировал многомиллионный иск компании Dominion. В материалах того дела всплыли личные сообщения Карлсона, в которых он резко отзывался о Трампе, хотя в эфире его поддерживал. Причины расставания канал так и не объяснил. В тот день Fox потерял на бирже почти 700 миллионов долларов капитализации. Сам Карлсон ушел в интернет и продолжает вещать самостоятельно. В августе 2015 года Fox News провел первые республиканские дебаты той предвыборной кампании. Руководство канала до сих пор называет их одним из поворотных моментов своей истории. Ведущая Меган Келли спросила Дональда Трампа о его оскорбительных высказываниях в адрес женщин. Трамп после эфира публично обрушился на ведущую, и конфликт кандидата с крупнейшим консервативным каналом несколько месяцев не сходил с первых полос. Дебаты собрали рекордную для кабельного телевидения аудиторию. В январе 2017 года Келли ушла на NBC. Позже Fox покинули и другие известные журналисты, ведущий дневных новостей Шепард Смит в 2019 году и ведущий Fox News Sunday Крис Уоллес в 2021. Оба давали понять, что на канале стало слишком мало новостей и слишком много мнений. Летом 2016 года создатель Fox News оказался в центре крупнейшего скандала в истории американского телевидения. 6 июля бывшая ведущая Гретхен Карлсон подала на Роджера Айлса в суд. Она заявила, что ее уволили за отказ уступить его домогательствам. За ней последовали другие сотрудницы. Решающим ударом стало то, что Меган Келли рассказала следователям, Айлс приставал и к ней, когда она только начинала работать на телеканале. 21 июля, через 2 недели после иска, Айлс ушел в отставку, а руководство каналом временно взял на себя сам Руперт Мёрдок. Обвинение Айлс отрицал до конца, его падение стало одним из предвестников движения Me Too. В мае 2017 года Айлс скончался в возрасте 77 лет. Эта история легла в основу фильма «Скандал» с Шарлиз Терон и Николь Кидман, а также сериала «Самый громкий голос». Выборы 2020 года стали для Fox News одновременно звездным часом и самым дорогим провалом. В ночь голосования канал первым отдал Аризону Джо Байдену. Штаб Трампа был в ярости, а часть зрителей в знак протеста переключилась на конкурентов. Пытаясь вернуть аудиторию, Fox стал выпускать в эфир заявление о том, что машины для голосования компании Dominion якобы украли победу у Трампа. В марте 2021 года Dominion подала на Fox иск о клевете на 1 миллиард 600 миллионов долларов. Суд признал утверждения о фальсификациях ложными. В апреле 2023 года, буквально накануне начала процесса, Fox пошел на мировое соглашение и выплатил 787,5 миллионов долларов. Это одна из крупнейших выплат по делу о клевете в истории США. В заявлении канал признал решение суда, но извиняться в эфире не стал. Сегодня Fox News не только телеканал, но и кузница кадров для Белого дома. Бывший соведущий выходного утреннего шоу Fox and Friends Пит Хексет возглавил Пентагон и стал министром войны. Бывший соведущий программы на деловом канале Fox Business Шон Даффи стал министром транспорта, а его жена, кстати, Рэйчел Кампас Даффи, по-прежнему работает на Fox. Бывший пресс-секретарь Белого дома Келли Маккинени теперь сама ведет на канале программу «Суббота в Америке». Fox уверенно осваивает интернет. В первом квартале этого года его ролики на YouTube набрали рекордные 1,5 миллиарда просмотров. Руководство говорит, что главная задача на ближайшие годы – сделать контент канала доступным везде, где есть зритель. На этом у меня все. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с постскриптумом, а мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Решение Трампа разрешить закупки российского дизельного топлива вызвало возражение представителей обеих партий в Конгрессе. Критики считают, что соглашение противоречит прежней санкционной политике Вашингтона. Администрация Трампа рассчитывает таким образом ослабить давление высоких топливных цен. Федеральная резервная система готовится к решению по процентным ставкам. На фоне устойчивой инфляции американские финансовые рынки оценивают вероятность сохранения действующей процентной ставки в октябре примерно 80%. Новые данные о потребительских ценах ожидаются в среду. Они помогут определить дальнейшую политику американского центрального банка. На границе США и Мексики усилили военное присутствие. Более 8 тысяч американских военнослужащих участвуют в обеспечении безопасности южной границы. В районе реки Рио-Гранде значительно сократилось число незаконных переходов. Однако эксперты спорят, насколько результат связан именно с присутствием армии, а не с ранее введенными иммиграционными ограничениями.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.

0: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях, и мы начинаем. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани не принял участие в 82-м ежегодном параде в честь Дня Колумба, который прошел на 5-й авеню. Шествие было посвящено итало-американскому наследию и приурочено к федеральному празднику Columbus Day, который ежегодно отмечают во второй понедельник октября. Причины отсутствия градоначальника его пресс-служба объяснять отказалась. Официально День Колумба внесли в список федеральных выходных в 1971 году, перенеся, как остальные праздники в стране, на понедельник, чтобы не отделять дополнительный день отдыха от уикенда. В этом году парад в Нью-Йорке прошел от 44-й до 72-й стрит и завершил трехдневные торжества, посвященные истории, культуре и традициям американцев итальянского происхождения. В шествии приняли участие представители более 100 организаций и коллективов, а также несколько оркестров. В городе Большого Яблока, где Italian Americans составляют около 6% населения, праздничные мероприятия проводятся ежегодно, а мэры традиционно возглавляют многолюдное шествие по 5-й авеню. Мамдани к празднику в этом году не присоединился. В воскресенье представительница мэра сообщила, что он пропустит торжество. Причины такого решения она не уточнила, отметив лишь, что в ближайшие недели мэр планирует провести в своей резиденции отдельный прием. Свое отношение к наследию Колумба Мамдани публично выразил еще в 2020-м, когда баллотировался в Ассамблею штата. Тогда он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой показывает средний палец памятнику мореплавателю. Снимок сопровождался подписью «Снесите его». Минувшую субботу Мамдани разместил видеоролик, но ни разу не упомянул в нем Христофора Колумба. Вместо этого мэр рассказал о вкладе итальянских эмигрантов в строительство и развитие мегаполиса, а также отметил заслуги Вито Марк-Антонио, экс-члена Палаты представителей от Восточного Гарлема, выступавшего за введение социальных пенсий и пособий по безработице. Позиция Мамдани в очередной раз вызвала критику со стороны представителей итало-американской общины и его оппонентов. В частности, Эндрю Куомо, неоднократно подчеркивавший свое итальянское происхождение, назвал отношение мэра к памятникам Колумбу позорным. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», этим летом городские власти опубликовали карту иммигрантских районов, на которой не оказалось Little Italy на Манхэттене. Это вызвало критику. В ответ Мамдани пообещал выпустить обновленную карту, отражающую присутствие более 200 этнических общин. Действующий мэр проявляет неуважение к итало-американской общине, и его отказ прийти на парад лишь подтверждает это, заявил нашим коллегам-журналистам Анджело Вивола, представитель коалиции по сохранению наследия Колумба. В следующем году искусственный интеллект может преподнести человечеству много неприятных сюрпризов в сфере кибербезопасности. Об этом заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN. По его словам, сфера кибербезопасности столкнется с наиболее драматическими изменениями. Гейтс назвал самой насущной угрозой не утрату контроля над AI, а применение новых технологий плохими людьми. Он также обратил внимание на дисбаланс. В IT-индустрии серьезно обеспокоены этим, тогда как в академической среде и среди политиков не хватает осведомленности, а сами чиновники не делают практически ничего, чтобы предотвратить кошмарный сценарий. Говоря о контроле за деятельностью разработчиков, Гейтс усомнился в эффективности саморегулирования со стороны самих IT, допускающих опасные инциденты, и выразил уверенность в том, что в 2027 году индустрия уйдет от модели полного самоуправления. Цитата: «Государство должно перейти к более серьезному подходу, и у нас должны быть организации, занимающиеся техникой безопасности, как в других сферах». Конфеты к Хэллоуину подорожали на 70% за 5 лет. Средняя цена упаковки достигла $16.96. Несмотря на рост цен, вкусы детворы остаются довольно традиционными. По данным DoorDash, конфеты Reese's Peanut Butter Cups третий год подряд занимают первое место по популярности и чаще других оказываются фаворитами в отдельных штатах. При этом растет интерес к фруктовым леденцам. Подорожание сладостей связано не только с общей инфляцией. На цены повлияли резкий рост стоимости какао, перебои с поставками, а также расходы на ингредиенты, производство, упаковку и транспортировку. Национальная федерация розничной торговли, в свою очередь, выяснила, чтобы одеть своего любимца в костюм тыквы, в общей сложности любители домашних животных потратят 920 миллионов долларов. Общие же траты на подготовку к празднику составят примерно 13 миллиардов. Празднование Хэллоуина проходит в ночь с 31 октября на 1 ноября. В интернете обсуждают визит мистера Биста в Узбекистан. Появление интернет-звезды на одной из площадок Самарканда спровоцировало массовую давку, что в узбекистанском сегменте соцсетей назвали дикостью и позором перед иностранными гостями. Официальный визит блогера в Центральную Азию начался 9 октября по приглашению Фонда развития культуры и искусства. 28-летний инфлюенсер планировал провести шоу с розыгрышем призов на сумму 300 миллионов сумов, а также снять контент для своего канала. В поездке его сопровождала супруга, южноафриканская стримерша и писательница Теа Бойсон, на которой он женился в июле. 10 октября, когда мистер Бист появился на площади Регистан в Самарканде, ситуация начала выходить из-под контроля. Тысячи поклонников окружили гостя и его супругу, прорвав защитное ограждение ради фото. Мистер Бист пытался дойти до машины, но люди начали толкаться. Несколько детей упали под ноги толпе. В ситуацию вмешались местные силовики. Сам блогер признался, что не ожидал такого натиска. Его продюсерская команда продолжила технические съемки исторических памятников в Бухаре и Хиве, но уже без его участия. Мистер Бист, настоящее имя Джимми Даннелсон, самый популярный и богатый блогер в мире, чье состояние Forbes оценивает 2,5 миллиарда. Он прославился масштабными челленджами с крупными денежными призами и благотворительными проектами. Главный YouTube-канал инфлюенсера насчитывает более 320 миллионов подписчиков. Среди самых громких проектов – собственное шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара» с выигрышем 456 тысяч. Блогер также регулярно организует масштабные гуманитарные миссии. В рамках одного из проектов его команда полностью профинансировала и построила 100 скважин с питьевой водой в деревнях и школах Африки, обеспечив чистой водой более 500 тысяч человек в Кении, Зимбабве и Уганде. Google выпустил фитнес-трекер Fitbit Edge стоимостью $180. Новый гаджет оснащен овальным дисплеем и сменной батареей, рассчитанной на неделю работы от одной зарядки. Также трекер имеет датчик температуры кожи и новый GPS-чипсет, который улучшает точность геопозиции при тренировках на открытом воздухе. Предзаказ открыт. Начало поставок запланировано на 27 октября.
1: That's a world problem. Президент Дональд Трамп назвал правильным выбором соглашение с Россией о поставках дизельного топлива. Об этом он написал в True Social.
0: Евросоюз заплатил России 250 миллиардов за энергоресурсы, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме. «Я сделал правильный выбор для американского народа», говорится в посте. 9 октября нынешний хозяин Белого дома сообщил, что договорился с Путиным о немедленной поставке 300 тысяч тонн российского дизеля. Управление по контролю за иностранными активами казначейства по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию. Вице-премьер России Александр Новак позже уточнил, что в ноябре объем поставок дизеля на американские и мировые рынки увеличится до 500 тысяч тонн, в декабре до 1 миллиона тонн, а затем может составить до 3 миллионов тонн ежемесячно. В Евросоюзе и Украине раскритиковали дизельную сделку. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявил, что Европа не намерена ослаблять давление на Кремль. Накануне группа сенаторов от обеих партий призвала Трампа дать задний ход. По их мнению, договоренность может нарушать закон 22 года, принятый для поддержки Киева в отражении российского вторжения. Сенатор-республиканец Джерри Моран заявил, что санкции нужно ужесточать, а не ослаблять. С начала июля Илон Маск перечислил республиканским группам и собственному суперкомитету America PAC более 276 миллионов долларов, пишет New York Times. Эти данные газете передали представители предпринимателя накануне срока сдачи федеральной отчетности. Таким образом, Маск стал крупнейшим донором промежуточных выборов. Всего в избирательном цикле 25-26 годов Маск передал федеральным комитетам около 366 миллионов, больше, чем на выборах 2024 года. Большую часть денег America PAC направил на обход избирателей от двери к двери. На прошлой неделе по стране работали почти 3000 платных агитаторов, которые постучались примерно в 6,5 миллионов дверей. Особое внимание комитет уделяет Техасу. Агитбригады делают упор на угрозу со стороны трансгендеров и социалистов. В январе Wall Street Journal писала, что Маск возвращается в большую политику. Тогда стало известно о 10 миллионах, которые он перечислил в поддержку республиканца Нейта Морриса, претендовавшего на место Митча МакКоннелла. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Избирателям предстоит определить новый состав Палаты представителей и решить судьбу 33 мест в Сенате. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике, 65-летний Артур Акопян, пожизненно отстранен от спортивной деятельности, следует из данных на сайте US Center for Safe Sport. В документах отмечается, что дисквалификация связана с физическим и эмоциональным неправомерным поведением, а также сексуальными домогательствами. Акопян имеет право обжаловать вердикт. В 2024 году несколько гимнасток заявили, что Акопян применял физическое насилие, когда они были детьми. Одной из самых известных учениц тренера является олимпийская чемпионка в командных соревнованиях и серебряный призер игр в опорном прыжке Макейла Марони. Вместе с Акопяном от работы на год отстранена и Галина Маринова. Акопян и Маринова много лет руководили All Olympia Gymnastic Center в Калифорнии. Истцы утверждают, что там царила оскорбительная и унижающая токсичная атмосфера. Одна из бывших гимнасток, Сидни Фрейдин, обратилась в Safe Sport еще в 2020 году, но в 2022 расследование закрыли. Дело возобновили в сентябре 2024. Спустя 2 года оно завершилось решением о пожизненном отстранении. Акопяна. До тренерской карьеры спортсмен был одним из сильнейших советских гимнастов. Он 3 становился чемпионом мира, 2 в составе сборной СССР и 1 в опорном прыжке. Старейший в Париже крытый продовольственный рынок «Анфан Хош» полностью сгорел в результате пожара. Он работал с начала 17 века, а в 80-х избежал сноса. Пожар начался около 4 утра. Огонь удалось потушить, но, как пишет мэр центральных округов французской столицы Ариэль Вейль, здание рынка в результате полностью разрушено. По словам спасателей, в здании обрушились металлические балки. Известно об одном пострадавшем. Один из пожарных получил незначительные травмы. На соседнее здание огонь не перекинулся. Порядка 20 человек потеряли свои прилавки. Много эмоций, но также и ощущение, что мы избежали худшего, цитирует Тарелли Вейли Лимон. Что стало причиной пожара, неизвестно. Рынок был основан в 1615 году. Он получил свое название от расположенного неподалеку приюта для сирот. В 1982 здание рынка внесли в перечень исторических памятников Парижа. И несмотря на это, власти вскоре начали всерьез обсуждать проекты по его сносу. Мэрия разрабатывала планы радикальной реконструкции, которые предусматривали строительство на этом месте детского сада. Под давлением общественности от этих планов в результате отказались. Вместо этого был одобрен 6-летний план реконструкции рынка, который оценивали в 3 миллиона евро. Были восстановлены оригинальные металлические и деревянные каркасы и стеклянная крыша. На территории 1000 квадратных метров работали как обычные торговые ряды, так и киоски, которые предлагали стритфуд. Джордж Клуни, получивший французское гражданство в декабре, может открыть ресторан в коммуне Котиньяк. Заведение будет итальянским, а партнером актера выступит канадский владелец местного отеля. Планируются обеденный зал и открытая терраса. Официальная заявка пока не подана, открытие предварительно намечено на следующий год. Для Клуни это не первый деловой проект. Компанию по производству текилы он продал за 1 миллиард. С 2021 года актер вместе с супругой Амаль владеет 4 гектарами виноградников в Провансе.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
3: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководитель Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммок заявила, что рост цен охватывает все больше отраслей американской экономики. Дорожают не только энергоносители, но и электроника, строительные материалы и оборудование. Она выступила за достаточно быстрое ужесточение денежной политики для сдерживания инфляции. Тегеран сообщил, что продолжает рассматривать ответ Вашингтона на предложение о восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Переговоры имеют огромное значение для международной торговли нефтью. Любые ограничения движения танкеров отражаются на стоимости топлива во всем мире. В Бруклине откроется новый магазин популярной продуктовой сети. Сеть продуктовых магазинов Trader Joe займет помещение бывшего магазина Century 21 в районе Бэй-Ридж. Новость вызвала интерес жителей Южного Бруклина, которые давно ожидали появления магазина Trader Joe поблизости. Точная дата открытие пока не объявлено. В Бруклине отзывают несколько видов копченой рыбы из-за возможного заражения листерией. Эта бактерия особенно опасна для беременных женщин, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Покупателям рекомендуют проверить приобретенные продукты и следить за официальными уведомлениями об отзыве. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
4: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам $250 млн перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 96%, 71 по Фаренгейту, плюс 21 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
5: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните.

0: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячный

0: Семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
2: Телевидение, да.
3: Нет, это радио.
4: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
5: Как хорошо.

0: Дэвидсон Радио, 620 AM.
1: От Нью-Йорка до всего мира.
0: DavidsonRadio.com.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Вот тут мне имейл пишет: спасибо за передачу. Это кому-то писали. Хорошо бы Александр Флинт ее послушал. Тот еще трампон. Орет во всю глотку каждое утро за Трампа. Спасибо за честную позицию. Господа, я продолжу орать за Трампа. Продолжу говорить то, что я говорил. Никак свою позицию не изменю. Если вам не нравится, не слушайте мою передачу. Слушайте того, кого, кто вам нравится. Кто вам заливает в обе щеки. Я говорю то, что есть. И если вам это не нравится, понимаете, это вы слабы умом. Это вы не можете критически оценить ни одну новость. Понимаете? Особенно ту, которая вам не особенно по поводу Украины. Вот это вызывает у вас, боже мой, слабость в членах. А между тем, есть то, что есть. И будет то, что будет, а не то, что хотите вы. Окей? Поэтому так далее. Ну, в общем, сегодня мы не говорим про Украину, эта проблема сама себя исчерпывает. Говорится, и без меня. Ну, в общем, вот интересный такой факт. Опять-таки, это не связано конкретно с Украиной, это связано с Россией. Вот был вопль по поводу Трампа. То, что он делает с этой нефтяной сделкой с Путиным, с Дизелем и так далее. Ну, решение хаотичное. Конечно же, это его, скорее всего, невозможность с выборами. У него действительно проблемы с выборами у Трампа. Он делает то, что называется методом научного тыка. Ткнет сюда, может быть, что-то поможет. Я думаю, это уже не поможет, потому что если он должен был с русскими что-то договариваться, вообще, если это, как говорится, был вариант какой-то, который обсуждали, это надо было делать полгода назад. Вот если бы поставки дизельного топлива в Америку начались где-то в июне, в июле, вот это сыграло бы роль. Сейчас это уже слишком мало, слишком поздно. Поэтому выборы пройдут так, как они пройдут. Трамп никуда еще 2 года не денется, господа, поэтому вы будете как сидели на иголках, и так и продолжите еще 2 года минимум. Еще 2 года минимум. И то, что если даже придут демократы там, в одной или в двух палатах Конгресса, это абсолютно ничего не означает. Демократы не меньше импотенты, кроме как криков, они поднимать ничего не могут. Они будут заниматься бесконечными политическими расследованиями, которые ничего не дадут. Но они еще устроят один грандиозный импичмент, который они могут спустить в туалет. Вместе с собой вместе. Окей, понимаете, пожалуйста, если вас волнует, все, что вас волнует в этой жизни, это конкретная ситуация отношения Трампа с Украиной, голосуйте за кого вы хотите. Вы получите то, что вы получите, а именно красно-зеленых, а именно коммуниста-исламистов на улицах. И у вас нет никакого другого выбора, да, либо у вас есть относительно нерабочеспособный со всей критикой, которая есть республиканцы, и тот вот самый нелюбимый вами Трамп, пожалуйста, трампоном, можете меня называть сколько угодно. Я повторяю, меня, понимаете, вот эти все ярлыки совковые, которые только совки умеют делать, понимаете, в принципе, не волнует. Я оттуда уехал, господа. Вы остались на чемоданах. Вы все еще там живете, где-то, в Мухосранске. Поэтому у вас проблемы, у меня их нет. Понимаете, поэтому я, если было бы вот choice голосовать там за Харрис или за Трампа, или сейчас, допустим, Трамп versus там какой-то придурок из демократической партии, типа Ньюсома, конечно, Трамп. Даже если он старый, даже если он больной, даже если он со своими мышегасами. Конечно, Трамп. Какой выход есть? Допустить до власти антисемитов, исламистов, коммунистов ради того, чтобы в Украине продали лишний там танк какой-то? Да плевал я на это. Это вообще никого не волнует. Так вот, вот тут чисто вот статистика. Россия получила от Евросоюза даже больше, чем говорил Трамп. С 22 года, вот с тех пор, как начала война, ЕС заплатила 320 миллиардов 700 миллионов долларов за энергоносители из России. Только за 9 месяцев 26 года, вот этого года, в Европу было поставлено энергоресурсы на 21,3 миллиарда долларов. Версия ЕС, ее озвучил неназванный представитель Еврокомиссии, с марта 22 по 26 год Россия поставила в ЕС ресурсы на 197 миллиардов евро или 209 миллиардов долларов. Ну, то есть они немножко занизили эту цифру, потому что они не считают сжиженный газ. Вот вам, пожалуйста, что происходит. Поэтому вот эти все эти договоренности, что Трамп делает, какие бы неуклюжие они ни были, это капля в море. Но именно вот эта вот капля вызывает у вас, понимаете, истерики. Ну, окей, я вам сочувствую. Очень сочувствую. Так, Значит, еще интересный момент прошел, что в Лондоне собрались различные бонзы из Евро, из парламента, ЕС должно быть, конечно, быть разрушено. Это настолько какая-то тупая организация стала. Вот они только занимаются формой огурцов или какого размера ящики. Вот больше ничего решить они не могут, по-моему. Вот они собрались там, понимаете, типа в Канаду, Австралия туда тоже, значит, собрались в Лондоне. Бить челом непонятно кому, непонятно о чем, для обсуждения палестинского будущего, представляете? И в ходе дискуссии, значит, они внезапно поделились собственным вот такой шокирующей информацией. Вот цитирую, палестинский народ не может управлять собой, половина его коррумпирована, то есть палестинская автономия с Абу Мазеном, а другая половина это террористы, то есть Хамас в Газе. Примечательно, что он сообщил об этом, пусть и с определенной долей негодования, палестинский официоз МААН. Это вот пишет Макс Лурия из Израиля. Причем эту публикацию, особо вот этот шокирующий тезис, не, раз, как говорится, никого не шокирует и не оспаривается. Понимаете, и вот в этим вызвано то, целый ряд каких-то действий, допустим, Израиля или кому-то ненавистного Нетаньяху, допустим, понимаете, вот когда идут выборы в Израиле, это надо учитывать, что, к сожалению, Нетаньяху не является свободным в целом ряде каких-то своих решений, что он вынужден делать какие-то вещи, которые он вынужден делать, и поэтому, когда будут избирать его или кого-то другого, я не знаю, кто лучше. Я не буду говорить, кто лучше и так далее. Мои бы преференции вот сегодня, сейчас, несмотря на то, что я Нетаньяху никогда особо не любил, были бы, наверное, с Нетаньяху. Но я понимаю, что он расследовать, наверное, вот этот вот 7 октября не будет, что у него проблемы с религиозными, которые лезут во все дыры, и что религиозные откровенно подрывают, ну, фактически какой-то законности, нормальный светский характер государства Израиля. Я все это понимаю прекрасно. Но они, эти проблемы, я думаю, что они все-таки вторичны по отношению к проблемам, которые возникают вне Израиля, когда на Израиль давят. Понимаете, фактически вся поддержка из ЕС, которая была когда-то в Израиле, Нидерланды, были очень произраильской страной. Когда-то при покойном короле Испании Карлосе, то есть Испания была очень произраильской, в Италии было очень произраильское правительство, понимаете, в конце концов, ну, Германия как бы осталась так, как есть, но в Англии было очень произраильское правительство. Сейчас мы ничего этого не имеем. Мы имеем целый ряд каких-то правительств ЕС, которые только смотрят и ищут, как вот придраться и фактически только занимаются, понимаете, придирками к Израилю. Они не решают собственные проблемы. Я так понимаю, что это идет от того, что количество, вот понимаете, у них вот этих аглоедов, которые идут из Ближнего Востока, вся вот эта шваль, которых не набирается, на них конституционно давит изнутри. И поэтому ждать, что эти правительства станут более объективными, как бы нет смысла или нет оснований. То есть должен быть какой-то очень сильный лидер, который скажет своим же, понимаете, да, ну заткнитесь, я буду делать то, что надо делать, но это надо, чтобы такой лидер был. Последний такой более-менее сильный лидер, это был Борис Джонсон там, понимаете, ну со всеми его минусами и так далее, но он хоть какой-то был. В Англии, например. Во Франции я вообще такого не помню. Я просто такого не помню. Франция на сегодняшний день, это напоминает страна, понимаете, которая достигла вот мне чуть... При любом каком-то движении для того, чтобы исправить их проблемы, там начинаются бунты и поджоги всего Парижа. Лионов, Тулузы, Бордо и так далее. Им надо было поднять пенсии с 62 до 64 лет, пол Парижа сожгли. У них те же, в принципе, проблемы западного мира везде идентичны. Что трещит пенсионная система, что трещит медицинская система, что нужно что-то делать по поводу нелегальных иммигрантов, что, понимаете, грубо говоря, ослабление всей западной системы, всей западной власти. Это, кстати говоря, одна из причин, почему появляется вот такой, как Трамп, который, вот некоторые его сравнивают с Муссолини, что и Муссолини был вот такой вот популистский лидер с балкона, и Трамп вот такой тоже на митингах и так далее. Да, наверное, может быть. Здесь не надо пугаться вот имени Муссолини, понимаете, потому что это не Гитлер, это немножко другое. То есть тут надо понять следующую вещь. Когда ослабевает парламентарная власть, а она у нас совершенно никакая. Посмотрите наш Конгресс, который имеет 4% поддержку населения. Почему он имеет такую поддержку, не колоссальную в кавычках? А что они делают? Вот был республиканский Конгресс 2 года. Они с трудом провели один закон. Даже самые популярные в Соединенных Штатах меры они провести не могут по разным тем или иным причинам. Сейчас они законно могут потерять власть полностью в демократ. Демократы что-то сделают, тоже ничего не сделают. У них нет возможности преодолеть вето Трампа. Поэтому Трампа будет ветировать практически на каждом шагу. Ну, будут они, понимаете, заниматься, понимаете, пафосными расследованиями, понимаете, кто вот, понимаете, какую-то бесплатную шляпу кому-то передал. Ну, ради бога. Но если это все, что делает Конгресс или вообще, как говорится, народные законодатели, то, ну, так вы же понимаете, во что это превращается. Это марлезонский балет, акт 24. Пожалуйста. Я абсолютно ни гроша ломаного не ставлю на вот подобную, вот именно вот парламентарную демократию. То есть в западном мире совершенно четкий конституционно-экзистенциальный кризис. Нету сильных лидеров, нету харизматичных лидеров, нету умных лидеров. Одновременно. Есть абсолютно пустые по своему содержанию парламенты, есть антизападные партии, типа демократы или вот эти левые партии Меленшона вот во Франции, которые запускают иммигрантов. Почему прорываются иммигранты в страну? Потому что не охраняют границу, но нам говорят, что ее охраняют. Почему уменьшается преступность? Потому что преступников в целом ряде случаев не регистрируют, не осуждают, не сажают. Почему внезапно, понимаете, хорошие цифры по преступности приходят? Потому что черных преступников, которых надо записывать черными, записывают белыми. Массово записывают белыми. Это уже, понимаете, не один, не два, не 10, не 20. Это тысячи. Понимаете, почему не регистрируются проблемы с расизмом? Потому что, слушайте, все, кто заявляют, что их изнасиловали, пишут, что они жертвы хулиганства. Их изнасиловали какие-то пришедшие эмигранты из каких-то там, я не знаю, диких помоек, типа Сирии или Ирака. Их насилуют, понимаете, там 658% рост изнасилований в Англии за 22 года. 658% плюс. Ну, говорят, ну, это хулиганство мелкое, понимаете, какие-то мелкие, неизвестно никому хулиганы. Почему все эти хулиганы говорят на другом языке, их зовут Мухаммед? Или Абдул? Или Рашид? Это что, чисто, понимаете, англичане в 25-м поколении? Так вот, понимаете, если вот эту вот статистику очень хитро подминать, это называется cherry picking, то есть когда вы специально какие-то вот неприятные для вас моменты или опускаете, или забеливаете, или это очень популярный в прессе ход, но они то же самое в статистике. Слушайте, это граница на замке, кто сказал, что открыто, как-то, ну вот мы охраняем границу. А то, что проходят караваны по 100 тысяч каждый день, ну так это, ну, я не слышал, не знаю, вы что знаете об этом, я не в курсе. Ну, можно смотреть в другую сторону. Понимаете, или то, что преступность, например, понимаете, падает. Почему-то она падает, но что-то я не вижу, чтобы она падала. Ну почему? Потому что вы ее не учитываете, вы ее не регистрируете, вы ее специально отбеливаете в прямом смысле. А, тут мне опять, Александр, почему вы оскорбляете слушателей, а также политиков, всячески обзывая их? С чего вдруг такое хамство? Вам правильно написали в сообщении. Окей, понятно. Окей, потому что политики заслуживают, чтобы их оскорбляли. Эти политики, понимаете, такие, как мы видим сейчас, сегодня. Это мусор, которых собрали со всей страны. Это не законодатели, это политиканы, которые отсидят, понимаете, устроят себе свое светлое будущее, хлебное будущее, прежде всего, в какой-то лоббирующей компании, отбудут из Конгресса. Вот все, что эти политики делают. Немножко, может быть, немножко Трамп не такой, потому что он аутсайдер. Потому что он уже достаточно богатый чувак, ему, в принципе, все эти денежные вливания не нужны. Это вот единственное, вот, что можно сказать. А так, слушайте, господа, ну если вы понимаете, если вы, еще раз повторяю, ваша вся жизнь в Америке заточена на то, что, понимаете, а как Трамп относится к Украине, ну я еще раз повторяю, я вам сочувствую. Потому что это не американская политика, ею никогда не будет. Это не американские интересы, практически никогда ими не будут. Это Трамп пытается избавиться от Украины, неужели не ясно? Украина постоянно мешается, как в любом вопросе. Мне это дали, продали оружие Израилю. А что с Украиной? Что-то с Южной Кореей? Почему Южная Корея не дает? Вот сейчас у них скандал с Южной Кореей и Украиной. Понимаете, что-то решили там, я не знаю, с Индией, а почему Украина? Украина не является краеугольным камнем вообще американской политики. И ни в какое ЕС, никакое НАТО, никаких гарантий от США вообще никогда не будет. Это морковка, которую держат перед украинским населением, которое обманывают. Я просто говорю правду, которую никто не хочет слышать. Вот и все. Спасибо. Так, сделаем перерыв.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com. Факты, события, лица,
2: новости,
1: все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Мэр Зоран Мамдани распорядился провести первую за 10 лет масштабную проверку правил применения силы сотрудниками городской полиции. В обсуждении примут участие представители общественных организаций и жители города. Полицейские профсоюзы выступили с критикой инициативы, опасаясь негативных последствий для работы сотрудников. Обсуждается новый проект нового водного маршрута между Нью-Йорком и Атлантик-Сити. Предполагаемое время поездки около 2.5 часов. Ориентировочная стоимость билета туда и обратно составит $145. Запуск маршрута рассматривается на следующее лето. Американские производители микросхем столкнулись с новыми опасениями инвесторов. Акции компаний, выпускающих микросхемы, оказались под давлением перед открытием сегодняшних торгов. Участников рынка беспокоит растущая конкуренция со стороны Китая и огромные расходы на развитие искусственного интеллекта. Снижение затронуло ожидания по акциям NVIDIA, AMD и Micron.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
5: Выборы состоятся 3 ноября.
6: Paid for by ABK for Assembly.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
11: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
12: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.

0: Да, здравствуйте, господа. Еще одна трагическая новость в том, что ушел из жизни Григорий Тамар. Это был военно-политический комментатор из Израиля. Он вел блог свой на YouTube, множество интересных вещей он, как говорится, освещал. Ну вот, это интересный был очень человек, к сожалению, 54 года всего. То есть он был 72 года рождения. Я не знаю причину смерти, я думаю, это, наверное, инфаркт, что-то такое, потому что нигде не сообщал, что он был долго болен. Ну вот, еще, значит, что мы слышим? Это, значит, сейчас вот начинается какой-то конфликт, как я понимаю, между Саудовской Аравией и Россией. Потому что Россия замечена в поставках оружия, ну, не только в Иран, а еще и хуситам, которые ведут войну с Саудовской Аравией. И вот наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салтан, он ставит Владимиру Путину абсолютно финальный ультиматум: прекратить поставки оружия региональным вооруженным группам, иначе столкнешься с немедленным наводнением нефти, который нас утопит цены на российскую нефть до нуля. Путин отказывается отступить, прокладывая путь к самому опасному краху на энергетическом рынке в истории. Но я, знаете, хочу увидеть, сможет ли Саудовская Аравия решиться на подобное и вообще сделать подобное. Может, в принципе, ей это выгодно. Саудовская Аравия в какой-то момент, в 22-м году, когда Байден ударил по России целым рядом санкций и фактически вывел оттуда доллар-обращение, в Саудовской Аравии взяли и испугались. Несмотря на то, что это на них направлено не было. Они испугались, что Америка имеет такую колоссальную власть, вот когда имеет, вот когда вы являетесь держателями долга или американского, или долговых обязательств, или просто даже американских долларов в бумажках, то вы становитесь заложником американской политики. И саудовцы начали пытаться диверсифицировать свои валютные запасы, начали куда-то дергаться, вложили в доллары, начали что-то строить где-то. А, причем, когда стали говорить, что вот сейчас Китай типа возникнет, это, извините, безграмотно. Потому что Китай не является, китайская валюта, не является свободно конвертируемой валютой. Это валюта, которую, курс которой назначает Центральный банк Китая. Причем он назначен совершенно жестко. Он назначен 7 с чем-то юаней за доллар. И этот курс не падает меньше 8 и не поднимается выше там 6. То есть он вот колеблется внутри вот этой вот семерки. Что это за свободная валюта? Это фактически завязанный на доллар юань. То есть доллар опускается, юань опускается, доллар поднимается, юань поднимается. Там в каком-то минимальном колебании, понимаете, там несколько, как говорится, центов туда-сюда, это не является свободно конвертируемой валютой. Пока юань не является свободно конвертируемой валютой, ни один нормальный экономист или человек вкладывать в юани, то есть такую деревянную валюту, которую контролирует фактически коммунистическая партия Китая, вкладывать не будет. Поэтому вот эти все обещания, что американский доллар рухнет или его заменит юань и так далее, это из области глупой фантастики, которая вот, прежде всего исходила в свое время из России, где они, понимаете, там, я не знаю, уже, по-моему, на моей памяти, наверное, лет 40 провозглашают, что доллар вот-вот рухнет. А он, сволочь, еще не рушится. Вы понимаете, это очень интересный момент такой. Доллар, не, доллар британский паунд и японская иена, это две, так называемые, три универсальные валюты, которые не имеют фактически обрушения. Обрушение в этих валютах наступит только если, там, я не знаю, если инфляция превысит, я не знаю, несколько тысяч процентов. Вот тогда может произойти обрушение. До этого любой кризис в мире, все бросаются в доллар или бросаются в золото. Золото постоянно дорожает. Поэтому золото не является ответом на все, как говорится, вопросы. В доллар вкладывать намного выгоднее. Даже если там доля доллара то упала, то поднялась, она постоянно держится в пределах там 61-65%. Тогда как, например, доля евро падает. Почему? Потому что евро не есть стабильная валюта. Потому что судьба евро решается 27 или там, или сколько странами, которые евро пользуются. И некоторые из этих стран финансово несостоятельны. Например, Италия требует выкупа на миллиард долларов, и никто ее выкупать не собирается. В Германии сейчас кризис, во Франции сейчас кризис. Что там дальше будет, это, понимаете, любой толчок на финансовом рынке в мире вызовет мгновенный последующий кризис в финансах Европы. Не Америки, потому что в Америке в свое время, после предыдущего финансового кризиса 2007-2009 годов, Обамой была собрана комиссия очень-очень умных товарищей, в основном евреев, из финансов, из различных фондов и так далее. Они провели колоссальную реформу банка. После этого банки несколько раз тестировали, там проводятся стресс-тесты каждые два года и так далее. Американские банки показывают колоссальную устойчивость по сравнению с какими-то банками в Европе. Колоссальная устойчивость. Поэтому здесь у вас проблем нет с долларом. А вот с рублем проблемы могут быть. Потому что доллар, рубль завязан на продажах нефти. Если Саудовская Аравия все-таки решится на эту войну с Россией, это будет очень сложная война, потому что Россия, конечно же, ответит. А Россия ответит прежде всего экзистенционной войной или асимметричной войной за счет, я не знаю за счет чего, они могут усилить йеменцев, они могут усилить Иран, они могут начать усиливать ситуацию в Афганистане, которая сейчас находится в состоянии войны с Афганистаном. То есть у них есть какие-то рычаги, они могут начать усиливать группировку в Сирии вместе с Турцией одновременно, что ударит по Израилю, как бы технически может ударить по Саудовской Аравии. С другой стороны, посмотрите, Израиль тоже как бы не очень спешит разруливать эту ситуацию с хуситами. Вот я вчера наблюдал интересную вещь, что саудовцы пытались с помощью, там, по-моему, 8 бронетранспортеров, бронемашин, прорваться куда-то в Йемене. На моих глазах, это снято с йеменской стороны, три бронемашины, это бронеджипы такие, которые были саудовские, они подбивают ракетами. С высоких позиций они их просто подбивают. То есть Саудовская Аравия вести эту войну, то есть эти вояки-арабы, это, ну, знаете, это на уровне смеха какого-то. Знаете, то есть вот с чем мы пока имеем дело. Поэтому хуситы вот сейчас, они усиливают свои позиции в Аденском проливе, то есть в Красное море. Они усиливают свои удары по энергетике в Саудовской Аравии. Вот сегодня буквально я слышал про два. На самом деле, я думаю, это все-таки один танкер, который подбил Иран. Супертанкер, причем он начал гореть, этот танкер. Вот я наблюдаю это сейчас на Нью-Йорк-Пост. Они об этом сообщили 11 октября, то есть это два дня уже. Я думаю, что, может быть, еще один танкер они подбили. То есть они подбивают танкеры, которые идут в обход иранских позиций. Американцы еще, по-моему, не решили, как на это отвечать и так далее. Но это мне говорит о чем? Что война в Иране не доведена до конца Соединенными Штатами. И это одна из тех слабостей, которые есть у Трампа. Она себя, конечно же, обнаружит к выборам. И, наверное, скорее всего, каким-то образом повлияет на выборы. Понимаете? Ну, Иран заявляет, что танкер ударил мину. Это уже 12 октября. Может быть, это второй танкер, потому что первый танкер был подбит дронами, это 100%. Может быть, второй натолкнулся на иранскую мину. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну, вот вам, понимаете, обзор такой вот небольшой, понимаете, как мы, с чем мы имеем дело. Пока Америка не решится добить Иран, вот это все это состояние нестояния в Персидском заливе продолжится. Хотя, в принципе, обход иранских закрытий пролива и количество нефти на рынке восстановилось. То есть вот эти вот 8 миллионов или сколько там, как говорится, недостаток нефти, что был, он восстановлен из других источников. И в конце концов, нефть поставляет Нигерия, поставляет Ангола, поставляет Бразилия, поставляет Мексика, поставляет Ливия, поставляет... То есть, понимаете, так с мира по нитке и они это собрали. Просто увеличили добычу в целом ряде других мест. Но Америка на будущее, понимаете, для того, чтобы не зависеть от вот этих ситуаций и с Украиной, и с русскими, и с Персидским заливом, должна сделать две вещи. Или даже несколько вещей. Во-первых, в Америке должна быть принята общая энергетическая, как говорится, какая-то хартия, позиция, политика, как угодно, доктрина. Что, во-первых, мы увеличиваем бурение нефти. Мы даем дополнительные какие-то стимулы для независимых бурильщиков, чтобы они увеличивали добычу. Второе. Мы строим дополнительные нефтехранилища, куда мы заливаем нефть на черный день. То есть у нас есть их хранилища в Кашинге, в Оклахоме. Я думаю, что их надо увеличить, может быть, даже в раза в два, чтобы это было больше, чтобы излишки не падали в цене. Третье. Нам нужно перестать продавать нефть направо и налево всем жаждущим и всем страждущим по всему миру, потому что у нас самих дефицит. Это простейшее, как говорится, простейшее понятие. Если у вас потребление в день воды, вот допустим, давайте воду говорить, вам нужно в день, допустим, 21 литр воды. Вот позарез. 21 литр воды. Из этих 21 литра вы всего имеете 14,5 литров, примерно. Остальные литры воды, вот эти, вы покупаете где-то, где только можно. И вот, вы, зная, что в других местах тоже нужна вода, там какие-то трудности с поставками, вы говорите, окей, вы знаете, у нас есть 14,5 литров, давайте мы им еще 4-5 литров продадим. То есть ваш недостаток в воде становится 9. То есть вы всего себе оставляете 9 литров воды из 21, что вам нужно. То есть у вас недостаток получается 11-12 литров в день. В чем смысл вот подобной политики, которую проводит Трамп? Я убей меня не понимаю. Чтобы привлечь к нам покупателей, они так и так привлекутся. Если у нас были бы излишки, если бы у нас, допустим, было это 21 литр воды, а мы, допустим, имеем 30 литров, мы эти 9 литров, да, можем спокойно продать там кому угодно, где угодно по выгодной цене. Тогда бы я бы слова не сказал. Но если у нас при дефиците какого-то ресурса, мы еще из этого дефицита, мы его еще увеличиваем за счет продаж дополнительно, чтобы быть хорошими для всех остальных, то это увеличивает цены у нас здесь в стране. Что и произошло с дизелем, и произошло с нефтью. Мы имеем 14,3-14,5 миллионов баррелей в день, что мы добываем или получаем. Наши потребности 20-21. Значит, нам не хватает где-то 6-7 миллионов баррелей в день. Зачем увеличивать вот этот дефицит за счет того, что мы продаем нефть каким-то там, говорится, жаждущим по всему миру? Что это нам дало? Это вот дало тот дефицит, который Трамп сейчас пытается покрыть за счет срочных каких-то там, понимаете, договоренностей с Путиным. На 300 тысяч, потом придет еще 500 тысяч баррелей дизеля, потом придет миллион и так далее. Он хочет на полгода раскрыть возможность поставок из России. Насколько это соответствует закону, мы не знаем. То есть я, насколько понимаю, это нарушает какое-то установление Конгресса. Если так, то Конгресс должен действовать и запретить подобную практику. Или там, как говорится, в этом законе по нефти, там есть, что он... Если он, допустим, президент, собирается обойти вот это или нарушить этот закон, должен иметь какое-то очень серьезное объяснение для подобных действий. Значит, пусть идет и объясняет это. То есть это должна быть полностью реакция нашего Конгресса и нас самих здесь, а не кого-то в Украине, ни Зеленского, ни Израиля, ни Бразилии, ни ЕС, ни вообще никого. Давайте жить в Америке. И давайте, чтобы наши решения принимались здесь, внутри Америки. Либо Конгрессом, либо судом, либо президентом, нашей законной власти. И это должно решаться в зависимости от тех требований, которые есть у нас здесь, а не в зависимости от того, а как это повлияет, понимаете, на становище, вот на этот моветон в виде войны в Украине. Так, 718-33-90-90, пока нет перерыва, давайте возьмем одну трубку. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр, спасибо за передачу.
0: Добрый.
1: Вы мне, я вам уже как-то задавал вопрос. Вы считаете ОПЕК это нормальная организация? Вы говорите,
0: нет,
1: что...
0: Нет, это мафия, это мафия.
1: Так это мафия, так почему эту мафию, нельзя разрушить? Почему каждая страна
0: каким
1: не
0: образом?
1: Может торговать
0: каким,
1: сама?
0: Каким образом вы можете ее разрушить?
1: Я не... Почему Америка... Трамп кричит, что мы добываем больше всего нефти в мире. Что у нас всего вот так. Так почему наплевать на нее? Пусть Америка начнет, плюет на, так сказать, ОПЕК и все. И другие страны будут так же действовать. Вот же в чем причина. Мы говорим, что европейский рынок – это комедия. Вот же ОПЕК – это мафиозная организация, которая абсолютно к рынку никакого отношения не имеет.
0: Окей. Алло. Спасибо. Значит... Да, спасибо. Давайте я попробую вам объяснить. Еще раз повторяю. То, что говорит Трамп, и то, что есть на самом деле, это две большие разницы. Мы не можем обойтись без пока импорта нефти. Мы не очень сильно много получаем конкретно из Персидского залива, но мы получаем что-то. Вот та ситуация, что у нас сейчас с Венесуэлой, то есть, в принципе, это правильный ход на будущие времена, если Венесуэла сохранится в американской сфере влияния как протекторат своего рода, то тогда наши проблемы решены. Потому что Венесуэла вот у нас под боком. У нее прямой путь из Маракайбы, самый крупный военный, вот этот вот порт, который наливает нефть, из Маракайбы прямо напротив, через дорогу, что называется, находится Хьюстон, где эта тяжелая нефть из Венесуэлы как раз перерабатывается. Если мы наладим вот эти вот дополнительные поставки, нужные нам из Венесуэлы, где этой нефти дофига убейся, то мы тогда полностью ушли из-под влияние Саудовской Аравии, арабов, греков и вообще, не греков, там это нигерийцев, конгольцев и так далее. Мы полностью можем перекрыть, как говорится, это. Но у нас сейчас ее не хватает. Не хватает этой нефти. Поэтому выйти и сказать, знаете что, нам не нравится ОПЕК, они скажут, пошел вон отсюда. Кто такой нахрен? Ну они так не скажут, но они скажут, не нравится. Что ты можешь делать по этому поводу? В ОПЕК находится там, я не знаю, 20 стран. Мы что, начнем войну со всеми ими? Видите, вот вы говорите ОПЕК. ОПЕК это мафия. Это фактически картель международный, который держит мафиозные цены и мафиозные количество процентной добычи, чтобы цены не падали специально. Они сами себе устанавливают квоты. Потому что если они переработают эту квоту, то значит количество нефти увеличивается, цена падает. Они специально держат квоты более низкими для того, чтобы держать цены на нефть дорогими. Поэтому вы можете увеличивать на международном рынке количество нефти только за счет личной добычи, не состояв в ОПЕК. Америка могла бы это делать, но Америка не имеет этих возможностей. Мы сейчас добываем рекордное количество нефти за всю историю, 14.3 или 14.5. А нам нужно 21, вот давайте так говорить. Я уже вам объяснял это. 21, а добавляем 14.5. Ни Канада, ни Мексика нам покрыть это не могут дополнительными вливаниями. Значит, нам нужны дополнительные какие-то источники для этого. Я думаю, что впоследствии это станет Венесуэла. Но нам нужно дополнительно строить самим по себе трубопроводы из Канады. Надо с Канадой договориться уже наконец там. Вот эти тяжелые пески в Альберте, это колоссальное количество нефти, которое они никуда деть не могут. Надо уже с ними договориться, наконец, с Канадой. Нужно строить атомные электростанции, нам нужно 50-70 реакторов начать строить. Перестать забыть вообще этот страх бесконечный. Нам нужно, если есть к тому, как говорится, показатели, строить какие-то возобновляемые источники энергии, энергия волн, приливов, ветра в океане, например. У нас два океана, блин. Два океана, чтобы почему не сделать этого? Окей, сделаем перерыв и вернемся.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Не улыбка, без сомнения.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Davidson Radio.

0: Горки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские врачи предупреждают о рисках применения экспериментальных пептидов, которые рекламируют как средство для омоложения, восстановления мышц и снижения веса. Как сообщает Вашингтон-Пост, некоторые пациенты столкнулись с сильной тревожностью, мигренями, поражением печени и другими осложнениями. Многие подобные препараты не получили официального разрешения, а их безопасность не подтверждена полноценными клиническими исследованиями. Экспериментальная терапия с использованием радиоактивного изотопа актиния-225 позволила замедлить развитие некоторых нейроэндокринных опухолей пищеварительной системы. Препарат направленно воздействует на опухолевые клетки. Компания Bristol Myers Squibb сообщила о достижении основной цели заключительного этапа исследования. Но говорить об окончательном успехе лечения преждевременно. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.

0: Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Начинайте свой день вместе с Дэвидзон Радио.
5: И хорошее настроение не покинет больше вас.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. Еще раз хочу сказать, что, к сожалению, в Израиле умер Григорий Тамар. 54 года ему всего было. Это был один из достаточно неординарных, главное, правдивых комментаторов по поводу Израиля, по поводу палестинской проблемы. Он очень все это тонко понимал и... Ну вот, светлая память ему. Да. 54 года всего, это, конечно, вот мой возраст, и как-то... Знаешь, никогда не понимаешь свой возраст, пока не видишь, что кто-то в этом возрасте взял и умер. Вот это совершенно четко вот тебе дает понять твои собственные limitations. Знаете, что... Знаете, как в буддизме говорят, problem is that you think you have time. То есть твоя проблема в том, что ты думаешь, что у тебя все еще есть время. Что у тебя еще в будущем есть время, а может быть его и нет. То есть жить надо сегодня. Вот это вот, конечно, проблема. Проблема. Добрый день, вы в эфире.
7: Алло. Здравствуйте, Александр. Да. Конечно, искренние соболезнования этому журналисту. Его семье. Я хочу сказать, что вы правильно говорите в отношении атомной электростанции. Да, действительно, надо перейти. Особенно это нуждается наш Нью-Йорк. В отношении дизельного топлива, то, что вы говорите, действительно, Трамп сделал правильно. Потому что везде не хватает нефтепродуктов. С этим Амурским проливом, с этим хуситами. Единственная ошибка, которую сделал наш Трамп, может быть, Конгресс это исправит, что надо поставить условия. Да, будем мы торговать с Россией дизельное там топливо или еще другие какие-то продукты. Но, однако, надо, чтобы остановил он войну, полностью прекратил войну и не помогал иранцам и хуситам. Он же, видите, нарушает Путин, уничтожает мирных людей в Украине. Вот да, будем мы постепенно мы эти санкции, надо Путину сказать условия, что мы, это может быть Конгресс решит, будем санкции постепенно снимать. Будем торговать мы с Россией. Действительно, нам экономически это очень выгодно. Поэтому Россия нужна. Россия унижена очень. Россию надо каким-то образом поднять. То, что Трамп сейчас делает, да, постепенно Конгресс должен его исправить. И условия поставить Путину. Остановить надо в конце концов.
6: Окей, если Путин пошлет вас подальше, что тогда?
7: А потом его надо в Евросоюз сказать, чтобы этот Евросоюз...
6: Не при чем-то Евросоюз. Вот я вам задал
7: условием,
6: вопрос.
7: Условием, чтобы Путин воевать против мусульманизма.
6: Эстер, давайте не будем заниматься словоблудием. Если Путин вам скажет, а мне плевать на ваши условия, не хотите, не берите мою нефть, мне не нужно. Ну и что дальше?
7: Он нуждается сейчас.
6: Эстер, давайте не будем. Он может спокойно пережить без поставок в Европу и без поставок в Америку.

0: он относительно неплохо существует за счет того, что он гонит серыми флотом, вот так называемым танкерами, нефть в Индию, которая Индия внезапно стала продавцом нефти. В Китай, в какие-то Вьетнамы и так далее. Он абсолютно не нуждается в этом европейском рынке. Этот рынок уменьшается, увеличивается и так далее. Причем сами, например, эстонцы, которые воюют вроде бы, понимаете, так настроены против русских, далее постоянно их ловят на том, что они проталкивают вот эти вот серые, вот этот флот там каким чуть ли не бочками гонят, но гонят эту нефть куда-то, где-то там в Финляндии перепродают и так далее. Вы не представляете, какого масштаба черный рынок идет. Это же не Путин занят этим. Это заняты прибрежные все страны. Грузия знаменитая. На этом имеет миллионы, если не миллиарды. На транзите русских товаров туда и обратно, или запрещенных товаров из Европы через Турцию, или русская нефть. А что вы говорите? Плевал он на ваши условия. Он, понимаете, он скажет: Эстер, иди туда, откуда ты пришла. Извините, конечно. Путин не будет останавливать войну, понимаете, для него это совершенно экзистенциальный вопрос, потому что если он не придет с конкретными выигрышными результатами своей вот этой вот сумасшедшему населению, которого он завел на эту войну, он не сможет дальше править. Он не сможет, его свои же начнут тогда, потому что если ты проиграл войну в России, все цари, все правители, проигравшие войны в России, заканчивали плохо. Поэтому он должен прийти с обязательным выигрышем. Выигрышем он назначил вот эти вот две области, Луганская, Донбасс и так далее, там все, там куски, что он там захватил. Ну, будет он дальше продвигаться, или он, понимаете, сейчас захватит это за счет наступления и так далее. Ну, это что? Это что-то изменится. Украина могла бы ставить условия, если бы Украина держала две русские области, допустим, в подчинении, и Россия была бы в состоянии глухой обороны. Тогда бы, понимаете, Украина ставила бы условия, а делай так, а делай сяк. А так как это держит Путин, понимаете, то фактически, да, Трамп озвучивает русские условия. Но это единственное условие, которое есть, это единственный вариант, который на сегодняшний день есть. Потому что, слушайте, вам не нравится предложение Трампа, допустим, по поводу мира Украине, вот как правильно тут говорят, предложите что-то другое. Что европейцы что-то делают? Нет. Украина ведет какие-то переговоры? Тоже. Россия ведет переговоры? Тоже нет. Ну да хорошо, Трамп может самоустраниться, ему, кстати говоря, это надо сделать, самоустраниться из этого болота. Как можно быстрее. Добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте, господин Флинт, меня зовут Феликс. Если можно, позвольте мне сказать, и не перебивайте меня, пожалуйста. Ну, это ради дела только, ничего, так сказать, для меня
0: личного. Ну, тогда давайте, прошу вас.
1: Да. Значит, вы говорили по поводу продажи нефти. Нашей стране необходимы средства, деньги в казну. Понимаете, у нас очень страшное налогообложение. Часть налогообложения заменили тарифообложением. И мы терпим, у нас нет просто средств. Поэтому торговля необходима.
0: С чего вы взяли, что вот эта продажа нефти идет в средства казны?
1: Нет. Потому что те, кто продает нефть, они платят налоги.
0: Они платят налоги не с продаж.
1: А с чего?
0: Это их нефть. Они платят налоги с конкретной, вот у них установлена какая-то плата за использование земли, допустим. Аренду и все. Они не платят.
1: За землю они платят? А за нефть, конечно, они не платят? Такого за быть нефть не они... может.
0: Нет, они же не продают переработанный бензин, они продают сырую нефть.
1: Конечно, за это же надо, они кому-то продают, значит, они...
0: Окей. Значит, насколько известный вот этот вот механизм? Они получают в аренду землю, все, что они там нашли, это их. Они платят по арендованной цене, которая вначале так далее. А вдруг они там не найдут нефть? А вдруг нефти там мало? Я не знаю, какая аренда там заключена таким образом, чтобы платить по литрам или по тоннам. Эта нефть не является собственностью Соединенных Штатов фактически, и они добывают ее частные компании. И это не те налоги, это не те, не то количество денег, которое, как говорится, нам что-то исправит. У нас намного больше проблемы с тем, что, понимаете, что у нас, понимаете, покупательная способность падает из-за инфляции. Если бы у нас инфляции бы не было бы, мы бы перекрыли бы вот эти все недостающие налоги, как вы считаете, перекрыли бы за счет того, что покупатели бы ринулись в магазины. Это намного больше бы сыграло роли бы, чем все, понимаете, вместе взятые налоги с нефти. Добрый день, вы в эфире.
2: Да, Александр, слушаю добрый вас. День.
0: Да, добрый день.
2: Как дела?
0: Спасибо.
2: Мне это шахматная история с покупкой дизеля у России очень нравится. Последовательность какая-то подозрительная, не в пользу Трампа. Сначала путиновский товарищ платит за свадьбу сына. Слышали об этом, правильно?
0: Да, Кремлев, да.
2: Да, это потом Трамп договаривается о покупке дизеля у России, то есть он субсидирует, он дает деньги на войну. Правильно или нет?
0: Частично, да.
2: Так же само, он поступает так же само, как проститутки европейские. Говорите.
0: То, что эта сделка, во-первых, ничего ему не даст, у меня сомнений нет, потому что она не исправит никакого положения, которое он пытается исправить. Он срочно пытается исправить положение с выборами, потому что выборы они проигрывают.
2: Правильно, конечно.
0: Поэтому он пытается резко снизить цены на энергоносители по всей стране, чтобы
2: сбить. Но времени нету. 3 ноября на суде.
0: Если бы я делал, допустим, эту сделку с Путиным, как говорится, так или иначе, это надо было бы делать в мае, в июне, чтобы уже танкеры шли сплошным потоком, и тогда бы было бы достаточно времени, чтобы эти цены упали. Спасибо за ваш звонок, но у меня нету данных сказать, что это, понимаете, какая-то афера с помощью для того, чтобы оплатить там, понимаете, эта свадьба там этого Кремлева не стоит так дорого для того, чтобы, понимаете, открыть вот эти сделки и так далее и тому подобное. Я очень сомневаюсь в этом. Потому что, во-первых, это найдут. Трампа изучают под микроскопом все, кто-то, кому не лень. Мгновенно это найдут или у нас, или за рубежом найдут, понимаете, что какие-то деньги перечислены там на семью Трампа и так далее. Скорее всего, это не связанные события. Трамп действует хаотично. У него кризис в управлении. Он боится, что начнутся, понимаете, золотыми буквами писать его именно в Кеннеди-центре после того, как демократы придут к власти, точно не будут. Он боится вот этих выборов. Давайте так скажем. Во всяком случае, если не боится, то они ему крайне будут неприятны. Самое главное, что они нам тоже будут неприятны, потому что приходят к власти исламофашисты. Исламокоммунисты. Поэтому, понимаете, я ничего от этих выборов хорошего для себя не жду. Давайте с этого хотя бы это признаем. Но дальше он начинает действовать хаотично, потому что он такой человек. Он раньше действовал по какому-то плану? Был какой-то стратегический план, ему уже никто ничего говорить не хочет. Не потому что если ты ему скажешь что-то не так, как хочет слышать Трамп, тебя уволят из правительства. Поэтому, скорее всего, все советчики говорят, знаете что, пусть он сам утонет в том дерьме, который он сам создает. Все. Вот он и создает эту эйфорию с Путиным, который типа ему поможет. Это чушь собачья. И, скорее всего, Конгресс это закроет и так далее, потому что, их сильно волнуют. Вообще, понимаете, у меня такое впечатление, что наши политики вообще не интересуются вашими ценами, вашей инфляцией и так далее. Если они этим начинают заниматься за 3 недели до выборов или за месяц. Это вот весь политический цикл за месяц до выборов. Вот мы что-то делаем. Все остальное, 2 года они сидели, ничего не делали, только получали дифирамбы. Как хорошо, что они выиграли в 2024 году. Аж 2 места против демократов имели в Нижней Палате. Это смешно говорить. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Дайте я вам хочу сказать одно. Я живу в этой стране 48 лет, и могу сказать, что мы живем на сегодняшний день в позднем Советском Союзе. И, пожалуйста, не думайте про Украину, Россию. Думайте, куда вы можете сбежать. Вы правду сказали. Бывшим исламофашизм, коммунизм. Мы банкроты, и надо куда-то сбежать. Вот и все.
0: Бегите.
3: Не выдумывая России, Украины.
0: Спасибо. Спасибо. Бегите. Я никуда не бегу. Если вас там так страшно, мне не страшно. Я не вижу вот этого, понимаете. Ваше дело. Что мне? Я спорить с этим, это, знаете, это как спорить о вкусе борща. Кому-то борщ нравится, а кто-то плюется от него. Ну, мало ли, слушайте. Меня Америка устраивает. В Америке, конечно, идут колебания, слушайте, это и есть демократия. Идут колебания, чего-то плюс, минус и так далее, понимаете? Что, а куда вы сбежите? На Луну? Ну, если только туда. Что, в Израиле будет вам хорошо? Я сомневаюсь. В Австралии? Куда? На Антарктику? В любимую дорогую Европу? Ну, вот попробуйте. Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте, меня зовут Марк.
0: Добрый день.
4: Я прослушал предыдущего выступающего про европейских проституток. Я хочу объяснить товарищу разницу между европейскими проститутками и американскими проститутками. Дело в том, что европейские проститутки не добывают нефть у себя на материке. За исключением Норвегии, там Испании немножко. Короче, американские проститутки добывают нефть здесь, на нашем с вами континенте, в большие количества. Мало того, каждый месяц отправляют 1,5 миллиона тонн баррелей дизельного топлива на мировой рынок. У меня нет точных имен покупателей, да мне они и не нужны, но это факт. Откройте сейчас интернет.
0: Да полтора я миллиона. Вас не ставлю под сомнение, да. По-моему, даже больше.
4: Выступающего. Ну, может быть, больше, да, но 1,5 миллиона – это цифра зафиксирована. Вот, поэтому, если американские проститутки решили бы делать что-то полезное для самих себя, не покупать у товарища Путина, а довольствоваться своим топливом, своим дизелем, то, поверьте, залился бы рынок дизельным топливом. Включая бензин, включая все,
0: ну, вот что вы повторили то, что я только что этого сказал, да. Что мы, спасибо. Да. Только что я это сказал, что мы изберем, по-моему, я слышал 4 миллиона, вы говорите 1,5 миллиона, но неважно, даже если 1,5 миллиона. Мы, продаем тот ресурс, ту субстанцию, то есть дизель, который нужен нам самим. И это беда Трампа, потому что он именно, вот понимаете, в ситуации, когда началось вот это вот начался этот state note с ценами, именно он, как говорится, сказал, давайте все едьте к нам, мы вам нальем здесь и так далее. Вы помните, Трамп буквально несколько месяцев назад сказал, не плывите в Персидский залив, плывите в Соединенные Штаты, мы вам здесь нальем. Вот вспомните, буквально, это дали вот в Америку, даже публиковали карты, что в Америку типа развернулось что-то, сотни танкеров рванули куда-то в Хьюстон, чтобы им наливали здесь. Вот. И вот с тех пор, значит, ну то есть это не единственная причина, боже упаси, это не единственная причина наших проблем, но в частности эти проблемы, с нехваткой дизеля, с нехваткой топлива обнаружили, потому что мы на нашем дефиците еще хуже его сделали. Вы поняли? То есть, когда у вас уже минус, понимаете, вы что, его увеличиваете, вам надо увеличить его в плюс, а вы его увеличиваете еще в минус. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Поэтому, если, в принципе, говорить о чем-то серьезном, то, во-первых, мы должны перестать продавать вот эти наши, как из наших недостатков, еще и продавать его. Во-вторых, мы должны увеличить добычу. Мы должны увеличить, мы должны договориться с Канадой, строить, понимаете, не один трубопровод, который там мы согласовали, а 20, если надо. Чтобы все это, как говорится, нас, чтобы нам хватало. Вот это надо делать. Одновременно я бы, понимаете, ну, то есть ускорил бы всю эту ситуацию с Венесуэлой. Хотя там, конечно, ну, то есть я думаю, вряд ли это возможно. Вряд ли это возможно. Потому что в Венесуэле там все очень в плохом состоянии, там все разрушено, поэтому там 3-5 лет они будут точно восстанавливать всю эту инфраструктуру. Вот про что я говорю. Ну, Трамп сейчас, конечно, действует наобум, очень достаточно хаотично. В чем-то, понимаете, это вызывает миллион вопросов. И я так понимаю, что это вот именно тот самый дешевый популизм, которому все вначале очень хлопали. Я спокойно к этому отношусь. Ну, он делает то, что он пытается сделать, ну, он пытается... Крится плавать вот в этом вот бушующем море. А что дальше? Ну, может быть, у него получится, может быть, нет. Я сомневаюсь, что вот эта русская нефть, она что-то ему даст. Это слишком мало, слишком поздно. И несет это такую вот эту всю вот эту вот, понимаете, неразбериху с собой, что, ну, я сомневаюсь, крайне сомневаюсь, что это что-то даст. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день, Александр. В первую очередь я вам аплодирую, салютую и подписываюсь под каждым вашим словом. Вы просто все вот как осветили, это полностью я с вами согласен на 1000%. Это не под калимаш и не комплимент, да нет, это действительно, я так и думаю, оно так и есть. Но единственное, я хотел сделать пару дополнений. Вот давайте. Начинаются вот эти все крики, и с украинской стороны, вот наши радиослушатели, вот пару человек перед этим выступали, Трампка, проститутка, что значит? То есть Евросоюз, Европа, они продолжают с первого, до войны, начала украинской войны, и после, во время начала войны, и сейчас продолжают покупать у России газ и нефть. Нефтепровод Дружба, как шел.
0: Я сегодня озвучивал цифры, да.
5: Да. И при том, оно же идет через ту же самую Украину, если Украина против. Они бы могли бы взять и закрыть эту задвижку. Они же молчат.
0: Они на этом зарабатывают. Они на этом зарабатывают.
5: Я говорю, потому что зарабатывают, поэтому и молчат. Так чего открывают? Это просто это такой дебилизм, когда люди говорят, не зная о чем. Вот Трамп, вот он сделал. Кстати,
0: давайте я вам...
5: Александр, можно еще два слова скажу, пожалуйста?
0: Да, давайте.
5: Пожалуйста. Значит, то, что Трамп, вот цифры были сегодня, подсчитал там утреннее, и то, которое это хватает Америки,
0: вы стали пропадать.
5: Один момент.
0: Игорь, вы стали пропадать.
5: Я слышу вас очень хорошо.
0: Повторите последнее. У вас ровно 30 секунд. Давайте.
5: Да. Вот то, что
0: так, все. Все. У нас уже больше времени нет. Господа, еще раз я хочу сказать такую вещь, что давайте скажем так, что то, что Трамп делает, скорее всего, Трампу не поможет на выборах. Он просто, как говорится, хватается за все, что он может схватиться. Знаете, ну вот эта реакция, которая, понимаете, что мы полностью зависимы, понимаете, от каких-то, вот этого нытья, которое связано, или проблем, которые связаны с Украиной, вот это надо прекращать и заканчивать. Мы не должны зависеть от Украины. Ни в чем. Ни в чем. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
6: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Факты. События. Лица.
7: Новости.
6: Все, о чем важно знать.
7: В студии Лена Вишневецкая.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Новый препарат против легочного фиброза не оправдал ожиданий исследователей. Американская компания Syndax Pharmaceuticals сообщила о результатах испытаний препарата Axatilimab. Исследование второй стадии не подтвердило ожидаемого замедления ухудшения функции легких у пациентов с легочным фиброзом. При этом переносимость препарата оценивалась как приемлемая. Результат показывает, насколько важно проверять новые лекарства в строгих клинических исследованиях, прежде чем рекомендовать их пациентам. Новое крупное исследование с участием более 130 тысяч пациентов с диабетом второго типа показало, у людей, начавших принимать препараты для снижения холестерина вскоре после постановки диагноза, вероятность развития деменции в течение 10 лет оказалась примерно на 15% ниже. Ученые подчеркивают, что речь пока идет о статистической связи, а не о доказанном защитном действии. Однако результаты подтверждают важность здоровья сосудов для сохранения памяти и работы мозга.
6: Служба информации Дэвидсон Радио.
7: Точность в деталях.
9: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
10: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
9: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rus for Us.
11: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
12: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп сообщил, что провел очень успешный, как он сказал, телефонный разговор с президентом России Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. К этому договору очень много вопросов, и все больше республиканцев в Конгрессе публично отказываются поддерживать решение администрации Трампа разрешить поставки российского дизельного горючего. А конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик на фоне договоренности США и России о поставках дизельного топлива заявил о намерении внести законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Министерство юстиции США заявило, что ведет расследование в отношении нескольких американских телевизионных сетей на предмет возможного нарушения ими федерального антимонопольного законодательства. Президент Трамп допустил возможность переименования других водных объектов, помимо Мексиканского залива и озера Онтарио. Трамп сообщил, что назначил пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию. Генеральный инспектор Госдепа проводит расследование в отношении посла США в Греции Кимберли Гилфойл, чтобы установить, получала ли она подарки или услуги от частных бизнесменов. В июле полиция Филадельфии получила ложную наводку в нераскрытом деле об убийстве от модели искусственного интеллекта Anthropic. Приговоренная к смертной казни в США Криста Пайк была выписана из больницы после неудачной попытки привести приговор в исполнение в конце сентября. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Минувшую пятницу, 9 октября, президент Дональд Трамп сообщил, что провел очень успешный, как он сказал, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Путин согласился немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в ноябре, затем 1 000 000 тонн и впоследствии еще 3 миллиона тонн с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, речь идет в общей сложности почти в 5 миллионов тонн топлива. Каким образом Россия будет это все поставлять, когда у них у самих, как мы знаем, довольно ограниченные запасы дизеля, и Россия отказалась от экспорта дизельного топлива. В общем, сложно все это понять, о чем идет речь. 5 миллионов тонн топлива. Россия, которая сейчас испытывает большой дефицит в топливе. Сроки мы сами, собственно, видели, что делается в очередях к автозаправочным станциям, и там часовые очереди, а то можно и сутки простоять. В общем, не совсем понятно, на что пошел Путин и о чем его просит Трамп. Насколько это можно для России успешно поставить 5 миллионов тонн топлива. Сроки и условия поставок американский президент не уточнил, правда, и Трамп связал договоренность с намерением снизить мировые цены на дизельное топливо, по его словам, благодаря контролю США над Ормузским проливом и возобновлению российских поставок, цены будут быстро снижаться. Снижение цен для американцев, особенно для наших замечательных фермеров, скотоводов и дальнобойщиков, мой главный приоритет, написал президент. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, OFAC, по указанию Трампа, выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Лицензия Управления по контролю за иностранными активами разрешает продажу, поставку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива, в том числе на территорию США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года, 12:00 по восточному летнему времени США. При этом лицензия не разрешает зачисление средств на счет Центрального банка России, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов России в американских финансовых учреждениях. При этом ранее в сентябре, напомню, Трамп подписал закон имени покойного сенатора Линдси Грэма об, как сказано, адских санкциях против России, ранее одобренные обеими палатами Конгресса. Документ предусматривает пошлины до 500% на российские товары и до 100% на товары из ряда стран, закупающих российские энергоресурсы. В то же время президент США сохраняет право приостанавливать ограничения в интересах национальной безопасности. Соглашение о поставках российского топлива также прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский.
1: Зеленский. Он раскритиковал решение США о временном снятии санкционных ограничений, назвав в интервью Акшес этот шаг несправедливым и нечестным. Все больше республиканцев в Конгрессе публично отказываются поддерживать решение администрации президента Трампа разрешить поставки российского дизельного горючего на мировые рынки. Сенатор Джон Кеннеди 10 октября заявил, что поддерживает желание президента сбить цены на топливо, но против того, чтобы покупать дизель именно у России. Его позицию поддержали и другие республиканцы, которые открыто раскритиковали как само соглашение, так и высказывание Трампа о якобы необходимости Киева в новом лидере. Трамп сказал, что Зеленскому пора уйти в отставку. Вот. Ну, примерно так. Так все это прозвучало. Киеву необходим новый лидер. О волне недовольства среди республиканцев в Сенате и Палате представителей сообщает The Hill. По словам издания, сенатора из Луизианы спросили о соглашении, когда он выступал вместе с экс-конгрессменом Майком Роджерсом, баллотирующимся в Сенат от Мичигана. Политик добавил, что Путин, как он сказал, никогда не будет нашим другом, и отметил, что действительно сбить цены на дизель поможет не торговля с Москвой, а завершение войны с Ираном. Майк Роджерс, которого также спросили об отношении к решению Трампа, прямо ответил. Заявил, что не поддерживает именно импорт горючего из России и даже призвал временно запретить экспорт американского дизеля, чтобы дать передышку фермерам во время сбора урожая. И конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик на фоне договоренности США и России о поставках дизельного топлива заявил о намерении вести законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Об этом он написал в соцсети X, цитирую, «Мы внесем двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти. Он будет называться «Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу», сообщил Фицпатрик. Конгрессмен намерен добиться вынесения инициативы на голосование с помощью процедуры discharge, позволяющей вывести законопроект из комитета на рассмотрение палаты. Он выразил уверенность, что документ примут подавляющим большинством голосов. Министерство юстиции США заявило, что ведет расследование в отношении нескольких американских телевизионных сетей на предмет возможного нарушения ими федерального антимонопольного законодательства в связи с недавней приостановкой ими совместного освещения деятельности президента Дональда Трампа. Ведомство запросило у ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News переписку и другие материалы, связанные с телевизионным пулом Белого дома. В рамках этой системы телеканалы по очереди освещают деятельность президента и передают отснятые материалы другим СМИ. В прошлом месяце телеканалы на несколько дней приостановили работу этой системы после того, как президент запретил CNN, MS Now и Politico работать в Белом доме. Участники пула делятся своими материалами, фотографиями и описаниями передвижений президента с другими средствами массовой информации. Цитирую, коллективный бойкот со стороны коммерческих конкурентов может нарушить закон Шермана, так заявил представитель Министерства юстиции США, имея в виду федеральный закон, запрещающий компаниям прибегать к монополистическим практикам. Цитируя, антимонопольное подразделение просто проводит расследование, чтобы установить, нарушили ли эти новостные организации антимонопольное законодательство, добавили в ведомстве. В прошлом месяце Трамп запретил CNN, MS Now и Политика работать в Белом доме, обвинив эти СМИ в публикации, как было сказано, вымыслов и лжи о его команде. Позднее Белый дом восстановил им доступ после соответствующего решения суда. Три издания подали иск против администрации Трампа, утверждая, что ограничение доступа нарушает их права, гарантированные первой поправкой Конституции США. Первая поправка, напомню, запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Суды традиционно трактуют это положение как запрет властям дискриминировать СМИ в зависимости от содержания их публикаций. Администрация Трампа предприняла ряд юридических действий против новостных изданий в США, включая судебные иски в связи с освещением деятельности президента. В феврале Белый дом объявил, что берет под контроль пул журналистов, имеющих доступ к Трампу. Более 100 лет работы этого пула занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. В том же месяце администрация Трампа решила ограничить доступ журналистов и фотографов Associated Press в овальный кабинет и на борт президентского самолета Air Force One из-за использования агентством термина «Мексиканский залив» вместо «Американский залив». Associated Press подало иск, рассмотрение дела продолжается. продолжается. Ну, что касается переименования, то президент Трамп допустил возможность переименования других водных объектов, помимо Мексиканского залива и озера Онтарио. Об этом он заявил в ходе митинга в Теннесси, так передает Washington Post. «У нас есть залив, — сказал Трамп, — у нас есть прекрасное озеро, теперь кто-то сказал, нам нужна река. Нам нужна река, нам нужен океан, — сказал Трамп. Президент задумался о том, чтобы переименовать Атлантический или Тихий океан, и, как пишет Washington Post, в шутку предположил, что новое название может быть дано в его честь. Назовем его «Океан Трампа» или «Океан Америк», что-нибудь в этом роде. «Прежде чем я уйду, думаю, нам нужно обзавестись океаном, и нам нужна Великая река», – заявил он. При этом Трамп заявил, что не будет менять название реки Гудзон, которая протекает через Нью-Йорк. Она получила свое название в честь английского мореплавателя Генри Хадсона, Гудзона, цитирую, «он отлично справился с тем, что обустроил эту штуку давным-давно», сказал Трамп. Также президент США отказался от идеи переименования реки Миссисипи, поскольку испытывает особую симпатию к штату Теннесси из-за результатов выборов. «Я люблю Миссисипи, мы одержали там настолько убедительную победу», сказал президент. Washington Post пишет, что президент США вправе использовать свои исполнительные полномочия для переименования водоемов и других объектов. При этом частные компании, которые предоставляют картографические онлайн-сервисы, как правило, соглашались на использование новых названий, предложенных Трампом. В конце января 2025 года Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске в Маккинли. Министерство внутренних дел США сообщило, что переименование связано с курсом на сохранение национального наследия и исторических ценностей страны. Позднее президент Трамп шутил, что хотел переименовать залив в залив Трампа. В августе этого года американский лидер подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. По его словам, это связано с тем, что США не ожидают дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио. Тогда же Трамп допустил переименование Атлантического или Тихого океана после смены названия других географических объектов. Цитирую, «если задуматься, у нас есть залив и озеро, теперь нам нужен только океан, возможно, нам придется изменить название Атлантического и или Тихого океана», говорил Трамп. Президент Дональд Трамп сообщил, что назначил пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию. «Для меня честь сообщить, что я назначил Кэти Захарию пресс-секретарем», написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что до сих пор Захария работала советником по коммуникациям в компании, владеющей как раз этой соцсетью. В начале 2026 года она несколько месяцев проработала в Министерстве внутренней безопасности США, где отвечала за взаимодействие со средствами массовой информации. Захария родилась в 1984 году, по образованию юрист. В разное время сотрудничала с рядом американских телеканалов, в том числе с Fox News. Наши СМИ американские называют ее верным соратником Трампа. Она участвовала в организации его предвыборных кампаний. А в августе 2026 года пресс-секретарь, напомню, Белого дома Каролайн Левит покинула свой пост, мотивировав решение стремлением проводить больше времени с семьей. Она родила летом второго ребенка. Как и Захария, у Левит репутации ярого сторонника Трампа и его идей. Генеральный инспектор Госдепартамента США проводит расследование в отношении посла американского в Греции Кимберли Гилфойл, чтобы установить, получала ли она подарки или услуги от частных бизнесменов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В распоряжении газеты также оказалась аудиозапись разговора в Давосе, в котором Гилфойл рассказывала о поездках на частных самолетах вместе с греческими бизнесменами. Один из них, по словам собеседников Wall Street Journal, также оплатил ее проживание в дорогом отеле. В январе 26 года посол прилетела на Всемирный экономический форум в Давосе на частном самолете вместе с главой греческой строительной компании Actor Group Александросом Эксарху, рассказала она в этой записи. Как ранее сообщала Wall Street Journal, Гилфойл призывала власти ряда стран сотрудничать с бизнесменом и закупать у его компании американский природный газ. Гилфойл также рассказала о планах отправиться в Париж на самолете вместе с греческим судоходным магнатом Николасом Цакасом, чтобы посетить показ его жены. По словам собеседников газеты, впоследствии он оплатил ее проживание в отеле Four Seasons Hotel George V. В Давосе посол попыталась попасть на ужин с участием Эрика Трампа, сына президента США. Она попросила американского бизнесмена, который был в списке гостей, помочь ей получить приглашение. Цитирую: «Я заработаю для тебя чертовски много денег», сказала Гилфойл согласно записи. В итоге она получила место на ужине. Ранее Wall Street Journal опубликовала переписку, согласно которой Гилфойл попросила спонсора Дональда Трампа перевести $100,000 на ее счет American Express в обмен на содействие в решении его налоговых и юридических вопросов. Адвокат посла оспорил подлинность сообщений. Представители администрации Трампа обсуждают возможное отстранение Гилфойл от должности. Представитель американского посольства заявил, что она соблюдала этические нормы Госдепа и назвал обвинения необоснованными. В июле полиция Филадельфии получила ложную наводку в нераскрытом деле об убийстве от модели искусственного интеллекта Anthropic. Полиция отметили сообщение как спам и не стали передавать информацию детективам, но в то же время раскритиковали компанию за то, что ей потребовалось более 2 месяцев, чтобы сообщить об инциденте. Сообщение от агента искусственного интеллекта поступило 18 июля через сайт phillyunsolvedmurders.com. в котором люди могут делиться информацией о нераскрытых преступлениях. Так рассказали в департаменте полиции Филадельфии. «У меня может быть информация об этом деле. Цитирую, я помню, что видел кого-то, соответствующего описанию, на улице, указанной на сайте. В это время свяжитесь со мной, если эта информация важна». Так говорилось в сообщении. При этом описания подозреваемого на сайте не было. Поля для имени и контактной информации не были заполнены. Компания Anthropic, рассказали в полиции, обнаружила инцидент 28 сентября. Властям об этом она сообщила лишь 7 октября, после чего представители Anthropic встретились с полицейскими. Цитирую, компания должна укрепить свои меры предосторожности, чтобы предотвратить в будущем подобные инциденты, которые могут повлиять на городские системы без ведома городских властей. Двухмесячная задержка с выявлением инцидента и информированием городских властей неприемлемо, заявили в полиции. В Anthropic объяснили произошедшее тестирование того, как их модель взаимодействует с различными случайными сайтами. Узнав об инциденте, компания сообщила полиции о приостановке тестирования и пообещала ввести дополнительные проверки, чтобы предотвратить подобного рода ошибки. В пятницу 9 октября Anthropic опубликовала отчет об инцидентах, в которых их модели искусственного интеллекта взаимодействовали с государственными сайтами не так, как на то рассчитывали разработчики. Компании заверяют, что проинформировали о произошедшем Белый дом и другие затронутые ведомства. В частности, модель искусственного интеллекта заполнила 20 заявлений на визу в США на сайте Госдепа, рассказали Нью-Йорк Таймс источники, знакомые с ситуацией. Заявления были неполными и потому не были рассмотрены, сказали собеседники издания. В сентябре стало известно, что сайт правительства Австралии был взломан моделью искусственного интеллекта компании OpenAI, которая получила доступ к государственным данным. Хотя данные не были конфиденциальными, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал инцидент тревожным, а действия OpenAI неприемлемыми, в том числе потому, что компании потребовалось слишком много времени, чтобы уведомить правительство о произошедшем. Anthropic в своем отчете о злоупотреблении искусственного интеллекта, вышедшем 10 сентября, рассказала о попытках использовать модели Claude для создания биологического оружия и распространения пропаганды. Приговоренная к смертной казни в США Криста Пайк была выписана из больницы после неудачной попытки привести приговор в исполнение в конце сентября. Об этом сообщили ее адвокаты. Как говорится в их заявлении, 50-летняя осужденная за убийство вернулась в тюрьму, где провела последние 30 лет. Там она продолжает получать необходимую медицинскую помощь. 30 сентября Пайк, напомню, осталась жива после 2 инъекций смертельной дозы пентобарбитала, после чего оказалась в больнице в критическом состоянии. Ранее на этой неделе она пришла в сознание и начала говорить, чем поразила экспертов, медицинский персонал и своих адвокатов. По словам защитников, ее первыми словами были «Где я?» и «Кто вы?». В заявлении адвокатов говорится, она благодарна сотрудникам экстренных служб и медицинской бригаде за заботу в этих чрезвычайных обстоятельствах. Случай Спайк называют беспрецедентным. Считается, что она единственный человек, выживший после попытки казни путем введения смертельной инъекции. На судебном заседании в среду помощник генерального прокурора штата Теннесси Уилл Эйерс сообщил судье, что не знает, намерен ли штат назначить новую дату казни Пайк. Судья также обязал власти штата Теннесси сохранить все доказательства, связанные с неудавшейся казнью. Эти материалы могут лечь в основу будущего судебного иска против штата. Пайк было 18 лет, напомню, когда она вместе со своим тогдашним бойфрендом Тодарилом Шипом избила, пытала и убила 19-летнюю Колин Слэммер. Они познакомились в учебном центре для молодежи из малообеспеченных семей. И ракетоноситель Falcon 9 компании SpaceX в субботу стартовала на орбиту с группой из 21 спутника оптической связи системы предупреждения о ракетном нападении космических сил США. Так сообщила компания-разработчик носителя SpaceX. Аппараты в рамках миссии Tranche 1 Transport Layer A являются составной частью космической структуры Proliferated Warfighter Space Architecture, создаваемая Агентством космического развития. Она представляет собой неотъемлемую часть гибридной космической архитектуры национальной безопасности в области связи, передачи данных и предупреждения о ракетном нападении. Новая система формируется из многоуровневой сети спутников с инфракрасными датчиками, широким полем обзора на низкой околоземной орбите высотой 950 километров, которая обеспечит возможности обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет. В нее также входят аппараты с высокоскоростными лазерными каналами связи для глобальной передачи и ретрансляции оперативных данных. По данным Агентства космического развития США, всего система к началу 2027 года должна будет состоять из 154 аппаратов, в том числе 28 для предупреждения, индикации и отслеживания ракет и 126 для лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления. С учетом нынешнего запуска, уже четвертого по счету из планируемых 9, на орбите будет находиться 84 аппарата. Каждый из них массой 150 килограмм оценивается в 14 миллионов долларов. В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась шестой раз примерно через 8 минут после старта, совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку на базе Ванденберг.

0: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
1: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
8: Факты, события, лица.
9: Новости.
8: Все, о чем важно знать.
9: В студии Лена Вишневецкая.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В Гонконге сотни любителей искусства выстроились в очередь, чтобы увидеть картину Ван Гога, которую более 6 десятилетий не выставляли публично. Произведение готовят к продаже на торгах в Нью-Йорке. Предполагаемая стоимость шедевра около 180 миллионов долларов. Необычный скандал разгорелся вокруг механической скульптуры «Поющей птицы». Американская певица Келли Кларксон и сотрудники бруклинского магазина «Art of Play» Хуэй публично спорят о том, насколько вежливо с ней обошлись, когда она заинтересовалась покупкой диковинной игрушки. История вызвала оживленное обсуждение в интернете. Оказывается, даже маленькая механическая птичка способна устроить большой переполох. В небольшом городе Биг Рапидс, штат Мичиган, появился один из самых необычных музеев страны. Его создательница Соня Греннелл собрала старинные похоронные принадлежности, медицинские экспонаты, скелеты и фантастические чучела животных. Среди диковинок – единороги, изготовленные из настоящих чучел. Посетители могут не только осмотреть коллекцию, но и сделать татуировку на память. Сегодня в Нью-Йорке Американский музей народного искусства сообщил о новой выставке «Множество», посвященной 60-летию учреждения. Посетителям представят произведения художников-самоучек и мастеров, работавших вне традиционных художественных школ. Организаторы хотят показать, что настоящее искусство рождается не только в академиях, но и в самых неожиданных уголках повседневной жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам $250 миллиарда перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 96%, 71 по Фаренгейту, плюс 21 по Цельсию.
7: Служба информации Davidson Radio.
9: Точность в деталях.
7: На завтрак.
3: Горячие новости из главных точек планеты.
7: На ланч.
3: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
7: На обед.
3: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
7: На полдник.
3: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
7: На ужин.
3: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
7: Davidson Radio 620 AM.
3: Слушать подано.
10: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса.

0: Ждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрест Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрест Диализ Центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
1: География за 5 класс, биология за 10 и занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
2: по пятницам с 4 до 5.
1: «Эрудит»

0: Радио. Нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
2: Не слышу позывных, но тем не менее, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо большое за звукорежиссером, режиссерским пультом Дима Банников. Добрый день. Сегодня у нас необычная программа. Программа необычна только тем, что ее пополняют все новые и новые люди, которые приносят огромнейший вклад в искусство. Но прежде чем я буду беседовать с человеком, который сегодня сидит в студии, я хочу напомнить всем нашим дорогим, родным, близким радиослушателям о том, что

0: Программу поддерживает, не боюсь этого слова, самый лучший health insurance broker, которая сегодня вам как никогда нужна. В каком плане? Вопросы, решающие, связанные с Medicare, вопросы, связанные с теми новыми требованиями, которые сегодня представляет и оповещает Medicaid. Я по просьбе health insurance брокера Анны скажу, во-первых, ее номер телефона и расскажу то, о чем она меня сегодня оповестила и просила убедительно об этом изложить в своем радиоэфире в программе «Социум». Номер телефона Анны, напоминаю, что сервис, который она представляет для тех, которые нуждаются в получении выбора плана по Medicare, получение медикита и всем остальным вопросам, которые связаны в этой отрасли, и что просьба, которую она просила изложить, будем надеяться, что она обязательно явится и будет у нас в эфире, сама более подробнее расскажет. Вы знаете, что до 26 октября те люди, которые приехали сюда по программе U4U, у них только возможность получения бенефитов, касающихся Medicaid, до 26 или 27 октября. Что-то я с этими цифрами немножко сейчас не могу точно сказать. Но те, которые слушают, и те, которые знают о том, какой у них статус, единственная просьба от Анны, чтобы, если у вас есть какие-то продления, есть какая-то информация в плане того, что вы остаетесь, или у вас есть какие-то продвижения по вашему получению статуса, то вы обязательно должны связаться с вашим health insurance брокером. Анна является health insurance брокером, и надеюсь, она вам в этом поможет в плане того, что, потому что если 26 или 27 октября закончится, вы не сможете пользоваться своим медицинским иншурансом. Номер телефона Анны 917-673-3039, 917-673-3039. Анна, которая является health insurance брокером, которая вам разъяснит, подскажет и решит ваш вопрос, который вас непосредственно интересует в плане выбора плана по Medicare. А еще раз напоминаю, для людей, которые имеют этот статус U4U, и все те люди, которые подавали на определенный миграционный статус, если окончательный день у них указан, и, скажем, они получают медицинский иншуренс, это касается исключительно медицинского иншуренса, если у вас есть какие-то продления после октября 20-х числах, вы должны представить health insurance брокеру, или с кем вы имеете marketplace, вы должны представить, чтобы иншуренс ваш не был приостановлен, чтобы вы могли пользоваться и пользоваться таким бенефитом. Это очень серьезно, и то, что сегодня происходит, вы сами больше знаете, каждый знает, что касается каждого из вас, поэтому если вы не хотите, вы хотите продолжать получать ваш медицинский иншуренс, у вас должно быть четкое представление документа о том, что у вас до определенного числа и месяца, и представить своему health insurance брокеру. Если вы хотите иметь общение с Анной, позвоните по телефону 917-673-3039, 917-673-3039. Сервис, который представляет Анна, абсолютно бесплатен. Приходите, позвоните, назначьте appointment, и поверьте, что вы об этом жалеть не будете в плане того, что вам окажут ту услугу, в которой вы нуждаетесь. Та услуга, которая вам необходима в получении, потому что никогда не знаешь, как складываются обстоятельства в плане того, что сегодня не нужно, а вот буквально через несколько дней может так оказаться, что вам необходимо иметь insurance, а у вас по той или иной причине вам никто не сообщил, и у вас этого insurance нет. Поэтому дело серьезное, не стесняйтесь, звоните, и на самом деле вы будете защищены тем, что вы будете иметь иншуранс, и если так случится, что вам необходим будет сервис, в котором вы нуждаетесь, вы непременно его получите. Номер телефона Анны 917-673-3039, 917-673-3039. Плюс ко всему я хочу напомнить, повторение говорят мать учения, но тем не менее я хочу сказать о том, что на сегодняшний день очень много изменений в плане получения различных бенефитов. Просто хочу сделать такое маленькое напоминание нашим слушателям. Не делайте скоропостижные такие быстрые выводы, читая письма. Вы должны показать ваше письмо профессионалу, и на самом деле вам окажут ту услугу, в которой вы нуждаетесь. Поэтому очень хочу, чтобы ни один из вас никогда не пострадал, и чтобы люди, которые нуждаются в помощи, они его должны получить. Сегодня начинается с 15 октября, буквально сегодня 13, с 15 числа октября по 7 декабря открывается Open Enrollment Period для людей, которые являются получателями Medicare. Здесь вам будет достаточным профессиональным помощником это Анна, которая непременно вам все расскажет. 917-673-3039. Вы знаете, что у вас есть в вашем Medicare, для получателя Medicare есть Part, уже получивший Medicare, есть Part A, Part B, Part D. У вас есть колоссальная возможность перейти с одного плана на другой и решить ваши проблемы. А по возможности, я надеюсь, хотя сегодня у нас в студии есть замечательный гость, который непременно сегодня тоже вам интересные вещи расскажет, мы с ней побеседуем, но то, что происходит сегодня в банках с тем, что люди страдают, получение масса закрытия своих счетов, там кто-то пользуется еще вашим непосредственно банковским счетом, поэтому я пригласила человека, который придет с банка, который расскажет вам о некоторых вещах, которые вы непосредственно должны знать и быть начеку, и расскажет буквально в деталях, что на сегодняшний день происходит и как вы должны быть аккуратны в передаче вашего ПИН-номера, который вы имеете на карточке. Поэтому будьте внимательны. Я надеюсь, что в ваших центрах, куда вы, многие наши слушатели посещают центры, такие как дневные центры, вы непосредственно получите ту информацию, которая необходима, зная о том, что вы все такие грамотные, знаете, прекрасно знаете английский язык, но очень часто происходит такое, что вы все-таки, вот сейчас сказала, хорошо знаете английский, но вот эта теория, которая происходит со всем этим, она не очень-то доступна для каждого, поэтому я думаю, что в программе будет интересно услышать то, что как вам предостеречь ту или иную информацию, которая никак не должна быть для вас, информация должна быть для вас, но использовать только вы можете. Поэтому в моей передаче обязательно будет представитель, который он уже неоднократно присутствовал, и надеюсь, что на следующей неделе он мне буквально вот позвонил и сказал, так я сегодня готов, ну, я извинилась и сказала, что мы непременно с ним встретимся в следующей программе. А так, хочу сегодня вас, дорогие мои слушатели, есть такая замечательная организация, не боюсь сказать об этой организации, которая называется Be Proud организация, которая каждый год представляет нашим замечательным бабушкам, но, кстати, это не только бабушки, участвуют бабушки, но присутствуют и бабушки, и дедушки. И присутствуют те, присутствуют буквально, присутствуют те, которые болеют, и на самом деле хотят участвовать в этом замечательном конкурсе, который происходит на протяжении многих-многих лет. И здесь я должна отметить замечательного человека, который отдает все сердце и душу для того, чтобы это было настоящим праздником. И, соответственно, с этим у меня сегодня в гостях такая симпатичная, молодая, надо сказать, она бабушка, зовут ее Барно Ибрагимова. Она немножко волнуется, но я уже неоднократно встречалась с ней на этом конкурсе в плане, как она участвует со своими детками. Я думаю, те вопросы, которые... те вопросы, которые мне бы хотелось вам изложить, то вы познакомитесь, когда услышите, и совсем не важно, сколько тебе лет, но бабушкой ты можешь быть в любом возрасте. Поэтому, дорогие мои слушатели, те, которые еще в планах планируют быть бабушкой от своих деток, я думаю, что сегодняшняя встреча вам о многом скажет в плане того, что много скажет о том, что на самом деле, как привело этого человека, о любви ее к внукам, как она с юмором и улыбкой всегда к этому относится. Но знаете, что она молодая бабушка. Я не стану спрашивать, сколько ей лет по паспорту, а сколько в душе она сама расскажет. Итак, дорогая наша Барно, что вы почувствовали? Давайте представьтесь, расскажите немного о себе, а потом я уже непосредственно к вам буду обращаться по поводу конкурса. Спасибо большое.
1: Здравствуйте, Раиса, спасибо большое за то, что вы меня так представили. Меня зовут Барно Ибрагимова, я из Казахстана. 5 лет назад мы с семьей переехали в Америку, вот, в феврале 22 года. А в марте мы уже познакомились с замечательным человеком Раисой Черниной, основателем организации Be Proud. Да. Вот. Наша встреча случайно произошла по телефону, когда я искала работу. Вот. Она мне помогла с работой. Вот. С первых дней, получается, поддерживала нашу семью, нас, меня, как женщину. Вот, вот так я очутилась в фонде Be Proud, получается, в организации. Мы всей семьей стали волонтерами. И тогда она нам рассказала про конкурс. Она узнала, что я бабушка, конечно, удивилась. Вот, и она рассказала мне про конкурс, уговорила меня участвовать в конкурсе. Конечно, для меня это было таким большим шоком, потрясением, как это так, только приехала, тут задачи совершенно другие, вы сами понимаете, иммигрант, да, с семьей, с внуками, а тут уже предложили участвовать в конкурсе. Это был такой страх, я вот сейчас вспоминаю. Очень было страшно. Ну,
0: прошло. Но вы перебороли этот страх,
1: конечно,
0: правильно?
1: Помогли перебороть.
0: Окей.
1: Вот, коллеги, бабушки помогли, Раиса поддержала с Александром.
0: Александр — это кто? Давайте скажем, кто такой Александр.
1: Александр Сиротин-Лахман. Это супруг нашей Раисы Черниной. Вот, он тоже работает, продюсер, член борда. Вот.
0: И много души и сердца вкладывать для того, чтобы этот конкурс, и не только, они массу мероприятий.
1: Он ведущий конкурс.
0: Да,
1: на самом деле у Be Proud очень много проектов, очень нужных нашему обществу.
0: Абсолютно правы. Абсолютно правы. И настолько я смотрю за эти годы, Раиса, ну как-то я больше с Раисой, но я вижу, насколько душевно, настолько профессионально она готовится к этому конкурсу, и сколько присутствующих, которые на самом деле хотели бы после этого конкурса, очень многие люди, которые хотели бы участвовать, но Раиса поддерживает такие строгие правила. Она заранее готовится, заранее рассылает письма, заранее... Я просто хочу сказать, вот этот профессионализм в точности и в последовательности всего то, что необходимо для создания этого конкурса. На самом деле, казалось бы, бабушки конкурс поют там и так далее и тому подобное. Это на самом деле очень много работы, которую и да. Александр, и Раиса делают для того, чтобы каждый год у них новые проектов много, но они каждый раз по-разному это делают, и всегда люди в начале, вот как вы в самом начале программы сказали, что у вас были другие приоритеты в плане того, что вы иммигрант, да, будущий иммигрант, да, и тем не менее, какие бабушки, а теперь я несколько раз встречалась с вами, кстати, зная о том, что это вы, я думала, совершенно другой человек, и я просто неоднократно с вами встречалась, и я видела вот эту заботу и вот это отношение к тому, как вы душевно отнеслись к этому мероприятию. Ну и, конечно, все-таки, тем не менее, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, что на самом деле дает вам этот конкурс и почему вы в нем участвуете. Ну, вы сказали, что вас уговаривали, упрашивали. Ну, если вас бы сильно-сильно уговаривали, упрашивали, я уверена, что в самом сердце, в душе вам хотелось. А приоритеты были и другими, и не другими, это уже второстепенно. Вот мой вопрос, почему вы в нем участвуете, и что вам дает этот конкурс?
1: Вы знаете, вот для меня это прекрасная такая возможность показать, доказать, что быть бабушкой – это не только заботиться о внуках, да, печь пироги, печь блины, но и оставаться активной, современной, творческой. Вот, это, ну, во-первых, это новые эмоции, это новые знакомства. За 5 лет столько уже знакомых, друзей в организации, с помощью организации Be Proud, на самом деле, наша семья получила. Очень много возможностей мы получили. И в плане учебы, и в плане работы. Огромная помощь и детям, и внукам нашим.
0: Ну, я больше хочу знать о том, что вот почему вы в нем все-таки при всех своих таких, скажем, трудностях, преградах там своего рода, ну, у каждого они есть просто, у каждого человека это абсолютно есть, но все-таки вы приняли решение, и почему вы в нем участвуете? Для того, чтобы доказать своим детям или быть услужливой в роли бабушки по отношению к Раисе, быть благодарна за то, что она все-таки огромный вклад внесла в то, что в вашей семье, ну, есть кому обратиться и получить ту помощь, которой вы нуждаетесь, правильно? Так почему вы решили это сделать?
1: На самом деле, души? Да, конечно, я очень благодарна Раисе за все, но, вы знаете, я опять повторюсь, для меня это было что-то новое. Вот. Раиса, когда объяснила, рассказала, что такое, как он проходит, и мне очень захотелось это попробовать.
0: Ну вот видите, так что уговоры уговорами, а тем не менее вам захотелось поприсутствовать, очень. И в душе вы, честно, вы себе не хотели признаваться, но в душе вы на самом деле стремились к этому, правильно?
1: Конечно, да.
0: Окей, так
1: что... Но тем более такую возможность дали.
0: Конечно, еще бы. Так вот, Барно, мне все-таки хотелось бы у вас... Учитывая то, что вы не один и не два раза участвовали, что вы почувствовали, когда впервые узнали, во-первых, не про конкурс, сейчас совсем не про конкурс, о том, что станете бабушкой?
1: Это такие просто неповторимые эмоции. Во-первых, мы к этому шли, мы же знали, что когда-то это произойдет, потому что дочь вышла замуж, создала семью, и в любом случае когда-то бы это произошло. Но это произошло практически сразу. Сразу нам они объявили об этом, и счастье нас переполняло, конечно.
0: А вот могли бы вы мне сказать, что отличается вообще на самом деле любой бабушки от любви мамы? Но у меня есть тоже комментарий по этому случаю. Вот, вот глядя на вас, я смотрю, что вы такая молодая, вы еще сама такая молодая мама, но в то же самое время вы бабушка. Так вот, что отличается любой? Вы же любите свою дочь, там, да? Это дочь?
1: Да, да, дочь.
0: Да.
1: Ну, и... есть на самом деле разница. Разница это в любви, это, она в разы больше.
0: Угу.
1: Вот в разы больше. Когда нам говорили бабушки, что они нас любят больше, чем своих детей, честно сказать, я не верила.
0: Угу.
1: Про себя думала, я же внучка, а это, допустим, папа, мама, мои дети,
0: угу,
1: как
0: угу,
1: они могут
0: угу.
1: меня любить больше? А теперь я сейчас вспоминаю слова своей бабушки. И это действительно правда. Это любовь в разы больше.
0: Намного и бабушки, раз больше.
1: Да, и бабушки меня поймут,
0: о чем
1: я сейчас говорю.
0: А вот знаешь, я вот слушаю вас сейчас, да, и я вспоминаю, когда у меня была младшая внучка, у меня их две, и одна из них всегда говорила, потому что она видела мое обращение к своему сыну, и она чувствовала эту любовь по отношению к ней. Она у меня постоянно спрашивала, бабушка, кого ты больше любишь, меня или папу? И вот, знаешь, много лет уже прошло, она уже взрослая девочка, она уже получила великолепное образование и живет в Калифорнии. И вот она у меня вот буквально, мы с ней встречались в этом году, опять-таки в мае месяце, уже в другом месте, не в Нью-Йорке, и она говорит, баба, ты так мне не ответила, кого ты больше любишь, меня или папу? Мне очень тяжело было сказать, рассказать. Мне не хотелось в первую очередь и как бы не то, что ее обижать, но я ей объяснила, что такое бабушка и что такое сын, да.
1: Mm-hmm.
0: И она мне ничего не ответила, а потом, когда она уехала домой, мы были в Майами, и она мне позвонила и сказала, да, я ответа как бы не услышала, но я поняла, что мы... у тебя и я, и папа на одной ступени.
1: Yeah.
0: Мы буквально несколько минут прервемся на рекламу, и yeah. мы продолжим об одном mm-hmm. с вами общаться.
1: Хорошо.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Финляндия переживает новую волну интереса к творчеству Алвара Аалта, одного из самых известных архитекторов 20 века. Новая выставка в Хельсинки и признание 13 объектов ЮНЕСКО помогают по-новому оценить его наследие. А Аалта стремился создавать здания и мебель, в которых красота сочеталась бы с удобством повседневной жизни. Нигерийская предпринимательница Мо Абду открыла в британской столице культурный центр Ebony Life Place. Здесь объединились кинотеатр, ресторан и магазин одежды африканских модельеров. Создатели проекта хотят познакомить европейскую публику с современным кинематографом и культурой Африки. В здании на Саут-стрит в районе морского порта Манхэттена проходит необычная выставка «Мечта. Воздух становится искусством». Посетители могут взаимодействовать с огромными воздушными конструкциями, светом и звуком. Среди участников проекта всемирно известная художница Марина Абрамович. Выставка открыта для посещения с сегодняшнего дня. Британская газета «Гардиан» сегодня опубликовала забавную историю о необычайно настойчивом голубе. Птица пристрастилась к угощениям у окна одной из квартир и стала постоянно следить за ее обитательницей. В результате женщине пришлось неделями держать шторы закрытыми и даже передвигаться по комнате, пригнувшись, чтобы не попадаться на глаза пернатому преследователю.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио».
3: Точность в деталях.
5: Уважаемые жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Боропарк, Бэйрич, Сансет-Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. Paid for by Chen 26.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
0: Итак, продолжаю свою беседу с такой красивой, молодой, энергичной, талантливой Барной Ибрагимовой, которая будет в это 25 октября участвовать в конкурсе «Молодая бабушка». Это так звучит гордо, «Молодая бабушка». Ну вот, я вам перед тем, как была реклама, хотела вам задать такой вопрос. Как ваши внуки называют вас? Бабушка или как-то по-особенному?
1: Бабуля называют.
0: Бабуля называют. Да. А какой вообще на самом деле приятный комплимент вы получили от своих внуков? Не только вот, ну вообще по жизни.
1: Да, был такой комплимент. Они как-то мне говорят: бабуль, почему ты такая у нас молодая?
0: Все-таки задают такой вопрос, да?
1: Да.
0: Окей. А чем бы вы хотели научить своих внуков? Чем? Чему бы вы хотели их научить, своих внуков?
1: На самом деле я хочу и учу их добропорядочности.
0: Честности, правдивости. Честности,
1: да. Потому что очень мало сейчас таких людей.
0: Честных? Да. Правдивых?
1: Да.
0: Это не, ну, знаете что, я просто вам хочу сказать, много честных, правдивых просто, наверное, бывает, иногда бывает, я так думаю, я не знаю, иногда по нашему настроению, вот мне сегодня уже дважды испортили так сильно-сильно настроение, да, но мы всегда виним кого-то, да, а на самом деле своих ошибок не видим. И сказать, вот вы были сегодня сейчас очевидцем факта, да, я могу в эфире просто рассказать, да, мы подъехали к Дэвидсон Радио, было огорожено место в плане того, что no parking, А для меня это было не сильно таким большим правилом. Я оставила свою замечательную машину, оставила, не обратив внимания на то, что было такое объявление, sign. Но тем самым я, естественно, нервничала, да, но я в окно увидела, как полицейские подъехали, вижу, что, ну, я почувствовала, что они сейчас вызовут toll truck. И тут же я спустилась и стала объяснять, что вот 5 minutes to start at the radio, on the radio station. И вот я увидела от этих людей как бы честность в плане того, что, ну, потому что они, я спрашиваю, а когда они должны там что-то делать? Он говорит, you have to take your car, please, lady. И мне пришлось, я почувствовала в их тоне, я почувствовала доброжелательность. Вот знаете, вот почувствовала доброжелательность. Времени мало, я развернулась и подъехала к другому месту, где я услышала столько интересных слов, что я уже оставила машину и сказала, ну что будет, то будет, потому что ответственность лежит на том, что вы пришли и... надо все-таки сделать то, что намеченное дело. Вот эти два случая говорят о том, что когда человек в ситуацию входит, да, по возможности он ее понимает. А бывает, даже слушать не хотят. И поэтому воспитывать в наших маленьких, умненьких деток, мы тоже стараемся с детства приучать их к честности, к порядочности, отзывчивыми быть, понимая ситуацию. Но, к сожалению, я не стану сейчас рассказывать, что в семье происходит, потому что у меня на этот счет очень много есть тем, в плане того, что часто бывает, что семья не очень благополучна, а дети, между прочим, очень воспитанные, очень отзывчивые. Поэтому, опять-таки, я хочу использовать это мое заветное волшебное слово. Все очень индивидуально. Поэтому вот то, что вы воспитываете в своих маленьких, у нашего маленького подрастающего поколения сегодня, это многому стоит. Но что на самом деле, чтобы научить своих внуков, это, очевидно, вы сами сказали, это честности, порядочности, быть добросовестно, относиться к делу, уметь сказать «нет», но в то же самое время помогать и быть, если родители примерны, значит, быть примером для своих родителей. Угу. Как вы думаете, это
1: да,
0: вообще...
1: это правильно. Я еще говорю, чтобы вы были полезны социуму. То есть вы должны быть полезными людьми. А что такое полезное? Ну, вы должны оказать помощь в нужный момент, не отказать, вот сумейте не отказать, даже если вы куда-то торопитесь, если вас попросили, пожалуйста, сделайте это. Вот мы это каждый день практически проговариваем нашим детям, чтобы они не могли отказать людям в помощи, именно в помощи, в плане помощи я имею в виду. Потому что вот мы ходим, мы волонтеры, Be Proud, да, всей семьей, и я специально на все наши мероприятия вожу своих внуков, чтобы они видели, как мы это делаем. Вот сейчас уже внучки привлечены, маленькие. То есть сын мой-то уже давно с нами, а внучки нет. Вот они сейчас подросли, и уже сейчас внучки стали тоже. Вот упаковка продуктов, как это трепетно делается. То есть даже я им говорю, не как попало в пакет кидаете, это продукт, это людям будем раздавать, люди это будут кушать. То есть вплоть до таких мелочей мы все это проговариваем. Я говорю, вы видите нашу организацию, вы видите, какие тут люди помогают? Все добрые, все улыбчивые. Посмотрите, вот вы тоже должны быть такими же. То есть вот этому всему мы в семье учим их.
0: Вы сейчас очень правильно сказали такой момент в нашем диалоге. Вы знаете, вот я вспоминаю, когда у меня была беседа с моей старшей внучкой, и теперешнее это новое поколение с младшей, которой 13 лет, и я могу сказать, что они вот в таком возрасте, они совершенно разные. Но тем не менее, вот это вот отношение, как вы говорите, оказать помощь, быть доступной, это очень важно, да. Но ситуации бывают абсолютно различные. Вот бы мне хотелось бы задать вам такой вопрос, если внуки попросят разрешить то, что родители запрещают, на чью сторону вы встанете?
1: Ну, на самом деле у нас часто такая дилемма происходит. Угу. Они ко мне обращаются. Когда родители им скажут «нет», они обращаются потом ко мне.
0: И вы будете на стороне родительских прав или вы будете на стороне своего четкого суждения?
1: 50-50, потому что я обязательно даю, прошу время у них. Угу. Я говорю, дайте мне время, я сейчас вам отвечу. Тут же звоню дочери и говорю, вот такая ситуация, что вы, почему вы им «нет» сказали? Она мне объясняет. И если это действительно аргумент для меня, то я тоже говорю «нет». Я могу сказать внукам «нет». А если нет, то я объясняю им и
0: получаю свой результат.
1: Да.
0: А у меня будет еще один к вам такой вопрос. Что вы выберете, провести день с внуками или целый день посвятить себе?
1: Провести день с внуками 100%.
0: Ну, ситуации же опять-таки бывают разные, но... Вы не можете сказать «нет», вы твердо на стороне своих внучат,
1: да,
0: и целый день посвящаете.
1: Целый день посвящаю им, да.
0: Ну хорошо, а кого больше, чаще балуете, вы внуков или они вас?
1: Я внуков.
0: Балуете?
1: Балую, да.
0: Я сейчас задам такой вопрос, который мы очень часто задаем. А вот у нас в центре, где я работаю, у нас есть замечательное, это, между прочим, много лет работаю в дневном центре, и, надо сказать, никогда я не слышала, чтобы такой вопрос задавали людям. И мне это настолько запало в душу, этот вопрос. И, кстати, если у вас есть такое желание посетить замечательный центр, который называется Мазер, обратитесь по телефону 917-498-4511, 917-498-4511, позвоните Але, вы на самом деле придите, посмотрите, и вы на самом деле убедитесь. Так вот, в программе я часто слышу, когда день рождения наших клиентов, и у нас замечательный recreation department, и человек, который ведет программу, это Ирина Дмитракова, она задает такой вопрос. И этот вопрос мне, вот я себе пометила, что мне бы хотелось задать вам. Если бы ваши внуки написали о вас книгу, как бы она называлась? Она всегда спрашивала, всегда спрашивает у клиентов, вот если вам вот сейчас в вашем возрасте, в молодом таком возрасте, в котором вы сейчас находитесь, вот если вам бы пришлось написать книгу о вас, как бы ее озаглавили? Так вот, я вам задаю такой вопрос. Как бы вы озаглавили, если бы ваши внуки написали о вас книгу, как бы она называлась? Ну, вы на самом деле вы не знаете, что внуки хотели бы написать, да? Я не думаю, что все у вас так прямо, вы так
1: сильно. Я не знаю, я уверена, что для них, угу. я, по крайней мере, стараюсь быть для них идеальной бабушкой, угу. и я стараюсь быть для них другом, угу. в первую очередь. И я думаю, я уверена, что в этой книге будут только положительные отзывы обо мне. Ну, почему-то мне так кажется. Потому что я для них делаю много, на самом деле. И все, большинство — это все хорошее. Вот. И я не хвалю себя, это я говорю сейчас
0: правду. Не, ну вы говорите то, что есть, Барно. Вы говорите, вот
1: я говорю то, что есть.
0: Я вижу, что мы же с вами не разговариваем по написанному. Мы разговариваем с вами, мы ведем диалог, но это на Дэвидсон Радио диалог, правильно?
1: Да.
0: Поэтому я чувствую это и вижу, что эта книга будет называться, наверное...
1: Я думаю, не знаю, такой вопрос интересный. Я думаю, что они ее назовут, не знаю, они часто говорят, что я очень красивая, и я думаю, что они назовут «Наша шикарная бабушка».
0: Вау! Так вот, я не спрашиваю, сколько вам лет, хотя я догадываюсь.
1: А я могу сказать.
0: Знаешь, когда у меня спрашивают, сколько вам лет, я всегда, у меня есть одна фраза отработанная, я не помню, сколько я вам сказала в прошлом году. Поэтому и на самом деле...
1: Надо запомнить.
0: На самом деле я это говорила и буду говорить. Замечательная песня есть. Это возраст, это твой пин-код. Mm-hmm. Поэтому просто я хочу спросить у вас, в чем секрет вашей молодости и вот такого хорошего настроения?
1: Вы знаете, вот для женщины спокойствие души – это, я думаю, хороший муж. Вот если у тебя будет муж твоим другом, соратником, да, поддержкой, опорой, вот я думаю, что и в душе будет спокойствие. А если у женщины в душе спокойствие, все, это обеспечена молодость, обеспечено хорошее настроение. Ну, почему-то я так думаю. И я все-таки связываю это со своим супругом.
0: Семья – это главное, правда?
1: Абсолютно. Для так меня,
0: вот,
1: да.
0: Дорогие друзья, я просто смотрю, у нас время подходит к завершению. Угу. Я просто хочу сказать, кто сказал, что бабушка – это обязательно возраст и серьезность. Я уверена, что вот следующая участница докажет, что бабушка может быть молодой, красивой, энергичной, современной и всегда оставаться в центре внимания. Я надеюсь, что мы вас встретим, такую замечательную участницу конкурса «Молодая бабушка». Сейчас мы узнаем, в чем секрет ее молодости и обаяния и неиссякаемой любви к своим внукам. Так вот, вы уже ответили, что, ну так, так четко сказали про своего мужа, даже да. Хотела бы уже видеть вашего мужа. Так вот, представьте, что вот сейчас у нас на Дэвидсон Радио, в нашей радиогруппе, перед вами стоят ваши внуки. Что бы вы хотели сказать им от всего сердца? И я уверена, что то, что вы скажете своим внукам сейчас, их здесь нет, а кто-то из наших слушателей воспользуются таким случаем в плане того, чему они учат своих внуков. Что бы вы им хотели сказать?
1: На самом деле, очень много чего я говорю им, но очень часто я им говорю, я вас так сильно люблю. Mm. Всегда знайте это, что я вас очень люблю. Mm. Даже есть. Когда у меня нет настроения, все равно я вас люблю.
0: Вы должны всегда как можно чаще говорить.
1: Очень о том, часто что нужно люблю. Говорить внукам,
0: да,
1: это.
0: Абсолютно.
1: Очень
0: согласна.
1: Часто.
0: Абсолютно. Я с вами согласна. Да. Знаете, любить можно по-разному, да, можно говорить просто «я тебя люблю», но вот своими действиями, своим отношением, своему окружению, своему вот даже то, что вы участвуете в конкурсе для бабушек, это о многом говорит, потому что вы, ну я же вижу, вы сама по себе такая инициативная, и вам это нравится. Если вам не нравилось, вас бы никакая Раиса не уговорила, вам это нравится. Вы знаете, как вы будете доказывать своим внукам, я вам просто, и не только я, все вам желают только успехов, и ваши внуки, и ваш супруг желают успеха, потому что это на самом деле очень интересно и очень душевно. И я никого не призываю, но я думаю, наш разговор, который сегодня состоялся с Барно, это такой внутренний позыв, который должен быть у каждого человека. Нужно всегда что-то пробовать. И если среди наших слушателей есть такие, которые хотят прийти, послушать, поучаствовать, кстати, в этом году вы уже точно не сможете участвовать, но если вы свяжетесь с Раисой, она найдет вам такую нишу, где вы будете достойно чувствовать себя с такой серьезной самооценкой. Огромное всем спасибо. Огромное спасибо тебе, Барно, за то, что
1: спасибо
0: ты все-таки
1: вам.
0: Нашла время. И, честно говоря, когда я увидела, думаю, боже, я же ее знаю, а тут она вот совсем другая пришла, какая-то другая пришла.
1: Кстати, я вот вам передаю подарок. От спасибо. Нашей Раисы Черниной.
0: Спасибо
1: вот
0: большое.
1: Лично в руки.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
0: Раиса, огромное спасибо, да, за ваш колоссальный, да, за ваш колоссальный труд. Вам, Александру, всегда наслаждаюсь его всеми такими, такой речью красивой. Желаю вам крепкого здоровья, полного благополучия, вашего творчества, чтобы это творчество еще долго было, сопровождало вашу молодую, красивую, энергичную жизнь. И еще раз огромное спасибо. И те наши дорогие радиослушатели, которые хотели бы познакомиться поближе с Раисой, с ее командой. Это Раиса меня не уполномочила такие вещи, говорит. Но я, она, я знаю, будет меня ругать, но тем не менее я приглашаю вас 25 октября в ресторане «Татьяна». Будет проходить этот замечательный конкурс. И я уверена, что после этого конкурса у вас будет вдохновение и желание участвовать в этом конкурсе.
1: 100%,
0: 100%. А вам я хочу пожелать исполнения всех ваших желаний. Продолжайте любить и наслаждаться. И уверена, что ваши внуки – это продолжение такого красивого, красивой, молодой, энергичной бабушки.
1: Спасибо большое. Вам тоже всего самого хорошего.
0: Спасибо
1: творческих
0: большое.
1: Успехов. Спасибо вам за приглашение.
0: Спасибо вам большое. Огромное. Друзья, напоминаю еще раз, в эфире номер телефона Анны 917-673-3039. Анна, Health Insurance Broker. И, конечно, если вам все-таки скучно, грустно, мы вам точно поможем и подскажем, как участвовать в конкурсе бабушек Be Proud организация. Позвоните нашей замечательной Але, которая является директором программы Mazer Daycare Center, 917-498-4511. Огромное спасибо и надеюсь, до встречи в эфире еще много-много раз. Всем пока, с вами была Раиса Рос.
1: Свидания.
12: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
14: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Америке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Международный валютный фонд повысил прогноз мирового экономического роста на этот год до 3,1%. Однако эксперты предупреждают, затяжная война на Ближнем Востоке, дорогая нефть и растущие государственные долги могут обернуться новым экономическим кризисом. Главным двигателем роста остаются инвестиции в искусственный интеллект. Польские власти заявили о причастности российских спецслужб к поджогу станции спутниковой связи «Старлинк». По делу задержаны двое граждан Турции. Варшава рассматривает происшествие как часть гибридной войны против европейских союзников Украины. Москва обвинения не признала. Во Франции продолжаются общенациональные протесты учащихся старших классов. Демонстрации становятся дополнительным фактором политической нестабильности и уже влияют на предвыборную обстановку. Власти сталкиваются с растущим общественным недовольством. На территории бывшей военно-морской верфи состоялся фестиваль «CultureCon-26», объединивший художников, музыкантов, модельеров и предпринимателей. Особое внимание привлекли работы представителей гаитянской творческой среды. Гости познакомились с современной модой, музыкой и художественными проектами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
4: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам 250 миллиардов долларов перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 96%, 71% по Фаренгейту, плюс 21% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
5: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси.
0: Davidson Radio.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
10: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
11: Полный шалом.
12: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
13: Здравствуйте, шалом, уважаемые радиослушатели Davidson Radio, программа «Полный шалом» в эфире. И я, Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Сегодня поговорим о кино. И когда я

0: Шалом, шалом, Александр Майстровой.
1: Да, добрый вечер, Алексей, добрый вечер нашим радиослушателям, как всегда.
0: Александр, ну, про Пастернака я уже вспомнил. Давайте теперь про сам фильм. Ну, дайте, пожалуйста, короткую аннотацию, как называется, кто снял, где был представлен и почему сыр-бор. Там что, действительно какой-то шедевр или какая-то там, ну, я уж не знаю, жуткая порнография?
1: Вы знаете, прежде всего, фильм этот, Алексей, нельзя посмотреть по YouTube. Я набрал этот фильм, «НАЗА», называется этот фильм «НАЗА». В переводе это называется «Незек Агави», то есть «сопутствующий ущерб». Но вот переводится, значит, аббревиатурой как «НАЗА». Так вот, в Ютьюбе его нету, в Ютьюбе он не выложен, в Ютьюбе можно найти только трейлер на две там с чем-то минуты. Ну, вот этот трейлер я и смотрел по телевизору, его показывали все время, регулярно крутили, то есть это можно было все увидеть. Что мы знаем про этот фильм? Это на самом деле английский документальный, так он называется, но потом я скажу по поводу этого слова «документальный». Так это документальный фильм, который снят израильскими режиссерами-документалистами. Ну, я бы назвал их, конечно, в кавычках режиссерами-документалистами, но давайте пока о фактах. Юваль Абрахам зовут одного документалиста, и вторую документалистку зовут Рахель Шор. Они также поставили до этого другой фильм «Нет другой земли», тоже про угнетение палестинского народа, про оккупацию, про тяжелую жизнь палестинского населения под гнетом израильской военщины. Ну, в общем, все как полагается. А фильм «НАЗА», он посвящен войне в Газе. Вот «НАЗА». «Газа» значит «сопутствующий ущерб», имеется в виду, что гибель местного населения, воспринимаемая как сопутствующий ущерб в случае необходимости ликвидации кого-то из боевиков Хамаса, главарей, командиров Хамаса и так далее. Сделан он был с использованием искусственного интеллекта. Это сейчас очень модно, это все, конечно, замечательно. И главная цель – это, как я уже сказал, гибель мирного населения в секторе Газа в результате войны. Действий. Итак, это снималось на протяжении 3 лет. Интересный момент, между прочим, потому что 3 года, Алексей, то есть 3 года мы отметили вот 7 октября, это было 3 года с 23 октября по 26 октября, то есть 7 октября 23 года по 7 октября 26 года, то есть 3 года, то есть, по сути дела, на мой взгляд, любопытный момент. Еще не успела начаться эта война, еще не успела буквально остыть эта рана после бойни 7 октября, а они уже начали снимать про страдания мирного населения в Газе, которого еще тогда даже и не начиналось при всем. Ну, просто объективно, как бы не крути, но там еще военная операция еще даже только была в самом зачаточном состоянии. Снимали они как-то это, ну, так, по крайней мере, рассказывается, с крыш Тель-Авива. Что там можно найти с крыш Тель-Авива? Ну, я не знаю, можно с крыш все что угодно, и свадьбу котов снять, и приключения малыша, ну, все что угодно. Что там можно было снять с крыш Тель-Авива? Не знаю. Значит, главным продюсером является газета «Гардиан». Газета «Гардиан» – это, ну, флагман вместе с BBC антиизраильской, ну, опять-таки, в кавычках, документалистики. То есть те передачи, те репортажи, о которых они пишут, которые они транслируют, ну, это не просто антиизраильское, это, ну, по сути дела, они открыто занимают сторону Масса Ирана. Я помню, было, вы знаете, было сделано исследование в свое время по поводу BBC, например, и, значит, обнаружили, что BBC 1500 раз нарушила собственные стандарты, собственные нормы при освещении израильско-палестинского, так называемого,

0: палестинского конфликта в Газе. То есть они просто по сути, играли по лекалам, сыграли, снимали по лекалам Хамаса. Вот и все. Совершенно прохамасовские медийные гигантские структуры, которые ненавидят Израиль. Я помню, насчет «Гардиан» тоже был интересный момент, Алексей. Значит, был документальный фильм, другой документальный фильм, поставленный неким англичанином, который рассказывал о бойне 7 октября. Так вот, «Гардиан» возмутилась. Возмутилась она тем, что все боевики и жители Хамаса, которые участвовали в этой бойне, они представлены плохими. И не дан контекст того, почему они это делали. Но ведь контекст, как мы знаем, это геноцид, насилие, оккупация и так далее палестинского народа. И кроме того, значит, вообще, ну, не положено палестинскому народу выглядеть плохим по определению. В общем, «Гардиан» возмутилась и написала такую рецензию о том, что плохой фильм, потому что, значит, он неадекватно показывает события 7 октября. Надо было все показать несколько по-другому. Значит, что касается, вернемся к этому нашему фильму. А НАЗА, там интервью с 24 действующими и бывшими израильскими военнослужащими. Ну, так, по крайней мере, говорится. Сотрудниками военной разведки и так далее. Но мы не знаем их имена.
1: Да, они анонимно. Вот главные претензии.
0: Анонимно, что... Алексей. Да. Анонимно. Голоса скрыты. Какие-то тени. Непонятно кто. Какой-то профиль там в темноте. Но вы знаете, если вот это называется документальный фильм, то мы с вами, наверное, могли бы получим и гранты соответствующие, вот мы с вами, Алексей, могли бы поставить, ну, с десяток, наверное, а то и сотню таких фильмов про все, что угодно, например, о том, что, например, рептилоиды захватили нашу планету, тоже снять с крыши, кстати говоря, почему нет, о том, что Трамп, он сын Чингачгука, большого змея, там, я не знаю, о том, что под землей живут волосатые страшные люди с хвостами, рогами и не знаю, чем еще, все, что угодно. То есть взять каких-то людей, непонятно каких, посадить напротив себя, затемнить их, скрыть их лица, с помощью искусственного интеллекта сделать, и все будет шикарно просто.
1: Александр, нам, подождите, Александр, нам хватило вот 10 минут вашего вот расклада по полочкам про этот фильм. Сейчас отложим в сторону там его художественные качества. У меня два вопроса. Первый. Почему такой шум вокруг этого фильма? Или все про палестинское, антиизраильское по умолчанию сегодня должно получать там Оскаров, Эмми, я не знаю, песни года, все что угодно. И второй вопрос. А почему в Израиле, за все существование не только еврейского государства, но и еврейского народа, было написано множество памфлетов, протоколов сионских мудрецов, антисемитских фильмов, антисемитских книг, выступлений. Но тут какой-то, честно говоря, заштатный документальный фильм вдруг в самом Израиле вызывает такую бурю негодования, что там чуть ли не предлагают этих двух ребят лишить израильского гражданства. Ну, за что? Свобода слова? Ну, сняли они какую-то, неважно, заказуху, халтуру. Ну, что, от этого Израиль там получил очередную какую-то порцию, я не знаю, ненависти? Да, Господь с ним. Ну, сняли и сняли. Крутит и крутит. Ну, смотрит и смотрит. Сколько таких фильмов было? Вот два вопроса. Объясните мне, объясните нам.
0: Нет, Алексей, это не просто заштатный какой-то фильм каких-то заштатных документалистов. Он был показан в сентябре на 83-м Венецианском кинофестивале. И это стала единственная документальная работа, которая вызвала не просто фурор. Там были аплодисменты, переходящие в бурные овации. Вот буквально так. 25 минут стоял зал и аплодировал. Весь свет киноиндустрии там собрался. Все лучшие люди мира Земли. То есть там были и режиссеры, и актеры. Вся ведущая вот эта вот тусовка, все VIP persons, и все они были, в восторге.
2: А они пожимали им руки, они говорили, какой замечательный фильм, насколько он правдиво отражает. Они получил этот фильм максимальные оценки от мировых критиков 100%. То есть этот фильм раскрутил по полной программе. Он не просто остался незамеченным, Алексей. Он получил, ну, такое признание, ну, которого, ну, я даже не знаю, с каким фильмом, ну, просто не знаю, наверное, вы, может, мне напомните, какой действительно, какой хороший,
1: знаменитый. Ну, не знаю, Мастрояни, Феллини, да. Какой
2: ну, вот.
1: Угодно,
2: ну, да,
1: я имею в виду режиссёра,
2: да. Вот совершенно верно. Которые вот получили действительно такие знаменитые великие режиссеры, вот получила вот эта вот, ну, так называемая картина. Поэтому нет, реакция была, конечно, оправданная. Было массовое возмущение. Ну, естественно, все израильтяне, ну, большинство, потому что есть огромная часть среди нашей элиты, которая, она тоже писается восторгом от всего этого, и мы их знаем. Мы вернемся к этому просто в продолжении нашего разговора, если будет возможность. Но, конечно, большинство людей, ну, естественно, правительство и армия, конечно, они были возмущены. И, вы знаете, возмущены, но абсолютно справедливо, потому что это ведь не документальная лента. Документальная лента, она требует фактуры, она требует экспертизы. Если бы там было хотя бы какое-то упоминание об экспертах, реальных существующих экспертов, которые оценивают деятельность, значит, армии в Газе. А такие эксперты есть. Ну, например, я сошлюсь на два, они очень известны, те, кто занимается этими вопросами. Это британский полковник Ричард Кэмп и специалист по городской войне в Институте современной войны при Вестпойнт, военной академии, Джон Спенсер. Так вот, они много раз писали статьи о том, как Израиль воюет в Газе. Они оценивали с точки зрения военной, тактической, профессиональной, о том, что это беспрецедентные действия по уровню защиты гражданского, то есть арабского населения в условиях городского боя. Они писали, что Израиль сталкивается с такими уникальными трудностями из-за тактики Хамаса, которую мы знаем, прячется под землей, там в домах, прикрывается мирным населением, в больницах, школах, мечетях и так далее, что крайне трудно, практически невозможно вести с ними военные действия так, чтобы, ну, по крайней мере, хоть сохранить мирное население. И Израиль, утверждали оба они, оба высокопрофессиональные люди, военные, Израиль, писали они, это делают.
1: Например, Александр, я считаю нужным такое объяснение дать радиослушателям, чтобы они поняли, почему, что такое городская война. Ну, война на улицах в условиях города. Какое Газа имеет отношение к городу, почему городская война в Газе. Друзья, просто Газа – это небольшой кусочек земли, очень густо застроенный. В Газе один из самых высоких коэффициентов плотности населения. По сути дела, вот когда мы говорим «сектор Газа», это вообще-то один населенный пункт. Там лагеря беженцев, там город Газа, там другие городки. На самом деле, это вот вся территория, она достаточно или сравнительно плотно застроена многоэтажными, одноэтажными домами. Там есть. То есть это вот, по сути дела, город. И именно поэтому термин «городская война», вот он не просто применим, а очень важен в контексте объяснения того, что происходит в секторе и в каких условиях армия обороны Израиль ведет там свои действия. Александр, не дам вам возможности произнести больше ни слова пока в эти полчаса, потому что у нас на очереди выпуск новостей, краткая реклама и затем продолжение программы. Оставайтесь с нами, друзья.
3: Америка, Израиль.
4: Факты. События. Лица.
5: Новости.
4: Все, о чем важно знать.
5: В студии Лена Вишневецкая. У микрофона Лена Вишневецкая. Агентство Рейтер установило, что Трамп предоставил помилование не менее чем 85 государственным деятелям, обвинявшимся или осужденным по коррупционным делам. Большинство получателей были республиканцами или сторонниками Трампа. Белый дом объясняет решение необходимостью исправления несправедливых судебных преследований. Федеральные агенты провели обыск в доме Ильхан Омар в Вашингтоне. Подробности расследования не раскрываются. Конгрессвумен назвала происходящее политическим давлением. Доллар теряет позиции. Американская валюта ослабла на мировых рынках. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на октябрьском заседании. Стрельба в Бронксе. 12-летняя девочка получила 2 пулевых ранения в районе Вестчер-сквер. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего. Продовольственные пособия. Нью-Йорк пытается восстановить выплаты для 26,5 тысяч жителей, потерявших помощь из-за новых федеральных требований. Особенно сильные изменения затронули Бруклин и Бронкс.
4: Служба информации Дэвидсон Радио.
6: Точность в деталях.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Пульс большого города.
3: Радио большого города.
2: Дэвид Зун Радио.
4: Израиль.
5: Итак, сопутствующий ущерб на иврите, это аббревиатура НАЗА, созвучная с Газой, причем это армейский иврит, где вот в условиях боевых действий, просто армейских будней, нужно произносить слова и целые фразы по-быстрому, быстренько. Вот все те, кто жил в Израиле, у кого дети служили в армии, кто сам из наших радиослушателей проходил службу в рядах армии обороны Израиля, они, например, знают Хавлаз, Хаваль-Аль-Азман, то есть жалко времени, и много других вот таких вот армейских жаргонных словечек и сокращений. И фильм «НАЗА», сопутствующий ущерб, созвучный с Газой, сейчас делает, продолжает делать много шума на медийных и иных площадках. Его, этот фильм, эту документалку сняли два израильских молодых режиссера. Неважно, там в кавычках они или без кавычек. Александр уже выражал свое мнение по этому поводу. Но все равно, вот, Александр, возвращаюсь я к вопросу-то. Ну, а чего в Израиле вдруг все не просто так вот там обиделись на них, а оскорбились, а самые высокопоставленные израильские политики высказываются по поводу этого фильма, по поводу того, какую подлость там совершили его режиссеры, ведут проверки, там чуть ли не разведка подключается, кто там давал эти вот интервью на крышах Тель-Авива, находясь в тени с измененным голосом, там, с измененной внешностью. И еще раз напомню, даже прозвучал призыв этих молодых людей лишить израильского гражданства. А уж сколько подлости, да шпионы были, да террористы были еврейские, Александр, никого гражданства не лишали, а тут вот такие призывы. Почему, в очередной раз спрашиваю я вас, такая вот, такая реакция на всего лишь, напомню, документальный фильм?
6: Вы знаете, Алексей, ну, прежде чем вот мы на ваш вопрос попытаемся вместе ответить, я хочу все-таки еще чуть-чуть рассказать о том, что считают действительно эксперты. Действительно эксперты по этому вопросу. Ну, вот тот же Джон Спенсер, который, как я напоминаю, он руководитель отдела, был изучение городской войны в Институте современной войны Академии Вестпойнт. Так вот, он написал, что Сахаль установил новый золотой стандарт, которому мировое сообщество должно подражать. Ричард Кемпке, которого тоже упомянул, который был командующим на минуточку международными силами в Афганистане, полковник британской армии, это не мальчик, далеко не мальчик. Так вот он пишет, что ни одна армия в истории не сделала столько для минимизации вот этого вот сопутствующего ущерба, сколько Сахал. И при этом не просто это старались предотвратить, а отменяли, по его же словам, многие операции, которые могли привести к значительной гибели местного населения. Просто это я рассказываю, чтобы люди понимали, о чем идет речь, насколько все это фейки, насколько все это сфабриковано. Что касается Израиля, это возмущение вполне оправданное. Но будет ли что-то из этого возмущения, что-то действительно лишат? Были предложения Микки Зоар, например, наш министр по делам коммуникации, он сказал, что надо лишить их гражданства. Это все дальше слов не пойдет, не может пойти. У нас так называемая, мы очень гордимся, либеральная демократия. У нашей либеральной демократии можно все, например, арабские наши депутаты, они фактически открыто призывают к победе Хамаса, обвиняют нас в том же самом, что и делают авторы этого фильма. Наши политики, наши доблестные генералы, они делают заявления, которые ничуть не отличаются от вот того, что говорится в этом фильме. Я не устаю приводить пример представителя партии демократов, которая значительная партия, 10 мандатов у нее, это точно, это значительная партия. Отставной генерал, бывший замначальник генштаба, на минуточку, который заявил так вот, ничтожество сумняшее, что израильские военнослужащие убивают арабских детей ради забавы. Вот это то, что он сказал. Другие наши генералы, например, Буги Айло, он там говорил о том, что тоже бывший начальник генштаба, бывший министр обороны, что мы осуществляем геноцид. По-моему, Ольмерт, вот, который был бывшим премьер-министром и сидельцем, отсидел за коррупцию, сказал тоже, что мы там осуществляем массовые этнические чистки. Ну, в общем, перечислять можно, как говорится, начать и не кончить. Этих людей, которые поносят свою страну и свою армию больше, чем грязи просто в зимний слякотный день. Да и возьмем, например, вот госпрокурора. Помните, мы с вами обсуждали эту историю? Госпрокурора армии, эту даму, которая, по сути говоря, она слила фальшивку о том, что, значит, военнослужащие, они насилуют арабского заключенного, слила на 12-й канал, на это ведущий наш канал, телеканал, после чего все это пошло гулять по миру, и где-то сегодня там больше 100 миллионов просмотров по всем соцсетям и так далее. То есть у нас это вполне вот эта вот самая ненависть к своей стране, к своей армии, к своему народу, симпатии к Хамасу, это пропитывает нашу политическую левую культуру с невероятной силой, и ничего им нету, и ничего, потому что демократия, потому что у нас либеральная демократия, с этим нельзя ничего сделать. Вот если вы, например, скажете о том, что там надо насильственно выселить, скажем, жителей Газы куда-то, я не знаю куда, вот тогда это призывы к ненависти, это призывы к геноциду и так далее. А вот сказать, что армия осуществляет массовые убийства и геноцид, нет, это нормально. Так что нет, им ничего не будет за это. Возмущение это, оно остается, конечно, но никто их гражданства, Алексей, не лишит, я 100% в этом уверен. И будут продолжать они свою творческую деятельность, будут, как сегодня модно говорить, ловить хайп, то есть получать поддержку от всего всего международного прогрессивного сообщества. Не исключено, что потом «Гардиан» закажет им новый какой-то проект о том, как там с «Хизбаллой» плохо, например, обошлись. Скорее всего, именно так.
5: Ну что ж, тогда, Александр, еще один вопрос, вот, связанный именно с, ну, вот этим своеобразным хайпом во всем мире. Все, что связано сегодня с геноцидом в Газе, в том же Нью-Йорке, вон, не говоря уже там про масштаб Организации Объединенных Наций, вызывает не только аплодисменты, но и интерес, обсуждение, дискуссии, требования о помощи. А быть может, мы с вами в том числе, вот в меньшинстве, быть может, нам каким-то образом пропаганда, я не знаю, залила глаза, я не знаю, розовым вареньем из лепестков роз, елеем, там, я не знаю, сиропом, чем угодно. Возможно, мы не правы, потому что вот такое ощущение, что мы не просто в меньшинстве, мы в каком-то невероятном меньшинстве. Ну, про геноцид в Газе не говорит только ленивый. Я вот недавно вернулся из командировки в Таиланд, и совершенно такое, ну, не буду говорить неправду, что невероятное, но большое, немалое количество людей в Таиланде, а эта культура, ну, как бы совершенно отличная и от европейской, и от североамериканской, и вообще они настолько далеко от Израиля, от Палестины, и от ислама, что, в общем, сложно об этом подумать. Но там все Free Palestine, свободная Палестина, майки, футболки, кепки, сумки-шоперы, им не безразлично, видать, вот это все это дело. Ну, с чего вдруг? Может быть, правда, Александр, нас обманывают, а в Газе геноцид?
6: Вы знаете, Алексей, очень интересно то, что вы говорите. Я в Таиланде не был, ну, к сожалению, не был. Но вот то, что вы рассказываете о Таиланде, весьма-весьма любопытно. То есть даже вот до такой страны, но которая, казалось бы, далека до всех этих наших Палестин, да, и уж казалось бы, ну им-то чего вообще? Ну в Таиланде, ну где Таиланд, где Израиль, где все вот эти вот дела? И вот видите, то, что вы рассказываете, это весьма интересно и весьма характерно. А по сути дела, Алексей, вы видели в жизни геноцид, когда своему противнику поставляют тонны еды, поставляют палатки. Вот недавно было в Газу отправлено где-то 15 тысяч, по-моему, палатков, грузовики с зимним оборудованием, там, для подготовки к зимнему сезону. Заботятся о людях, о детях Газы. А когда им поставляют электричество, когда канализацию им там обеспечивают, ну, создают все условия для того, чтобы они могли продолжать существовать, гуманитарная помощь, медикаменты, то есть медицинские клиники там даже разворачивают. Вы когда-нибудь слышали, Алексей, вот такой вот вид геноцида? Ну, мы знаем геноцид, например, армянского народа, мы знаем геноцид еврейского народа. Мы знаем массу геноцидов, которые происходили в Африке, когда людей буквально забивали там какими-то палками, тяпками, я не знаю чем. В Камбодже был геноцид, уничтожили масса народов. В Китае был геноцид, где-то 100 миллионов, наверное, там или 60, 80, не знаю точно. Было уничтожено Мао Цзэдуном и всей его культурной революцией. Вот это вот все был геноцид. В Эфиопии был геноцид. Но был, вот это вот можно назвать геноцидом, когда их этих палестинцев, которые жаждут убивать израильтян, и принимали участие непосредственно в убийствах израильтян 7 октября. Причем самые страшные зверства совершали-то даже не боевики Хамаса. Боевиков Хамаса была цель. Ну, понятно, изнасиловать, ну, понятно, там, увести в плен и все такое прочее. Но жуткие зверства совершали-то даже не столько они, сколько вот то самое гражданское мирное население, там, детишки там какие-то, вот эти вот простые палахи, которые прибегали сюда кто как мог. Вот это вот эти люди. И им поставляют на протяжении уже всех этих лет тонны продуктов, заваленные рынки Газа. Есть ли геноцид, Алексей, когда на рынке можно купить все, что угодно? Все, буквально все. Включая ананасы, там, я не знаю, пряности, сладости, любые предметы, по сути дела, чуть дороже, чуть дешевле. Это называется геноцидом. Но если это называется... Вот хорваты, например, там над сербами устраивали, над евреями геноцид. Было дело. То есть масса было геноцидов в истории. Жутких геноцидов совершенно. И на еврейской истории, не говоря уже о еврейской, и вообще в мировой истории. Но это точно не геноцид. А вот почему? Почему тоже понятно? Потому что, ну, для меня, по крайней мере, это очевидно. Потому что для мировых элит, для глобалистских элит, Израиль – это просто, вы знаете, как кость в горле, вот как какая-то соринка в глазу. Просто надо их уничтожить, потому что это бастион западной цивилизации. Так они это видят, и это справедливо. Это связь между библейским, тем самым библейским иудохристианской культурой и цивилизацией, на которой зиждется Запад. Это надо стереть, это надо уничтожить, надо разорвать эту пуповину. Поэтому они это ненавидят. Израиль стал сегодня злейшим врагом. Его травят, его уничтожают. Потому что надо убрать бастион, когда осаждают крепость. Прежде всего, надо взять передовой бастион. Тогда вполне уже намного легче открыть двери в крепость, ворота сорвать и полностью уничтожить вот эту крепость гигантскую, которая называется западной цивилизацией. Для меня это абсолютно понятно. Этот план, который, в общем-то говоря, и не скрывается. И палестинцы к этому не имеют никакого отношения. Да плевать им на этих палестинцев. Они их видели, по большому счету, в гробу в известных тапочках. Нет, тут цель уничтожения Израиля. И это... под разным предлогом, гуманитарные акции, поддержка, скажем, там, оккупированного населения. Никого не волнует, Алексей, оккупированное население в других странах. Никого не волнуют курды, никого не волнуют, скажем, там, те же армяне, никого не волнуют африканские народы, которые страдают просто от резни мусульман. То есть масса Тибет, жители Тибета, которые находятся...
5: Уйгуры,
6: конечно, которых сгоняют просто в лагеря, и они там просто концентрационные лагеря, ну и что, ну сгоняют, все нормально, все в порядке, никого это абсолютно не задевает совершенно. То есть никого ничего не волнует, только Израиль, потому что Израиль надо стереть с лица земли. Все международные ведущие СМИ, 90% ориентированы на это, все ведущие технологические гиганты, все эти медиа, соцсети и так далее, они ориентированы на это. Вся политическая элита, не только левая, кстати, значительное число и правых тоже, они ориентированы на это, за исключением там каких-то более маргинальных правых партий, как Герт Вильдерс, например, но их не так много, и они абсолютно сегодня уже невлиятельны, и поэтому это все понятно. Я хочу, вы знаете, добавить вот к вашему описанию в Таиланде интересный штрих. Вот мы были в отпуске в Будапеште. И вы знаете, меня поразило обратное. Вот это показатель, признак совершенно здоровой, нормальной, благополучной для меня страны. То есть никаких надписей, никаких Free Palestine, никаких флагов, никаких демонстраций, ничего нету. Масса евреев, в том числе из Израиля, ходят... ходят, ну, в каких-то весьма характерных еврейских, вот, атрибутики еврейской, говорят на иврите абсолютно без чувства страха. Приветливые люди по отношению к Израилю. Вот там пошли в музей, они говорят, вы откуда? Мы говорим, мы из Израиля. Он говорит, да, шалом, очень приветливо, очень. Я помню, вы знаете, был забавный момент, мы шли по главному проспекту Андраша, и вдруг какая-то колонна людей идет, полицейские машины, барабаны, значит, ну, думаю, о, пришло и сюда, Free Palestine, все-таки. Оказывается, это была демонстрация в поддержку защиты животных, в частности, собак, в Венгрии. Ну, вот нормальная страна, понимаете? Вот нормальная, здоровая страна. И, ну, сколько таких стран осталось, конечно, можно посчитать по пальцам, собственно говоря, уже.
5: Посчитаем в одной из ближайших программ, а может быть, вот во втором часе полного шалома. Друзья, первый-то подошел к концу, песня «Единорог», «Юникорн», «Но Кирелл». Это молодая и уже очень известная исполнительница израильская. «Юникорн», он же единорог, звучал в качестве песни, представлявшей еврейское государство пару лет назад на песенном конкурсе Евровидения. До сих пор эта песня в музыкальных чартах. Мы прервемся на музыкальную, рекламную, новостную паузу и через несколько минут продолжим программу. Не переключайтесь.

0: Америка, Израиль.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

женюсь. Ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта. Мриетта.

0: субботу в Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Илон Маск вкладывает сотни миллионов в выборы. С июля Маск направил более 276 миллионов долларов на поддержку республиканцев. Только фонд поддержки кандидатов в Сенат получил 158 миллионов. Федеральная резервная система предупреждает о дорогих кредитах. Член руководства Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что доходность 10-летних государственных облигаций достигла максимума за 24 года. Среди причин – рост госдолга, большие инвестиции в искусственный интеллект и снижение международного спроса на американские облигации. Китай ввел санкции против представителей двух государств. Пекин объявил ограничения в отношении министра связи Парагвая и министра иностранных дел Белиза. Причиной стали контакты этих стран с Тайванем. Китайские власти продолжают оказывать дипломатическое давление на государства, поддерживающие отношения с островом. Изменения в метро Бруклина. На станции Марси-Авеню начинаются работы по замене железнодорожных стрелок. Изменения затронут линии J и M. На отдельных участках предусмотрены бесплатные автобусы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
4: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам 250 миллионов долларов перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 96%, 71% по Фаренгейту, плюс 21% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 13 октября, и сегодня на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 180 пунктов, 3%. 51 670 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 2 пункта, 7805 конечная точка. И Nasdaq упал на 42 пункта, 15%, 27204. Был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 0,25%. Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,4%. Нефть минус 29 центов. 106 долларов 40 центов стоит один баррель нефти. Золото минус 6,44. 1184 доллара 20 центов стоит унция золота. И унция серебра стоит 59 долларов 40 центов. Минус доллар 12 за унцию. 1 евро равен, извините, доллар 12. Пятилетние курс бумаги дают 5,8%. За 10 лет можно получить 5,217%. И за 30 лет курс бумаг можно получить 5,565%. За границей сегодня Англия, Франция и Германия небольшой минус. Швейцария прибавила 0,3%. В Азии японский Никей минус 1,8%. Гонконг и Хансен прибавили 0,1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был CD Dow Corp, Valero Energy, Charter Communications, Oracle и Expand Energy. В минусе были Applied Materials, Johnson & Johnson, Citigroup, Flex LTD и Domino Pizza. На NASDAQ лучше всех были Meta, Texas, Analog Devices, Advanced Micro, и Diamondback. Хуже всех были Applied Materials, Vertex, Pharmaceuticals, Space Exploration, Cadence Design и Take-Two Interactive. На DAO лучше всех был Salesforce, Visa, IBM, Chevron, Sherwin-Williams. Хуже всех были Johnson & Johnson, Caterpillar, Merck, Boeing и Amgen. Microsoft сегодня прибавил 2.30, Oracle поднялся на 5.81, Meta поднялась на 19.54, Amazon упал на 95 центов, Nvidia плюс 2.20, JFrag плюс 26 центов, хотя закрылись на 99.28, хотя в течение дня они были $103.39. Dell потерял 4.29. Advanced Micro прибавил 11.29. Сегодня Torsion упал на 6.57. Broadcom плюс 2.58. Devon Energy плюс $1.25. Salesforce поднялся на 4.09. И Micron упал на $35.85. Visa прибавила 6.79. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций и хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

вечер. Добрый вечер. Хочу поздороваться со всеми радиослушателями, со всеми работниками Дэвидсон Радио, пожелать всем хорошего вечера и пригласить на замечательную встречу Нового года в резорт Вилла Рома, который находится буквально в нескольких часах езды от Бруклина, Квинса. Там замечательная атмосфера, красивая природа. Прямо на территории есть даже гора, где можно покататься на лыжах, на тюбах. А после этого отдохнуть в бассейне, в теплом бассейне, в горячей сауне, в джакузи. И, конечно же, весело встретить Новый год с командой New Year's Spectacular Celebration. А это и актеры, и певцы, и музыканты. Это и импровизаторы, это и стендаперы, люди, которые умеют и знают, как веселиться и как хорошо провести время и как подарить новогоднее настроение. 718-866-8826, 718-866-8826. Именно по этому номеру телефона можно позвонить и узнать дополнительную информацию и про номера, которые предоставляет замечательный резорт Вилла Рома. А номера там есть и обычные, я имею в виду номера типа гостиничные, есть и как квартиры, однобедрумные, то есть на любой вкус, на любое желание. Точно так же и программа на любой темперамент, на любой вкус, на любое желание. Программа, чтобы узнать про программу, я часто рассказываю в эфире, а лучше всего позвонить, сказать свой имейл, я вам пришлю всю информацию буквально поминутно, что вас ждет в резорте Вилла Рома, а ждет много и детей, и взрослых, и даже вот братьев наших меньших, которых тоже можно брать с собой, ведь Новый год – это праздник для всех. И мы в Вилла Роме Новый год не просто встречаем, мы его гуляем. Гуляем, как положено, чтобы помнить, чтобы весь год был удачным, его надо хорошо встретить. 718-866-8826. Позвоните по этому номеру телефона, и вы обязательно хорошо встретите Новый год вместе с нами в резорте Вилла Рома. До встречи!

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин. Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love.

больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте teatr.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Еще раз добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов, приветствую вас, уважаемые радиослушатели, ведущего израильского журналиста Александра Маестрового, соведущего этой программы. Александр, еще раз добрый вечер, алло, алло.
4: Добрый вечер еще раз, Алексей, еще раз добрый вечер нашим радиослушателям.
3: Александр, хотел в начале, но думаю, нет, оставлю на самый пик программы, на ее середину, новость, которая прозвучала вот в конце прошлой недели. И, конечно же, и я, и те радиослушатели, которые ее услышали, сразу вспомнили вас, ваши умозаключения, ваши предсказания. Я уж не знаю ваш копирайтинг речей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вот что Трамп сказал. Он высмеял участников движения «Гей за Палестину», предложив их отправить в сектор Газа для переговоров. Потому что, по мнению Трампа, оказавшись в Газе, активисты могут столкнуться с последствиями из-за отношений к ЛГБТ в палестинском анклаве. Трамп упомянул движение «Геи за мир» и «Геи за Палестину», после чего предложил их сторонникам самим отправиться в Газу и поговорить там. «Давайте, это я цитирую Трампа, как-нибудь отправим их туда вести переговоры. После этого вы их больше не увидите, они не вернутся», — заявил американский президент. При этом Трамп не стал прямо говорить, что именно, по его мнению, произойдет с активистами в секторе Газа. Он лишь добавил, что не хочет описывать возможные последствия. Ну, я вам честно скажу, вот тут я уже злорадно хихикнул. Александр, ну, будете комментировать, будете повторяться, а то за вами президент Трамп вот повторяет. Вы-то неоднократно говорили о том, когда мы обсуждали, а с чего вдруг-то вот феминистки, я не знаю, там, вегетарианцы, Грета Тунберговцы, экологисты, зеленые, голубые, красные, разноцветные, радужные, они вдруг все что-то за Палестину.
4: Да, Алексей, вы правы, услышал меня, Дональд Трамп. Я сколько раз ему это говорил. Говорю, Дональд, надо обратить внимание вот на вот такую вот штуку. Он говорит, да, Александр, согласен с тобой, я обращу. Ну, это он и сделал. Но если серьезно, Алексей, то опять-таки, понимаете, мы имеем дело с удивительным феноменом, просто потрясающим феноменом. Что я не раз об этом говорил, многие не очень понимают, как это возможно. Как феминистки, защитницы прав женщин могут защищать тех, кто женщин угнетает, ненавидит, презирает, делают женские обрезания, выдают девочек 8-9 лет за каких-то толстых шейхов или неважно каких, которые им годятся не то что в отцы, но и в дедушки. Как феминистки могут защищать тех, кто насилует женщин, унижает их, оскорбляет и так далее. Как ЛГБТ-сообщество может защищать тех, кто ненавидит это ЛГБТ-сообщество. Как экологи, например, всякие природозащитные организации могут защищать тех, кто ненавидит животных. А мусульман, ислам очень, религия жестокая, они и животных ненавидят. То есть я хочу напомнить, что, в общем-то говоря, убийство собак, например, издевательство над собаками – это норма вещей в арабском мире. Это будет сейчас чемпионат, по-моему, мира в Марокко, и там было убито какое-то невероятное количество собак, ну, потому что собака – это для западного человека, это друг человека, а для них собака – это то, что было противно пророку Мухаммеду, и поэтому их надо всех, как говорится, вот того. Издевательство над ослами, издевательство над другими животными, то есть совершенно безжалостные отношения, но экологи и все эти природоохранные организации, они их защищают. И так повсюду.
5: В чем причина?
4: Причина в том, что называется современными ну, квазимарксистскими теориями. Что они говорят? Они говорят следующее, и они убедили в этом огромное количество молодежи, и не только молодежи, по всему миру. Что есть, это опять-таки, знаете, расово-классовая концепция, которая была как у нацистов взята, так и у марксистов. Есть враги человечества, то эти враги – это белые гетеросексуальные мужчины. Они априори колониалисты, империалисты, шовинисты, расисты, насильники, все плохое от них. Ну и сионисты. Сионисты – это самое тоже худшее, что есть. Они те же самые вот эти вот белые мужчины, только не христиане, а евреи со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. Вот эти злыдни, они все зло от них. Повсюду и везде. Они угнетатели априори. А есть угнетенные. Кто эти угнетенные? Это женщины угнетенные, это мусульмане угнетенные, это ЛГБТ-сообщество все угнетенное, это сторонники защиты планеты Земля, они угнетенные. Опять-таки, потому что вот те самые нехорошие белые мужчины, они убивают Землю, они же во имя своей вот этой вот наживы, они же все делают, чтобы уничтожить нашу планету Земля. Понимаете? И не важно, что это никакого отношения к фактам, ничего не имеет даже близко. Не важно. Эти все теории, их много. Они называют интерсекциональность, политическая идентичность, критическая расовая теория, концепция отмены, белое превосходство, мужское превосходство. Вот это вот все. Суть заключается в том, что давайте мы все угнетенные все, и феминистки, женщины, и, значит, и мусульмане, и палестинцы, и гомосексуалисты, и жители третьего мира, и экологи, все стали плечом к плечу заедино против вот этих вот белых чудовищ, которые мучают и терзают всех, кого только могут и кого только не могут. Понимаете, и вот так вот это породило вот такое вот движение о том, что овцы поддерживают волков, курочки поддерживают КСВ и так далее. То есть вот это такая сформировалась, как я уже говорю, это такая новая религия, новая секта, как угодно вы можете ее назвать. И поэтому мы видим то, что происходит. Например, помните, Алексей, когда был, например, парад, гей-парад в Берлине, и тогда какой-то Махмуд, он въехал на машине, там было много жертв. И тогда вот те же участники гей-парадов, они начали заявлять, что ну, мы не верим в то, что это был мусульманин, это наверняка белый какой-то супрематист, это какой-то белый фашист, националист, который, значит, ненавидит нас. Ну, мусульманин это не мог быть, ведь мы же все заедино, мы же боремся против вот этого всего зла человечества. И они в это верят, они в это искренне верят. У них, знаете, такое впечатление у меня иногда, что они рождаются как из инкубатора, и им вставляют какой-то чип в голову, как цыплята. И покемоны такие. И они начинают с этим чипом бегать, кудахтать, клевать, нападать, абсолютно ничего не зная, не понимая, не зная истории, невежество страшное. И они даже не знают о том, что происходило, но там, скажем, в годы Второй мировой войны, я уже не говорю там о чем-то большем, не знают, ничего не понимают. Они не знают ГУЛАГа, они не знают ничего из истории человечества. Ну, это просто... Ну, вот покемоны. Вы знаете, я не могу назвать другого слова. Я называю их покемонами. И вот отсюда все и происходит. Они действительно считают, что Палестина – это своего рода, знаете, Алексей, своего рода догмат веры. Вот один из догматов веры, который надо защищать страстно, потому что именно палестинцы на передовой, значит, цивилизованного, свободного, прогрессивного мира, а сионисты – это зло, которое надо победить, и Израиль в их концепции, кстати говоря, вообще не имеет права на существование, априори не имеет права на существование. Ни в границах там 68-го года, ни в границах 48-го года, ни в каких границах, потому что это злобное колониалистское образование, которое унижает и топчет, и я не знаю, что сделает, с палестинским народом. А кто есть палестинский народ? Палестинский народ, оказывается, говорят, они населял там территорию нынешней Палестины, а там откуда взялось само слово Палестина и было внесено римлянами, как в свое время переименовано после еврейских восстаний. Они не знают. Они думают, что палестинцы — это народ с 3000-летней историей, что палестинцы дали все самое лучшее этому миру, что Иисус Христос тоже был палестинцем. Это вот тоже сейчас модно, это все поддерживается. Так что невероятная культура оболванивания, невероятная культура лжи. И вы знаете, меня больше всего поражает, что она оказалась намного более, Алексей, успешной, чем наша советская пропаганда. Советская пропаганда, она не достигла вот поставленных целей. Провалилась, по сути дела. Люди остались, ну, сколько мы жили вот при Брежневе и так далее, нормальными людьми. А здесь нет. А здесь людей удалось превратить вот в этих покемонов. Удалось очень успешно, я бы сказал, очень успешный социальный эксперимент.
3: К чему? Я к тому, что даже и не буду задаваться и не буду задавать вам вопрос. Мы его неоднократно обсуждали. Вот понимаете, эта пропаганда оболванивает массы людей. Почему я даже готов согласиться там на термин, на глагол оболванивания? Почему сионистская или израильская, произраильская пропаганда вот этим оболваниванием... В нем она безуспешна. Я говорю, сколько раз я слышал от самых разных представителей, самых разных партий, самых разных волн чиновников в Израиле. Ну уж все, уж вот мы сейчас за пропаганду возьмемся, и все будет хорошо. И после 7 октября я это слышал. Нет, ничего не получается. Какой-то замкнутый круг, или я не знаю, какой-то заговор вокруг именно произраильской пропаганды. Самих израильтян, и они... В этом деле безуспешны, даже если не сказать провальны. Но еще раз, я предложил не углубляться сейчас в эту тему. Александр, я ведь посмотрел на рабочий график, что через 2 недели мы с вами будем в эфире 27 числа. А это красный день календаря, правда, в израильском календаре. Выборы, о которых мы много говорили и еще поговорим, и до 27-го, и после 27-го. Ну, коронный вопрос последних недель. Какие-то сюрпризы были, слышали. Потому что я так смотрю, в общем, ничего особого в рамках тех предвыборных опросов, которые регулярно то одна партия, то другая, то одно агентство, то другой институт общественного мнения не проводит. Но все нормально, по-моему. То есть, как и предполагалось. Или у вас там рука на пульсе, есть к чему присмотреться, есть к чему прислушаться.
4: Вы знаете, Алексей, принципиальных изменений нету, сразу скажу. То есть по разным, опять-таки, разные каналы, разные СМИ, они по-разному дают совершенно выбор. Такое впечатление, что мы живем в двух параллельных Израилях. Есть один Израиль, в котором побеждает, например, оппозиция во главе с партией Яшар, партией отставного генерала Айзенкота. Она уверенно одерживает победу. Есть другие выборы, другой Израиль, где победу одерживает Ликуд со своими союзниками. А при том, что надо сказать, что данные эти опросы-то существенно не меняются. То есть все чуть колеблется туда, чуть в одну сторону, в другую сторону, но ничего существенного. Есть один момент, который мне до сих пор не вполне понятен, и вызывает некое такое удивление, я бы сказал. Я объясню, в чем. У нас появилась некоторое время назад партия Офера Винтера, которая называется «Амха Исраэль». Это народ Израиля. Офер Винтер – генерал правого толка. На мой взгляд, талантливый, судя по тому, что мы знаем. Действительно, боевой генерал. Не вот этот чинуша в погонах, которые были, большинство которых мы видели. Который выступает с резкой критикой концепции Цахала и вообще всех силовых служб на протяжении последнего времени. Говорит, что все эти службисты и генералы, они одержимы были идеей примирения с палестинцами, как-то их умиротворение, вот этой вот концепции о том, что чем больше мы будем давать, тем будут лучше отношения, что можно строить какие-то мосты, наводить взаимопонимание, надо давать им больше власти, больше денег. Ну, знакомые всем истории. Вот это позиции Винтера, которые, я считаю, совершенно оправданы. Я вижу в этом совершенно реальное отражение мира. Его второй номер – это араб-христианин, маронит Юсуф Хадад. Потрясающий, на мой взгляд, совершенно парень. Просто потрясающий, потому что с такой страстью, с таким темпераментом, как он отстаивает защиту, отстаивает Израиль, защищает Израиль, ездит по всему миру сталкивается вот со всеми этими борцунами, протестунами, вплоть до дела, до драк там доходят. Он был в десантных войсках. Он умеет, он на арабском им объясняет, он знает все их коды поведенческие, он знает вообще, как устроено и арабское общество. То есть он рассказывает западному миру о том, что есть на самом деле арабы, палестинцы, в кавычках, Ближний Восток и так далее. Он у него второе место занимает. То есть эта вот пара, на мой взгляд, она очень успешная, и она нужна Израилю, потому что, ну, как вы сказали уже, Израилю катастрофически, в частности, не хватает пропаганды. Да, очень трудно вести войну, когда против тебя работает такая тяжелая артиллерия, вот как там Нью-Йорк Таймс, CNN, BBC, Guardian, Washington Post и так далее. Очень трудно, соцсети против тебя, TikTok против тебя, очень трудно выстоять. Но надо пытаться, по крайней мере. То, что я вижу, как работает наша пропаганда, это просто какие-то детские игры. То есть, ну вообще, какие-то пустой звук, пустые заявления. Общие абсолютно не могут найти болевую точку, которую нашли Хамас. Вот это вот то, что называется сегодня эмпатией, сочувствие и так далее. То есть нет, пустые общие фразы со знакомым содержанием, которые никого не трогают. Такие люди очень нужны, и как Винтер, и как Юсуф Хадад. Но что меня поражает, это травля, которой они подвергаются со стороны Нетаньяху, Ликуда и со стороны ряда правых партий. То есть почему-то говорят, что они обязательно проиграют, что они не пройдут электоральный барьер, что они потом перейдут на другую сторону. Я не вижу никаких, собственно говоря, причин полагать, что они это сделают. Вот эта травля своих же вероятных союзников, не просто вероятных, а естественных союзников.
3: Естественных, да, я хотел сказать, да,
4: естественных. Да, Алексей, естественных союзников. Они, да, выступают за призыв ортодоксов. Ну, действительно, это пора. Но недопустима ситуация, когда огромная часть населения просто ничего не делает. Ну, я опять-таки повторю, я не говорю про всех. Есть много людей, которые ультраортодоксов, да, они не так уже много, но они есть. Они участвуют в жизни общества, они, им Израиль важен, им Израиль нужен, они идут в армию, они служат, есть даже формирование ультраортодоксальное, прекрасно. Но это малая часть, гигантская часть, она вообще, она просто неприемлема эту страну. Они выходят на улицы, ну вот то же самое, что происходит в Париже, вот они творят то же самое на наших улицах, там переворачивают мусорные баки, громят, ломают, рушат, нападают на полицейских. Нормальные вот такие вот наши отечественные варвары. И когда они кричат о том, что Израиль это Гитлер коллективный, Израиль это коллективные нацисты, что мы лучше умрем, чем пойдем в армию, ну, надоело, это все уже нетерпимо, они переходят все границы, перекрывая дороги, блокируя ведущие магистрали, надо что-то с ними делать, Винтер и Юсуф Хадад об этом говорят, что надо, но за это травить их, ну, мне кажется, это, мягко говоря, неправильно, совершенно неправильно.
3: И Александр, секунду, Александр, да. Нет, не секунду, да, а целых 4 минуты, да. Попрошу я подождать вас, радиослушатели, угу. Тоже рекламу, новости. Дэвидсон Радио в своем обычном режиме. Друзья, не переключайтесь, у нас впереди финальная часть программы.
2: Америка, Израиль.
0: Факты, события, лица.
6: Новости.
0: Все, о чем важно знать.
6: В студии Лена Вишневецкая.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Техас. Армия усиливает охрану мексиканской границы. Более 8 тысяч американских военнослужащих участвуют в обеспечении безопасности южной границы. Военные используют наблюдательные системы, заграждения и беспилотную технику. Власти сообщают о сокращении незаконных переходов, однако эксперты спорят о роли военных мер в этом снижении. Суд остановил работу администрации Трампа в Вашингтоне. Федеральный судья распорядился временно прекратить вырубку деревьев на историческом поле для гольфа в столице. Суд обвинил представителя администрации в недостаточной открытости и нарушении порядка уведомления. Новое слушание назначено на 19 октября. Борьба за Сенат становится все напряженнее. До промежуточных выборов остается 3 недели. Республиканцы сохраняют большинство в Сенате, однако борьба обостряется в Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Огайо и Техасе. Трамп усиливает поездки по штатам, где его партия рискует потерять места. Бэйридж – новый большой продовольственный магазин. Сеть Trader Joe официально подтвердила планы открыть магазин в бывшем помещении универмага Century 21. Для жителей Южного Бруклина это означает появление еще одного крупного продуктового магазина. Дата открытия пока не уточняется.
0: Служба информации Davidson Radio.
6: Точность в деталях.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Yeah.

0: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
1: И мы вместе с Александром Майстровым возвращаемся в прямой эфир. Полный шалом по вторникам в полном... в полном финале уже последние наши полчаса. Александр перед уходом на рекламу говорил о приближающихся выборах. Кстати, напомню, 27 октября мы с Александром будем в эфире, и про выборы поговорим непременно. Даже, возможно, как бы и вот прям в режиме реального времени последим, подумаем над этим. Но, Александр, вот про своеобразный такой сюрприз, там партию Винтеровы начали рассказывать и употребили мы с вами практически одновременно там в эфир выдали естественный союзник Нетаньяху, правая партия. Вам непонятно, почему их травят, но ваш прогноз, они вообще как-то куда-то пройдут, выйдут? Ведь были в истории Израиля, в истории выборных кампаний Израиля такие своеобразные, ну, я напомню, ельцинские там все эти времена, киндер-сюрпризы, когда вдруг какая-то партия, бац, и выстреливала, ну, вон там, вспомним, там, наспех сколоченную Шароновскую Кадиму и так далее, и так далее.
2: Вы знаете, Алексей, опять-таки, по одним опросам, вот я смотрю опросы сейчас, значит, по одним опросам они не проходят, но по другим опросам они получают необходимые 4 мандата, то есть 4 мандата – это минимум, чтобы преодолеть электоральный барьер. По другим они получают даже где-то 5 мандатов. Но я повторю, Алексей, я не понимаю Нетаньяху, я не понимаю его окружение. Зачем топить собственных союзников и тем самым рубить сука, на котором он сидит? То есть он лишит их возможности пройти электоральный барьер. Огромное количество людей, которые проголосуют за правых и которые могли бы присоединиться к его лагерю, просто потеряют свои голоса, мандаты уйдут в песок, он лишится своего стратегического союзника. Во имя чего? Во имя того, чтобы сохранить хорошие отношения вот с этими ультраортодоксами. Я не знаю, стоит ли это того. Мне это непонятно, мне это совершенно не нравится, это мне не симпатично. Но вот это то, с чем мы имеем дело. Дело в том, что Нетаньяху при всех его качествах, как несомненного мирового лидера, его превосходное знание экономики, его видение геополитических проблем, дипломатических проблем, его блестящем ораторском искусстве, у него есть много очень недостатков, которые его же и губят. Он отталкивает от себя многих людей, которые с ним готовы были идти, которые ему симпатичны. Я помню тоже Айели Шакет, которая была министром юстиции. Он не хотел назначать на эту должность министра юстиции. Она говорила, я совершенно не понимаю. Она правая была. Сейчас она ушла из политики. Пока ушла. Во всяком случае, она говорила, я не понимаю, а за что они меня так ненавидят? Вот это были ее слова. И вот то же самое, вероятно, задает вопросом тот же Винтер, Юсуф Хадат, а за что они меня так ненавидят? То есть вот что, понимаете, Алексей, это проблема Нетаньяху. Вероятно, я объясняю, он боится в своем окружении сильных, ярких фигур. Вот это мое. И поэтому окружает себя какими-то бледными, невзрачными, невнятными людьми, которыми, на фоне которых его значимость, она еще больше возрастает. Но это ущербно, подход. Я считаю,
1: что... Ну, мне кажется, подход, да, это, Александр, в первую очередь подход возрастной. Вот Нетаньяху уже за 70,
2: может быть.
1: Да, может быть. Там какой-то мессианский уже у него подход вот к своей... там, утечки всевозможные из канцелярии, что вот только он может спасти, только он один, и никого рядом, даже вот близким по яркости не может быть. Непонятно. Но мне кажется, еще раз говорю, это вот проблема старения, проблема долгого нахождения.
2: Может быть.
1: Не просто в политике, да, на вершине политической власти. Ну, посмотрим. Есть еще, так сказать, вот предвыборные всякие дела, которые могли бы навести, что называется, вот шороху в предстоящей, вернее, не так, не предстоящей, а в завершающейся уже предвыборной кампании в Израиле, это все-таки, ну, вот такие робкие, я бы не сказал русские голоса, а русские акценты в израильской современной политике. Там чего-то зацепились политики, вернее, один из министров в эфире, по-моему, радиостанции, он там спародировал русский акцент Либермана, который там не просто новый репатриант, а который там ватик, он уже не просто больше, подавляющую часть своей жизни живет в Израиле, приехав туда молодым, неженатым человеком, там даже еще, по-моему, студентом он не был. Но русский акцент остался, ничего с этим не поделаешь. Министр спародировал его в прямом эфире, многим это не понравилось. Разгорелся сыр-бор, стали выступать и политики, и спортсмены, и общественные деятели. Сам министр, по-моему, Шикли, он сказал, что не собирается, это была шутка. И, в общем, ну да, спародировал он русский акцент, ничего русофобского, российского, там или анти-чего-то там гуманного он не сделал. И все, и как бы вот, ну, буря в стакане воды, ничего другого русского, я имею в виду акценты или нотки, за эти дни не звучало.
2: Нет, Алексей, больше я не припомню насчет этого инцидента. Вы знаете, а Михаил Шикли мне очень нравится. Он очень, мне кажется, парень способный и принципиальный. Я хочу напомнить, то когда вот партия, он приотносился к партии Беннета, вот того Нафтали Беннета, который перешел на левую сторону и который с 6 мандатами, всего-навсего 6 мандатами, возглавил правительство, где входили все. Там были вот и крайне левые, и арабская партия, по сути дела, филиал мусульманских братьев. Вот он возглавил вот этого вот такого гибрида весьма и весьма странного, но абсолютно левой ориентации. Правительство, которое отдало тогда, как мы помним, газовые поля Хизбалле, когда всего-то за 1.5 года, который позволил где-то 20 тысячам арабов из Газы въехать в Израиль и работать здесь, и они очень хорошо, как мы помним, отплатили, и очень своим благодетелям 7 октября они как раз наводили вот хамасников на те дома, в которые они работали, так что все это было очень даже успешно. Так вот, Шикли отказался идти с Беннетом. Он сказал: нет, я не подписывался, это партия, которая должна была быть правой, умеренно религиозной, а она должна была идти с правами, она не должна была идти вот со всей этой публикой, в которую ходил, кстати, Либерман, как мы прекрасно помним. Так вот, он вышел и присоединился к Ликуду. И потом уже на должности министра по вопросам диаспоры он вел очень умную, собственно говоря, политику. Он встречался с лидерами, которые поддерживали Израиль. Он говорит правильные вещи о том, что если Запад не хочет погибнуть, причем погибнуть вообще совершенно ужасным образом, то он должен вернуться к своим корням. Он говорит правильные вещи, разумные вещи. Что касается Либермана, да, он немножко его передразнил. У Либермана действительно, ну, отвратительно. Вы знаете, мне даже за него бывает стыдно, потому что, ну он приехал сюда молодым человеком-то совсем. Ну, зачем же так выпячивать-то свой вот этот вот русский акцент? Ну, я понимаю, если ты бабушка уже, конечно, тут тяжело разговаривать, скажем, ну, без акцента. Но тебе-то, ну, зачем же? Нет, он это делает специально вот типа, тут нечем гордиться. Действительно, язык у него, ну, отвратительный, просто отвратительный, вот как знаете, вот то, что называется новый репатриант Олег Адаш, как-то разговаривает коряво, дубово, совершенно никак. Ну, он его действительно передразнил. Я не вижу в этом ничего антирусского совершенно, но, естественно, для Либермана и всего этого окружения это был повод немедленно накинуться на Шикли и поднять волну, значит, о том, что вот как нас унижают, нас оскорбляют. Я не вижу в этом никакого унижения, оскорбления. Он передразнил его не как русского Алексея, он передразнил его как политика, который абсолютно не верен своему слову, который сегодня он правый, как он говорил, правее стенки, теперь он левее стенки стал. В общем, человек, у которого ни стержня, ни слова, ни ответственности за свои слова, ничего, кроме громкой риторики и сомнительных каких-то манипуляций политических. Вот это то, что произошло. Но у нас же очень любят, и многие покупаются, честно говоря, на все это, что опять-таки нас бедных травят, нас бедных унижают. В данном случае это абсолютно не имеет отношения к действительности.
1: Александр, я не раз, и в том числе и в наших эфирах, признавался к почтению, к любви, если хотите, к израильскому журналисту, молодому комментатору, политическому обозревателю Амиту Сегалю. И вот его последняя колонка касалась прогноза, что произойдет с Израилем после ухода Трампа из Белого дома. Ну, все мы прекрасно сейчас понимаем, что вот, скорее всего, произойдет кардинальная смена власти. Демократы сменят республиканцев. И по оценке Амита, у Израиля останется около 2 лет, чтобы изменить ситуацию в Газе и создать такие условия, которые, вот цитирую его, они позволят избежать нового противостояния с западными государствами. И опять цитирую, главная проблема заключается в том, что израильская предвыборная кампания практически не затрагивает стратегические решения, от которых будет зависеть положение страны после января 29 года, то есть после ближайших президентских выборов в США. И в случае победы демократов Израиль может столкнуться с совершенно иной политикой Вашингтона. В числе таких решений Сегель называет признание палестинского государства, персональные санкции против отдельных политиков, ограничения на импорт продукции, произведенной в израильских поселений. Правда, он пишет, что подобный сценарий не является неизбежным. Но вот все равно, Александр, нам правда, вот нет, не нам, а вам стоит следить за тем, что произойдет в Белом доме в 29-м году.
2: Нам стоит, очень стоит, Алексей. И это он прав. Он совершенно прав, он журналист талантливый, думающий, он видит картину в целом, в отличие от большей части израильского общества, которое крайне местечковое и занято каким-то сведением мелких счетов. А Биби сказал своему помощнику, который помощник там сделал что-то своему помощнику, и вот давайте из этого раздуем большое пламя. Это чисто израильская вот такая, вот я бы сказал, специфика. Мы живем в каком-то своем боа, в котором варимся там и выискиваем все возможные какие-то проколы, глупости, не знаю, все что угодно. Это очень опасный сценарий, действительно. Вполне вероятно, что демократы придут к власти на следующих выборах, президентских выборах, и Израиль столкнется с беспрецедентным давлением, и по сравнению с которым правление даже Барака Хусейновича, она будет, ну, просто, я бы сказал, такой, знаете, эпохой дружбы, гармонии и сотрудничества. То есть мы увидим вот таких вот людей, как Мамдани, таких, как Александрия Карпова, Тест, как Амар Ильхам Амар, Рашида Тлаиб, вот это вот вся, они сейчас Берни Сандерсу, если он к тому времени, конечно, еще останется с нами, не уйдет.
1: Злой вы, Александр.
2: Нет. Я почему? В том мире нет ничего плохого, поэтому я желаю ему только всех благ. Вот, там очень даже неплохо жить, говорят. И человек, он уже престарелый, так что пускай. Вот, но если говорить серьезно, Алексей, то нас могут ждать очень неприятные времена. И надо к этому готовиться. Действительно, Нетаньяху старается к этому готовиться. Как он заявил о том, что где-то к 30-му году Израиль должен перейти на самообеспечение по выпуску базисных каких-то технологий, вооружений, военного оборудования и так далее. Это необходимо, потому что вполне возможно, вот как вы правильно процитировали Сегеля, это будут санкции. Мы уже видели эти санкции при Байдене, при Камале Харрис, но это были только цветочки по сравнению с тем, что может быть. Если та же Хамала победит, то санкции будут намного несопоставимо сильнее, учитывая наличие таких людей, там, скажем, как Мамдани или, например, Абдул Саид, который вот сейчас, если он пройдет в Мичигане, их много таких, и давление будет колоссальное со стороны мусульман, со стороны их организации, которые, по сути дела, организации мусульманских братьев, Каир, так называемый, и так далее. То есть это будет очень большая проблема для Израиля. Как я уже сказал, Биби пытается что-то сделать. Сегодня ведутся переговоры с европейскими странами, в частности, с Сербией было открыто большое производство по по выпуску военной техники. Израиль предоставляет свою технологию. Сербы предоставляют свои производственные мощности. С Индией очень хорошая на данный момент. Опять-таки, на данный момент мы не знаем, что будет завтра. Хорошее сотрудничество. То есть Восточная Европа, Индия, какие-то страны Южной Европы. Но в целом положение Израиля будет очень и очень неприятным, потому что большая часть западного мира во главе с Америкой, если победят демократы, она развернет кампании такой травли нашей страны, которой не было до сих пор. Единственное, что может предотвратить это, если сами многие страны Запада начнут распадаться. Вот то, что мы видим сегодня, например, во Франции, Бельгии, Алексей, но это уже явные предвестники распада. Это просто очевидно первые ласточки. Вот это вот безумие, это анархия, это то, что там происходит. Будут там скоро выборы. И во Франции я ожидаю, что эти страны просто начнут погружаться в хаос. Ну и, как говорится, что хотели, то и поимели. Но в целом ситуация может быть очень и очень тревожной в обозримом будущем.
1: На этой бравурной, я бы сказал, ноте я должен...
2: Позитивной.
1: Да, позитивной. Ну и бравурной в том числе, да. Должен отметить, что мерцают электронные часы, которые находятся в том числе и на экране компьютеров Дэвидсон Радио, компьютеров наших радиослушателей, наших звукорежиссеров, всех тех, кто помогает готовить и выводить в эфир эту программу, за что им отдельное спасибо. Александр, дорогой, это все на сегодня. Это говорю я и вам, и радиослушателям. До встречи через неделю.
2: До встречи, Алексей. Спасибо вам и спасибо радиослушателям.
3: Америка, Израиль.
4: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
5: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
7: Дэвидсон Радио. Радио.
8: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима. Ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4:00 программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
9: 620 АМ.
10: Здесь и остановимся.
9: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты, события культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
0: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Сева, это я. Вася Каплан все еще продолжает быть на гастролях, но вернется, я думаю, недели через две, а может быть, две с половиной. Переходим к выпуску новостей. Вначале, что глобально в форме заголовков, но зато с картинками. Российские военные вчера вечером нанесли массированный удар малогабаритными ракетами «Бандероль». По Харькову и в Холодногорском районе обрушился подъезд 4-этажного дома, погибло 4 человека, по человеку на этаж, и более 10 пострадали. Утром реактивные дроны атаковали Львов, в пригороде загорелись 3 жилых дома. Зеленский накануне заявил о 2 погибших в результате продолжающихся атак на Киев. Российские власти сообщили о массированной украинской атаке на Ставропольский край в промзоне Невинномысска. Причиной конфронтации с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым стали разногласия по поводу финансирования потребностей армии и военных закупок, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Ничего, что я правильно произношу аббревиатуры. Соединенные Штаты и Европа разрабатывают совместное мирное предложение, которое обеспечило бы финансовые и связанные с безопасностью выгоды России и Украине в качестве основы для урегулирования территориальных споров. Но это мы слыхали уже много раз, формальности ради я это повторил. Рейс «Дельта», прибывший из Нью-Йорка в Тель-Авив, был эвакуирован сегодня после приземления из-за угрозы взрыва, мол, бомба на борту. Иран укрепляет свою оборону, объединяет лоялистов и угрожает более широкой и жесткой реакции против Соединенных Штатов и их союзников в Персидском заливе, готовясь к возможным американским атакам после промежуточных выборов в Штатах и стремясь их, то есть атаки, сдержать. Не выборы, конечно. Главком военной НАТО стремится стабилизировать встревоженную Европу и изложил вчера новый план Альянса по предотвращению возможного российского наступления на Восточном фронте. Фланге, скорее так, фронт еще восточный, только в Украине. По Франции 2 удара очень необычных. Сотни французских супермаркетов подверглись кибератаке, в результате которой температура в холодильниках и морозильных камерах повысилась до 50 по Фаренгейту, что привело к порче свежих и замороженных продуктов на миллионы евро. И вчера рано утром пожар уничтожил старейший крытый продуктовый рынок Парижа. Неясно, что стало причиной, но это самое популярное туристическое место. Оно находится в сердце исторического района города Лю-Мари. И у вас здесь фотка. Фотки нету. Нету фотки для этого случая. Я когда был в Париже последний раз, мы останавливались именно там, в Ле-Маре. Это, наверное, лучшее место для того, чтобы пешком повсюду. Американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудворд удостоены Нобелевской по экономическим наукам за работу по роли ожиданий надомных и бизнес-предприятий в создании основ экономической стабильности. 10 мегадоноров составили более половины из 300 миллионов долларов, которые Дональд Трамп собрал для нового бального зала и наследия Белого дома по всему Вашингтону, указывает документ. Трамп заявил, что рассматривает возможность увольнения Кимберли Гилфойл, своего посла в Греции, после того, как стало известно, что она просила донора покрыть личные расходы в преддверии слушаний по ее утверждению. То есть не должно было быть долгов на счетах, иначе бы ее не утвердили послом, в том подоплека. А теперь по бизнесу в целом заголовками. В основном иски накапливаются против владельца Dodgers Марка Уолтера, поданные пожилыми гражданами, приобретшими аннуитеты у его страховых компаний. Бизнес по майнингу биткоина, который оказался при смерти после краха криптоимперии Сэма Бэнкмана Фрида, возрождается для поддержки развития искусственного интеллекта. Meta Platforms выпустила модель искусственного интеллекта, полезность которой будет проверяться по тому, насколько она может повысить удержание и ускорить внедрение агента Muse. Квантовая вычислительная компания IonQ заключила сделку по покупке полностью акциями закрытой компании Elysery, оценивающую

В юридическом документе сеть супермаркетов Albertsons требует от своего главного конкурента Крогера выплатить ей как минимум 8 миллиардов долларов после того, как их мегасделка с продуктами провалилась 2 года назад. Это все про глобальное, теперь наши внутриамериканские дела. Американский актер Ар-Джей Митт, наиболее известный по роли сына Уолтера Уайта в телесериале «Breaking Bad», скончался в возрасте 34 лет. В городе Браунсвилл, это штат Техас, о причинах смерти не сообщается, но догадаться можно, потому что Митт с детства страдал церебральным параличом. Подросток из штата Кентукки пробежал Чикагский марафон менее чем через год после того, как тяжелая травма позвоночника оставила его кратковременно парализованным от шеи и ниже. Уайат Андерсон, ему 17 лет, он пересек финишную черту марафона Bank of America Chicago в воскресенье с результатом 3 часа 56 минут 28 секунд, всего через несколько месяцев после того, как он опасался, что вообще больше никогда не сможет ходить. Кстати, один из наших радиожурналистов, о котором мы сейчас... Ну, он, по-моему, стесняется о своем возрасте говорить, но много. Бегает марафон всю свою американскую жизнь. Ему очень много. У него отсутствуют вены в ногах. И время он показывает, конечно, убойно большое, там несколько часов, но он пробегает все 42 километра. И вообще каждое утро бегает, по-моему, по 15 километров так просто перед завтраком. Это Михаил Бузукашвили. Эрик Трамп выразил поддержку федеральному расследованию статьи ABC News о деловых отношениях его семьи с оборонным подрядчиком Anduril Industries. Да, так звучит именно. Anduril. Не обдурил. Сенатор Берни Морено, республиканец из штата Охайо, призвал Федеральную комиссию по связи расследовать причину, которая привела к отчету, опубликованному на сайте сети ABC News, принадлежащей Диснею, на прошлой неделе с заголовком «Инвестиции сыновей Трампа выиграли миллиарды долларов контрактов Пентагона с момента избрания папы президентом». Отчет изначально был удален без объяснений, а затем переопубликован с исправлением. Спор сосредоточен вокруг первоначального утверждения ABC News о том, что 1789 Capital, где Трамп-младший выступает партнером, это компания. Кто не понял, это не имеет отношения к взятию Бастилии. Приобрела крупную часть Anduril, инвестировав туда 2,5 миллиарда долларов. Эта цифра отражала более широкий круг сбора средств Андурилом, тогда как инвестиции 1789 Capital на самом деле составили примерно 50 миллионов долларов. ABC News переопубликовала существенно пересмотренную статью в пятницу, признав ошибки, связанные с цифрой инвестиций, государственными контрактами и хронологией событий. А обновленная версия также уточнила, что Трамп-младший не входит в комитет по принятию инвестиционных решений компании. Национальная компания по борьбе с вредителями опубликовала свой ежегодный список 10 городов Соединенных Штатов с наибольшим количеством грызунов. Нью-Йорк и Лос-Анджелес удержали первые два места, а Филадельфия поднялась на одну позицию, то есть бронзу получила. В топ-10 вошли Хьюстон, Чикаго и Вашингтон, который округ Колумбия, а также Бостон и Даллас. И последнее. Новость о том, что жители Нью-Йорка с высшим образованием впервые за более чем десятилетие имеют более высокий уровень безработицы, чем их менее образованные сверстники, согласно статистике труда городского контролера, который предположил, что виноват может быть искусственный интеллект. Жители Нью-Йорка, повторяю, в возрасте от 22 до 27 с высшим образованием достигли уровня безработицы в 7,3% в марте этого года в сравнении с 7,1% среди жителей того же возраста, но без высшего образования в том же Нью-Йорке, о чем сообщил контролер Марк Левин в воскресном посту. Безработица среди молодых жителей Нью-Йорка с высшим образованием постепенно растет с весны 2024 года, а среди тех, кто не имеет диплома, резко снижается с осени того же самого года.

0: Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
3: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.

0: Во время перерыва на рекламу прозвучал призыв пожертвовать деньжат Дерзин Радио. У меня появилась идея на этот счет. Я знаю, что русские, особенно те, что постарше возрастом, не привыкли давать вообще. То есть есть сердобольные, конечно, люди, но они не могут спасти ситуацию, потому что расходы-то большие, эфирное время стоит много денег, и в конце концов люди должны когда-то начать получать зарплату. Я в данном случае не про себя, мне примерно все равно. Я вообще никогда зарплату не получал от Дейдзин Радио. Вот, но у меня есть идея. Понимаю эту специфику и абсолютно не презирая нашу аудиторию за то, что она не способна давать. Они просто, у них, ну, я не знаю, предпосылки. Они вышли из бедности, нищеты в массе своей. И как в этом романе Джека Лондона, в «Любовь к жизни», они сухари держат под подушкой, даже когда у них свежий хлеб из магазина. Но есть вариант, когда они могут дать, ничего не вынимая из кармана. На моем канале «Русский голос Америки» подписчиков «сгулькин хуй». Это точное выражение, не как просто. Ну, там 5000 не набирается. По одному человеку подписчик появляется каждый день. Каждый день. По одному только. Практически никогда не становится меньше, но по одному. Если наше радио прикажет долго жить, то я могу на базе этого канала сделать новое радио. Можно назвать его даже Дэвидзин Радио. Не в том суть. И присовокупить к толковищу, который и так транслируется там, все самые лучшие передачи, которые идут на Дэвидзин Радио 620 AM. И для того, чтобы в этом был смысл какой-то, чтобы люди, которые работают на таком воспарившем, как из пепла птица, известное радио, нужно, чтобы там было подписчиков какое-то количество. Причем, когда, напоминаю, когда один из случайно попробовавших иммигрантского хлеба Стас Кучер, это мейнстрим, ведущий известный, поработал у нас на радио 3 месяца, а потом сказал, что он уходит, и на Facebook сказал, что ему за 3 месяца надо, чтобы появилось 100 тысяч подписчиков, и они появились. Это из вашего числа. Значит, если на моем канале, на этом, после того, не дай бог, как Дэвидзин Радио прикажет долго жить, не появится 200 тысяч подписчиков, ну, с учетом того, что я начал эту индустрию 33 года назад, то я закрою эту лавочку. Но вам, подписавшись, вообще из кармана не вынимаете ни цента. Просто YouTube будет платить какие-то большие деньги. Сейчас пока что денег при 4 с чем-то тысячах подписчиков хватает Васе на приличные консервы. А теперь о том, что было вчера на бирже. Фьючерсы на Brent выросли на 1,8% и превысили $106 за баррель. Хуситы Йемена запустили ракету в выходные, которая попала в аэропорт Эр-Рияда, подчеркнув угрозу, которую поддерживаемые Ираном боевики представляют для инфраструктуры нефтепроизводителя. В Украине тем временем российские удары поразили энергетические объекты по всей стране, несмотря на заявление нашего президента о том, что стороны достигли энергетического прекращения. То есть огня по энергетическим объектам. Акции смешались, всплеск на Ближнем Востоке в Украине оказал давление. Дау приподнялся на 0,4%, и S&P 500 упал на 0,06%, а NASDAQ на 0,4%. Чипотле упал, Starbucks поднялся, причем Starbucks заявила, что не будет участвовать в ставках на Чипотле после предположения возможной сделки, что подняло ее акции на 1,7%. Инвесторы Чипотле, которые сталкиваются сейчас с ростом затрат на труд и инфляцией цен на продукты питания, выглядели менее довольными тем, что разговоры о сделке были отменены, и ее акции в результате упали на 3,8%. И последняя группа SWI выросла. Это компания, которая котируется в Амстердаме и занимается майнингом биткоинов. Ранее входившая в состав обанкротившейся FTX Сэма Бэнкман-Фрида привлекла около 900 миллионов долларов для модернизации и расширения своих дата-центров. Компания планирует предложить вычислительную инфраструктуру крупным технологическим компаниям, ориентированным на искусственный интеллект. В результате ее акции выросли за день более чем на 16%. У меня, между прочим, на другом канале Сева Каплан, который был в основном рассчитан на международную общественность, и там, если что-нибудь про Украину или про криминал, то много просмотров, ну, для меня много. А если что-то умное и американское, то просмотров практически никаких. Но я над этим работаю, то есть фильтрую, выгоняю материалом неинтересную мне аудиторию. Ну, типа того, как классическая музыка изгнала когда-то с Penn Station всех бездомных, которые не удерживали. То есть там тепло и сухо, и зимой особенно сладко спать на полу, но заиграла классическая музыка, и они ушли. Ну, то есть прямо инверсия той притчи про мышей, которые за флейтистом пошли в воду и утонули. То есть я полагаю, что флейтист не играл классику. Здесь пауза уместна. Пауза имени Михаила Михайловича Жванецкого. Следующая история, она из больших, и так и будет до конца сегодняшнего шоу. Агенты службы расследований внутренней безопасности вчера обыскали дом конгрессвумен Илхан Омар. Она демократка из Миннесоты, представляет в Вашингтоне округ Колумбия, 5-й округ. Рейд состоялся, напомню, за 22 дня до промежуточных выборов, которые у нас 3 ноября будут, несмотря на давние рекомендации Министерства юстиции, которые советуют прокурорам воздерживаться от публичного расследования кандидатов в течение 60 дней после выборов. Омар с 19 года баллотируется уже на 5-й срок в этом цикле. Она родилась в Сомали в 1982, то есть ей сейчас 44, прибыла в Соединенные Штаты как беженка в возрасте 12 лет и получила натурализованное гражданство в 2000 году. По сообщениям, обыск был частью многолетнего расследования предполагаемого иммиграционного мошенничества, которое связано с документацией, которую, в свою очередь, покойный отец заполнял еще в ее детстве. Не в детстве документации, а в детстве его дочери. И администрация Трампа неоднократно ставила под сомнение иммиграционный статус Омар и утверждала, что она даже вышла замуж за своего брата, чтобы помочь ему получить гражданство. Она отрицает все обвинения. Наиболее вероятный сценарий, как утверждают несколько человек, заключается в том, что иммиграционные полицейские расследуют давний слух о том, что Омар на самом деле на год старше, чем давно утверждала. Это небольшая деталь, но она может поставить под угрозу ее гражданство. Есть непроверенные заявления о том, что Омар на самом деле на год старше. Она получила, повторю, гражданство в 2000 году, когда ей было 17 лет. А гражданство дается тем, кто вписывается в вилку minor age children of naturalized parents. 1 год разницы. Но понятно, почему атака пошла именно сейчас. Технически это с точки зрения политтехнологии очень грамотно, потому что опросы показывают, что вероятность переизбрания Омар в ноябре составляет 99%. И таким образом для республиканского кандидата от того же округа Джона Нагеля остается только 1%. Если у кого по поводу услышанного есть мысли, собственные, естественно, ассоциации, вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. Второй и более здравый вариант, если вы оставляете в лайв-чат свой комментарий. И третий – это для основной аудитории, которая, в принципе, не может делать ни того, ни другого. Они едут на работу или детей отвозят. Они могут, если им приспичит, оставить комментарий к шоу, когда им угодно. Даже не обязательно сегодня. Теперь о ценах. Цены на дизельное топливо выросли на 68% с начала войны с Ираном, которая началась 28 февраля. В настоящее время средняя цена дизельного топлива в Штатах составляет примерно $6.28 за галлон. За неделю до начала войны цена составляла $3.76 за галлон. Но наш президент обвиняет в росте цен удары Украины по российским дизельным заводам. И, в принципе, об этом я уже рассказывал, но здесь обновленная ситуация. За 4 года с момента полномасштабного вторжения России в Украину украинские военные выработали целую стратегию поражения критически важных компонентов российских НПЗ, которые трудно ремонтируются. Специфика такая. Не потому, что они российские, вообще. НПЗ трудно ремонтировать. В результате Россия переживает худший топливный кризис со времен распада Советского Союза в 1991 году. Все относительно. И в этой ситуации эксперты не считают, что цены на дизельное топливо существенно упадут из-за сделки, отчасти потому, что суммы, упомянутые в первоначальном заявлении Трампа, недостаточны для того, чтобы рынок пришел в соответствующее движение. И двухпартийная группа сенаторов выпустила заявление, призывающее Трампа немедленно изменить курс, заявив, что Путин не должен получать финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать украинских граждан. Двухпартийная группа. А ранее президент заявил в Трус Сосал, что Россия и Украина договорились об энергетическом прекращении огня. Я тоже напоминаю опять-таки. Зеленский заявил, что для него это новость. И в программе ABC This Week его послание России прозвучало так: «Не атакуйте нас, не убивайте наших детей, мы перестанем атаковать ваш дизель». А теперь главная тема минувших суток. Все судачат о предстоящем расстреле психиатра. Я, в принципе, могу сейчас на скорую руку учинить голосование по этой теме. Посмотрим, что получится. Так, окей. Okay. Yes and no. Поехали. У нас есть два счетчика мобильных телефона. Угу. Все, я это проделал. А теперь, значит, по поводу расстреливать или нет. В 2009 году, напомню, это было достаточно давно, 17 лет назад, Нидал Хасан, он у вас справа на экранах, наверху он в 2009 году, а внизу в красной робе он 17 лет спустя. Убил 13 и ранил 32 человека в Форт Худ, причем от имени ислама, так сказать. А недавно вышла книга профессора права Карины Лейн «Секреты государственных убийств». Это, она так называется, «Секреты государственных убийств. Нерассказанная история смертельных инъекций». Я специально вчера пошел в библиотеку проглядеть эту книжку, чтобы сэкономить вам деньги и время. А вы, кстати, еще не подписались на «Русский голос Америки» на YouTube? Глянул я в историю смертной казни в нашем с вами новом Отечестве и увидел, что самая продолжительная казнь в истории Соединенных Штатов случилась, когда Аризона добилась убийства Джозефа Рудольфа Вуда. Это было 23 июля 2014 года. Штат тогда ввел 15 инъекций нидазолама и гидроморфона примерно в течение 2 часов, но не удавалось убить никак. И вот этот рекорд теперь затмила недавняя неудачная казнь Кристи Пайк, которая пережила 2 инъекции пентобарбитала, к очевидному удивлению чиновников штата Теннесси, которые ее кололи. Казнь Вуда вот тогда, 12 лет назад, вызвала очень широкую огласку, включая сегмент в 60 Minutes на CBS, но ничего не произошло. Почти каждый штат с применением смертной казни определяет смертельную инъекцию как единственный или стандартный способ исполнения. У меня, кстати, есть фотки, по-моему, да. Вот он, Вуд. Ага. И газеты того времени. А, да, так значит, так было не всегда. В течение большей части 20 века Штаты использовали повешение, газовую камеру, электрический стул и расстреливали достаточно редко. И затем в 1977 году Оклахома разрешила смертельные инъекции. Техас впервые использовал инъекции в 1982 году, когда казнили Чарльза Брукса-младшего. А другие штаты, в которых допустима смертная казнь, быстро согласились. И вопрос, почему такая внезапная трансформация произошла? После того, как Верховный суд отменил все существующие законы о смертной казни в деле Фурман против Джорджии, это в 1972 году, за отсутствие некоторых процессуальных гарантий, которые придумали сами судьи, 35 штатов из 50 пересмотрели свои законы, чтобы принять такие процедуры. И в 1977 году Юта расстреляла Гэри Гилмора. Это был первый расстрел после моратория, он у вас, повторяю, слева. Кстати, его звали от рождения по-другому, но я не помню еще как. И противники продолжали оспаривать казни, включая их методы, называя их болезненными и унижающими. То есть унижают, видимо, палача. Возможно, что штаты считали, что смертельная инъекция будет лучше рассматриваться в суде, потому что напоминает просто привычную медицинскую процедуру. «Люди в белых халатах», какая-то была песня такая. Возможно, штаты хотели, чтобы казни выглядели немножко менее средневеково. В любом случае, привлекательность была очевидна. Вы сажаете заключенного на каталку, прикрепляете трубочки, вводите лекарства и приглашаете после этого общественность, которая должна показать, что смерть произошла чисто и быстро, и никто не испачкал руки кровью казнимого. Но внешний вид – это не всегда реальность. Вот эта смертельная инъекция, она фактически заимствует костюм медицинский. И нет ни людей, ни гарантий, которые есть в медицине, которые обеспечивают качественную работу. Врачам вообще запрещено этическим кодексом Американской медицинской ассоциации участвовать в казнях. А похожие ограничения действуют и для медсестер. Поэтому задача фактически полностью ложится на плечи сотрудников правоохранительных органов, которые должны достать медпрепараты, именно достать. Я сейчас поясню, почему их нельзя купить. Они должны найти вену, но не в смысле на карте, как столицу Австрии. Они должны вставить в эту вену катетер и ввести в организм казнимого вещества в нужных количествах и в нужной последовательности. И если первая попытка проваливается, а инструкция это предусматривает, они пробуют снова. И в случае Вуда они пробовали это 14 раз. Представьте себе, 14 раз человек умирал. А проблема с поставками смертельных препаратов, она усугубляет эту ситуацию, потому что производители лекарств отказались продавать свои продукты для казни. Я сейчас подумал, что казнь может быть во множественном числе, получается, для казней. Первый раз на слух слышу, произнеся это слово, множественное число. Штаты прибегали к хитростям, естественно, чтобы получить лекарства из-за рубежа, иногда под ложным предлогом, или использовали лекарства, которые просрочены, или вообще неправильно хранились. А причем штат стремится, каждый, в котором допустима смертная казнь, к внешнему виду именно современной медицинской процедуры, но при этом не может надежно получить необходимые материалы или знания для этой процедуры. Также не существует признанного протокола, который гарантирует быструю, безболезненную смерть. И фармацевтические компании, в принципе, они всегда тестируют лекарства, когда они хотят исцелить человека, но не для убийства. Для убийства не тестируется. И поэтому штаты импровизировали, иногда используя препараты, известные сильной болью при применении, и, идя на это, вводили тут же седативные средства для притупления боли. Причем седативные не всегда помогают, и есть веские научные основания полагать, что некоторые заключенные страдают по дороге к смерти. Причем об этом последнее сказала вот эта вот Пайк. За эти годы было проведено множество неудачных казней, о чем с ужасными подробностями рассказывает вот эта профессор права Карина Лейн в своей книжке, которую я просмотрел вчера специально для вас. Философская проблема, она более фундаментальна. Казнь с помощью смертельной инъекции, можно сказать, загримирована в успокаивающую медицинскую маску, чтобы мы с вами, зрители и созерцатели, восприняли такое убийство как клиническое событие. Но медицина всегда стремится сохранить жизнь, за исключением аборта. А казнь приканчивает. Поэтому я предлагаю сегодня обсудить решение министра войны Пита Хексета казнить Нидала Хасана расстрелом. 8 или 10 крупнокалиберных винтовочных пуль с небольшого расстояния могут вызвать мгновенную смерть 8 или 10 раз. Есть много специалистов, которые могут нажать на курок, точно прицелившись. Оружие и боеприпасы закупаются государством в больших количествах для правоохранительных целей. И никто не может оспорить тот факт, что оружие не имеет другой цели, кроме уничтожения цели. Конечно, расстрелы могут быть грязными, но если мы готовы проводить казни, зачем скрываться от реальности? Реальность – это что мы проливаем человеческую кровь. Если мы, как общество, не можем вынести брызги крови во время расстрела, то нам вообще не стоит проводить казни, потому что это будет пиздец для общества. У него же есть коллективное бессознательное. А психиатр Хасан, если ему не нужен психиатр, заслуживает сурового наказания, но не затяжной и, возможно, мучительной смерти. Я думаю, что этим руководствовался Пит Хексет. Стоит ли транслировать казнь в прямом эфире? И следует ли считать Хексета милосердным, за что придется его похвалить? Значит, если вы... У меня уже пошли наборы номеров телефона, хотя я не сказал ничего по поводу голосования. Первый номер телефона 3-8-3-2-11-31 для тех, кто считает, что Хасана нужно расстрелять. Теперь другой взгляд на ту же казнь. Опять-таки, для тех, кто не хочет или не может самостоятельно мыслить, но хочет судить, есть другой взгляд на казнь массового убийцы, который совершил это правдеяние, злодеяние во имя Аллаха. Казнь лучше провести тихо. Это альтернатива Петиному варианту. Никого не допускать туда, кроме официальных лиц и семей жертв, желающих присутствовать. Это обрекает казнимого на историю позора, причем без всякой помпы. Потому что Хасан сам говорил: «Я останусь мучеником, если меня казнят». И он сам говорил, что он убил тех солдат, потому что они шли против Исламской империи. А смерть в прямом эфире, и причем никто не запретит ему бросить несколько взрывных слов, в принципе, это то, чего он должен хотеть. А министр войны, автор идеи расстрела, похоже, считает, что прямая трансляция такой казни станет демонстрацией решимости Соединенных Штатов и отпугнет других от подобных кровавых действий, но наш министр вообще не понимает джихадистское мышление. И это ошибка, которую западные лидеры часто допускают в отношении революционных джихадистов, таких как те, что во главе Ирана, между прочим. То есть мы сейчас, разбирая смерть вот этого одного человека мы можем начать соображать по поводу того, как действовать по отношению к Ирану. Хасан и его последователи понимают, что в результате своих злодеяний они, скорее всего, умрут. Причем это не в горячке, а они хладнокровно рассчитывают свою акцию, понимая, что они умрут. Они осознают, что своим насилием способствуют кровавому халифату, который они желают построить на земле. Публичный расстрел дал бы Хасану известность навсегда. А это поможет культу смерти, продвигаемому извращением ислама, который стремится привлечь побольше смертников. И вместо того, чтобы отпугнуть джихадистов, видео расстрела станет рекламным роликом для вербовки следующих кандидатов в джихадисты. Если вам больше, так сказать, нравится, симпатизирует второй взгляд на казнь, то ваш номер телефона 38-32-1132. Причем, в принципе, вот это голосование, оно является лакмусовой бумажкой, которая выявит, какое количество из способных радиоактивизироваться людей – варвары, которые не думают ни о каких последствиях. Эксперимент не совсем чистый, но как и казнь. 38-32-1131, если вы считаете, что нужно расстреливать публично с демонстрации по телеку, и 38-32-1132, если вы понимаете, что последствия будут гораздо хуже, чем нам бы этого хотелось. А после перерыва на рекламу я ознакомлю вас с результатами голосования.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
6: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
2: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
7: Радио-шоу Сева Копнага.
8: За него стоят громадные массы.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
0: Результаты голосования приятно поражают, ей-богу. Знаете, я замечаю, что в рамках толковища, про других я не знаю, но происходят интересные, на мой взгляд, позитивные метаморфозы. По первому номеру телефона позвонили 4 человека, не дослушав даже вторую точку зрения. Вообще. То есть их можно не принимать в расчет, но они все-таки есть. И так как человечество в целом это... тупая масса людей, мы не можем не наступать на старые грабли, так мы устроены, потому что умные молчат и отмалчиваются. А вот их 4, а остальных 16, то есть это те, кто дослушали до конца. Я смотрел последовательность набора телефонов, действительно, вот эти 16 набрали второй номер телефона только после того, как я изложил всю историю, то есть оба взгляда. Так что если в процентах у нас 22,7% это варвары, которые хотят расстрела и тем самым процветания радикализма от ислама, и 77% это люди, которые способны воспринимать действительность. У меня одна в жизни история была, то есть всех, естественно, черед не проведешь, но она была очень поучительная. Было это много лет назад. Я был в Вологодской области на охоте в поселке Сухлова. И там, ну, когда-то там было много домов, а когда наш... товарищ один купил там дом, ну, разваливающийся дом в деревне, там, не знаю, за пару копеек. Там никому это не было нужно. На тот момент там было 2 семьи только. Одна семья – это мать и сын, тракторист, причем алкоголики все. А вторая семья, там было народу побольше, дед Пазон, баба Нюшка, его жена – Сашка сын и тетку, не помню, на которой он был женат. И однажды, Пазон чем интересен был, это то, что, ну он старик-старик, но они там так все выглядят в одной и той же форме. В те времена были замасленный ватник, круглый год, борода, непонятно, сколько ему лет. Но, видимо, с эрекцией у него было все в порядке, потому что он ездил в сумасшедший дом местный на лошади, вез туда подарки сумасшедшим теткам, которые ему давали. Причем, когда мы спрашивали его жену, баба Нюша, куда Пазон поехал? О, она говорит, он по сестрам пошел. По сестрам это значит, ну, женщины, сестры в несчастье своем. И однажды, как сейчас помню, ноябрьские праздники, а поросят заводят, ну, заводили в тех краях по весне, выращивают. Практически всем поросятам дают одно и то же имя. Не знаю почему, но все они Борька. Может, это в честь Живаго или Бориса Бейкера? Не знаю. Но его называют Борька, говорят, пойди там Борьку покорми. Трагедия бывает у маленьких детей, но это не этот случай, не в этой деревне, их не было там маленьких, потому что они привыкают к тому, что это домашнее животное, оно при них вырастает, и очень быстро. Причем оно становится за полгода, так если хорошо кормить поросенок, ну, где-то с чуть больше половины коровы, такой здоровый. И вот однажды приходит к нам, это я, кстати, для по ассоциации с расстрельной темой, чтобы понять, что такое расстрел. Приходит к нам Пазон и говорит: пулю дайте, будем Больку сегодня забивать. Пошли. А нас было двое. Человек, которого знают сейчас во всей России, это Сергей Генрихович Трофименко, сын известного журналиста, который является президентом Российской академии по пиару, и я. И вот приходим мы к хлебу, даем пулю. Пазон сказал, что ему одной пули хватит. Ну, заряжают ее в двустволку. Мы стоим на улице. Он говорит: сейчас я его вызову и шмальну ему в ухо. И он говорит: Борька, Борька. Ну, Борька знает голос Пазона. И начинает так чуть-чуть головой там, толкает дверь. Но не высовывается особо. Ну, короче, довольно долго Пазон его уговаривал. Наконец, Борька высунул голову, и Пазон шмальнул, но отстрелил только мочку уха. То есть, в принципе, ей-богу, как было вот на известном публичном мероприятии с ухом президента Соединенных Штатов. Сейчас скажу. Борьке попало в левое ухо. Да. Нет, кажется, президенту попало в правое. В этом разница только. Не по сути, а в какое ухо. А Борька взвизжал, бросился обратно в хлев. Пазон скомандовал вперед. А его зять Сашка со штыком. Причем штык вот такой же, как у меня. Вот такого размера. Командует: давай вперед, парни. И значит, он бросается, виснет на шее у Борьки. Мне досталась средняя часть тела, а Сережка повис у него на заднице. Грязный этот в навозе хлев. Поросенок визжит, как резанный, потому что мы его режем. Ну, кто режет? Режет Сашка. А Сашка раньше никогда не резал, но просто деревенские, они за все берутся. И он бьет его штыком, но не попадает куда надо. То есть очень похоже на казни неспециалистов в Соединенных Штатах Америки в 2026 году. В общем, обезумевший этот самый член семьи Борька, ну он же член семьи на самом деле, обосрал совершенно Сергея Генриховича Трофименко. То есть это было страшно посмотреть. И при этом всех нас троих подмял под корову. Он снес перегородку между там, у него был один отсек у коровы, другой отсек, и подлез вместе с нами под корову. Корова орала. Вообще непонятно, как мы остались целы в этой ситуации. Ну вот. И... я не знаю, как Сережка, он так посмеивался, потому что он любитель всяких приключений. У него, кстати, потрясающий бизнес по ралли для очень богатых людей, международные ралли. Я думал о том, насколько это все драматично, негуманно и необходимо, и по-другому в этой стране быть не может. И мне в голову не приходило, что пройдет там 40 с чем-то лет, и у нас в нашей аудитории будут люди, которые хотели бы забивать поросенка именно таким способом. Это много. 25% это очень много. А дальше было еще хуже. Дальше накинулись на поросенка фактически все, кто там был, женщины какие-то пришли, все с острыми ножами начали сначала его обжарили на костре слегка, потом начали брить щетину с него. Резать не особо умели, навыков постоянных нет. Если срезали кусок вместе с салом, то тут же сало это ели. В это время готовился праздничный ужин 7 ноября. Поэтому на ноябрьский забивают. И на столе появились банки, разные виды емкости. Деревня гуляла с зеленой жидкостью от одного запаха, который выворачивала наизнанку. Это был за 3 дня приготовленный самогон. Как они не научились делать самогон как надо, при том, что они только им и питались, это невозможно себе представить. Отказаться выпить было нельзя. То есть это было одно из самых трудных испытаний моей жизни, выпить этот самогон. Причем там рюмок нету, там такие лафетнички, там по 100 грамм, наверное. И после того, как все выпили по 200 вот этого самогона, через 15 минут никто не попробовал даже это свежее сало, можно сказать, сашими из свиньи. Они все лежали на полу, кроме меня, потому что я просто не мог допить всю эту порцию. И это было настолько гармоничное завершение всей этой драмы. Я тогда еще не знал, что стану шоуменом когда-нибудь в другой совершенно стране. Что теперь задним числом я, конечно, жалею, что это не было снято. Но это должно было быть документальное кино. Вот такая вот история. Звонков у нас нет. Поэтому, хотя 4 минуты последние остались, 718-303-90-90, кто-то чему-то научился в результате преподанного материала и рассказа про то, как в русской деревне убивали поросенка по имени Борис. А я пока еще одну историю расскажу, потому что вряд ли у нас будут звонки на эту тему. Причем даже, по-моему, картинка у меня была. Да. Стендап-комики забили тревогу по поводу очередной подлянки, которую им подсунул искусственный интеллект. Это называется бит-байтинг. Аккаунты в Инстаграм, изображающие женщин, которых создал на самом деле искусственный интеллект, воспроизводят клипы практически человеческих комиков, причем слово в слово. То есть это такое прямое воровство. И на этой неделе комик Джордж Брэд Олсен, которого вы видите на фотографии слева, он справа от дамы, написал эссе о том, что искусственный интеллект украл его шутку и украл его наряд. А аккаунт, который скопировал его шутку, @tiffany.bbyx, с момента публикации в прошлом месяце, собрал миллионы просмотров, причем более похожих клипов, хотя по состоянию на вчерашний день все его посты этого комика Олсена исчезли. И похоже было с комиком Оливией Картер. Она у вас слева в крайнем углу. Она сказала, что несколько разных аккаунтов с искусственным интеллектом скопировали ее материалы. Попробуем принять один звонок, хотя возможно, что это не тот, кто себя позиционирует. Прошу вас, пожалуйста.
10: Да, Сев, привет, это Карл.
0: Карл, это ты, привет. Ты знаешь, что твой номер телефона подвергся спуфингу, и я просто знаю, что звонят парашисты иногда, а на Caller ID показывается Карл. Так что имей в виду, что я тебя не очень сразу взял именно по этой причине.
10: Ничего страшного, я просто хотел тебе и твоим слушателям напомнить, что, кроме всего прочего, мы, в общем, являемся единственной страной, насколько я знаю, до сих пор, которая изобрела 2 автоматических устройства для приведения в исполнение смертного приговора. В 20 веке был изобретен, скажем так, автоматический расстрел, а в 21 веке уже был опробован и изобретен автоматический вот эта смертельная инъекция, аппарат, который должен 3 специальных лекарства по очереди вводить в этот венозный катетер. Первый должен отключать сознание, то есть, ну, как наркоз, второй должен останавливать легкие, а третий должен останавливать сердце. Но, как видишь, невозможно применять его сейчас, потому что с тех пор, как попытались это все применить в двух штатах, практически все компании, которые что-то похожее производят на лекарства для этого аппарата, они отказались это все продавать сюда, в Америку. И поэтому у нас возникла такая великая проблема.
0: Карл, спасибо. Не могу. Время закончилось. Сейчас меня отключат, поэтому всем...
11: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
14: Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы на бейсбольных полянах. Кубки, кубки, финальные кубки, мать. В американской и в национальной лиге. Вчера команда Милоки Бакс снова выиграла. Это второй матч кубка, финал кубка национальной лиги. У двухкратных в последние годы чемпионов Лос-Анджелес Даджер счет 7-4, счет серии 2-0. Команды переезжают в Лос-Анджелес. Для того, чтобы выиграть эту серию, нужно победить в 4 матчах из 7. А вот финальный матч Кубка Американской лиги вчера был сыгран. Первый матч команды Tampa Bay Rays, которая, напомню, выбила из Кубка команду Нью-Йорк Янкис, принимала дома Кливленд, и гости из Кливленда выиграли со счетом 7-3. Сегодня в Санкт-Петербурге Tampa Bay играет. В Санкт-Петербурге, это Флорида, это не Россия, естественно, состоится второй матч. На хоккейных полянах вчера в Columbus Day было 3 матча. Один матч проводила моя команда, за которую я болею. Нью-Джерси Дьявилс, и дьяволы были биты командой из Оттавы, столицы Канады. Сенаторы победили со счетом 4-1. Баффало выиграло дома у Флориды 5-3. Миннесота победила дома золотых рыцарей из Лас-Вегаса со счетом 4-2. Что происходит в группе «Метрополитен»? Лидирует Каролина Хэрикэнс, это команда чемпион НХЛ. Рейнджеры на втором месте, у них 10 очков, у Питтсбурга 7 очков. Нью-Джерси Девилс 4 очка, предпоследнее 7 место в группе «Метрополитен». Сегодня на льду будут все команды большой.